0: Пример. Гормональный сбой. Когда происходит гормональный сбой, допустим, мама стрессует сильно, да, во время беременности. Это может повлиять на гормональный сбой. Вот, и мальчик может, ну, иметь проблемы, да, потом. Или девочка, наоборот, может иметь проблемы. Действительно, ДНК, ну, различия в ДНК между гомосексуалистами и гетеросексуалистами, гетеросексуальными, да, людьми, она имеется. Но мы не можем говорить о доминанте. Мы не можем говорить о том, что вот наше наследственное бремя, оно однозначно тебя заставляет быть таким. Нет. Но физиология, безусловно, это один из источников проблем. Следующая сфера — это психология. То есть вот наша сломленность, наша проблема с семьей, да, наша проблема с родителями, сексуальное насилие и так далее. Все это вот из разряда психологических факторов. Есть еще один фактор, очень мощный, это социальный фактор, это общество. Когда вот молодежи говорят, да, это нормально, все нормально. Да. Ты хотя бы попробуй, ты же должен определиться. Да. И поэтому сейчас как бы молодежь очень просто к этому относится. Под общественным давлением они действительно иногда могут вовлечься в гей-культуру, даже практиковать гомосексуальные отношения, при этом они совершенно, у них нет проблем с ориентацией. Да. И последнее, один самое...
1: раз не считается, да?
0: И последнее, но, на мой взгляд, это самое важное, вот самый важный фактор, о котором вообще не говорят в научном мире, это фактор духовный. И он главный. Когда человек становится на духовные основы, когда человек начинает общаться с Творцом, в его сексуальности все налаживается. Постепенно, не сразу, не могу сказать, что человек пришел в церковь, да, к Богу, все, он исцелился от гомосексуализма. Я хочу сказать вам, друзья, что некоторые гомосексуалисты, они всю жизнь борются со своим влечением, уже будучи в церкви, будучи с Богом.
1: Как с любыми зависимостями, как с совершенно любыми другими грехами и так далее. Человек, приходящий в церковь, да, и к Богу, и покаявшийся, не становится автоматом святым.
0: Абсолютно.
1: Но он становится на путь исправления, и Бог ему помогает.
0: Поэтому причина комплексная. Вот это главное, ну, понимать, что
1: я
0: причина комплексная.
1: Хотел бы рассказать один случай. Видел, значит, когда взрослые геи, взрослые лесбиянка, все, они практикуют это всю сознательную жизнь свою, скажем так, и решили встретиться и немножко пообсуждать вообще тему противоположного для себя пола, так как все это время они крутились в сексуальности именно своего собственного пола. И в целях вот такого вот эксперимента для самих себя они обнажаются, начинают друг друга рассматривать, задавать вопросы, и задают такие вопросы, которые вообще-то еще чуть ли не в детском садике дети задают, и родителей там в начале подросткового возраста мучают, спрашивая о своей собственной сексуальности, о противоположном поле. Оказывается, они ничего не знают друг о друге, они ничего не знают о противоположном поле, вообще ноль полнейший.
2: Если они воспитывались, допустим, как мы говорили, уже мама и бабушка,
1: это там уже не было вообще мужчины.
3: Да, то есть ознакомление не произошло.
1: Может быть, потому они и разошлись по вот этим вот, не знаю, полюсам, да, что они, у них никогда не было или никогда даже не попробовали нормальных гетеросексуальных отношений. Не попробовав, довольствуются тем, что есть.
2: Самая, кстати, такая фраза, которая вот тоже как-то где-то вот ранит этих людей, этой категории, когда говорит, допустим, мама там дочери своей, ты нормального мужика не пробовал, там, не видела, как бы, да, поэтому ты такой вывод делаешь. А напрашивается вывод, как бы, а ты сама видела нормального мужика? То есть, как бы, я все свое детство росла с тобой, я не видела папы нормального, который, так скажем...
3: Да, вопрос,
2: бы...
3: кому?
2: Вопрос, получается, больше к матери, понимаете, чем к этой вот девушке, которая не определилась где-то с подачи мамы.
1: Ну, я говорю, я был в шоке, когда вот это дело, это откровение вот этих вот ребят, которые они это все рассказали, показали в рамках возможного, доступного, скажем так. Вот. То есть для них это общение оказалось огромным откровением. Я не знаю, что произошло с ними дальше, были ли какие-то изменения. Вот,
3: но... Они стали нормальными парами, да? Поменялись.
1: Не знаю, но история, скажем так, на этом заканчивалась.
3: Нет, я знаю, что среди таких как бы знакомых-знакомых есть парень, он тоже, он врач, и у него была девушка, то есть он, соответственно, у него были отношения с девушками, но потом, как все прикалывались над тем, что не понравилось, и он ушел к парню. То есть человек, у него, к сожалению, так получилось, что он рос не в семье, вот, и не знаю, было ли его насилие с какой-то физической или сексуальной, но вот знаю, что он вот рос не в семье, значит, у него не произошла вот эта ни депривация, ну, ни какой-то привязанности, он такой не испытывал в детстве. И он, соответственно, не смог построить отношения с девушкой, и стал жить с парнем. Причем так это получилось, что он переехал в другую страну и уже там принял это решение. То есть, как я поняла, как он, ну, и как он рассказывал, что из-за того, что его склонили к этому, то есть вот этот вот мужчина, он был чуть постарше его, он просто вот, ну, как бы вот предложил, он показал, что это так классно, что это так круто, и он все, он перешел, и он говорит, ну, мне, в принципе, незачем возвращаться обратно.
2: Не устраивает.
3: Да, меня устраивает это, меня устраивает вот, вот здесь. Вот. То есть он почувствовал вот это вот, вот это принятие, вот эту любовь какую-то.
0: Это вопрос про сексуальность или это вопрос про принятие?
3: Это вопрос про принятие.
0: Вот это ключевой момент. Потому что гомосексуальный мужчина, он чаще всего, его глубинная потребность не в сексе.
3: Да,
0: а его глубинная потребность — это в
3: принятии.
0: Он
3: его понимает вот, вот именно на его уровне. То есть вот он именно его принимает. Вот
0: вы смотрите, вот. Что происходит с ребенком, почему формируется, да, вот сначала гендерная некомфортность, а потом гомосексуальность. До трехлетнего возраста и мальчик, и девочка, они, в принципе, растут параллельно и приблизительно одинаково. Они привязаны в основном к маме. С трехлетнего возраста мальчик начинает потихонечку путешествие от мамы к папе, к папе. И это сложное путешествие. Здесь парням, кстати, тяжелее, чем девчонкам. Потому что парень должен стать частью мужского мира. А если он со стороны отца чувствует отвержение, то стать частью мужского мира невозможно.
2: Если папа в командировках или часто отсутствует.
3: Или эмоционально
0: холодный. По большому
3: счету
0: это не имеет значения. Либо папа тиран, либо папа эмоционально отсутствующий, либо физически отсутствующий папа, да? Либо ребенок сирота, не имеет значения. Не происходит вот такой нормального вхождения в мужской мир. Да?
3: Знакомство вот это произошло.
0: И к подростковому возрасту, когда у человека начинает уже пробуждаться его сексуальность так очень активно, вот эти отношения, вот этот поиск, желание быть принятым трансформируется, романтизируется, трансформируется в сексуальное желание. И человек, он начинает думать, что в сексе я обрету принятие. Это можно еще проиллюстрировать чем? Вот почему подростки, которые, у которых ну, проблемные семьи, они начинают практиковать интимную близость намного раньше, чем подростки, у которых все нормально с папой, с мамой, да, нормально.
3: У них нет вот этой эмоциональной... Они не получили вот эту эмоциональную любовь и тепло в детстве.
0: Mm-hmm. Как
3: верно. И, да, и девочка от папы, и мальчик от папы и мамы. Вот не было вот этого контакта, не было вот этого.
0: Верно.
3: Поэтому
0: человек думает, что секс...
3: Он, это и есть винитель.
0: Что секс — это решение. Секс — это не решение. Когда человек ищет принятие, он должен получить принятие. Но когда человек пытается принятие заменить сексом, то вот эта схема, она не работает.
2: Подмена понятий.
3: Подмена понятий, и все больше... Тогда нужно будет каждый раз все больше и больше. Тогда и получается смена партнеров.
0: Конечно.
3: Это заменение.
1: Ну, вот в конце такой маленький последний вопрос. Да, Библия говорит, что это мерзость, вот такие вот однополые отношения. И говорит, вот как мы читали уже, что таковые получают должное возмездие в самих себе. Что это за возмездие такое, какое они в самих себе получают?
0: Это цена, которую человек платит за свой грех. Это касается не только людей с такой ориентацией, это вообще касается всех грехов. Вот, и здесь в этом смысле слова все равны. Но когда ты отходишь от Божьего замысла, ты несешь последствия.
3: Да, и мне кажется, самое важное — это что мы делаем акцент на том, что как бы мы их ни принимали, что это грех, что это такой же грех, как и врать, и лицемерие, как и измена, как и убийство. Это все
2: относится к греху. Кстати, то, что вот Александр читал вот в этом отрывке, там используется 24 всего вот этих как бы греховных состояния, где используется также и гомосексуализм, там, и лесбиянство, мы говорим об этом. Вот, и Бог о каждом из этих греховных позиций говорит однозначно, это мерзость. То есть здесь очень сложно нам как бы что-то одно выделять. Мы должны быть, скажем, однозначны каждому из этих поступков. Бог это осуждает.
1: Слава Богу, что осуждая вот эти грехи, Господь принимает человека и дал Бог мудрости и смирение нам не возвышаться над людьми согрешающими в чем бы то ни было, и пусть даже и в сексуальном плане, но учиться с ними находить общий язык и помогать им увидеть язык Священного Писания в этом вопросе.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Это вновь программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам в гараж, и у нас сегодня здесь с нами Наташа, Анжела, Андрей приехал к нам, и я, Сергей, с вами. Сегодня мы будем обсуждать тему работы в команде.
3: Он завалил проект. Как я могу?
2: Но,
4: причем он знал, что ему нужно сделать, но он валял дурака.
3: Да.
4: А тут здравствуйте, ой, у меня там голова
3: болит.
4: А мы знаем, а я знаю, что ты ленился, что тебе вообще все равно, почему я должна вот это терпеть вообще?
2: Сейчас в пух и прах вы разбили все по велению Павла о том, чтобы быть все-таки друг, добры, старательно не прощать друг друга.
5: Потому что нужны, помимо отношений вот именно как рабочих, нужно, чтобы были еще какие-то
3: личные.
5: Немножко личные отношения.
2: Друзья, скажите, пожалуйста, кому из вас легко работать в команде?
3: Я могу работать только в команде.
2: Только в команде, без нее никак. Андрей, ты как?
5: Мне тоже как бы без команды тяжело, но я учусь и без нее стараюсь.
2: То есть ты наоборот стараешься без команды?
5: Да.
2: Учиться работать?
5: Я до этого всегда учился в школе, допустим, где-то в училище, всегда где-то, может, с кем-то сотрудничать, чтобы было легче учиться. Вот, но сейчас стараюсь от этого уйти, так как профессия требует.
3: А я наоборот поняла, что одна я не вытяну.
2: Поэтому нет, смотря какая профессия, если, Андрей, ты кем будешь собираешься работать?
5: В данный момент пока что у меня фриланс, то есть я должен сам искать...
2: По программированию, я так понял.
5: Да, и сам заниматься, ну, один человек, один проект, и ты сам в нем как бы курируешь с заказчиком, но в нем ты сам крутишься, сам варишься, ты ни у кого не спрашиваешь ни помощи, ни из людей. Угу. Вот. Тут ты сам один.
3: Ну да, здесь надо вообще,
5: стараешься сам.
2: И ты отвлекаешь от того, что раньше всегда ты с людьми в команде, а теперь нужно как-то сосредоточиться одному. Окей, Наташ, ты что скажешь о команде?
4: Мне больше нравится работать одной, но я, ну, если я это понимаю, что есть какие-то... Как бы у меня было много таких моментов, когда я наступала на одни и те же грабли, когда я все тянула сама на себе, и, ну, потом мне было очень тяжело. И я понимаю, что есть вещи, которые нужно делать с командой, а если тебе, ну, как бы, по большей части некомфортно, как мне лично, мне не очень это по душе, как бы, я люблю, когда спокойно, когда я могу уединиться с мыслями, когда я могу что-то, ну, как бы, в основном в своей работе я больше пишу, вот, и мне, как бы, удобнее, когда я, ну, абстрагируюсь и пишу сама как-то, вот, но если я понимаю, что уже дальше нужно что-то делать с командой, то, ну, работаю с командой.
2: Для тебя это нормально, в принципе? Просто не так много времени, чтобы...
4: Просто я поняла, что, как бы, как сказать, когда ты, ну, надеешься на кого-то, допустим, то просто жди подвох. Ну, даже не жди подвох, а просто будь готов к тому, что что-то пойдет не так. Люди разные, мнения разные, и все может измениться, человек может подставить и так далее, а это лишний стресс, нервы и, в общем...
2: Ну, идея понятна. То есть, когда ты один, ты, по крайней мере, знаешь, что, на что рассчитывать, да, что ожидать, когда люди тут неожиданно что-то может случиться. Этот друг не сделает, этот друг не доделает, тот сделает не так, как тебе хочется. Понятно. Но вот, чтобы вы понимали точно, и зрители, о чем идет речь сегодня, не говорим только о работе, не говорим только об учебе. В принципе, жизнь в команде, жизнь в коллективе. Дело в том, что мы с вами живем в обществе и являемся частью, так или иначе, частью многих социальных групп. На учебе, на работе, даже тоже, та же семья – это, в принципе, социальная группа, это коллектив. И вы рождаетесь уже в коллективе, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, братья, сестры, да, там, родственники, бабушка, дедушка – это уже своего рода команда, коллектив, с которым нужно как-то считаться, надо находить общий язык. Бывало ли так, что вам приходилось, ну, работать или быть в коллективе, которое вам было неприятно? Ну, очень сложно. И почему?
5: Да, бывало. Мне было Неприятно поначалу находиться в коллективе моих одногруппников, которые, ну, с которыми мне пришлось учиться. И мне пришлось очень долго искать там людей, которые как бы со мной были схожи во взглядах, во мнениях, чтобы мне с ними хотя бы можно было бы там работать. Потому что с остальным пластом людей очень тяжело мне было взаимодействовать, потому что у них свои интересы, и мне к ним как бы подход очень тяжело найти. Ну, к примеру, у них есть какие-то привычки, у меня их нет. Uh-huh. Вот. И в этом плане было бы очень тяжело строить какую-то командную работу. Нужны, помимо отношений вот именно как рабочих, uh-huh. нужно, чтобы были еще какие-то
3: личные.
5: Немножко личные отношения. Uh-huh. Вот, чтобы какие-то хотя бы.
2: Uh-huh. Хорошо, вот это учеба получается. Но здесь всего лишь учеба, тебя же не заставляют с ними находиться с утра до вечера. Вот, ты можешь с ними время учебы и потом прощай, дальше расходиться. Это понятно. А еще кто, может быть, на работе имел коллектив или же работал в коллективе, с которым было очень сложно? Анжела, Наташа? Или наоборот?
3: Наоборот был, да, коллектив, с которым было очень легко.
2: А почему?
3: Прям супер. Мы все были девчонки, все молодые девчонки. У нас были одни интересы, одни разговоры. Мы проводили даже время вместе после работы. Угу. Очень часто ходили гулять, где-то собирались. И поэтому наша работа, которая требовала от нас сплоченности и какой-то коллективного, да, труда, у нас это все было вообще на ура легко.
2: Угу.
3: И, ну, я поэтому считаю сейчас, что в команде работать лучше.
2: Но лучше, и ты сразу выделила очень важный момент, чтобы в команде можно было работать, нужно было, чтобы нужно все-таки, чтобы у людей отношения были в первую очередь, ну, взаимопонимание угу. и отношения хорошие.
4: Оно же не всегда и взаимопонимание. Если, да, девчонки там ровесники, так же и в классе.
3: Нет, они были не ровесники.
4: Ну, не ровесники, но как бы, я не знаю.
3: Там были и семейные, разные, ну, то есть очень разные слои населения, ну, скажем, слои.
4: Зависит же еще от человека, если он общительный, да. ему комфортно с людьми. Есть люди, которые тянутся к людям, есть люди, которые не тянутся к людям. И я не вижу в этом ничего плохого, потому что если человеку больше нравится там, быть наедине со своими мыслями, это же тоже хорошо. Если человек может быть самим собой, это даже лучше, ну, чем если человек не может находиться самим собой.
2: Это уже другая тема, конечно, да. То есть люди, которые наедине они могут остаться самим собой, потому что они... Ну, то ли боятся что-то в себе узнать, то ли они просто они зависимы от людей. Вокруг есть еще разные нравы, да, то есть есть, нрав, этот, есть холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики, есть интроверты, экстраверты.
3: Вот я как
2: это
3: раз
2: тоже
3: интроверт.
2: Очень сильно все
3: и мне нравилось находиться в том коллективе.
2: Анжела – интроверт. Но тебе все равно нравилось.
3: Ну, мне нравилось находиться в том коллективе, потому что там я чувствовала себя, ну... Ну, я не чувствовала себя дискомфортно. То есть то общение, которое я имела с ним, они меня не принуждали к чему-то, да, там, ну, они знали, что я люблю уединение какое-то, и если там какой-то общий кипиш был, они знали, что я посижу вот здесь вот, и у меня будет все хорошо. То есть они, ну, уважали мое состояние, которое... Но, тем не менее, мне было очень комфортно.
2: Ну, вот нам сегодня надо, как так скажем, ответить на вопрос, что приоритетнее, что лучше, команда или... Работа в одиночку.
3: Команда.
2: Ну, быть в команде или быть все-таки в одному. Или где, например, вот то или то лучше?
5: Зависит от сферы деятельности.
2: Вот, да, сфера деятельности. Хорошо, Андрей.
5: Я считаю... Тогда,
2: где тогда лучше быть без команды или с командой?
5: Вот, к примеру, есть творческая сфера деятельности. Человек пишет, допустим, сценарий, пишет картины, пишет... музыку, к примеру. Здесь есть место командной деятельности, когда вы вместе это делаете с кем-то. Но зачастую человек сам себя выражает через это. И тут как бы это его личная деятельность. Тут, ну, ему хорошо здесь одному. То же самое здесь и с разработкой, может быть, какой-то программы или какого-то чертежа для здания. К примеру, человек, он когда один, наедине с собой, он собирается с мыслями и может здесь, ну, сотворить что-то великое.
3: Я согласна, что человек наедине, он более сконцентрирован на своей работе, он ее выполнит хорошо, ну да, возможно, в какой-то сфере, но он не доведет эту работу до конца, если у него не будет других людей, да? Человек написал музыку, допустим, только, а вот слов нет к музыке. И это, ну, как бы...
2: Такое. Я, честно говоря, тоже считаю, вот я возражу, все-таки без команды в любой сфере жизни невозможно, в принципе. Почему? Даже команда 2-3 человека – это уже команда, то есть люди без коллектива. Дело в том, что каждый человек из нас, ну, мы личность, индивидуальность, да, но мы никогда не сможем увидеть всей картины, увидеть ситуацию с разных сторон. Что бы мы ни делали, мы не можем адекватно, объективно это оценить, потому что у нас есть свой субъективный взгляд на все. В том числе, даже если ты говоришь, Андрей, вот человек пишет музыку или пишет картину, да, он уединяется. Но в любом случае, чтобы это было лучше, он приглашает команду, она ему, человек один помогает вот увидеть эту грань, а давай вот здесь, а профессионал с этой стороны, он подскажет в этом. Ты не можешь во всем быть профессионалом. Если бы человек был во всем профессионалом, то его вообще никто не нужен был во всем мире.
5: Ну смотри, допустим, есть архитектор. Его сфера деятельности начинается там, где он берет, собственно, чертежный лист, берет чертили и, короче, ну, здесь везде все расчерчивает, как ему, ну, как он видит, как его попросил заказчик. Все, что он как бы делает, это он говорит с заказчиком. Здесь его командная работа, именно что он вместе с заказчиком это делает как-то. Нет, он просто согласует.
3: Почему? Это командная работа. Они работают вдвоем.
5: Он согласует. Да. Его просят, он делает.
3: Так в этом и командная работа.
2: Так в этом и команда, да.
3: Ну, это отношения
5: именно. Я вижу здесь только как, ну, заказчик просит, он делает. А команда – это когда вы вместе делаете.
4: Когда два
5: архитектора как будто что-то
4: делают. И один другому говорит, а мне так больше нравится, а другой, а мне вот так больше нравится.
5: Вот смотри.
4: И в итоге
3: заказчик говорит, а мне бы так хотелось бы, чтобы вот здесь вот было.
2: Но все-таки, архитектор, он один. Значит, надо этим архитекторам найти
5: общий. А строителей, которые строят дом, вот это команда. То есть архитектор, он один, да. Он собирает проект где-то вот на бумажках, где-то вот планирует его, а команда уже строит дом.
3: Я возражу.
2: Да, конечно.
3: Потому что нет, архитектор не может сам в одиночке начертить этот чертеж. Слишком много всего нужно учесть и по материалам, и по всяким разным свойствам. И он будет согласовывать все это с другими людьми, которые будут закупать, допустим, материал или что-то. Ну, если мы эту именно тематику берем. Архитектор не может нарисовать вот такой вот план самостоятельно и вот его продать. Потому что слишком много моментов он должен учесть в этом.
2: Ну, это, конечно, у нас только один пример, как архитектор, да, и мы все же будем переводить его, в общем, на всю нашу жизнь. Вот, а работа в команде – это вот как работа архитектора, который делает что-то, да, но в любом случае ему нужны помощники. Все же Андрей вот с Наташей говорит, что, я так понял, что говорят, что это возможно сделать одному какую-то часть работы, и не нужна здесь команда.
4: Часть работы.
2: Но всю работу в любом случае, весь проект, любой проект, один человек, я считаю, не может довести до конца сам.
4: Ну, ты сам и до работы не доедешь без, ну, водителя маршрутки и автобуса. Понятное дело.
3: Пешком?
4: Ну, если ты далеко.
2: Хорошо. На самом деле в команде работать сложно. Ну, если даже, понятно, если даже человек не интроверт, в принципе, все мы люди разные, в команде работать сложно. Что бы вы могли посоветовать, как важные принципы для работы в команде? Что нужно,
5: не строить
2: чтобы
5: ожидания.
2: Команде действительно хорошо функционировать?
5: Не строить вот. Ожиданий и все.
2: Каких ожиданий?
5: Ну, от людей, с которыми ты работаешь в команде. Ты, когда работаешь с ними, ты даешь им задачу, и волей-неволей ты как бы говоришь себе, я хочу, я ожидаю от тебя, что ты вот ее выполнишь, к примеру.
2: Если он не выполнит, не расстраиваться.
5: То есть ты вот здесь вот для себя вот эти все ожидания выстраиваешь, и в итоге, когда, допустим, что-то у человека случается, он не может выполнить эту работу, ты начинаешь злиться на этого человека, допустим, за то, что он такой вот сякой и плохой. И нужно просто понимать, мне кажется, что...
2: Окей, первое, не строить ожиданий.
4: Распределить обязанности между, ну, людьми, вот.
2: Четко описать, да?
4: Да, потому что
2: обязанности,
4: вот пример тоже, была музыкальная группа, и вот как бы распределили, кто чем занимается. Если честно, мне это очень сильно понравилось, потому что один человек берет на себя вот это, другой на себя берет вот это, третий вот это. И это как бы, и, ну, потому что сначала человек тянул все один на себе, а потом вот это все как бы распределило, получилась хорошая командная работа. И я
2: всем
4: думаю,
2: легко,
4: что...
2: Всем
4: да, и я могла работать сама, как-то где-то в своем там что-то сделать. И там, ну, как бы это удобно, если человек не лезет там куда-то, другому человеку. Ну, не, понятно, что если там просит помочь, это одно. Там, ну...
3: Мы сейчас почему-то говорили о том, что мы даем задание кому-то, и вот человек должен или там не должен нас подвести. Но иногда задания дают нам, и ответственно ли мы подходим, да, к этому выполнению, да, к этому заданию. Бывает, что нам поручают, мы в команде с кем-то, и нас просят.
4: Ну и распределить
3: делать.
4: Же между собой
3: уметь
4: тоже вам можно.
3: Ответственность иметь,
4: кто,
3: наверное,
4: кто-то
3: за то, что...
4: это возьмет.
2: Ты вот как раз хотела, Анжела, ты хотела, да, что добавить. Для команды, для работы команды нужно иметь ответственность.
3: Да.
2: Каждому.
3: Ну, видеть за собой, ну...
2: То есть...
3: Понимать.
2: Каждый из нас ответственен за что-то,
3: да,
2: одно, и это влияет на работу всей команды.
3: Да.
2: Да. И очень важно, в команде всегда возникают конфликты, потому что все мы разные, всегда есть конфликты, да, интересов. А что делать, если компаньон в команде, кто-либо там, одногруппник, коллега по работе, член в семье, муж или жена, это тоже член команды, если тебе человек, он тебя раздражает, не нравится, делает не так, как ты этого хочешь. Есть вариант решения. Просто поменять коллегу, сменить одногруппника, сменить мужа или жену, как сегодня очень удобно делают, да, люди.
4: Понять.
2: Просто уходят.
5: А можно попробовать сменить отношение к этому,
4: ну, да,
5: человеку свое.
2: Сменить отношение.
4: В корне изучить этого человека, потому что ты, можешь быть, ну, тоже кого-то бесишь.
5: Например, его.
4: Например, его.
2: А
4: и понять, почему
2: да,
4: он так делает, почему он такой. Может, это с детства сложилось у него так. Когда ты делаешь выводы по человеку, не узнав его, ну, понятно, что...
2: Хочу попросить вас, ребят, чтобы открыли в Новом Завете книги Библии послание к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Откройте кто-нибудь, прочитайте. Нам Павел очень полезный совет дает. Ефесянам 4:32.
3: Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Он завалил проект. Как я могу?
2: Но,
4: причем
2: но
4: он знал, что ему нужно сделать, но он валял дурака.
3: Да.
4: А тут здравствуйте, ой, у меня там голова.
3: Сказал бы, да?
4: А мы знаем, а я знаю, что ты ленился, что тебе вообще все равно, почему я должна вот это терпеть вообще?
2: Сейчас в пух и прах вы разбили все повеление Павла о том, чтобы быть все-таки друг, добры, сострадательны, прощать друг друга.
4: Ну, прощать можно бесконечно, но человек, если реально подвел, и он мог сделать нормально.
3: И да, если несколько раз, наверное, надо все-таки прощаться с такими людьми.
4: Да, да,
3: либо самой, либо...
2: Конечно, нужно иметь здравый разум, ну, то есть рассудок, и смотреть, с кем ты работаешь, и не просто слепо ради команды быть с человеком, который не приносит никакой пользы, который, наоборот, разлагает атмосферу, который мешает работе команды, ясно, это оценивать. Но это важный принцип, который мы сейчас читали. В любом случае, любая работа в команде, она предполагает принятие человека, каких-то его сторон других, не похожих на тебя. Я хочу вам сказать интересный факт в том, что в Новом Завете, в Библии, фраза «друг с другом» используется около 100 раз. 100 раз. И очень много повелений, которые дает Господь через авторов Нового Завета людям, например, «любите», «почитайте», «уважайте», она всегда стоит, эти глаголы всегда стоят рядом с этой фразой «друг друга», «друг с другом», «друг у друга». Это о чем говорит вам, как вам кажется? Что все повеления, много повелений стоят именно рядом с этой фразой.
5: О том, что, наверное, взаимодействие все-таки между людьми, оно
3: постоянно.
5: Оно постоянно, и его не избежать.
2: И сферах. Этого задумал Бог, друзья. В Бытие, когда Господь творил человека, написано, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Вообще, человек в еврейском понимании, то есть в данном случае, когда Бог творил человека, Он сотворил их человека, то есть вдвоем. Он не сотворил одного, ну там, конечно, Он Адама потом дал Еву, но у Бога было сразу изначально видение сотворить людей вместе, коллективом, вдвоем, не единоличника одного Адама, вот, и одну Еву и в разные части сада, да, поместил. Он сотворил команду. И Бог действительно желает, чтобы мы жили здесь на земле, вот в этой команде, поэтому и повеление Он дает относительно друг друга, нас вместе, вот в этом большом коллективе. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наше обсуждение. Друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. Мы говорили о команде, о том, как жить и работать в команде. Будьте терпеливы друг к другу, любите, принимайте друг друга, и пусть вас Господь в этом благословит. Пока!
5: Пока!
3: Пока.
5: Пока.
3: Thank you.
0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Давайте прочитаем несколько слов из Писания. Книга Бытие, 25 глава. Книга Бытие, 25 глава. Когда Ревека забеременела и уже ходила на сносях, вдруг она почувствовала, что в утробе ее происходит какое-то сражение. И она взмолилась, обратилась к Господу и спросила: «Боже, что происходит?» И Бог ей отвечает: «Два племени во чреве твоем, и два разных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились, дети выросли, и стал Исав человек искусным». Если переводить на наш язык, то можно перевести «знающим, умеющим в звероловстве, человеком полей, а Иаков человек кроткий». На русский язык перевести это слово можно «не вылеплены», «не пластичны» или, другими словами, «не умеющий» то, что умел делать Исав. «Живущий в шатрах». Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. «И сварил Иаков кушанье, и Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: „Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал“. От сего дано ему прозвище Едом. Но Иаков сказал: „Продай мне первородство теперь же свое“. Исаак сказал: „Вот я умираю, что мне до первородства“. Иаков сказал: „Поклянись мне теперь“. Он клялся ему и продал первородство свое. Вот два сына от одного отца. Я представил себе так, что это может быть, знаете, если церковь, сегодня мы говорили, что к церкви прилагаются спасенные, и Бог прилагает людей к церкви, то я думаю так, что в церкви есть люди подобные Исаву и Иакову. Оба эти два народа ходят в одну церковь. Я не случайно взял эту тему, потому что здесь присутствуют те, кто уже 30 лет, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, находится в церкви. Да? Надя сидит в церкви, Володя сидит в церкви, никуда не делся. Саша пришел, никак не выгонишь его. Все ходит и ходит. А есть те, которые как-то почему-то, я не знаю, по каким обстоятельствам, вдруг раз и перестали ходить. Итак, давайте посмотрим, что это за люди. Давайте мы посмотрим про папиного сына или папенькин сыночек Исав. Можно сказать, сильный человек, правда? Наверное, в спортзал бы ходил. Очень волосатый был такой. Энергичный, искусный. То есть, если взять этого человека и поместить в любое общество, он спокойно в этом обществе выжил бы. Спокойно был бы добытчиком для своей семьи. И я думаю, что очень гордился тем, что все у него это было. Специалист во всех областях. И второй сынуля, если взять, это что за сыночек? То есть, если это папенькин сыночек, то это маменин сыночек, маменькин сыночек такой. Там интересное слово стоит. Знаете, вот невозможно согнуть или невозможно исправить. То есть, человека, которого невозможно чему-то научить. Знаете, вот не там руки у него приделаны. Вот не может он ничего делать. И вот он только с мамой ходит там в шатре. Я не знаю, может, макраме занимался. Исаак любил Исава, потому что супер был сын у него, а мама любила Иакова. Но теперь я хочу вам прочитать один текст. Я хочу прочитать вам один текст, который записан в пророка Малахи, 1 глава, 2-3 стих. «Я возлюбил вас, говорит Господь, вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, и дальше что написано? А Исава возненавидел». Как так? Бог возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Сразу хочу задать вам вопрос, почему? Вот, казалось бы, это талантище. Папа его любит. Куда его ни помести, он всего добьется в жизни своей. А этот ходит никудышный. Почему Бог Иакова любит, а Исава ненавидит? Василий Васильевич, почему? Не знаешь, да? Интересно, в тексте написано. Бытие, 27 глава, с 27 стиха. Бытие, 27 глава, с 27 стиха. Он подошел, речь идет о том, что уже мама научила, я все не буду читать, мама научила Иакова, как получить благословение. Иаков оделся в шкуры, одел на себя одежду Исава, приготовил кушанье, которое делал Исав, и приходит к папе и говорит: «Папа, благослови меня». А папа не видит ничего. И он говорит: «Подойди, голос твой мне как-то не нравится, подойди», пощупал. Лохматый такой же, как Исав. Понюхал, поцелуй меня, понюхал. Пахнет так же, как Исав. Говорит: «Хорошо, благословляю тебя». Благословил его. Потом приходит Исав и говорит: «Папа, благослови меня». А он говорит: «А я сейчас кого благословил?» «Иакова». И Исав очень сильно разозлился, что благословение досталось не ему. Это я вам наперед чуть-чуть рассказал. Так почему Бог любит Иакова, а Исава ненавидит? Иаков всю свою жизнь был слаб и стремился к тому, чтобы иметь Божье благословение. А Иаков был силен. И он отнесся к своему первородству, к благословению, когда... За что он продал свое первородство? За чечевичную похлебку. Первородство. Я думаю, что многие верующие люди сегодня живут в этом мире. Они могут все. Они способны работать на хороших профессиях, зарабатывать хорошие деньги. И они могут жить в свое удовольствие. И, живя в свое удовольствие, да, они верят в Бога, но они не стремятся к Божьему благословению. Потому что Божье благословение – это... Что, по-вашему, Божье благословение? Ну что все? Здоровье, семья. Вот смотрите, сейчас я вам приведу пример один. Я совершал служение в городе Дзержинске, был пресвитером, ко мне подходит один брат и говорит: «Я отдаю десятину». «Виталик, я отдаю десятину». Я говорю: «Что?» «У меня ничего не умножается». «Я открыл в банке счет, я отдаю десятину, что-то там не растет ничего». А я говорю ему: «А зачем ты десятину отдаешь?» Он говорит: «Ну как зачем? Там же написано, если ты отдашь десятину, я благословлю тебя». То есть каков мотив этого человека? Корыстный мотив. Есть прекрасные слова в Новом Завете. Иисус Христос говорит: «Ищите прежде Царство Божье и правды Его, и все это приложится вам». Почему вы в церкви? Почему вы ищете Бога? чтобы вот это все приложилось. Так? А если не приложится? Вот многие верующие люди, они как Исав, для них благословение – это то, что прикладывается к их жизни. Они готовы верить в Бога, они готовы сказать, что Бог есть, прекрасно, что Бог есть, и для них благословение – это то, чтобы Бог восполнял их нужды. Вот захотел Исав кушать и сказал, что мне для первородства этого? Я хочу есть, дайте мне еды. И еда у него была более ценна и важна, чем благословение первородства. Иаков же был бедным, несчастным человеком, которого Бог не наделил этими дарами и талантами, которые были у Исава. И он искал благословение. Что такое благословение для Иакова? Это не то, что все это приложится ко мне, а это то, что Бог будет с ним и будет благословлять его. Если вы почитаете полностью, я не буду вам читать, я думаю, что вы читали эту историю, что Иаков, мама научила его, видите, он там первородство это украл, благословение украл, и пришлось ему убегать. То есть, смотрите, казалось бы, он попросил благословения, папа ему дал благословение, с благословением что в его жизнь пришло? Побежал, прибегает к Лавану, влюбился, 7 лет работал, и обманули, не ту подсунули. Еще пришлось 7 лет работать. Потом еще пришлось работать, чтобы оттуда уйти. 20 лет, как мы с вами, ну мы 30 уже, да, ну можно представить, что он 30 лет там был. Где благословение Божие? И хочу вам прочитать дальше слова. Что такое благословение? Бытие, 32 глава, с 24 стиха. «И остался Иаков один». Ну, он уже идет, помните, да, всех переправил через речку. Остался он один на этом берегу. «И боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, и коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое. Он сказал, на что ты спрашиваешь имя мое? И благословил его там. И нарек Иаков место тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. То есть Иаков остался один и боролся с Богом. Для чего он боролся с Богом? Чтоб он благословил его. Чтоб он благословил его. Но не то благословение для него, что мы считаем благословение. Там квартира, машина, дом и так далее и тому подобное. Наслаждение этого мира. Не это, а присутствие Бога. Хочу один вам текст прочитать. А кто это такой? Кто с ним боролся? Вы знаете? Осия, 12 глава, 3-4 стих. «Еще в чреве матери запинал он брата своего и возбуждал, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его в Вифиле». Плакал и умолял, боролся с ангелом. То есть фактически явился ангел. И как вы можете понять вот это слово «умолять»? «Умолить». Как его можно перевести? Умолить. Можно сказать молился, молиться, общаться, обращаться к Богу. И он умолял его благословить. Не отпущу, пока не благословишь. Вот чего жаждал Иаков. И я могу так сказать, дорогие братья и сестры, все здесь присутствующие, вот кто здесь присутствует и кто 30 лет, на протяжении 30 лет, как Иаков, ходил по этой земле. Может быть, вас обманывали. Может быть, вам чего-то не додали. Чего-то вы не получили. И вы, может быть, стоите даже сейчас, как Иаков стоял перед встречей со своим братом Исавом и думал, что он его погубит. Может быть, это происходит в вашей жизни. Но если вы продолжаете молиться, умолять Бога о Его присутствии, о Его благословении, то Божья любовь обращена к вам. Божья любовь обращена к вам. А почему Божья ненависть обращена на Исава? Почему Бог ненавидит Исава? Я хочу вам прочитать одну интервью. Это произошло после 11 сентября, когда в Соединенных Штатах Америки произошел теракт. Помните, вот эти две башни разрушили?

Она сказала: по-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррей заявила, что в школах не место молитвы. В школах не нужно молиться. Нужно убрать Бога со школ. И вся Америка сказала: хорошо. Потом кто-то сказал, что лучше в школах вообще даже Библию не читать. И не читать, что там написано: не убей, не кради, и не читать: возлюби ближнего твоего, как самого себя. И мы сказали: хорошо, и из школ убрали Библию и молитвы. Затем Спок, я думаю, родители, наверное, читали такого профессора, доктора Спока, я тоже начитался. Он тоже начал учить, что не нужно детей наказывать, потому что мы ломаем их психику, не нужно никакого насилия в отношении детей. И мы сказали: хорошо, но впоследствии ребенок закончил жизнь самоубийством самого Спока, хотя он не применял насилие к ребенку. Дальше мы сказали: давайте разрешим нашим детям делать аборты, дочерям, чтобы родители не знали. То есть ребенок может в школе обратиться к директору школы или к учителю, если он беременный, то мы разрешаем им делать аборты, чтобы родители не знали. И Америка сказала: хорошо. И наши дети стали делать аборты. Потом кто-то сказал, что парням хочется секса, давайте их снабдим презервативами и никому ничего не будем говорить. И мы сказали: хорошо. Потому что все равно они будут делать это. Потом кто-то сказал: давайте мы на телевидении будем фильмы показывать, где убийство, насилие, где разврат. И мы сказали в Америке: прекрасно, хорошо. Потом мы сказали: давайте музыку разрешим, в которых поется о наркотиках, о употреблении алкоголя и так далее и тому подобное. Музыка – это же ерунда, это же для отдыха. И мы сказали: хорошо. И дальше она говорит: мы выгнали Бога со всех сфер нашей жизни. А теперь, когда с нами произошла трагедия, мы говорим: где же Бог? И она говорит о том, что Бог хочет нам помочь. Он хочет участвовать в нашей жизни, но вы сами выгнали его из своей жизни. Ему нет места в нашей жизни. Так вот, друзья мои, я считаю, что вот этот Исав, почему написано «Бог его возненавидел», это та категория людей, которая выгоняет Бога из своей жизни. Я знаю много верующих, которые ходили в нашу церковь. Я смотрел, я с ними общался, были мы в дружеских отношениях, были друзья. И я не знаю, по какой причине они перестали в церковь ходить. Я с ними общаюсь, они говорят: Виталик, да у нас все хорошо. Мы верим в Бога, Бог у нас в сердце. Но я хочу сказать, что и дьявол верит. И бесы веруют. И трепещут. Недостаточно верить в Бога, чтобы войти в Царство Небесное. Недостаточно. Нужно быть благословенным Богом. Но он отрекся от своего благословения. Закончу я вот какими словами, дорогие братья и сестры. Римлянам 9 глава 13 стих, как написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Слово «возненавидеть» можно перевести с греческого языка так: ненавидеть, противиться. И особое можно уделить внимание вот этому слову: не допустить. Не допустить. Куда не допустить? Да. Понимаете, там не идет речь, что Бог ненавидит. А речь идет в активной форме, написано: не допустить. Иакова я возлюбил, и он войдет в Царство Небесное, а Исава я не допущу в Царство Небесное. Многим вопрос возникает: как это Бог не допустит кого-то в Царство Небесное? Как он может не допустить кого-то в Царство Небесное? Еще один текст я вам прочитаю. Моя возлюбленная церковь, Иоанна, 3 глава, 5-6 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Итак, если кто не родится от воды, в воде родиться – это что? –

Крещение. Многие приняли крещение, многие ходили в церковь, но нужно еще родиться от Духа. Рожденный от Духа есть рожденный от Бога. Помните, Иоанн также говорит, но вы от Бога родились. Друзья мои, 30 лет здесь есть те, кто был с самого начала, и вы перенесли многое, и вы не отреклись. Может быть, в вашей жизни еще и не произошло этой встречи, когда один на один с Богом останетесь. Когда вы будете держаться за Бога и говорить «благослови меня», потому что для меня самое важное – это благословение. Но те, кто сегодня ушел, те, кто сегодня вот в состоянии Исава, они думают, что у них все хорошо и что Бог рядом с ними. И на весах вашей веры, вашей жизни Бог занимает, ну, какое-то там, я не знаю, ну, не центральное, не главное. И я вас предостерегаю. Стоит слово «не допустил». Не думайте, что прошмыгнете. В воротах Петр будет стоять. И говорит, ваш билетик. Я с Виталием Вальтеровичем. Или я с Володей Мартыновым. Не пройдет дело. Не пойдет. Пусть Господь вас благословит. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его. Помолимся. Наш Отец Небесный, в Библии очень много примеров для нашей жизни. Благодарим Тебя, что Ты нам эти примеры показываешь. Благодарим Тебя, милосердный, праведный Господь, что Ты вразумляешь, наставляешь нас. И просим Тебя, Господь, помоги каждому из нас сделать вывод. Иакова Ты возлюбил, а Исава Ты не допустил, не допускаешь. Прошу Тебя, Отец Небесный, Духом Святым, влияй на наших братьев, сестер, кто так халатно относится к своему первородству, так халатно относится к своему благословению. Пожалуйста, помоги им сделать переоценки, переосмысление жизни. Тебе, единому Богу, слава и держава во веки веков. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такая фраза: если Бог хочет сделать человека счастливым, то Он ведет его самой сложной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает. Как Бог может вести человека по жизни? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас пастор и региональный представитель центра АДРА Роман Медведь. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть. Вы прилетели к нам, на таком дальнем расстоянии от нас находитесь, нашли время. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Роман, есть такое мнение среди людей, что что значит ведет человека Бог? И как это вообще? Вот для вас лично в вашей жизни, как Господь вас ведет?
2: Вообще такой вроде бы простой вопрос, но и, наверное, и тяжелый, потому что мне 38 лет, и я верю, что все 38 лет Бог меня вел, ведет и будет продолжать вести по моей жизни. И, наверное, с каждым днем ты просто понимаешь в каждой ситуации, что вот именно в этой ситуации был Бог. В детстве Он Бог такой, в юношестве такой, в более возрасте, в более позднем возрасте Он такой, ну а сейчас Он другой. Наверное, может быть, сейчас Он построже, чем в детстве. Поэтому Бога ты понимаешь по-своему каждый раз, в зависимости от своих отношений с Ним, наверное, вот так вот.
1: Вы с детства росли среди верующих людей, ваши родители были верующими, вы видели пример в их лицах. И можно ли так сказать, что уже тогда Господь вас вел?
2: Да, я вырос в семье верующих родителей, можно даже так сказать, в третьем поколении. И бабушка рассказывала, что мой прадед был православным верующим, очень любил Бога, любил книги, Писания, хранил их, за что, наверное, и, насколько я понял, поплатился жизнью, потому что нельзя было в те годы хранить какие-то христианские книги. Но это со слов моей бабушки. А родился я в семье верующих родителей. Папа и мама уже были на тот момент верующими, христианами, исповедовали веру в Бога живого. Ну и воспитывали меня, естественно, вот в этой вере. Сегодня я, моя семья, мои дети, они уже тоже верующие. Или их можно так назвать. Ну, в общем, в целом мы, христианская семья, верим в Бога и продолжаем нести сквозь года традицию вот эту христианскую.
1: Ваш жизненный путь достаточно непростой с детства. Был такой момент, я знаю, в 90-е, когда родители в один день поняли, что денег нет, средств к существованию нет, а вы маленький, то есть что-то нужно было предпринимать. Такой период был, когда ты не знаешь, завтра деньги могут быть или нет. И ваши родители молились. Вы это видели, вот этот опыт, да, такой веры, глубокой веры. И просто, можно сказать, чудо произошло, когда на следующий день папа получил зарплату, хоть это было не запланировано. Ему выдали деньги. Потом даже была такая история, что оказалось, что деньги закончились, но ему успели выдать. Вот расскажите в тот момент, что вы, хоть и будучи ребенком, почувствовали?
2: Вообще, уже в более позднем возрасте мне мама говорила, уже когда я стал взрослым, что меня Бог по-особому благословляет. И если вообще смотреть на мою жизнь, то я очень часто вижу, что Бог благословляет меня ресурсно. То есть не всегда это деньги, но в тот момент это были деньги, это были 90-е годы. Если вы все помните, то тогда и задерживали заработную плату. Было очень трудно, и вот я помню тот момент, когда мы встали на колени, и отец стал молиться и просить Бога, чтобы Бог разрешил эту проблему. И чудным образом вечером у нас уже были средства к существованию, были продукты, была пища, и мы молились и уже благодарили вечером Бога. Более подробно, конечно, отец мне уже потом рассказывал, это я так смутно помню. Но я помню, что он тогда работал дворником, и Ему тогда сказали: «Иван, иди, вдают». Он пошел и получил. И в более позднем возрасте, и даже вот сегодня, сейчас, так как я совершаю служение в церкви пастором, то есть, как бы, как говорят, служитель полного времени, да, то есть я не имею возможности, наверное, зарабатывать столько, сколько бы хотелось бы. Поэтому Бог меня благословляет ресурсно. И это видно во всей моей жизни. Я Ему за это благодарен. Есть очень много примеров в жизни, когда Бог меня благословлял. И один из таких ярких примеров, когда я уже после Заокского учился в Академии государственной службы. Я первые два курса учился платно. И хотел перевестись на бюджет. Ну, как бы не получалось почему-то сначала. А потом в один момент, где-то на четвертом курсе, мне сказали, что тебя перевели уже на бюджет. Я закончил хорошо сессию, на все пятерки, четверки, троек не было. Но я заплатил за обучение. И мне учебный университет, он мне все вернул, благословил меня, так сказать, возвратом. И четвертый, пятый и шестой курс я учился бесплатно. То есть,
1: тоже чудо Божье.
2: Как бы смысл-то в чем? Я молился: «Господи, дай мне средства на оплату сессии». А Бог мне дал не просто на оплату сессии, а Он как бы оплатил все мое обучение. Я верю, что это был ответ на молитву.
1: У вас также был такой период, я знаю, когда вы спрашивали: «Бог, где ты? Я тебя не чувствую». А как вы хотели ощущать Бога в своей жизни?
2: Ну, это был период взросления. По-моему, мне было 15 лет. Я не просто сказал, где ты, я сказал, что тебя нету. То есть это был какой-то крик, это был протест.
1: Вызов, как бы.
2: Вызов. Я говорю: все, я в тебя не верю, тебя нету. И это был, наверное, 2000 год, первый или второй. А мы с друзьями пошли гулять. Мальчишки всегда любят гулять на старых развалинах. И в какой-то момент мы там поссорились с ребятами. Я был внизу, кто-то был наверху. Я уже не помню кто, но кто-то бросил камень вниз. И я помню, что я почувствовал, или вернее услышал крик, что: «Роман, камень!» Я поднял глаза, я вижу, что камень летит в меня. И я услышал и почувствовал сильный толчок в спину.
1: То есть как будто кто-то толкнул.
2: Да, меня просто кто-то сильно толкнул, меня отбросило.
1: А рядом никого не было?
2: Рядом никого не было, да. Камень упал рядом со мной, я посмотрел, никого нету, и у меня такой шок, дрожь, в пот меня сразу бросило. Я вот так все посмотрел, развернулся и пошел домой, побежал.
1: Что вы чувствовали, когда убегали?
2: Я бежал, и я помню, тогда говорит: «Господи, все, я понял, все, спасибо».
1: Мне все стало ясно, да?
2: Да, все, спасибо, больше не надо, все, я верю, все. То есть, и вот, наверное, с этого момента пошел такой рост духовных отношений с Богом.
1: А как он пошел? То есть вот вы поняли, что он есть. Что у вас дальше стало происходить на душе?
2: У меня появилось желание читать больше Библию. Я стал в церкви совершать служение в молодежном отделе, петь. Родители меня отдали в музыкальную школу учиться, я играл на фортепиано. У меня появилось желание научиться играть на гитаре. И вот к 18 годам я уже самостоятельно научился играть на гитаре. То есть я брал там учебные уроки, узнавал аккорды. То есть лично мне захотелось вот как-то расцветать, узнавать, какой Бог есть. И потом меня выбрали в церкви молодежным руководителем где-то в 17 лет. И я потихонечку вот так возрастал в себе, в своей вере в Бога, в познании Бога.
1: Кстати говоря, о вас очень хорошо отзываются ваши друзья, то, что вы отличный молодежный лидер, и как друг вы очень надежный.
2: Да, спасибо.
1: И действительно, ну, у вас ощущается вот какая-то такая база внутри, да, что вот вас ведет Всевышний. То есть, соответственно, за вами также хочется идти и слышать вас, ваши советы. И вот расскажите, вот это водительство, оно потом дальше ощущалось в жизни особенно ярко, может быть, после ваших изменений духовных?
2: Ну, в 17 лет я поступил в Заокский на первый курс. Это был 2003 год. В 2007 я закончил, и, ну, это было золотое время, наверное, в моей жизни, когда у меня появилось очень много друзей, потому что до этого я был в маленьких церквях, молодежи было мало, было скучно. И, наверное, вот эта причина была предпосылкой как бы противиться Богу, церкви и такого краткого ухода. То есть я ходил в церковь до 17 лет, до 15 лет. Ходил просто так, потому что родители как бы заставляли, вернее, даже просили. А когда вот пошел такой рост, вот именно с 17 лет я был уже в Заокском, было много друзей, я окунулся в такую духовную среду. И когда я туда поступал, мне мой отец сказал тогда, что ты там найдешь все, вот А до Я, но выбор будет зависеть от тебя, что ты выберешь. И поэтому все 4 года я помнил вот этот наказ отца. И я даже хотел бросить на первом курсе, он сказал нет, чтобы даже не появлялся дома.
1: А бросить почему?
2: Тоска. Тоска по отчему дому, по родителям. То есть все равно Владивосток, Москва, тогда мы на самолетах не летали, на поезде ехал. Я помню, я ехал на поезде все 7 суток, готовился к экзаменам. То есть вот это напрягало. И Заокский вот это время дало мне много друзей, с которыми мы сегодня до сих пор дружим, общаемся. Здесь очень много друзей в Центральной России, которые тоже в церкви, в служении какие-то проекты делают. Поэтому вот это все, оно как бы воздействует до сих пор, помогает. То есть даже когда хочется поговорить, ты просто берешь телефон, звонишь человеку, с которым ты мог год не общаться. Ну, в силу разных обстоятельств, причин. Да, ты друг, но ты далеко. Ты звонишь, разговариваешь, общаешься, можешь даже помолиться, ты можешь рассказать, что у тебя там проблема какая-то. И это помогает, вдохновляет.
1: Да, Роман, я также знаю, что вы не раз были на грани между жизнью и смертью. Даже сами рассказывали об этом. И вот хотела бы узнать у вас вот эти грани. Вот именно когда вы находились, да, на каком-то пике определенном, когда понимали, что, казалось бы, все, вот за что вы хватались, и вот здесь вот как водительство открывалось в вашей жизни?
2: Ну, первый случай я уже рассказал. Это вот как раз в 15 лет, когда, ну, как бы я понял, что Бог меня любит, Он меня спас. Это на меня оказало сильное впечатление, и вообще, наверное, уберегло меня от влияния сверстников. То бишь я стал отчетливо понимать, вот Псалом 1, блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит. То есть я стал понимать, в чем блаженство, в чем счастье. То есть все-таки, если бы я продолжил был общаться в том кругу молодежи, то, может быть, и в живых бы не осталось. Моих два одноклассника со школы, они в первый год после окончания школы ушли из этой жизни трагически. Один разбился, другой был убит. Поэтому как бы я четко понимал, что мне этого уже не нужно. И в контексте этого вопроса было много случаев мимолетных, когда Бог меня сохранял. Я понимал, что это Бог. Чаще всего это были ситуации, когда ты был за рулем, когда на тебя вылетала машина, и каким-то таким чудным образом ты реагировал на все это, уходил в сторону. И ты понимал, что тебе Бог дал эту реакцию, быстро сообразить, это доли секунды. И ты понимал, что ты нужен Богу. Вот. И как бы это давало тебе возможность как бы вот еще раз осознавать и вспоминать тот факт, что ты ходишь под Богом.
1: То есть вы четко осознавали вот в этих ситуациях водительство Бога, да?
2: Безусловно. То есть в любая ситуация я все-таки связываю, что все от Бога. И хорошее, и плохое, все от Бога. То есть все это служит только возрастанию.
1: А можно сказать, что вот такие ситуации, они как раз вам открывали Бога, и вы познавали вот эту собственную веру?
2: Ну, безусловно. Безусловно. Мне мои родители еще говорили, что ты должен Бога будешь узнать по-своему. И сегодня я эту мысль, идею вкладываю в своих детей. То есть Бог вот такой, Иисус такой. Он делает вот так. Дети спрашивают, а какой он? Я говорю, ну вот такой, как папа. Вот ты просишь у меня, я тебе даю. Ты просишь у меня прощения, я тебя 5 раз в день прощаю. И все равно люблю, я тебя обнимаю. Вот такой Бог. И когда было у меня в моей жизни, родители также объясняли. Они садились вечером, разговаривали, наставляли, наказывали, благословляли какими-то подарками. И этот период детства, он закончился, и мне нужно было, как любому человеку, узнать, какой Бог настоящий. То есть, чтобы он Бог был мой личный Бог.
1: А были у вас периоды в жизни, когда вот вы четко осознавали, что вы слышите голос Бога?
2: Это был такой пастырский опыт. Я собирался в командировку, ко мне приехали мои коллеги, мы сели в машину, и я поехал. Я стал явно слышать, что Бог мне говорит: остановись и иди вот туда. Я отогнал от себя эту мысль, поехал дальше. И снова эта мысль: иди туда, остановись, тебе нужно вот это сделать. Я снова отогнал эту мысль. И третий раз. И я тогда подумал: здесь что-то не то, надо остановиться. Я остановился, развернулся, вернулся к другому дому. Там ситуация была такая, что у нас была женщина в церкви, ее дочка умирала от рака. И мне внутри Бог говорит: иди с ней поговори. Посиди с ней просто рядышком. Она заболела онкологией, родила, у нее маленький ребенок уже родился. Я вот помню, я пришел, то есть такое тяжело как бы сидеть у ног умирающего человека, тебе нужно что-то ей сказать, чтобы она не потеряла надежду. Я сейчас не помню, что я говорил, я помню, что я читал псалмы. Я говорил ей о надежде, буквально 30 минут, вот, не больше, ей было уже плохо очень.
1: Она как-то реагировала? Или
2: она реагировала, она говорила спокойно, она слушала меня. Мы ей помогали. В общем, я с ней поговорил, помолился и уехал. Сказал маме ее, что если произойдет несчастье, то позвоните мне сразу. Через два дня мне мама звонит и говорит, что все, моя дочь умерла. И я ей задал вопрос: кто-то был после меня? Мама сказала: нет. И тогда меня осенило, что это был Бог. То есть он хотел, чтобы я что-то ей сказал, последнее, ну вот, вдохновляющее, дающее надежду.
1: Вы как раз говорили о надежде.
2: Я говорил о надежде, мы читали псалмы с ней. Она плакала, как бы она переживала за сына своего. И вот так вот я слышал Бога. И это не происходит всегда так. Вообще, как бы, когда человек говорит: вот мне Бог сказал, я всегда так отношусь аккуратно. То есть в Библии тоже нету такого, что Бог с людьми разговаривает каждый день. Вот с утра до вечера он с ними разговаривает. Нет. То есть с Авраамом Бог
1: то несколько
2: раз. То есть
1: это может быть разово, может быть, там пару раз, но это ты точно поймешь, да?
2: В моем случае да. То есть в моем случае да, именно вот таким образом. Но когда мы читаем Библию, я читаю, я понимаю, что Бог ко мне обращается. Но когда Бог хочет, чтобы я что-то сделал, вот такое вот, экстра, ординарное, да, то есть он вот так обратился ко мне.
1: А что после этого вы переосознали, может быть?
2: Ну, я, во-первых, я вернулся через день или два на похороны. Вокруг суетились люди. Вокруг суетились там верующие люди. Но я четко знал, что все это уже бесполезно. Все, что нужно было сделать, все было сделано. И я присутствовал на похоронах, я спокойно осознавал, что я сделал то, что Бог хотел. То есть это было явно: остановись и иди делай это, остановись и иди делай это. Поэтому вот Бог по-разному обращался и говорил, что нужно делать. Но это не было всегда вот так и не было постоянно.
1: Вы также в одном интервью сказали, что очень важно слышать голос Бога. А как прислушиваться к Его голосу? Вот поделитесь своим опытом.
2: Ну, если вот вспомнить все-таки предыдущий опыт, да, то важно осознавать, что если Бог хочет тебе сказать, если ты не понимаешь, то Бог тебе будет второй раз говорить, третий.
1: То есть до тех пор,
2: если надо, четвертый, потому что Бог хочет, чтобы ты сделал что-то. Но в данном случае я пастор церкви, я служитель, и я оцениваю это все вот с такой с пасторской точки зрения. Если это просто какой-то быт, какие-то дела повседневные, то я стараюсь молиться и говорить: Господи, пожалуйста, ответь мне, скажи мне. То есть я хочу понять, что это Твоя воля. Если нет, то поставь преграду.
1: А вы как пастор, кстати, можете сказать, всегда ли мы можем рассчитывать на то, что Бог ответит нам сразу же?
2: Сразу Бог может не всегда отвечать.
1: Через какое-то время, да?
2: Например, иногда сразу, иногда через какое-то время. Допустим, когда я строил отношения со своей супругой, я говорил Господу: «Господи, ты мне скажи, и тогда только я пойду и буду активнее, скажем так, делать предложение или еще что-то. Я хочу понять, что это твоя воля, и это та, которую ты приготовил для меня». И пока я не понял это, пока я не осознал внутри себя, то есть у меня был такой ясный момент, что я советовался с пастором, с родителями, с друзьями. И я хотел помимо всего этого услышать внутри голос Бога. И когда я его услышал, его вообще, голос Божий, трудно с чем-то перепутать. Если ты изучаешь Слово Божие, ходишь в церковь, занимаешься служением, я думаю, ты всегда поймешь, что это Бог тебе говорит. И этот голос, он не должен противоречить Священному Писанию, ни в коем случае.
1: А вот, кстати говоря, к этому можете добавить что-то из Священного Писания, чтобы основательно как-то убедиться в том, что голос Бога мы услышим, даже если не сейчас, то чуть позже?
2: Ну, мой любимый текст, Псалом 31, по-моему, 10 текст, «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». То есть, что я хочу сказать? Очень часто мы попадаем в разные ситуации, тяжелые, трудные ситуации. И для меня в контексте этого текста вот Бог, он является таким образом, что проблемы есть и у верующих, и неверующих, но у уповающего на Господа милость. И поэтому, если я попадаю в какие-то трудные жизненные ситуации, я не должен прям, знаете, печалиться, переживать, ну, рвать на себе волосы, пеплом голову посыпать. То есть я должен осознавать и понимать, что все под Божьим ведением. И все, что в моей жизни, Бог это все так проводит. Да, я буду испытывать трудности, переживания, но у Него милость, у Него благословение, у Него крепость, у Него твердое основание.
1: Угу.
2: Псалмы Давида, они очень много об этом говорят.
1: Вы также являетесь руководителем организации «АДРА» на Дальнем Востоке. Расскажите, почему вы решили заняться именно помощью людям, то есть оказывать помощь людям? Что вас однажды сподвигло к этому?
2: Ну, так как в нашей церкви, наша церковь, наверное, будет правильно так сказать, мы активно вообще занимаемся социальной работой, социальным служением, то в 2009 году мне предложили заниматься этой деятельностью, я откликнулся. И вот уже много-много лет как бы я занимаюсь этим. Ну, если коротко, мне нравится помогать людям.
1: А вы можете назвать это водительством Божьим?
2: Можно назвать, да. Потому что я помогаю, мне Бог помогает. То есть если у меня чего-то нет, то я говорю: «Господи, дай мне, пожалуйста, это». Если я вижу, что человеку нужна помощь, в нужде какой-то, я говорю: «Господи, вот нужно этому человеку помочь. Помоги мне найти тех людей, кто будет иметь ресурсы для помощи этих людей». И Бог очень часто направляет людей ко мне, которые говорят: «Роман, у нас есть возможности, мы хотели бы помочь. Как будет нужда, дай знать. Мы готовы, мы готовы оказать вот такую помощь. Мы готовы оказать такую помощь». И ты уже в голове держишь эту информацию, и когда вдруг кто-то через день, два, неделю обращается к тебе за помощью, ты уже звонишь этим людям, говоришь: «Есть нужда», описываешь ситуацию, и люди: «Все, мы готовы помочь». Это частные такие, да, инвестиции или частная помощь. Если это церковь, то мы собираем средства, пожертвования для того, чтобы оказать помощь людям, которые страдают. Люди к нам приходят в церковь, мы оказываем разную помощь. Одежду даем им. Мы собираем одежду, дарим эту одежду нуждающимся людям. Кто-то приходит за пищей. Кому-то нужно в доме что-то сделать. Кого-то нужно отвезти. Вот очень, очень проблемы у нас есть. Ну, на Дальнем Востоке, допустим, много инвалидов. А люди не способны оплатить такси для передвижения инвалидов. То есть вот ты берешь свою машину и просто едешь и помогаешь. Коляску в багажник, человека вперед садишь, везешь в больницу, в какую-то организацию, если человеку нужно. Призываешь к этому семью свою, церковь. И так мы помогаем людям. И в течение всех этих лет мы стараемся использовать все возможности и ресурсы для оказания помощи нуждающимся, потому что Бог дал руки, ноги. Они здоровы, они могут нести, помогать.
1: Вы в основном помогаете делом, но я также знаю, что и словом, да? То есть вы как-то вот стараетесь вселять надежду в людей.
2: Наверное, это проповедь прежде всего. Когда ты в проповеди говоришь на примере Священного Писания, что нужно помогать. То есть если ты пастор, то ты имеешь возможность проповедовать на ту или иную тему и призывать людей к жертвенности, к милосердию, призывать людей к тому, чтобы они пересматривали свои взгляды. Потому что не каждый сегодня готов, даже будучи верующим человеком, ходящим в церковь, переступить через себя. Недавно мы кормили бомжей, так называют людей, без определенного места жительства. На самом деле это очень трудно. То есть подойти к человеку, от него пахнет, он дурно, плохо одет. То есть ты пересиливаешь через себя. Не каждый это готов делать. Кто-то готов финансы пожертвовать, кто-то готов непосредственно прийти и помочь. Поэтому, когда ты проповедуешь, ты призываешь, а Бог уже вот в сердце человека отвлекается. И поэтому люди отвлекаются по-своему. Я готов это сделать, я готов вот это сделать, я готов пищу приготовить, а я готов пойти раздавать. Поэтому есть те, кто дают, есть те, кто несут, есть те, кто помогают. Поэтому вот в служении как бы...
1: Это командная работа.
2: Это командная работа, да.
1: Отлично. Хотела еще такой момент у вас уточнить, когда вы говорили о водительстве в течение жизни. Были ли такие моменты, когда хотелось вам идти собственным путем, а не Божьим?
2: У меня всегда были мечты, они остаются. То есть я мечтал... Я в детстве не мечтал быть служителем церкви или пастором церкви, кстати.
1: А кем вы мечтали быть?
2: Я мечтал работать в сфере... автомобильной промышленности, так сказать, наверное. Или громко это звучит. То есть заниматься автомобильным бизнесом, иметь свой автосервис. Я всегда об этом думал. У меня был сосед, который в гараже ремонтировал машины, и мы приходили в детстве, помогали, ему болтики там смазывали. То есть меня это влекло в себя. Всегда. Но так получилось, что, как я уже сказал, я в 17 лет стал молодежным руководителем и решил вот заняться. Вернее, не решил заняться, а решил попробовать. Поступил в Заокский и вот до сих пор совершаю служение. Но мечты остаются. То есть я эти мечты воплощаю теперь в других моментах. То есть я машину свою ремонтирую, я другим помогаю что-то делать. Наверное, все-таки Божье призвание – это лучше. Хотя призвание свое пересматриваю постоянно. Я говорю: «Господи, если что-то не так, скажи». Если ты хочешь, чтобы я поменял сферу деятельности своей, скажи, подскажи. То есть я не думаю, что вот призвание для всех одинаково. То есть кто-то может проработать всю жизнь служителем церкви, а кто-то нет. Кто-то чем-то занимается одним, потом другим, потому что в церкви у нас очень много служений. Помощь людям, то, чем мы занимаемся сегодня, это одно из важных служений. И как бы пока вот я здесь, значит, я работаю в этом направлении.
1: Смотрите, у вас получается две деятельности. Вы и как пастор, и как руководитель АДРА. И вы активно ведете деятельность и там, и там. Семьянин при этом замечательный. Как вообще вы так все успеваете и при этом сохраняете позитивный дух, да еще и хотите дальше стремиться к развитию, к новым высотам? Как?
2: Друзья, поделитесь секретом. Друзья очень хорошо, да, меня характеризовали. Спасибо им за эту характеристику. Я отвечаю за социальное служение, за направление АДРА на Дальнем Востоке. У меня три церкви. У нас на Дальнем Востоке многих служителей по три, по четыре церкви, поэтому я не особенный. Это прежде всего служение, и ты стараешься строить свой дневной график правильно, то есть тайм-менеджмент вот этот, который... Это очень помогает служению. То есть ты учишься изучаешь какие-то возможности для того, чтобы у тебя был результат. Я вообще человек результата, я не могу долго делать одну работу и не получать результат. И поэтому меня очень сильно расстраивало в служении, когда ты какой-то проект делаешь, программу какую-то делаешь, а люди не идут, ну, там крещения нету там, или еще что-то. То есть все равно это важно, это результат. Вот я человек результата. Поэтому как бы я стараюсь, у меня много что может получаться, много не получается, поэтому я не хочу сказать, что я прям там замечательный пастор или еще что-то. То есть у меня есть свои какие-то ошибки, переживания.
1: Ну, это естественно,
2: и,
1: конечно.
2: Скажем так, переживания на меня очень сильно влияют тоже. То есть,
1: кстати говоря, как вот с эмоциональными переживаниями и всеми всплесками умеете справляться?
2: Ну, чаще всего, если мне тяжело, я просто иду спать. То есть я поспал 3-4 часа, просто отдохнул, вот физически отдохнул, и потом пытаюсь реанимироваться. Ну, прежде всего, есть семья, есть супруга, с которой ты можешь поговорить, есть дети, то есть они не дают тебе печалиться. Есть церковь, есть братья и сестры во Христе, с кем можно опять же позвонить, и вот друзья те же самые, да, которые тебя поддержат, которым ты помогал, когда у них было трудно. И они тебе звонят в какой-то момент, наверное, чувствуют, что тебе тяжело, и с тобой разговаривают, общаются. Поэтому служение пасторское – это такое нелегкое дело. И я бы так сказал, ну, наверное, не для слабаков, что ли. Хотя, может быть, это слишком громко звучит, но оно позволяет как бы соответствовать тому критерию, который от тебя Бог требует. Поэтому, ну, если Бог меня вот держит в этом направлении, значит, надо пока работать. Ну, я продолжаю совершать служение. Это трудно, да, это очень трудно.
1: Бог ведет и дает силы.
2: Бог дает церковь, Бог дает друзей, Бог дает семью, Бог дает старших братьев. То есть вот из один моментов, который я все-таки продолжаю исповедовать в своей жизни, это советы старших. То есть я прислушиваюсь к советам. Советы родителей, советы старших братьев, руководителей, то есть, потому что они тоже поставлены, и Бог как бы через них тебе может на что-то отвечать. То есть, мне несложно позвонить к какому-нибудь человеку, пастору, и просто спросить совет. Посмотреть иной взгляд. Поэтому написано же, при множестве советов дело устроится. Поэтому вот служение – это очень важно.
1: Да, вот по поводу детей, у вас две прекрасные дочки. И вот скажите, вы им также рассказываете, объясняете, что очень важно водить этого Бога в жизни?
2: Ну, это происходит на детском уровне. То есть вот они иногда спрашивают, папа, а вот какой Бог? Ты расскажи, вот какой Иисус? И ты им рассказываешь. И они так иногда слушают с открытыми ртами, глаза такие делают, ничего себе. То есть на их детском уровне ты как бы объясняешь. Рассказываешь и показываешь. Потому что, ну, ты помнишь себя, как ты в детстве осознавал и воспринимал то, что тебе говорили родители. И мы читаем с ними книги, молимся, Библию читаем. Они ходят на детскую субботнюю школу. Младший ребенок ходит на клуб искателей приключений. На лагерные мероприятия мы их вывозим. То есть погружаем их вот в эту атмосферу.
1: Роман, отлично. И еще хочу добавить такой момент, поскольку мы говорим именно о водительстве Бога лично в жизни человека. Вот когда человек откликается, да, на вот этот вот призыв идти за Богом, что важно знать, наверное, и вот как правильно ощущать вот это вот водительство, чтобы идти дальше и не свернуть с этого пути? Поделитесь своим опытом.
2: Я думаю, что важно все-таки быть готовым к слушанию. То есть если человек слушает, но не готов исполнять то, что он слышит, то это проблема. Поэтому у меня внутри всегда, я всегда говорю, Господи, пожалуйста, если это Твое, пусть это будет Твоим. Если это не Твое, поставь преграду. То есть поставь преграду. И дай мне не переживать по поводу этой преграды. То есть если я буду понимать, что что-то не идет, дай мне понять. То есть очень много таких трудных вопросов, которые приходится решать вообще в жизни. Стрессовые вопросы, тяжелые вопросы. с людьми, когда люди к тебе обращаются за помощью. Тебе нужно им дать совет, но ты не имеешь опыта в том или ином вопросе. Поэтому я говорю: Господи, пожалуйста, вот веди меня и помоги мне. Ну и, естественно, ты это все внутри переживаешь. Uh-huh. Иногда супруг говорит: ты вот сам в себе. Да, я сам в себе, я пытаюсь понять, думать, размышлять, пытаюсь спрашивать совета. И принимаю уже какое-то такое взвешенное решение по поводу той или иной ситуации.
1: Угу. То есть способом своих собственных каких-то размышлений или еще что-то?
2: Слово Божие. То есть я пытаюсь через Слово Божие понять. То есть читаю Библию, читаю книги какие-то другие. Угу. Но это все вот
1: в комплексе.
2: В комплексе оно вот должно быть постоянно быть. То есть пытаюсь понять вот через призму Библии, то есть что Бог сегодня мне хочет сказать. И хочу сказать, что все-таки я думаю, что Бог дает пасторам, служителям церкви особое какое-то видение для решения той или иной ситуации. То есть Бог дает какую-то проницательность. Ты уже понимаешь четко, что вот тебе нужно вот так решить, потому что у тебя есть какой-то опыт, у тебя есть Слово Божие, которое тебе советует поступить так и не иначе. И поэтому, если ты хочешь быть водимым Богом, ты должен слышать, ты должен слушать. То есть это две разные вещи – слышать и слушать. Ты можешь слышать, но слушать ты не будешь. Это проблема многих людей. Люди, да-да-да, мы слышим, но они не хотят исполнять то, что они услышали.
1: Практиковать,
2: исполнять в своей жизни. И поэтому из-за этого очень много проблем. Из-за этого молодежь уходит из церкви, пускается в свою жизнь, какую-то свою собственную. То есть блудный сын, он слышал наставление отца, но не хотел слушать и исполнять, и делать. Поэтому ему пришлось уйти в далекую страну, испытать в этой далекой стране. Он туда быстро очень, наверное, убежал.
1: Это вы как раз сейчас рассказываете одну из притч из Священного Писания про блудного сына.
2: Да. То есть он быстро обналичил свое имущество, наверное, на лошади ускакал, а назад пешком шел долго-долго. Но пошел назад, когда осознал, что в доме отца лучше, чем там, где он сейчас находится. Но ему пришлось пережить вот этот огромный отрезок времени. Поэтому в моей жизни вот этот Псалом 1.1 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых», я благодарен Богу, что я рос в 90-х годах, когда высока была доля преступности, каких-то моментов тяжелых. И я смог, скажем так, вот лавировать между вот этими проблемами и не окунуться сильно в ту жизнь. То есть я со стороны это смотрел на это и понимал, мне это не нужно. Потому что родители наставляли, церковь была, молодежь была, детская субботняя школа была, где учителя наставляли. Была школа, в которой я учился. Были отношения со сверстниками, где я делал выбор, буду ли я следовать тому, к чему меня призывает общество мое, в котором я школьным нахожусь, или там какие-то компании. То есть я был в компаниях, мне все равно хотелось общаться, но я понимал, это не то. То есть от этого нужно уходить. И поэтому Бог, ведя меня в своей жизни, Он меня как-то так вдалеке от многих проблем провел. И поэтому сегодня, когда я совершаю служение, я отчасти понимаю, что это, и могу сказать людям, что это не надо. Хотя многие вещи я практически не испытал в своей жизни, и слава Богу.
1: Да, слава Богу за наше с вами общение, за этот разговор и, пожалуй, наверное, за вот этот путь, хоть и непростой в каких-то моментах, но вот это водительство, это, я считаю, в своем роде благословение для вас. Ну и Господь вас дальше устремляет к развитию, к самосовершенствованию.
2: Спасибо.
1: Желаю вам щедрых Божьих благословений.
2: Слава Богу. Желаю тоже всем, кто нас смотрит сегодня, чтобы мы получали этот опыт, делились с ним, с друзьями, с близкими, помогали другим, и Бог, чтобы он как-то в жизни олицетворялся, наверное, да, показывался нам. Но опять же, нам этого нужно хотеть. Если мы будем хотеть, желать, исповедовать, исполнять, тогда Бог будет в нашей жизни.
1: Благодарю вас.
2: Спасибо.
1: Важно стремиться к близким отношениям с Богом. И важно услышать Его голос.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Тема нашей сегодняшней встречи – Эдемский гайд-парк и закулисные интриги Нахаша. В гостях у нас Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Вот сразу вопрос, сразу сходу вопрос. Часть слов понятна, часть слов не ясна. Что такое гайд-парк и кто такой Нахаш? Пожалуйста,
2: да.
1: Экскурс.
2: Спасибо, Александр. Конечно, может быть, не все понятно, но экскурс сначала, наверное, пару слов сказать нужно о гайд-парке.
1: Скажите.
2: Это известный королевский лондонский парк. И особенность этого парка, что в этом парке есть уголок ритора, спикера, где каждый, любой человек своими религиозными, политическими взглядами может быть публично выступать беспрепятственно. То есть с любимыми идеями, с любыми взглядами. Ну, конечно, чтобы это не затрагивало честь королевы, естественно, чтобы это было, ну, не деструктивного какого-то характера. И он уже более 100 лет, этот гайд-парк, известный в Лондоне, вот есть и существует, как для отдыхающих, вот как этот уголок спикера, где каждый может обратиться. Интересно, что в Москве в 2013 году в парке Сокольники подобный такой уголок тоже сделан. И назван гайд-парк, где без, может быть, там, согласование с властью, можно прийти и выступить публично тоже с каким-то...
1: Любой приходит и говорит практически все, что хочет.
2: Да, это интересно, вот что вот в свое время исторически известно. Ну, одни историки говорят, что выступал Владимир Ильич Ленин, а другие он вот как участник пассивно наблюдал и смотрел и учился вот каким-то вот ораторским способностям. Ну, по крайней мере, неважно, там он учился или говорил, но вот есть такой парк, да, где можно вот публично выступать и высказывать свои мнения.
1: А Нахаш?
2: Нахаш тоже имеет для нас в нашей сегодняшней

0: о змее в Священном Писании. Mm-hmm. Для обозначения слова «змей» в древнееврейском языке используется, ну, как минимум, 4 слова. Например, mm-hmm. «таним». Оно может переводиться как «и змей», как и «крокодил». Слово «нахаш», о котором мы сейчас
1: одно
0: говорим.
1: Одно из них.
0: Одно из них.
1: Этого синонимического
0: тоже,
1: ряда.
0: Да, тоже «змей». «Петен» тоже используется в переводе как «змей» или «цефа». Mm-hmm. Но вот здесь становится любопытным, когда «нахаш» — это слово. И я думаю, что автор в написании Священного Писания, ну и в частности Моисей, когда вот писал Пятикнижие, использует этого слова «нахаш», чтобы, может быть, сделать, может быть, более такой широкий спектр значения этого слова. А этот спектр этого слова очень, ну, для нас будет интересен. К примеру, давайте вот посмотрим.
1: Это какое... намеренное использование именно этого слова.
0: Я думаю, что намеренно.
1: Есть специфическое значение.
0: Есть специфическое значение, конечно. Несколько текстов, которые мы сейчас с вами зачитаем, вот древнее еврейское слово будет использовано «нахаш». Но в переводе на русский язык оно будет иметь совсем иное значение. Uh-huh. К примеру, 44 глава, книга «Бытие», 5 текст. «Не та ли это чаша, из которой пьет Господин мой, и он гадает на ней? Худо ли это сделали?» «Гадает» используется и древнееврейское слово «нахаш». Угу. «Гадает». Далее. Книга Левит, 19 глава, 26 текст. «Не ешьте с кровью, не ворожите, не гадайте». Угу. Вот уже здесь слово «не ворожите». И древнееврейское слово «нахаш».
1: Какой-то такой оккультный оттенок.
0: Да, вот вы, Александр, правильно замечаете, что оно имеет вот такой оккультный оттенок. И еще два текста, которые мы с вами прочитаем. Книга чисел, 23 глава и 23 текст. «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы. В Израиле в свое время скажут об Иакове». Ну и так далее. То есть здесь используемое слово «нахаш», как в русском языке переводе, «ворожба». И в этой же книге, в первом тексте 24 главы, «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, не пошел, как прежде, для волхвования, и обратился лицом к своим пустыне». Волхвование — слово «нахаш». То есть смотрите, какой интересный набор, да, перевода. Uh-huh, то есть uh-huh. волхование, гадательство, ворожба. То есть идея вот некого посредничества, да, между, например, там, ну, народом и между каким-то вот этим медиумом, мы бы назвали бы его, который умеет там гадать, который вот практикует вот некую там заклинание, волшебство. То есть вот это человек, вот это звено. И, наверное, автор, Моисей, вот используя это слово, вот такое вот в больших, ну, в разных значениях, показывает, что в змее, в бытие, вот в третьей главе, который обращается к Еве, использует слово «нахаш». То есть не в прямом значении это существо говорящее, вот это там ползающее, да, а вот в прошлой передаче мы с вами говорили, что та полемика, которая началась на небесах и продолжаться стала на земле, вот этот падший ангел использует в своей стратегии, в своих целях вот этого змея. А автор, показывая вот это посредничество, вот это вот, ну, осатанение даже, да, то есть, что этот враг использует в своих целях как инструмент, показывает, что используя это слово «нахаш». Тем самым подчеркивая вот это посредничество. А посредничество в руках вот этого падшего существа.
1: Ну, таким образом, понятно, вот ваш образ Гайд-парка ясен. Это место, где говорят свободно все, что угодно, кто угодно, практически все, что угодно. И «нахаш» — это змей с таким оттенком дополнительным, неким колдовства, спиритизма, оккультности. Хорошо, но ведь Эдемский сад сотворил Бог, это не Лондон и не Сокольники.
0: Конечно.
1: И змей тоже ведь это дело рук Творца. Каким образом все-таки мы можем это соотнести с Эдемским садом, раем?
0: Конечно, это не лондонский парк Эдем, абсолютно верно. Но в качестве иллюстрации оно может хорошо нам послужить в лучшем понимании вот тактики, стратегии как сатаны и вот отношения к этому бунту Бога, вот связанное с

0: бунтарством на небе. Вот смотрите, есть Эдем, так? В Эдеме есть дерево познания добра и зла, и есть дерево жизни, так? Так. Ну, условно, давайте мы можем говорить так. Почему вот этот змей выступает именно у места дерева познания добра и зла? К примеру, почему он не у дерева жизни?
1: Фрукты почему симпатичны.
0: Вот, подождите.
1: Именно плоды этого дерева.
0: Почему, к примеру, он не выступает, где потом впоследствии был херувим поставлен с мечом восточной ориентации? Почему бы мы бы сказали, что это существо вообще где-нибудь за пределами Эдемского сада не выступает? А именно у этого места. Дело в том, что это место, наверное, ну, когда поднял восстание на небесах Люцифер, Господь, ну, обладая всемогуществом, ведь он бы мог бы свободно подавить это восстание, согласитесь? То есть Создатель Великий, который обладает всемогуществом, но нет было сложности, вот нету некую оппозицию, просто заглушить ее. Да, убрать вот этого бунтаря, и все бы дальше бы продолжалось бы, наверное, там, жизнь бы этой во Вселенной. Но Господь, чтобы, наверное, открыть или разоблачить это существо с его программой, да, с его целями, с его стратегией, дает возможность, пожалуйста, ты хочешь что-то сказать, вот тебе место. Вот, пожалуйста, выступай, это твое место. То есть в другом, ином каком-то месте ты не можешь выступить. Поэтому в какой-то степени, ну, это легализация.
1: Свобода слова.
0: Свобода слова,
1: свобода печати, Господь, свобода воли изъявления.
0: Конечно, мы можем говорить о Господе как о Создателе, который дает возможность сотворенным существам обладать право выбора, да, правом свободы. Если бы... ну, подавилось это бы какое-то восстание, если бы это была бы возможность, то какова была реакция у небожителей, у ангелов? Какое отношение, как бы они понимали бы Создателя? Ох. Было бы это взаимоотношение на, ну, в любви, в добрых отношениях, взаимных отношениях, без какого-то давления? Вряд ли бы эти существа или там ангелы могли бы достаточно хорошо бы понять характер Бога. Поэтому Господь дает такую возможность выступать и показать себя этому существу.
1: Пойдем немного дальше. Есть такая сложность. Вот Бог сотворил совершенный мир. Прекрасный, идеальный, чудесный, без изъянов, без проблем. И вдруг мир стал другим. И вот не совсем понятно, и вызывает целый ряд вопросов. Вот та личность, которая противостоит Господу. Ведь мы знаем, что Господь всемогущий. Он обладает властью всецело, на 100%. Но вот в Библии у некоторых читателей возникают вопросы. Давайте мы два места откроем. Угу. Более того, эти места становятся объектом... критики иногда. Вторая книга царств, в русской традиции вторая книга царств, в западной традиции вторая книга Самуила. В 24 главе мы читаем, Давид делает перепись, и мы читаем. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди, исчисли Израиля и Иуду». Написано, кто возбудил Давида? Гнев Господень.
0: Да.
1: Это же самое место в альтернативной версии истории Израиля. Книга Самуила написана раньше, а книга Паралипоменон, первая книга Паралипоменон, 21 глава, написана уже после Вавилонского пленения. Описывает те же самые события. И мы читаем это же событие, но «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Одно и то же событие, но в первом месте гнев Господень, а в другом месте сатана. Вот как это понять? Собственно, кто?
0: Да, Александр, вы справедливо заметили вот этих два текста. Вроде бы об одном, но используется немножко построение там, да, слов и использование слов иное.
1: Разный мотив, разная личность побуждает Давида. Это непонятно, как это объяснить?
0: Согласен. Но вот интересно, есть особенности, да, в Священном Писании, ну, если, к примеру, мы говорим в Ветхом Завете. Вот посмотрите, читая Священное Писание, как Господь ведет себя по отношению к человеку лично и по отношению, ну, к примеру, там, народу израильскому, да и, впрочем, к другим народам там, Ближнего Востока. Там, да? Господь всегда говорит: «Я Господь Бог, сделай то и то и то. Иди, скажи так и так и так. Там, разрушь, там, например, там, то и то и то». То есть Господь всегда представляет себя, Он не действует как-то скрыто и как-то закулисно. Он ставит себя на передний план. Он отвечает вот за свои действия и свои поступки, которые будут связаны вот с его повелением.
1: Несет ответственность.
0: Он несет ответственность.
1: Говорит, да, делает и несет ответственность.
0: И несет ответственность. Хорошо, вот мы говорим о том падшем существе. Вот в Ветхом Завете, вот, а где его проследить? Где его открытость, прозрачность его действий? Ну, может быть, я чуть-чуть утрирую такой пример. Он не представлен в Священном Писании с флагом, ну, веселого Роджера, где он говорит: я буду сейчас убивать, уничтожать, грабить и так далее, и так далее. Его вообще нет. Вот вы одно место вспомнили, книга «Паралипоменон». Так, первое. И практически, может быть, еще там книга «Захарии» в третьей главе, ну, и книга Иова.
1: Крайне только редко, вот, крайне редко встречается слово
0: книга
1: «Сатана»,
0: «Сатана»
1: в Ветхом Завете, нечасто.
0: Но мы видим, что в земных каких-то событиях, взаимоотношениях всегда развиваются какие-то события. К примеру, там, Египет и там все жрецы египетские, да? Господь говорит, ну, там, впоследствии: «Я произведу суд над богами». Вы помните чудеса, которые Господь через Моисея творил? И те жрецы, которые тоже чудеса творили, то есть, ну, там и не представлен, что сатана покровительствует. То есть, ну, как-то закулисно, и оно подразумевает то, что есть некий тандем какой-то власти, небесной и земной, раз те жрецы обладают силой. И вы верно заметили, что книга царств, она была написана немножко раньше. Паралипоменон, летопись, хроники, они уже были написаны после Вавилонского плена. В какой-то степени вот ряд исследователей Священного Писания предполагает, что вот в Вавилонском плене они в какой-то степени, находясь там, евреи, заимствовали, может быть, у персов. Кстати, они были очень толерантны там, к евреям.
1: Уже после Вавилонского плена,
0: да,
1: когда на смену приходит
0: Персидская империя. Появляется как раз в этот период там религия зороастризм, да, где представлен бог добра, где есть силы зла. Вот. В какой-то степени для них это тоже, может быть, была иллюстрация и представление вот о сил там, добра и зла. До этого момента, наверное, Господь на себя берет эту ответственность, да, за, вот, как мы уже сказали, за какие-то действия. Но постепенно вот такое прогрессирующее движение есть, откровение Священного Писания, да, как вот для читателей, как и в народе израильском, что некоторые вопросы им больше открываются. Иов, где представлен сатана, он вообще не, ну, не имеет представления о каком-то небесном существе, да, который ходит на совет и еще там вот ставит какие-то претензии Богу.
1: Он небесные об этом... реалии от него
0: сокрыты. Но в Новом Завете мы уже хорошо читаем и представим, что есть сатана, отец всякой лжи, убийца, который восстал на небесах, то есть в Новом Завете. Поэтому вот некое постепенно идет представление об этом существе. Да?
1: Можем ли мы сказать, что вот образ сатаны, он эволюционирует? То есть сначала мы практически ничего не знаем. Есть змей, какие-то враги, кто там действует, не понимаем. И потом шаг за шагом, как вы говорите, в особенности после Вавилонского плена, начинает проясняться, что кто-то противостоит Богу. Но этот кто-то не абсолютен. Если добро абсолютно, то зло ведь оно несопоставимо. Оно не абсолютно.
0: Конечно, вообще вот интересный момент. Творение Земли, да, вот мы открываем книгу «Бытие», и написано: «Земля была безвидна и пуста». Но если использовать и греческий текст, перевод, да, септуагинты, «Земля безвидна и пуста», используется греческое слово, ну, как «бездна абусос». И то есть, смотрите, интересный момент. Из ничего, из этого хаоса Бог творит нечто, шедевр. Да, и шедевром, и там, венцом этого творения становится человек, растительный мир, животный мир. И человек для жизни здесь представлен, да. Потом мы далее в книге «Бытие» читаем, что вот появляется, ну, змейка. Как мы уже сказали, он использует это змея. И развивается вся история вот в Священном Писании на планете Земля. Мы подходим, ну, уже читая Библию, книги Откровения. Книги Откровения, 20 глава, и написано, что «И сатана был брошен в бездну». Угу. Тоже опять слово используется, это «бездна абусос». То есть Бог из ничего в жизнь превращает в гармонию и полноценность и дает возможность жизни для человека и реализации в этой жизни. То, что делает вот это существо падшее, он вот из этого творения, из этого шедевра превращает опять все в абусос, в хаос, в разрушение. Поэтому это существо направлено на разрушение, которое не заинтересовано в жизни, не заинтересовано, ну, в какой-то в гармонии и попытка узурпировать власть Бога. И как мы читали, что «буду подобен Всевышнему».
1: Бог созидает, а он творит гармонию, а он, противостоящий Богу, он пытается ниспровергнуть все то, что творит Бог. Итак, насколько я понимаю, вот Бог дал пространство для того, чтобы реализовать возможность выбора. И поэтому Нахаш, змей, который играет с запрещенными приемами, он пытается человека вовлечь в бунт против Бога. И не сразу понятен, кто он. Да? Ведь, скажем, когда мы говорим детям, откуда появляются дети, мы в возрасте 6 лет говорим одно, по одному. А когда ребенку 10 лет, говорим чуть-чуть по-другому, и когда ему уже 14 лет, мы успеваем ему сказать по-третьему. Да? То есть мы не открываем сразу всю физиологию и прочие вещи. И так Господь, да, не открывает сразу характеры своего, конечно, врага. Потому что человек не может вместить, наверное.
0: Конечно, но, во-первых, окружение, да, народа израильского после египетского плена, ведь они жили в этом окружении, вот этом сплошном политеизме. Угу. И к чему приводит политеизм, из Священного Писания мы видим, да? Господь не раз предупреждает, что там оставьте чужих богов, там прекратите носить жертвы чужим богам. То есть религия, которая уходит в сторону этого политеизма, вот в народе израильском, оно всегда приводит к деградации, всегда к какому-то разрушению. Период, наверное, вот книги Судей, самый такой регрессивный, наверное, в истории народа израильского, показатель тому, что постоянно народ уходит к каким-то чужим богам и последствия, к чужим богам и последствия. Поэтому вот Господь, чтобы разоблачить, чтобы представить, что это за существо, в какой-то степени иногда позволяет ему действовать вот так, да, то есть обольщать, обманывать. Это существо заявляет, что я буду подобен Всевышнему. На небесах поднялось восстание, но на этом не прекратилось его желание. А посмотрите, он здесь, на планете Земля, в древности, там, да, когда мы читаем Священное Писание, ставит свой институт священства, мы бы сказали, устройство вот тех языческих святилищ, храмов, зиккуратов и так далее. То есть налажена целая какая-то система вот религиозного поклонения.
1: Противодействие Богу,
0: противодействие, конечно,
1: Бога.
0: Подделка, обмана, лжи, чтобы, ну, увести человека от истинного, настоящего Бога. И это ему удается. Кульминация, наверное, тому становится, когда это существо уже в Римской империи. Иисуса Христа, который приходит на землю, используя эту земную власть, пригвоздили Спасителя ко кресту. Я думаю, что, наверное, ну вот полноценно был открыт характер этого существа, его динамика.
1: Кто есть
0: его,
1: кто?
0: Кто есть
1: стало
0: кто?
1: Ясно.
0: Стало ясно на кресте. Поэтому я думаю, что это существо жалости не заслуживает никакой.
1: Давайте мы вот к современности немного. Я так понимаю, что сегодня повсеместно, по всей территории Земли, в самых разных странах есть вот эти гайд-парки, где Нахаш вещает свои взгляды, ищет себе сторонников. Вот как бы нам не попасться на его интриги, уловки, хитрости? Вот как нам избежать, чтобы не стать заложниками, не стать на его сторону пособниками в этой великой борьбе, а чтобы все-таки за Господом следовать, не обмануться, познать истину? Как нам не попасться на уловки этого хитреца? Что можем опереться?
0: Вы правильно, Александр, говорите, что жизнь человека, она продолжается. Жизнь наша разнообразная, у человека вопросы бытовые, жизнь, труд, работа, коллектив и так далее, и так далее. Ведь должен человек развиваться, должен человек, конечно, в этой жизни себя реализовать, да? Семья, дети, воспитание, быть гражданином, достойным своего общества. И все это правильно, это все это нужно. Вот. Но там в последующих мы программах будем говорить о тоже интересном вот таком событии, там, Евангелие от Марка, как он может действовать в жизни человека.
1: Ну, как не попасться.
0: Да. Как не попасться. Человек должен доверять Господу в свою жизнь. Человек должен прислушиваться. Ну, как прислушиваться? Мы используем такое выражение. Священное Писание, Библия, помогает человеку ориентироваться в этой жизни. Ну, по крайней мере, и разоблачить то существо, которое есть. Но самое главное, самое важное, человеку надает надежду. Оно помогает обрести вот эти взаимоотношения с Создателем, этим великим Создателем, который сотворил эту Вселенную, космос. Тот Создатель, который пришел добровольно на смерть, умер за человека. И человек по вере обретает это спасение. Человек обретает эти взаимоотношения с Господом. Он может продолжать свой путь, работая, ставя перед собой планы, двигаясь в этой жизни, достигая чего-то в образовании, в работе и так далее, и так далее. Это все замечательно, и должен так человек двигаться. Но, конечно, при условии доверия жизни своей Богу. То есть свою жизнь он должен... Свою жизнь он должен соизмерять с волей его. А воля его выражена в Священном Писании. Поэтому, когда человек идет, ну, мы бы сказали, на поводу своих каких-то там желаний, привычек, которые чаще всего бывает, что идет вразрез с волей Божией, то, конечно, человек таким становится, может быть, ну, уже объектом сил демонических. Даже, может быть, если в человека, ну, казалось бы, с первого взгляда, ему там нормально в жизни, его, ну, обустроен, и все у него есть. Просто в жизни человека, когда вот дискомфортно со Христом, то это уже проблема тогда. Поэтому, когда Христос говорит, там, кто не со мной, тот против меня. Есть две категории людей, да? Тот, который желает обрести эти взаимоотношения с Богом, и те, которые живут по собственному какому-то желание. Ну, понятно, что люди, которые, может быть, сегодня вот в поиске, задумываются, да, вот как-то, ну, мы бы сказали бы, нейтралитет, но Священное сохраняет нейтралитет. Но Священное Писание показывает две категории людей там, ну, широкий путь, узкий путь, да. Господь предлагает, как в Священном Писании написано, не желай, чтобы человек погиб, но обратился и жив был. Поэтому это прекрасная возможность сегодня, дальше, ну, имея свои профессиональности, способности, свои интересы, цели, жить, так далее, прийти к Богу в покаянии, примириться с Ним и продолжать этот путь. Тогда Господь, конечно же, этого человека берет под защиту, под охрану, и это существо уже имеет какой-то власти.
1: Нам не нужно пуд соли съесть с Нахашем, змеем и дьяволом, чтобы узнать его. Нам эту альтернативу лучше отодвинуть. И нам нужно стараться познавать Бога через Его Слово, которое является, наверное, такой основой Его предвыборной программы, если мы будем говорить,
0: конечно,
1: вот таким,
0: конечно,
1: политическим языком.
0: Конечно, Священное Писание нам открывает Его действия, но в то же время в большей степени нам Господь показывает преимущества и возможности жить с Ним.
1: Спасибо. Дорогие друзья, мы с вами говорим о сложных темах, непростых. И мы точно можем сказать, что в этом мире действуют две силы. С одной стороны, враг, змей, с другой стороны, Господь и Бог. И хоть один знает массу хитростей, как заманить и подловить человека, все же у Господа есть выход. И не нужно познавать врага, нужно познавать Господа, читая Его Слово, вникая в Его заповеди и став на Его сторону. Пусть Господь поможет вам принять место Христа и стать под Его знаменами. До свидания. До новых встреч.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто, в особенности до супружества, мужчины совершают невероятные подвиги. Женщины влюбляются в таких мужчин, выходят за них замуж, но потом все начинает затихать. И женщина уже не видит никаких подвигов. Что происходит и почему есть важность в этих подвигах? Сегодня разберемся в этой теме с клиническим психологом Ольгой Лебедевой. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анна.
3: Ольга, расскажите, пожалуйста, в чем сущность вообще подвигов и почему это важно для женщины?
4: Ну, в мужской природе покорять вершины, ставить цели, их достигать, вот это вот и называется подвиг. В женской природе это не свойственно. То есть, когда женщина, ну, так скажем, именно формируется по женскому типу, да, конечно, любая женщина может стать достигаторшей, может действовать в жизни как мужчина, но это не ее естественное состояние. Вот, поэтому скорее подвиги совершают мужчины, это нормально для них, они так устроены, а женщина, она восхищается.
3: Интересно, это какие-то невероятные подвиги должны быть, или это могут быть даже незначительные такие свершения,
4: которые это масштаб свершений может быть любой. Вот на самом деле, да, как вдохновить мужчину на подвиг? Все очень просто. Ну, если я расскажу сейчас схему, это все очень просто. Но с другой стороны, это очень сложно. Потому что на самом деле вдохновить мужчину на подвиг может, так скажем, настоящая женщина. То есть это женщина, которая находится в своем естественном женском состоянии. Не тогда, когда женщина, как мужчина, да, тоже еще один рядом с ним достигатор, да, а вот именно когда женщина занимает свою роль, то есть которая ей свойственна вообще, в принципе, по ее женскому устройству, которая свойственна ей биологически. Вот. И что нужно для того, чтобы вдохновить мужчину на подвиг? Какой бы подвиг это ни был. То есть, во-первых, это должно быть восхищение. То есть женщина должна демонстрировать своему мужчине восхищение. Восхищение должно, при том то, что я говорю, это совершенно, ну, это не манипуляция, да? То есть я сейчас не учу там женщин манипулировать мужчинами, ни в коем случае, да? То есть восхищение должно быть действительно искреннее. Восхищение должно читаться в женских глазах. Мужчина должен его считывать. То есть если нет реального восхищения у женщины, да, то этого ничего и не будет. То есть, во-первых, когда женщина восхищается мужчиной, это раз. Во-вторых, когда она ему ненавязчиво озвучивает свои желания, то, чего она хочет, это два. Mm-hmm. Вот оно, две составляющие, когда мужчина пойдет и сделает для своей избранницы то, что она хочет. Но при этом есть еще такой очень важный компонент. Женщина должна пребывать и оставаться в состоянии счастья, в состоянии довольства. То есть вот эти вот желания, да, которые mm-hmm. она их озвучивает, это не должны быть ни в коем случае требования. Да, вот mm-hmm. вы не положь и прямо сейчас мне это сделай. Да? То есть она озвучивает, но она подает это так, что даже без этих желаний жизнь ее хороша и прекрасна. Даже то есть, ничего страшного угу. не случится, ничего не будет, да, если эти желания ее не реализуются. Она и так уже счастлива, она и так уже наполнена. Угу. И вот когда у женщины есть вот это вот состояние счастья, состояние наполненности, когда она реально восхищается своим мужчиной и озвучивает желание, вот такой мужчина, он уже идет и делает для женщины то, что ей нужно. Ей и такой женщине, мужчине хочется, что-то сделать ради нее. Но в этот момент важно понимать, что вот женщина должна находиться в своем истинном женском состоянии. Потому что когда мы вот, ну, в паре, мы как сообщающиеся сосуды. Mm-hmm. То есть когда женщина занимает роль женщины, да, которая ей свойственна, в принципе...
3: Это когда... какие качества? Это вот забота, да, такая вот, так скажем, мягкость, доброта.
4: Мягкость, доброта, расслабленность, принятие, любовь. Когда женщина действительно любит мужчину, безусловно, да, дает ему любовь. Вот. Любовь женщины, она очень, ну, мужчине нужна. То есть вот чем восхищается, чем способен восхищаться мужчина, это вот, ну, в частности, да, еще это любовью женщины. То есть мужчине очень важно, чтобы любили его, именно его, не то, какой он, не то там, сколько он, не то там, что он, да, а вот именно его. То есть если женщина, если мужчина получает от женщины такую любовь, то есть, а это я описываю все женщину, которая находится в своем естественном женском состоянии. Когда женщина находится в женском состоянии, мужчина автоматически сдвигается в мужское состояние свое. А мужское состояние – это нормально совершать подвиги.
5: Комфортное, да, для него состояние. То есть, в принципе, когда мужчина вдруг пассивен, и он не совершает никакие подвиги, даже малейшие, это ненормально для него. Он ощущает эту свою некомфортность? Или ему нормально вообще вот в этом состоянии? Потому что сейчас очень много можно увидеть таких пар, когда женщина доминант, женщина активна, да, как вы сказали, наполнена даже, может быть. Но мужчина, он такую пассивную оставляет за собой роль.
4: Вот, да, ну, то, что я говорю, да, это не, там, не то, что там я, например, там «Домостроя» начиталась, да, вот, это все, вот эти вот наши различия, они доказаны научно. Даже вот, например, если вспомнить эксперименты Эрика Эриксона, которые он проводил в 60-х годах прошлого века, где он открыл сущность пола, что мальчики, да, мужчины, они постоянно движутся куда-то вперед. Это для них естественно и хорошо. Да? Они выходят за пределы самих себя. Они ответственны вот за разрушение, за энтропию. Да? Двигаться вперед, покорять новые территории, брать новые вершины. А женщины нет, девочки, они обустраивали внутреннее пространство. Женщина – хранительница очага. То есть женщина обустраивается там, где мужчина обустраивает то место, которое мужчина для нее завоевал. То есть она хранительница, да, вот она оберегает вот это вот внутреннее пространство. Это сущность пола. И поэтому, когда, например, мы говорим о том, что мужчина пассивен, ему, может быть, он даже может этого не замечать, да, но где-то глубоко-глубоко внутри у него неудовлетворенность. Так же, как и женщина, когда, например, она берет на себя мужскую роль, когда она становится, вот, ставит себе цели, начинает там достигать все, покорять мужчин, покорять вершины, это тоже немножко не ее роль. Да? Не к тому, что, в принципе, в принципе, ее биология, она даже для этого не создана.
5: Это все равно будет в ней, да, цеплять, так скажем, вот это состояние.
4: Конечно.
5: Говорить о себе, давать знать, то есть, что что-то не так.
4: Конечно. Да, очень часто, например, когда мы встречаем пару такую, что женщина там идет во внешний мир, да, достижения, и у нее там зарабатывание денег, кормить всю семью, мужчина лежит на диване. Но я не видела таких ситуаций, когда, например, это устраивало бы их обоих. Да? То есть это очень часто здесь возникают конфликты. То есть женщина, она же, взяв на себя мужскую роль, доминантную роль, да, она же потом и кучу претензий высказывает мужчине. Да? То есть это... Я не видела, вот, чтобы такой вариант, чтобы это были реально счастливые семьи. Что женщине очень классно где-то там брать баррикады, там, идти вперед грудью зарабатывать, а мужчина лежит на диване, да, в пассивности, и ему хорошо. Это, ну, противоречит природе, мужской
5: часто,
4: и женской.
5: Да, и часто можно услышать еще от женщин, ну, такой вариант, да, что я много раз ему говорила, но он меня не слышит. Я говорила в таком, ну, в повышенном тоне, я говорила мягко, спокойно. Он меня не слышит и не хочет слышать. Его все устраивает. Вы говорите, что не устраивает. Все равно в любом случае дискомфорт у мужчины будет, даже если вот...
4: Внутри подсознательный дискомфорт, да, однозначно. То есть когда человек, ну, живет, как сказать, в противовесе со своей природой, понятно, что, ну, вообще дело может депрессией закончиться. Здесь просто важно что. И вот смотрите, да, вот такая женщина, да, доминантная, властная, да, которая там все делает, разве такая женщина будет восхищаться мужчиной? То есть... Да, мужчина, лежащий на диване. То есть вот оно, что прежде чем вот это все, да, вот для того, чтобы можно было идти по этим шагам, так действовать, женщине нужно вернуться в первонаперво в свое женское состояние.
5: То есть обратиться опять-таки к самой себе, да? Что у меня за запрос? Что я пытаюсь сейчас вот этим всем показать своей вот этой вот активностью чрезмерной? Я что хочу зарабатывать? Опять-таки, для чего я это делаю? Я хочу соревноваться с кем-то, да? Может, у женщины
4: кому-то какая-то что-то доказать.
5: Потребность соревнования какая-то вот есть вот у некоторых заложена, потому что доминанция очень присуща сейчас вот
4: вообще,
5: современной женщине.
4: Вообще конкуренция, соревновательные, состязания, это все в биологии мальчиков, на самом деле, биологии мужчин. Это не в биологии девочек. Биология девочек, вот на самом деле, да, не соревновательности. Биология девочек – сотрудничество. Женщина не любит конкуренцию, женщина не любит соревнования с другими людьми. Конечно, ее могли воспитать. Да, конечно, то есть не все девочки именно в семье видят и правильный пример мамы, и иногда вот это вот женщина включает такое достигаторство из принципа гиперкомпенсации, чтобы доказать чего-то кому-то, сначала, может быть, родителям, да, чтобы получить, если девочку любят условной любовью, чтобы что-то получить, но где-то глубоко-глубоко внутри, скорее всего, что она чувствует себя тоже несчастной. Люди могут даже не замечать этого, но это однозначно так и есть. И вот как можно восхищаться мужчиной, да? То есть вот мы уже, как сказать, это уже советы для женщин, которые находятся в своем женском полюсе, да, в своей естественной женской вот этой вот ипостаси. То есть восхищаться телом, да? То есть восхищение – это мы должны мужчине показывать восхищение, его, мы должны восхищаться его именно мужскими качествами и проявлениями, именно мужскими, да? То есть чем можно восхищаться? Телом, мужские руки – спина, сила, да, мужскими вот умелыми руками можно восхищаться.
5: Говорить ему об этом, да, какие у тебя там красивые руки, какой ты сильный.
4: Говорить, да, восхищение, то есть, да, но оно читается еще в глазах, да, говорить, конечно, мужскими умениями и способностями. То есть можно все это замечать и восхищаться, подмечать те вещи, которые вот именно мужские умения, способности, которые мужчина делает лучше нас. Например, как он хорошо ремонтирует, как он хорошо водит машину, как он хорошо, например, может там компьютер наладить или еще что-то. Да? То есть любые мужские умения, способности. Восхищаться мужскими целями, мечтами. Вот, поскольку у мужчин разум развит лучше, чем у женщин, да, они живут в пространстве головы, там у них большое пространство, какие-то планы, проекты, идеи, цели, мечты. Ну, вот у нормального мужчины, да, когда, который не забит женщиной, вот, ни мамой, ни женой до этого. Вот, то есть о чем он мечтает? Любыми мечтами, ну, мужскими, восхищаться, поддерживать его мечты. Вообще, на самом деле, мужчине очень важно видеть с собой женщину, которая поможет ему реализовать эти мечты, да, провести их в жизни. Не обязательно, например...
5: Достигнуть, да, этой мечты.
4: Да, и не обязательно, например, она должна там, ну, бизнес с ним тоже, например, ну, организовать, да, быть там партнером по бизнесу. Нет, но она поддерживает его всячески, она обеспечивает ему тыл, она обеспечивает ему спокойную обстановку дома.
5: То есть... Как она может это сделать правильно, чтобы мужчина, так скажем, ускорился в достижении своей цели? Как ей грамотно это научиться делать? Какими качествами она должна обладать при этом?
4: Она должна, ну, во-первых, поскольку в центре жизни женщины находится семья, это нормально, да, приоритеты так грамотно выстраиваются, в центре жизни мужчины находится работа, и поэтому мужчина работает на работе, дома женщина должна обеспечить ему, дома у него тыл. Дом – это должно восприниматься как очень такое классное, спокойное место, и это обеспечивает жена. Она обеспечивает уют, она обеспечивает порядок, она обеспечивает атмосферу в семье. То есть там мужчина во внешнем мире, ну, там, борется, да, там он охотник, там он добытчик, там, он, там война у него идет, ну, так, как сказать, фигурально. Он должен приходить домой, и женщина не должна устраивать ему скандалов, да. То есть если дома у мужчины вот такая вот атмосфера, которую создает женщина, а женщина создает у нас атмосферу в семье, женщина ответственна за атмосферу, как себя чувствует вообще ее домашние, ну, вот в этом вот пространстве дома внутреннего, то мужчина будет... то есть дом должен быть для него местом отдыха. Местом, то есть если мужчина дома будет хорошо отдыхать, набираться сил, тогда у него, конечно же, будет очень много сил дальше идти во внешний мир, ну, совершать вот эти вот совершения, делать подвиги ради любимой женщины. Вот. Ну и также, чем еще женщина может восхищаться? Мужскими чертами характера. Когда мужчина проявляет смелость, конкретность, настойчивость, ответственность, волю, умение сдерживать эмоции, щедрость, умение преодолевать барьеры. Я вот, ну, сейчас это проговариваю, я сама как бы, я, ну, вот, то есть вот эти вот мужские, да, качества, они вызывают восхищение на самом деле, да, потому что я понимаю, что, ну, как бы у меня этого нету, я так не могу, да, то есть умение восхищаться вот именно мужскими качествами, чертами характера. Также женщина может восхищаться мужскими ролями, Очень важно понимать, да, какие роли может играть в жизни наш партнер. Это роль мужа, любовника, рыцаря, героя, добытчика, воина, лучший друг, мыслитель. То есть это очень важно подмечать, да, в какой сейчас роли, какую сейчас роль он сыграл. Совершил что-то геройское, ты мой герой.
5: То, ага, есть, мужчине... то есть, по сути, получается, что если вовремя подчеркнуть и вовремя сказать и заметить, да, о его успехах, о его достижениях, о его хороших качествах, мужчина дальше будет продолжать, собственно, выполнять те или иные действия. Он просто захочет это делать, а по-другому и быть не может. Да?
4: Да.
5: То есть нельзя пойти в обратную уже вот в данном случае.
4: Ну, вообще, вот, да, если мы говорим о разнице наших потребностей, mm-hmm. у одна и та же вот из приоритетных потребностей мужчины – это получать восхищение. Получать восхищение именно от женщины. У нас у женщин нет такой потребности. Ну, на самом деле, да. Поэтому нам, может быть, что-то очень сложно понять.
5: А что делать?
4: Да, нам очень сложно uh-huh. вот это вот представить. Поэтому это просто нужно знать и просто нужно это давать. Но это даже видно, это даже по мальчикам видно. Даже там вот по сыну своему подростку я вижу, насколько важно для него восхищение, насколько мужчина начинает весь просто расплываться в улыбке, тает, насколько он вот этого вот ждет.
5: Угу. А бывает, что у женщин, наоборот, какие-то присущие, да, мужские качества, какие-то даже черты в том плане, что она ждет каких-то, да, восхищений угу. и такое, возможно, это в силу воспитания или же это просто вот у нее, может быть, вот заложено вот это качество такое?
4: Конечно, приятно, да, нам всем приятно, когда нами восхищаются, да, женщине тоже приятно, но не настолько приятно, насколько мужчине, да,
5: слушай, да?
4: Это наша угу. неприоритетная потребность. У нас приоритетные потребности другие, да, там, в близости, безопасности, вот, в каких-то там знаках внимания, да, но вот у мужчины просто нужно женщине понимать, что мужчине очень важно получать восхищение от женщины, и если он получает от женщины действительно искреннее восхищение, он идет и делает, он идет и покоряет для нее вершины.
5: Угу. То есть это как раз вот и есть вот это правильное вдохновение, когда женщина понимает себя,
4: да.
5: Да, на каком месте она должна быть и почему она должна в себе вот эти вот естественные свои черты, которые биологически, да, заложены, как вы сказали, взращивать и оставлять, собственно, быть собой, да, а мужчину вдохновлять, подчеркивать его достоинства, да. А какие еще вот отрицательные моменты могут возникнуть, да, когда женщина пробует и пытается сподвигнуть на какие-то, да, подвиги определенные?
4: Ну, во-первых, важно понимать, что это не манипуляция, да, то, что я говорила, да, это не то, что мне чего-то нужно от человека, и я вот сейчас как бы манипулирую. Это такое, как сказать, естественное состояние, когда все происходит правильно и гармонично и соответствует нашей природе естественной, да, тогда это все получается очень здорово. И самой женщине очень приятно быть слабой и быть сильным мужчиной, да, который ее обеспечивает, который совершает ради нее подвиги. То есть женщине можно расслабиться в этот момент. И вот возвращаясь к этому примеру, да, пары, где там есть у нас доминантная женщина и мужчина, лежащий на диване, сразу же как бы, ну, возникает вопрос, зачем? Зачем она взяла на себя мужские обязанности? Ей не нужно было это делать. По сути, она забрала у мужа ответственность, она забрала у мужа его ответственность. Эта ответственность ей нести очень тяжело в силу того, что она женщина. Ее это истощает, вгоняет в стресс, ее это очень сильно напрягает, и в итоге она высказывает недовольство своему мужу. То есть здесь, по сути, женщине не то, что там вот она говорит, я говорю ему, а он там, ну, ничего не делает. Ей не говорить нужно. Ей нужно просто своими действиями, ей нужно отпустить, ей нужно вернуть своему мужу его мужскую ответственность. И доверять ему в этом. То есть возвратиться на свое место. В этой семье перепутаны роли. Ей нужно занять свое место женщины. Тогда мужу ничего не останется, как встать с дивана и пойти что-то делать.
5: Ольга, благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно оставаться женщиной, насколько важно оставаться мужчиной и правильно и тактично выполнять свои обязанности. Пишите нам письма, оставляйте комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня в нашей передаче в гостях Михаил Волгин. Приветствую.
2: Приветствую вас.
1: И мы поговорим о самооценке. На самом деле, вот это банальнейшее, казалось бы, слово, да, и я хотел бы, наверное, перефразировать эту тему, чтобы она не выглядела слишком банально. Михаил, вот во сколько ты себя оцениваешь?
2: Миллион.
1: Миллион?
2: Да.
1: Ага. А кто вообще вешает этот ценник? Кто критерии вообще определяет для твоей самооценки?
2: Ну, вешает сам человек. Такая очень хитрая тема, на самом деле, очень тонкая тема, да? То есть от того, как ты сам себя оцениваешь, будет зависеть то, как к тебе будут относиться. Ты можешь даже быть одет не в какую-то дорогую одежду, достаточно просто, может быть, даже не модно. Но если ты себя ощущаешь, как я люблю говорить, на миллион, то тогда другие будут, ты будешь нравиться другим людям. Они будут расположены к тебе, потому что ты нравишься сам себе. Уже, независимо от того, как нравишься ли ты другим или нет, если ты себе нравишься, ты другим будешь нравиться. И вот это очень важный момент. Потому что от того, как ты относишься сам к себе, ты тем самым помогаешь людям, подсказываешь им, как они должны относиться к тебе. Невероятно сложно уважать человека, который сам себя не уважает. То есть даже будешь хотеть, но просто не будет получаться. Если он сам себя не уважает, то, соответственно, и твое отношение. Поэтому что такое хорошая самооценка? Это значит помочь другим людям хорошо к тебе относиться. При этом без крайностей, конечно.
1: Но опять же, есть же какие-то критерии, какие люди выставляют. То есть ты, даже ты сам, считая себя там на какую-то планку себе ставя, ты же можешь чувствовать себя на миллион и, не знаю, живя где-нибудь в подворотне, и от этого тебе это не придаст уважения со стороны других людей. Здесь же нужно все равно к чему-то стремиться, как какую-то планку ты для себя ставишь, и эту планку на самом деле ведь не ты определяешь.
2: Ага. Ну, это интересный момент, да. На самом деле все должно быть адекватным.
1: А.
2: Если ты, да, оцениваешь себя высоко, то, соответственно, если это действительно адекватно, то ты и будешь стремиться соответствовать тому, как ты себя оцениваешь. А есть какие-то представления о том, что такое хорошая жизнь, что такое плохая жизнь, хорошее здоровье, плохое, хорошая работа, плохая работа, да? То есть мы сейчас говорим о здоровых людях, адекватных.
1: А, то есть, ну вот и начинается некая относительность, да, опять же, относительно чего? Нормальность.
2: Ну, есть, да, относительность есть.
1: Никто не может дать определение ни нормальности, ни вот этой вот относительности, просто потому что она даже будет отличаться от страны к стране, от города к городу и от общества к обществу.
2: Ну да, это все понятно, но тем не менее мы с вами видим, что есть люди счастливые, а есть несчастные, независимо от города и представлений и так далее. Есть люди успешные, есть люди неуспешные. То есть это понятно самому человеку и понятно окружающим. Мы, я думаю, о простых вещах говорим. Если ты хочешь достичь успеха в жизни, то, соответственно, первое, что тебе нужно для этого, это достаточно хорошо себя оценить.
1: Угу. То есть самооценка непосредственно влияет на успех.
2: Без
1: Может, еще
2: условно.
1: Зачем-то она нужна?
2: Конечно, есть более даже вещи, более важные вещи, чем успех в этой жизни, я считаю. Успех переоценен, без сомнения. Вот, то есть в нашем мире сегодня культ просто успеха.
1: Угу.
2: И он заменил идеалы нравственности и даже удовлетворения жизни. Я в первую очередь говорю о том, что самооценка достойная, нормальная, адекватная, она помогает человеку самому чувствовать себя хорошо.
1: Просто быть счастливым.
2: Быть счастливым,
1: угу.
2: Быть собой, получать удовольствие от своей жизни, любить себя. И вот такое отношение к самому себе, оно помогает человеку чувствовать себя комфортно в этой жизни и помогает другим людям точно так же воспринимать этого человека.
1: Но если критерии для самооценки задает общество, или то общество, в котором ты находишься, да, неважно какое оно, и ты вынужден соответствовать как-то этим критериям, то как же ты можешь говорить о том, что ты сам себя оцениваешь, когда на самом деле тебе ты вынужден выбирать из тех ценников, которые тебе общество уже предложило. Кто на самом деле вешает ценник на тебя? Может быть, ты и сам на себя его повесил, но кто его подписывает, кто пишет, сколько этого?
2: Это очень интересный и глубокий вопрос. Вот, мне кажется, он как раз-таки бьет в корень этой проблемы самооценки. Потому что весь вопрос в том, да, кому мы позволяем определять вот эти критерии, что правильно, что неправильно, что хорошо, что нехорошо. Потому что зачастую в нашем обществе правит бал массовое сознание, массовая культура. То есть то, что показывают по телеку, грубо говоря, то и круто. Сегодня это одно, завтра это другое. И многие личности поломаны. Сколько девочек себя замучили анорексией из-за куклы Барби. Насколько я знаю, там даже в суд подавали на эту кампанию, потому что вот многие просто себя истязают, чтобы соответствовать. Вот. Весь вопрос в том, да, кому мы позволяем определять вот эти критерии. И это сложный вопрос, потому что порой даже сам человек не может себя адекватно оценить, самому себе поставить правильный ценник, не зная всех своих достоинств. Это известно, то, что мы себя со стороны сами оценить не можем.
1: Получается, что самооценка – это большой такой миф.
2: В каком-то смысле, да. То есть это химия. То есть вообще это очень субъективное понятие, самооценка. То есть очень сложно, да, определить, кто должен ставить эти критерии, как должны ставиться эти критерии. И это очень субъективная такая вещь. Очень.
1: Итак, говорят, что, значит, ты должен себя хорошо самооценить для того, чтобы ты сам был счастливее, для того, чтобы тебя люди воспринимали лучше. Только критерии для этой оценки тебе задают это же самое общество, перед которым ты хочешь соответствовать. Да и ты сам не можешь себя адекватно оценивать, потому что, как уже было сказано, ты не можешь на себя со стороны посмотреть. В итоге твоя самооценка – это либо миф, либо блеф.
2: Ну, вы знаете, может быть и так, но счастливые люди – это не блеф. Люди, которые смогли добиться чего-то – это не блеф. Взять хотя бы даже певицу Валерию, которая

0: успешным действительно становится не тот человек, который заморачивается об этой самооценке, он просто игнорирует ее.
1: Свою собственную самооценку? Ну да, в принципе, знаете, счастье – это как здоровье. Когда оно есть, тогда его не замечаешь.
0: О-о-о. А когда его нет, что ты можешь с этим сделать?
1: Ну, когда его нет, тогда ты можешь что-то с этим сделать на самом деле. Потому что мы люди, созданные по образу и подобию Божию, и Бог вручил нам наши судьбы и наше счастье в наши собственные руки. Поэтому если ты видишь, что что-то в твоей жизни не ладится, и этому причина то, что ты недостаточно себя хорошо оцениваешь, то в твоей власти подлечить себя самого.
0: То есть Бог может помочь в самооценке. Каким же образом?
1: Бог может помочь только тому, кто хочет помочь сам себе. Как это происходит? Если ты, например, замечаешь, что ты слишком зависим от мнения окружающих людей. Вот у меня это было всегда, и, может быть, еще где-то и осталось. Но, например, когда я учился в школе, то это была проблема вообще номер один. Хотя я учился хорошо, я был отличником, похвальные листы получал, но проблемы во взаимоотношениях где-то подкосили мое самоощущение, и я стал слишком много смотреть на то, как ко мне относятся. Это было достаточно болезненно, потому что я позволял другим людям наносить себе раны. И это неправильное понимание жизни, это не христианство, как некоторые думают, да, что христианство – это считать себя никем, самобичевать себя, да я вот такой, ничего не стоящий. Но вот такие у меня были тогда представления, что я сосредоточился на других людях. И вот это сосредоточение, оно настолько деструктивно, потому что мы используем, получается, других людей как зеркала. Вот когда выходишь на улицу, смотришь в зеркало, чтобы посмотреть, как ты выглядишь. И вот то же самое в душевном состоянии. Когда ты смотришь на других людей, смотришься в них, да, и думаешь, вот, а как я выгляжу, и смотришь на их реакцию, то это огромная проблема. Потому что эти люди тебя не знают, не знают твоего прошлого, не знают твоего внутреннего мира. Они судят лишь только по каким-то внешним показателям, которые могут далеко не отражать все, что ты из себя представляешь. А кроме того, есть и другая сторона. Если они прекрасно видят, что ты хорош, что ты крут, они тебе завидуют и просто подножки подставляют, таким образом там свою самооценку опять-таки типа подтверждая. Хотя на этом не построишь достойное самоуважение. Но история такова, что когда ты когда смотришься в других людей как в зеркало, ты не понимаешь о том, что эти зеркала кривые.
0: Но ты сказал, что твоя самооценка была сильно занижена.
1: Была занижена, да.
0: Бог помогает в этом. Тебе как-то это помогло? Каким образом?
1: Что именно?
0: Ну, поднять свою самооценку, если Бог поспособствовал этому каким-то образом, или, может быть, церковь, или как ты вышел из этого состояния?
1: Да, помогли и близкие люди, помогла и церковь, и, конечно, Бог действовал через то, и через другое, и через третье тоже. А вот это третье, это как раз-таки мои взаимоотношения с Богом. Потому что на самом деле нужно позволить Богу поставить тебе вот этот вот ценник. Почему? Потому что это как в мультике «Панчинелло» Макса Лукада. Если кто смотрел, да, там был герой, на которого все вешали ярлыки. Вот, что ты такой, ты сякой, у тебя то не получается, то не получается. Так продолжалось до тех пор, пока он не пошел к мастеру, который сказал: я вообще-то тебя создал, я знаю, кто ты, я знаю твои возможности, что ты можешь, чего ты можешь достичь. И когда человек вот встречается с Богом и верит ему, то он начинает смотреть на себя уже немножко по-другому. Не так, как он сам бы себя оценивал, потому что, ну, мы не можем себя адекватно оценить. Не так, как другие люди тебя оценивают, потому что они тем более не могут тебя оценить по достоинству. А так, как тебя оценивает Бог, кем Он тебя видит. Это немножко другая история.
0: Да, но в то же самое время не получается ли противоречие? Мы чаще всего смотрим на себя или пытаемся смотреть на себя глазами других людей, что мы не можем сделать, мы не в состоянии. Мы уже сказали, что мы не можем посмотреть на себя со стороны. И тут ты говоришь, что мы должны посмотреть на себя глазами Бога, глазами нашего Создателя. Но если мы даже глазами других людей неадекватно

0: видим, угу. и со стороны себя не можем оценить, как тем более мы можем взглянуть на себя глазами Бога? Это получится еще больший миф, чем предыдущий.
1: Но...
0: И может даже еще больший самообман.
1: Андрей, что вы все о мифе да о самообмане? Это реальность нашей жизни.
0: Миф и самообман – реальность, да. Нет. О, да. О, да.
1: Миф и самообман, понятно, этого достаточно в нашей жизни. Я хочу о другом сказать, что достойная самооценка, хорошее отношение к себе – это реальность. Я могу сказать о себе, я стал гораздо лучше относиться к себе, и это помогло людям точно так же отреагировать и так же относиться ко мне. Почему это реальность? Потому что это работает.
0: Угу.
1: Это работает в жизни. Если это работает, почему это не использовать?
0: Сработало больше что? Потому что в ответе там прозвучало и друзья, и церковь, и какие-то взаимоотношения с Богом личные. Да. Может быть, нормальные друзья сработали гораздо больше? Потому что не для того ли и нужны друзья, которые тебе прямо в лицо, без обид, скажут, кто ты есть на самом деле, и останутся при этом с тобой друзьями, и ты их не пошлешь за это, но тоже останешься с ними друзьями.
1: Конечно. Бог, он настолько гениален, он действует самыми разными способами, в том числе и через друзей, которые помогают тебе увидеть твои достоинства и недостатки тоже. Да, ты в этом не силен, допустим, ты не очень организованный, но у тебя получаются нетривиальные какие-то решения, у тебя получается другое, третье, и ты прислушиваешься к этому, и у тебя формируется нормальная самооценка. Кстати, для нормальной самооценки очень важно окружить себя адекватными людьми, которые будут хорошо к тебе относиться и поддерживать тебя.
0: Угу.
1: Это могут быть родственники, но не обязательно. Иногда родственники только задавливают. В моем случае это была церковь, где я проявлял свои таланты, способности и видел их реакцию, видел, что им нравится. Это также подкрепляло мою самооценку.
0: Но
1: не это основа. Очень важно понять, что не это основа, потому что даже если тебя никто не оценит по достоинству, то общаясь с Богом, во взаимоотношениях с Ним, ты учишься смотреть на себя Его глазами. И это не миф. Это не самообман, потому что это живые отношения с живой личностью. Ты вступаешь в эти отношения, ты общаешься с Богом, молишься, получаешь ответы. Это реальность, это правда. И постепенно, общаясь с Ним, ты начинаешь понимать, кто ты есть на самом деле, сколько ты на самом деле стоишь, чего ты можешь добиться. И когда меняется твое мышление, тогда меняется и твое представление о себе, и вся твоя жизнь тоже меняется.
0: То есть что в итоге можно порекомендовать тем людям, у которых они чувствуют себя забитыми, чувствуют, что они себя не могут адекватно оценить, что их все уже оценили давно ниже плинтуса, угу. и у них при этом нет друзей, которые они... И вырваться некуда. То есть я понимаю, люди, у которых друзья есть, они могут как-то приподнять их.
1: Угу.
0: А у кого этих друзей нет, и взять неоткуда, и они уже забиты. Куда им бежать? Как им вот эти взаимоотношения с Богом? Как им их начинать строить тогда?
1: Нужно начинать общаться, как и любые взаимоотношения. Просто начинаешь общаться, задавать вопросы и слушаешь. Обязательно. Слушаешь и получаешь ответ. Это
0: нужно делать в каких-то особых там манерах или еще как-то, или обязательно в церкви, или не обязательно?
1: Не обязательно в церкви. На то он и Бог, что он везде доступен, везде мы сможем с ним пообщаться. Где бы вы ни находились, если вы чувствуете себя отвратительно, вы чувствуете себя очень низко, либо вы упали, либо вы не уважаете уже себя, скажите: «Бог, помоги мне увидеть себя со стороны Твоей, помоги мне понять, кто я есть на самом деле. Господи, помоги мне увидеть Тебя сквозь Твою призму». И тогда начнутся процессы.
0: Спасибо, Михаил. Спасибо, друзья, что вы оставались с нами на протяжении этого времени. Пусть Господь вас благословит поддерживать друг друга, поднимать оценку друг друга и, самое главное, найти возможность пообщаться с Господом на тему вашей самооценки, чтобы Господь оценивал вас по достоинству. Да благословит вас Господь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто понял?

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк пришел. Привет.
1: Привет всем. Я сейчас.
0: Марк, куда же ты? Марк, что случилось?
1: Ну, понимаешь, Надь, завтра состоится конкурс «Самая быстрая бабушка».
0: Ты что, тоже хочешь принять в нем участие? Тренируешься?
1: Да нет, не я, Нина Петровна, наша соседка по даче. Я лестницу вчера пообещал дать для победы в конкурсе. А Нина Петровна мне ее искать помогает.
2: Вот она, нашла! Ой, сейчас, ой, вот, вот она, вот, нашла. Она за дверью стояла. О, да, теперь я точно победительницей стану. Ой, как хорошо, что Марк позвал меня сюда. Он сказал, что знает секрет победителя в конкурсе.
0: Садитесь, пожалуйста.
2: Да. Ой, спасибо. Сейчас. Ой, сейчас. Дай-ка. Ой, хорошо. Сейчас.
0: Ой. Мы гостям всегда рады. Кстати, а почему Марк назвал ее секретом победителя?
1: Потому что Нина Петровна без него по деревьям плохо лазит.
2: Ой.
0: Необычный у вас конкурс. Бабушки на перегонки по деревьям лазят.
2: Так у нас каждый год проходит конкурс. Кто быстрее всех яблочки соберет? А в прошлом году от победительницы старушка Пустышкина стала. А это что? У нее яблоки-то низкие. Она их потрясла за стволы. Да все яблочки-то попадали. А у меня яблони-то... О, выше дома стволы толстые. Ну, никак не потрясти. Я вот снизу какие были собрала, а остальные-то где? И остались.
0: Ну, не расстраивайтесь.
2: Не знала победительницы-то.
1: И награду не получила. Целый килограмм конфет.
2: Ну, чего? Чего? И вот теперь лестница есть. И будет теперь старушка Пустышкина хвалиться, что она победительница. Что самая лучшая, самая быстрая, что больше всех яблок собирает. Ой, только о победе сейчас и могу думать. Ой.
0: Тогда, Нина Петровна, вам интересно будет послушать заправдушную историю о победе, которую дал сам Бог.
1: Заправду, о такой победе вы еще никогда не слышали.
2: Это что же за победа-то такая, а?

0: Эта история произошла, когда народ Божий перестал слушаться Бога и стал совершать много плохих поступков.
1: Тогда Бог перестал защищать народ, и на него напали враги.

0: Очень тяжело и страшно стало людям. Пришлось им прятаться в ущельях гор и жить в пещерах.
1: И стали просить люди Бога, чтобы Он освободил их от врагов.
0: В то время жил среди народа Божьего человек по имени Гедеон.
1: Ему, как и всем, было плохо, страшно, и он собирался скрыться подальше от врагов.
0: И явился к нему ангел Божий и сказал: «Господь посылает тебя спасти народ от врагов».
1: И сказал тогда Гедеон: «Господи, моя семья самая бедная, и я самый младший у нас в доме. Как я спасу народ Божий?»
0: И отвечал Господь: «Я буду с тобою, и ты справишься со всеми врагами».
1: А в это время собралось огромное полчище народу, и разместились они в долине.

0: Тогда Гедеон стал созывать народ, чтобы сразиться с врагами. И пришло к нему множество народа.
1: Когда Господь увидел, что пришло так много людей, то Он велел всем, кто боится врагов, вернуться домой.
0: Но когда все боязливые ушли, народу оставалось все равно еще очень много.
1: Надь, а почему Господь не хотел, чтобы у народа Божьего было большое войско?
0: Бог не хотел, Марк, чтобы потом люди стали хвалиться, что это они победили врагов, потому что их было очень много, и они оказались сильнее.
1: Прям как старушка Пустышкина хвалилась.
0: Да, Марк. Так вот, чтобы люди не возгордились, Бог решил оставить совсем немного людей и решил их выбрать сам.
1: Он сделал это самым необычным способом. Велел народу подойти к реке и напиться воды.
0: Тех, кто пили воду ртом из реки, Бог отправил по домам. А тех, кто пили воду из ладошки, Бог оставил для сражения, потому что они были внимательнее и смотрели по сторонам, когда пили воду. Было их всего 300 человек, а врагов было видимо-невидимо.
1: После этого ночью Гедеон дал в руки народа трубы и пустые кувшины, которые они надели на факелы, ну, чтобы не было видно огня, и сказал: «Смотрите на меня и делайте то же, что и я, когда мы подойдем к вражескому стану».
0: Когда Гедеон и 300 человек народа подошли к стану врагов, то затрубили они трубами, разбили кувшины на факелах и закричали: «Меч Господа Гедеона!»
1: Очень сильно испугались враги, услышав трубы и увидев множество факелов. Стали они бегать, кричать и рубить один другого, а кто остался в живых, убежали.
0: Вот так, даже не вступив в бой, одержали победу Гедеон и его народ.
1: За правду, потому что сам Бог подарил им ее.
2: Это надо же! Как этому Гедеону повезло, что ему Бог помог победить, а?
0: Бог хочет, чтобы каждый человек стал победителем, чтобы любой мог победить все злое и плохое.
2: Каждый? Это все и я, и Пустышкина. Да разве можно, чтобы все сразу победили?
1: Можно, если знаешь секрет победителя.
2: Вот. Еще один секрет? А мне-то скажете.
1: А у вас конфеты есть?
2: Ага, завтра-то, может, цельный килограмм будет. А сейчас вот несколько штучек.
0: Ну, этого вполне хватит для открытки, которую Марк уже начал для вас мастерить.
2: Да.
0: Марк, держи конфеты.
2: Ух ты! Что это за открытка такая, а?
0: Сейчас увидите.
1: Секрет я уже написал. А теперь на открытку надо лестницу приклеить.
2: Мою лестницу?
1: Нет, эта лестница будет из конфет. Надо соединить конфеты шнурком, обвязывая их хвостики.
2: Ага.
1: Сначала с одной стороны, потом с другой.
0: Здорово у тебя получилось, Марк. Давай я тебе помогу.
1: Давай, осталось совсем чуть-чуть.
0: Да, осталась одна конфета. Такая вкусная лестница получится. Здорово, да? Настоящая лестница. Сейчас мы эту лестницу приклеим к нашей открытке. Крепить будем вот эти вот конечки с помощью скотча. Отрезаем кусочек скотча. один конец лесенки с обратной стороны. Вот, видите, как получается. То же самое сделаем и с другим конечком. Отрезаем небольшой кусочек. И здесь тоже так же закрепим с помощью скотча. Ну вот, осталось теперь закрепить вот эти концы. Точно так же, они слишком длинные, поэтому мы их отрежем, чтобы они нам не мешались. Берем скотч, отрезаем небольшой кусочек. Вот что получается с этой стороны, а с другой стороны красивые лестницы.
2: Красота какая!
0: Здорово, да?
1: А теперь в верхней части открытки надо приклеить вот такое название. А с обратной стороны открытки я приклею лист, где написан секрет победителя.

0: Вот и все. Открытка готова.
1: Секрет победителя. Победитель будет тот за Иисусом, кто идет. Настоящим победителем трудно стать.
2: Секретом победителя это просто.
0: Все вредители разбегутся.
1: Какие такие вредители?
0: Я для вас и для ребят спеть об этом буду рад.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поют Марк Латухин и Юлия Широкова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь. Приходилось ли вам когда-нибудь, друзья, вот что-то убедительно кому-то говорить, а в ответ ноль, просто никакой реакции, тишина, такое недоумение, игнор, как сегодня молодежь говорит, такое совершенно, знаете, сторонняя реакция, как будто, не знаю, о ком вы говорите и к кому вы обращаетесь. Что вы чувствовали в эти моменты? Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами будем читать одну интересную главу из Ветхого Завета. Пусть это никого не смущает, потому что именно здесь Господь прямым текстом говорит о том, насколько важно для Него, чтобы мы правильно относились к Его Слову. Что такое Божье Слово? Божье Слово – это основа вообще любого нашего с вами знания о Боге, потому что все, что Он хотел бы о себе сказать, Он об этом сказал через пророков и записал. Конечно, есть люди, которые претендуют на то, что Бог должен лично им что-то говорить о себе. Но я хочу сказать, что Ветхий Завет, Новый Завет очень всегда трепетно представляет ситуацию, где человек лично разговаривает с Богом. И сегодня, когда ты говоришь о Божьем Слове, некоторые люди как бы подразумевают, что это Бог вот что-то должен проговорить, какое-то чудо должно случиться, произойти. И, ну, не знаю, вот этого все люди или многие, по крайней мере, ожидают. Почему я так не считаю? Я могу сказать, почему? Потому что Слово Божье, оно наполнено чудесами. Вот если вы откроете Библию, возьмете каждую историю от Бытия до книги Откровения, да на каждой странице фактически какие-то удивительные происходящие вещи. Вопрос, а почему мне бы сегодня не стать участником таких чудес? Хочу сказать, что у нас есть эти чудеса, просто они не являются основными. И вот это и есть, наверное, то основное важное, о чем стоит до каждого донести. Моя вера, она не основана на чуде. Вот будет чудо, буду верить. Вообще библейская формула работает наоборот. Будет вера, будет и чудо. И поэтому в моей жизни есть конкретные чудеса, когда Бог вмешивался, когда происходило нечто сверхъестественное. Вроде в мелких бытовых вопросах. Но я прекрасно понимал, что это вмешательство и работа Божья. Но посмотрите, что Бог говорит относительно своего слова. То есть всякий человек, который держит в руках Священное Писание, важно, чтобы он его и читал. А когда ты читаешь Священное Писание, ты непременно попадаешь под доброе Божье влияние, потому что Бог начинает открывать истину за истиной, пункт за пунктом, тему за темой. И человек начинает впитывать эти темы, и он понимает, о, слушай, интересная мысль в Библии сказана, я никогда об этом не думал, и начинает думать, потому что Бог формирует характер человека, а не просто корректирует его действия. Вот это делай, вот это не делай. Это очень примитивное отношение. Это равносильно, как перед свадьбой молодым людям выдать список инструкций и сказать, смотри, молодая жена, пожалуйста, вот это делай, мой посуду, стирай, носки, постельная должна гладить, чтобы было красиво, чтобы пахло и так далее. А вот это никогда не делай, смотри, холодный ужин никогда не подавай, вот это не делай, голос не повышай. Но ни один человек никогда не согласится на то, чтобы, как сказать, жить и свою жизнь вот по этому руслу пустить. Вот, скажем, вот это важный такой момент. Нет, конечно, потому что всегда человек будет на эти вещи смотреть иначе. И вот теперь смотрите, что такое Слово Божие. Это не просто список инструкций. Вот это делай, поклоняйся, в этот день свети, ничего не делай. А вот здесь список, чего нельзя делать. Вот это не делай, вот это не делай. Прекрасно. Вот это ешь, это не ешь. Вот это делай. Все, я, Господи, святой, праведный, прими меня. Нет, это не так работает, потому что Библия как раз-таки воспитывает человека, чтобы он сам, как образ и подобие Божие, а не какая-то копия обезьяны. И я, позвольте, еще раз в очередной раз все-таки свои несколько слов скажу относительно теории эволюции. Но вы вдумайтесь, друзья, как можно поверить сегодня? Это как раз и есть та самая оплеуха или пощечина, которую люди порой отпускают в сторону неба, когда пытаются поверить, что мы произошли от обезьяны, от какого-то взрыва, от случайностей. Да, и заработала, так скажем, сама собой эндокринная система, потом железы стали работать, выделять определенную секрецию, глаза появились. Ну, как-то, знаете, это все настолько ущербно, потому что мы нигде не видим вот этого переходного вида. Но тот, кто читает Божье Слово, он прекрасно понимает, что человек, природа, животные, земля – все сотворено Господом. Оно запущено, и оно было безгрешным, а потом грех начал усиливаться, и потихоньку человек начал губить природу, природа поменялась, потом человек начал меняться, мышление начало его меняться, и мы катимся не от худшего к лучшему, а наоборот, от лучшего к худшему. Посмотрите в Красную книгу. У меня есть где-то проповедь даже на эту тему. Сколько погибло видов? Это же недавно, вот как только стали активно использовать пороховое скорострельное такое оружие. Плюс вот эти приборы, которые позволяют видеть далеко, прицелы. Все, животному некуда было спрятаться от человека. И за шкурку, за кости, за бивни, за другие какие-то, как сказать, нужности люди погубили очень много животных. Потом появляется идея, давайте книгу откроем, давайте заносить туда животных, которых мы помним, которых еще не истребили, но они на грани исчезновения. И вот так человек пролез и в эти сферы. Поэтому... Почему я обо всем этом говорю? Потому что мы должны понимать, где мы живем, и мы должны знать свое место в этой истории. А где это знать? Только благодаря Священному Писанию. Не стоящему где-то на полочке, там, знаете, у нас дома. У меня есть Библия, да, мне подарили белая, кожаная, красивая, о, золотым тиснением. Нет, а Библия, которую ты лично читаешь. Когда ты, вот я сколько раз приводил этот пример, я сейчас вот перестал это делать, но я скоро опять его начну, потому что я другие сейчас цели для себя поставил. Я каждый день читал одну главу книги Притчи. 31 глава, 31 день, за месяц я прочитываю книгу Притч, не замечая. Но сколько там мудрости. Если я вам покажу, как она у меня, скажем, изрисована, эта книга Притчи, на любой страничке, то вы поймете, что это бесконечный кладезь мудрости. И вот сегодня, когда возвращаемся мы в книгу пророка Исаии, я хочу, чтобы мы сейчас с вами прочитали несколько текстов. Это 66 глава, 1-2 стих. «Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя для меня?» Хороший вопрос, правда, что земля – подножие ног моих, небо, престол, но ничего себе масштабы. И после этого он говорит, вы хотите домом меня каким-то впечатлить? Хорошо. И потом добавляет, ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. Но вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Я хочу здесь сделать паузу. Обратите внимание, Господь смотрит не на крутых, не на богатых, не на успешных, как бы его приоритет. Он всех видит, это важно. Но на кого он смотрит? Как раз-таки на тех, которые считают, что Бог их забыл, что они не добились чего-то важного в жизни, они не смогли как бы реализоваться, возможно, у них сокрушенный дух. Сокрушенный дух, между прочим, это слово очень похоже на современное слово депрессия. То есть человек имеет депрессию, то есть у него накопилось целый ряд нерешаемых задач, которые повергли его в уныние. Соответственно, в унынии находясь, ну о какой тебе перспективе там хочется размышлять? Никакой. И Бог говорит... Посмотрите, какой я великий. Посмотрите, что небо – это мой престол. Земля – это под ногами коврик у меня. То есть, какой вы мне хотите дом построить, чтобы я в него поместился? Нет, это невозможно сделать. Да? И потом он говорит, все это сделала моя рука, но вот на кого я посмотрю. Вот это слово «презрю». Там стоит очень интересное слово. «Внимательно буду разглядывать. Посмотрите, на кого я посмотрю. На кого я обращу внимание. На кого?» на смиренного, то есть на скромного, на простого. Мы читаем, если числа открыть, 12 глава, 3 стих, то здесь четко сказано про Моисея. Кстати, еще раз заступлюсь за Моисея, потому что некоторые Моисея вообще считают за какого-то, знаете, такого недалекого. Ой, Моисея, да что вы там хотите мне сказать про Моисея? А вот смотрите, написано, и Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Кратчайший из всех людей на земле. А Господь говорит, смотрите, на кого я обращаю внимание. На смиренного, на скромного, на простого. Это же очень важно. Посмотрите, Богу интересно, есть дело до обычного простого человека. А дальше он говорит, на сокрушенного духом. То есть на человека обиженного, возможно, жизнью обиженного, людьми обиженного. Он говорит, я на них смотрю. И дальше что говорит? На трепещущего перед словом моим. Кстати, в этой главе он сейчас повторит эту фразу. То есть человек, который благоговейно относится к Божьему слову. Вы слышите, как это важно, друзья? Для Бога важно. Он говорит, слушай, как я не обращу внимания на человека, который перед моим словом благоговеет? Я, конечно, обращу на него свое внимание. Но беда в том, что мы иногда приписываем Богу то, что мы бы хотели видеть, хотели сделать, хотели слышать своим ухом. О, мы так сразу так к Богу. Боже, если я такой хороший, почему у меня так все плохо? Но вы посмотрите, я вот сегодня, буквально на днях разбирал с молодежью, там, с подростками историю Иосифа. Бог был с Иосифом? Да, конечно, был. А где был Иосиф? В рабстве. Кем предан? Родными братьями. Зачем? Из зависти. А потом что? Там в Египте ему, у него все было хорошо, его там пристроили завхозом, завскладом. Нет. Его предала, подставила эта женщина бессовестная, и его вообще в тюрьму посадили. То есть ниже некуда уже. Все, подвал, темница. И в результате мы видим, и был Господь с Иосифом в темнице. И это там в тюрьме главный говорит, да нормально, ты мне тут будешь помогать. Но потом из тюрьмы, из темницы он выстреливает прямиком на престол фараона, получает перстень фараона и говорит, только статусом своим ты будешь ниже меня, все остальное ты распоряжаешься всем Египтом без проблем. То есть Бог показывает, что он иногда делает нестандартные вещи с нами. Более того, что такое Слово Божье? Когда мы начинаем понимать, что это не просто, знаете, книга и все только. Сила Божьего Слова, она безгранична. Написано, Словом Господа сотворены небеса, все воинство их. То есть Бог творил Словом. А теперь посмотрите, как он сам говорит о своем же Слове в 55 главе книги пророка Исаия. Он так прямо говорит, 6 стих, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, да обратится к Господу, и Он помилует его». И к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Логично, потому что земля – это подножие ног его. И дальше говорит, как дождь и снег нисходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю. И делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, мы видим, что слово Господа – это не на ветер. Это не для связки слов. Слово Божье – это сила. И поэтому он говорит – «Тот, кто благоговеет перед моим словом». А между прочим, он говорит, «на того я презрю, на того обращу свое пристальное внимание». Между прочим, я посмотрел, сколько раз в Библии сказано «по слову Господню». О, это больше 22 раз, где написано «и Иона говорит, и встал Иона, и по слову Господню пошел, и дал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню, и умер он по слову Господню, которое изрек Илия, пророк Божий, и по слову Господню он встал и пошел в Вифиль, в то время там происходили события». Постоянно и Моисей повторяет эту фразу «по слову Господню», «по слову Господню». Я хочу сказать, что сегодня действительно наблюдается очень острый дефицит слова Господня. даже не в книгах, хранящихся, как я уже сказал, дома, а слово Господне, которое было бы в сознании человека, чтобы он мог сказать: «Я сегодня читал Библию». Я вчера читал Библию, я позавчера читал, я читал евангельскую историю, а я читал Бытие. Очень мало людей, которые читают. Некоторые считают, что достаточно. Вот Андрей Александрович есть же такой. Вот пусть он внимательно читает, сопоставляет, вникает, подчеркивает, а потом мне расскажет, я с удовольствием послушаю. Это неплохо. Да, окей. Но Писание говорит, что лучше, когда мы сами читаем, и как в Новом Завете, в Деяния святых апостолов, мы читаем, что здешние были, и вот интересно написано, что они были благомысленнее фессалоникийских. И некоторые думают, что речь идет как раз-таки о том, что это 17 глава, 11 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? И многие из них уверовали, из эллинских почетных женщин и из мужчин немало». Но дело в том, что там стоит интересное слово «аутенестерой», что означает «здешние были благороднейшие». Не благомысленные, типа умнее, а более из благородного рода. И они приняли слово со всем усердием. Но вместе с этим они ежедневно разбирали Писание. Точно ли это так? Вы слышите, как интересно? То есть Божье слово нуждается в исследовании. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 5 главе, в 39 стихе, он прямо говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». То есть Слово Божье, Писание, оно нуждается в изучении, в чтении и в применении. Поэтому, когда мы читаем дальше, Господь говорит такие слова: «Заколающий вола – то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне». Выслушайте слово Господа, трепещущие перед словом Его. «Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше. Но они будут постыжены». Вы слышите, что говорит Господь? То есть Он говорит, что люди, которые отворачиваются от Слова Божьего, они на самом деле для Него очень бледно выглядят, потому что здесь написано, это приносящий агнца в жертву, это то же самое, что задушающий пса. То есть они делают то, что нужно делать. О, нужно жертву принести, все, приносим. А Господь говорит: ваше сердце далеко, вы отвернулись от моего слова. Для меня это то же, что приносящий свиную кровь. Казалось бы, просто ли так Господь затрагивает такие вещи? Сегодня, тем более, некоторые думают, что на Голгофе Господь очистил мясо животных, которых Он назвал нечистыми ранее. Но, поверьте, это не так. Вот поэтому Он не просто так фиксирует этот момент и потом дальше говорит: «Иерусалим, неужели ты думаешь, что я поступлю с вами, доведу до родов и не дам родить?» Ни в коем случае. И поэтому Он здесь говорит такие слова – 13 стих. «Как утешает кого-либо мать, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме, в моем городе мира. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, и на врагов своих он разгневается». Очень понятный язык. Вы знаете, сколько сегодня людей, которые жаждут правды, справедливости? Они злятся, когда кто-то выражает какую-то, скажем так, мягкую позицию на какие-то вещи. О, они вскипают. А как вы себе представляете, Бог может представить себя и сказать: люди делают беззаконие. Ну, пусть делают, что ж, я, наверное, потерплю, да. Ну, они так привыкли, это их культура. Ну что ж, пусть будет так. Нет, Бог так делать не может. Это как раз-таки он показывает, что он говорит, для вас откроется рука Господня, как вообще удивительное что-то, а для врагов своих, он говорит, я разгневаюсь. И они понимают, да, с Богом шутить не надо. И вот теперь дальше он говорит, ибо вот придет Господь в огне, колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой и ярость с яростью, и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом. Казалось бы, подождите, Андрей Александрович, прочитайте нам что-нибудь доброе из Слова Божьего. Да, с удовольствием, очень много здесь о благодати Господней, о прощении. Но вот есть Божье Слово. Он говорит, я на кого посмотрю? К того, кто благоговеет перед моим Словом. Так давайте его читать, это Слово. Не надо перебирать, знаете, это возьму, это не возьму, это мне нравится, это не нравится. Ой, это мне не нравится, вообще это не читай. Так не работает. И поэтому он говорит, пришествие, кстати, вот эти главы, они апокалиптические. Они показывают, что это случилось однажды в истории, и оно произойдет еще раз. И поэтому он говорит, Господь с огнем и мечом произведет суд над всякой плотью. Это апокалиптические ноты. И много будет пораженных Господом. И теперь идет перечисление. Те, которые освящают и очищают себя в рощах. Это идолопоклонники. Один за другим едят свиное мясо. И мерзость, и мышей. Все погибнут, говорит Господь. Но заметьте, что дальше он говорит. Ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот я приду собрать все народы и языки. И они придут и увидят славу мою. Господь очень серьезные слова обращает. Здесь он говорит, те, которые находят удовольствие в мерзостях, которые избрали собственные свои пути и приносят жертву, для меня это как свиная кровь. То есть это мерзость. Вы слышите, он ниже говорит, удовольствие находят в мерзостях их. А здесь говорит, едят свиное мясо и мерзость, и мышей. Все погибнут, говорит Господь. Только этого уже достаточно, чтобы очень серьезно задуматься над тем, что мы сегодня делаем и что мы не делаем, и почему мы это делаем, и почему мы это не делаем. И дальше он говорит, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных из них, от них, к народам, Фарсис, в Пулу, Луду, к натягивающим лук, в Тубалу, Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей». И они возвестят народам славу мою. Здесь очень четко просматривается вот эта последняя великая проповедь всем народам, когда миссионеры начали еще раньше ездить на острова и проповедовать. А сегодня, благодаря интернету, везде, во все уголки достигает, что, как он здесь говорит, возвестят народам славу мою. Как это важно сегодня рассказывать людям не о том, что Бог запретил это, запретил это, запретил это. А как сегодня, например, я отношусь к сахару? Негативно. Я его не ем. У нас в доме не стоит сахарница. Почему? Потому что он вредный. Ну, мы так поняли, мы так решили. Мы смотрим, мы обращаемся к тому, что люди сегодня умные, мужи, да, врачи, которые исследуют и говорят, сегодня переизбыток сахара, и мы приняли решение убрать его пока. Может быть, что-то изменится, но полно сахарозаменителей, финики и многое другое. Да, мы тоже кушаем где-то, тортики там перепадают. Но вы понимаете, то есть человек принимает решение. Кто-то веганом становится, а кто-то убирает жирное из своего рациона ради себя же самого. Почему нет? То есть это нормальная практика, да, каждый человек смотрит. И он говорит, а я хочу, чтобы точно так же эти люди знали, расскажите людям о моей славе. То есть расскажите, как я велик, а не просто рассказывайте о каких-то мелочных второстепенных вопросах. И он здесь говорит, и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях, колесницах, на носилках, на мулах, на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилю приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Очень интересно, он показывает здесь нечистое, а потом чистое. И дальше говорит, и из них будут брать также в священники и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение, говорит Господь. Вы слышите, он уже заговорил о будущем. Там есть еще один текст, но я не хочу его сейчас затрагивать, потому что на него отдельное вообще, у меня уже есть темы на эту, скажем, есть ответ на эту тему, но там речь идет об отступивших, которые якобы не умирают. Не будем сейчас сюда это добавлять, потому как на него нужно отдельное время. А мы сегодня с вами говорим о Слове Господнем. Оно не вернется к Богу тщетным. Не может быть такого, что Бог сказал «накажу» и не накажет. Только если человек покается. Или сказал «спасу» и не спас. Забыл, передумал. Понимаете, и так далее. Нет. Господь говорит, на кого я смотрю? На бедных, на нуждающихся, на того, кто трепещет перед моим словом. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть Библия, и вы ее читаете, читайте. Я не могу сказать, знаете, за Бога, я не хочу быть таким, как говорят, там, сладким певцом, да, в Израиле когда-то о Давиде говорили, что все, все хорошо, все спасутся, но я читаю Слово Божие, и тут написано, если кто благоговеет на того, Господь обращает свой взор, и это дорогого стоит. Более того, как мы уже читали выше, что Слово Божие, оно имеет огромную силу, поэтому если Бог сказал «помогу, избавлю», значит, поможет и избавит. Если сказал, что это не надо кушать, не кушайте это. Друзья, полно еды вокруг. Но самое главное, чтобы мы, вот как здесь дважды употребляется свинина, дважды употребляется трепещущий или благоговеющий перед словом моим. И будут люди, которые их будут ненавидеть. Как здесь написано, ваши братья, ненавидящие вас за имя мое, говоря, пусть явит себя в славе Господь. И я знаю, сегодня и мне иногда перепадает, там в комментариях кто-то пишет, что вы там, вот то суббота кого-то раздражает, то еще что-то. Ну, дорогие мои, об этом написано. И нет ни одного текста в Библии, где было бы сказано, что суббота больше не нужна. Ну, нету такого, нету. И поэтому, когда ты начинаешь вот жить по Слову Божьему, да, где-то сначала непривычно, а потом тебе легко, легко, вот просто легко. Для того, кто не курит, легко ли ему не курить? Легко, я вот живу и не курю, и ничего страшного, и ничего не теряю. А для кого-то это тяжелейшая мука, поэтому молюсь за таковых. Чем можем, помогаем, чтобы человек освободился от этой зависимости и радовался. Вот поэтому, дорогие собратья, я обратил внимание на вот эти несколько таких текстов очень важных. Они драгоценные. И пусть в памяти у вас останется одна очень важная истина, что нет ничего важнее и значимее, чем Слово Божье. Читайте его. Не соглашайтесь со мной. Смело не соглашайтесь. Скажите, что ты такое говоришь? Какая там свинина нечистая? Я сам найду. Читайте, друзья. На все другие вопросы. Я вам не говорю, верьте на слово, я уже все проверил. Вы только вот, знаете, вот как тот рафинированный продукт. Только вот осталось в рот положить и проглотить. Все. Нет. Продолжайте исследовать, как говорил Христос. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они вам покажут, где я в Ветхом Завете, где я в жертве, где я в священнике, где я в прощающем и где я в великом грядущем Господе. Поэтому велик наш Господь и велико Его Слово. Пусть это Слово будет нам в благословение. Я очень хочу, чтобы каждый из вас ощутил вот эту силу Божьего Слова, потому что здесь люди говорят, где Его слава, где эти чудеса? Бог говорит, много чудес. Вы откройте Божье Слово, вы столько чудес увидите. И когда вы искренне помолитесь Господу, столько же чудес произойдет и в вашей жизни. Даже не сомневайтесь, ибо велик Господь у этого Слова. Один и тот же автор. Да благословит Он нас и поддержит. Аминь. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, писанное, напечатанное, переданное и то, которое мы сегодня имеем возможность читать. Благослови каждого, кто возьмет в руки Слово Твое и будет его читать. Коснись его сердца, открой их разум для того, чтобы они понимали это Слово и повиновались этому Слову, и чтобы было больше людей, которые благоговеют перед Словом Твоим. Ты великий Бог, Ты чудный Бог, и мы просим, Господи, яви Твою силу и помоги нам об этой великой Божьей силе рассказывать другим людям, которые, может быть, не верят, не знают, сомневаются или не знакомы с этим. Да будет имя Твое благословенно, нашего великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого.

0: 31, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет группа «Фарбы».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Знаете ли вы, что на острове Новая Гвинея произрастает растение путянг, листья которого тверды, как сталь, и очень остры? Местные папуасы листьями путянга бреются, а поскольку эта трава растет здесь в изобилии, проблемы с лезвиями у местных мужчин отсутствуют. А другое растение, гивея, еще в древние времена помогало индейцам Южной Америки не чувствовать неудобств из-за отсутствия обувных магазинов. Индейцы обмакивали ноги в свежий сок этого растения. Застывая, он превращался в отличные непромокаемые галоши. Свойства растений не перестают удивлять ученых и в наши дни. Так, американский химик Кальвин обратил внимание на то, что из некоторых растений можно добывать бионефть, аналог самого востребованного на сегодняшний момент топлива. Это все

лишь несколько примеров того, как удивителен и разнообразен мир растений. И это относится не только к редким представителям флоры из экзотических стран. Я уверена, что даже в нашем собственном холодильнике могут оказаться плоды, которые обладают удивительными и еще не до конца изученными полезными для человека свойствами.

0: Если верить английской поговорке, этот фрукт – первый враг врача. Поскольку с давних пор в Англии говорят, одно яблоко в день гонит врача со двора. А вот крупнейшие советские доктора сделали яблоко помощником в своей работе. В рацион заболевшего они советовали включать в качестве лечебной меры яблоки, яблочный компот и яблочный чай. Сказка о молодильных яблочках была придумана не зря. Яблоки уникальны по своим лечебным свойствам продукт. Их отличает практически полное отсутствие противопоказаний. Аппетитные фрукты оказывают общеукрепляющие действия и даже способны повысить устойчивость организма к действию радиации. Плоды яблони интересны прежде всего содержанием пектина, своего рода метлы для организма. Пектин впитывает вредные продукты обмена, тяжелые металлы и даже радионуклиды, и мягко выводит их из организма. Благодаря способности чистить кишечник, не перегружая пищеварительную систему, яблоки полезны в послеоперационный период. Особенно много пользы могут принести печеные яблоки, уже не говоря о том, что это очень вкусный десерт. Для интенсивного очищения организма полезно раз в неделю устраивать разгрузочные дни на яблоках. Яблок можно есть столько, сколько захочется, сырыми и запеченными. Бонусом от такой чистки станет потеря до килограмма лишнего веса. Ведь яблоки низкокалорийны, всего около 70 килокалорий на 100 грамм. Кроме того, эти плоды – лидеры по содержанию тартроновой кислоты, которая сдерживает превращение глюкозы в жир, тем самым препятствуя набору лишнего веса. Яблоки, точнее фитонциды яблок, ведут непримиримую борьбу с вирусами. Им подвластны возбудители дизентерии, стафилококк и некоторые вирусы гриппа. Поэтому в сезон простуд сделайте себе подарок. Каждый день съедайте по одному-два яблочка. Органические кислоты яблок – яблочное, лимонное, винное – уменьшают брожение в кишечнике. А нормальное состояние микрофлоры – это надежная иммунная защита и привлекательный внешний вид. Известно, что употребление яблок повышает низкий гемоглобин. Это связано с тем, что в них много железа. Если вы покупаете яблоки с этой целью, выбирайте те, которые темнеют на срезе. Именно железо, вступая в реакцию с кислородом, окрашивает срез фрукта. Магазинные яблоки зачастую не темнеют. Это значит, что железа в них очень мало. Нормальный уровень гемоглобина особенно важен для женщин в период ожидания малыша. Эти привычные для нас фрукты – уникальные помощники сердечно-сосудистой системы. Съедая пару яблок в день, можно снизить кровяное давление и поддерживать его уровень в норме. При ишемической болезни сердца полезен чай из яблочной кожуры. В яблоках полезны даже семечки. В них содержится много йода. Но не забывайте, что не стоит съедать больше 4-5 семечек за раз, поскольку в них содержится синильная кислота. Яблоки вполне могут претендовать на звание универсального продукта. Из них готовят десерты и в качестве подкисляющей приправы добавляют в прочие блюда. С ними вообще легко фантазировать. Мое любимое блюдо – яблоки. А ваше?
1: В 1999 году итальянский футбольный клуб «Флорентино» продавал в своих фирменных магазинах банки с воздухом. В коллекцию входили дух трибун, эссенция победы и даже атмосфера раздевалки. По счастью, для большинства людей воздух – совершенно бесплатное удовольствие. И не только удовольствие. Воздух – это то, чем мы пользуемся постоянно, а задумываемся о нем крайне редко. И совершенно напрасно, ведь воздух – не только жизненно необходимое для нас вещество, но и наше невидимое лекарство. О том, как позволить воздуху оздоравливать наш организм, расскажет врач санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

0: Воздух – это то, что мы не видим, да? То, что мы не видим. Но без него мы не можем жить. В то время как, например, без пищи мы можем прожить даже несколько недель. Без воды мы можем прожить несколько дней, а без воздуха очень мало. Зачем нам нужен кислород? Дело в том, что без кислорода в нашем организме не идут никакие процессы. Для того, чтобы мы жили, нам нужна энергия, и мы из пищи ее получаем. Да? То есть у нас на столе большое разнообразие, чтобы одни питательные вещества были, другие, третьи. Но если вот эти самые лучшие продукты мы возьмем, но при этом не будет кислорода достаточного количества, то не будет реакции, химической реакции не будет, в результате которой мы получаем энергию. Давайте мы теперь с вами поговорим о том, что бывает при недостатке кислорода. Головная боль, головокружение, усталость, одышка, снижение способности ясно мыслить и нарушение координации движений. Это симптомы кислородной недостаточности. Почему же мы испытываем недостаток кислорода в наших с вами условиях? Итак, во-первых, это уменьшение количества кислорода снаружи, извне, то есть в том воздухе, в котором мы дышим. Что может быть причиной этого? Ну, во-первых, если мы не проветриваем помещение, да? Не проветриваем помещение. Вот если мы с вами будем сидеть целый день, слушать лекции и не проветривать при этом, то очень быстро мы начнем спать на лекциях, зевать, внимание отключается, да? Поэтому обязательно нам нужно проветривать. Это в любом помещении, в котором бы мы не были. Дальше. Отсутствие зеленых растений. Растениям для жизни тоже нужен кислород. Но у них есть очень интересный эффект, что этот кислород, они, как бы знаете, на самообеспечении живут. Этот кислород они могут сами вырабатывать, сами в себе. И поэтому днем на солнце, кстати, оно им тоже нужно для жизни, растения вырабатывают кислород. А ночью, когда нету солнца, то наоборот, они уже тогда берут кислород из воздуха, прям как мы, дышат. То есть, если нету вокруг нас зеленых растений, то проблема получается. Проблема, потому что не хватает кислорода. Его могло бы быть больше, а так вот эта вот возможность обновить воздух, она отсутствует. И, наконец, наличие в воздухе угарного газа. Угарный газ – это одно из веществ, которое является конкурентом для кислорода. У нас есть такое вещество, я думаю, что вы знаете, называется гемоглобин. Именно гемоглобин, он присоединяет кислород. А вот этот самый угарный газ – это вещество, которое в воздухе есть, не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, вообще его не слышно, не видно. Такой партизан. Но он обладает способностью вместо кислорода присоединяться к гемоглобину. Вместо кислорода. Он присоединился, а кислорода куда деваться? Все, мест нет, все вакансии заняты. И поэтому человек, который дышит таким воздухом, он всегда испытывает недостаток кислорода. Когда есть избыток угарного газа? Если в воздухе есть табачный дым, потому что в нем есть угарный газ и достаточно много. Если мы дышим выхлопными газами, и если есть продукты неполного сгорания природного газа, например, окологазовые плиты. Поэтому на эти вещи нам надо внимание обращать. Если мы, например, живем в городе, то в большом городе, то мы неизбежно дышим выхлопными газами. То нам надо, посмотреть по-другому на этот вопрос, да, что мы можем сделать. Может быть, по другой улице можно выбрать свой маршрут, чтобы пройти, для того, чтобы не дышать таким количеством угарного газа. Если у вас есть газовая плита в доме, что можно сделать? Можно вытяжку сделать. Если нет вытяжки, проветривать, по крайней мере, да, чтобы вот этот газ не накапливал, чтобы мы им не дышали. Мне кажется, домохозяйкам знаком каждый этот эффект, что если поставить несколько часов около плиты газовой, то потом такая голова тяжелая, да, как чугунная такая вот. Это отравление угарным газом фактически, такое небольшое. Есть еще такие вещи, которые препятствуют нормальному дыханию. В частности, это плохая циркуляция крови. То есть мы не можем нормально дышать при этом. И кровь не переносит кислород. Даже если мы его вдохнули, то его еще надо донести до клеток. Тесная одежда. Если такое вот сжимание происходит организма, то кровь не будет циркулировать. как положено. Если у человека не хватает физической активности, мало двигается, опять же, кровь не будет циркулировать, как положено. И кислород мы его вдохнули, но он не дойдет до места назначения. И еще один момент, который тоже присутствует, это тип дыхания. Это тип дыхания. Дыхание может быть грудным, а может быть брюшным. У нас есть грудная полость, там, где есть легкие и сердце. И есть брюшная полость, там, где, ну так скажем, все остальное. Органы пищеварения и другие. И между ними есть диафрагма, это мышца такая, которая туда-сюда, вот она вот как бы может опускаться и подниматься. Когда она опускается, на ней сидят легкие, можно так сказать. Когда она опускается, то объем легких какой становится? Больше, да. Вот это называется дыхание животом. То есть, когда диафрагма опускается, объем легких больше. Вот этот объем при брюшном дыхании, он будет больше, чем если просто грудные мышцы участвуют. То есть, когда легкие расширяются там вверх и в стороны, при брюшном дыхании они еще вниз расширяются. То есть, это такое полноценное глубокое дыхание получается. Желательно, чтобы мы вообще все время так дышали, потому что это полноценное дыхание. Если мы недополучаем, неправильно дышим, то мы недополучаем кислород. Теперь перечислим еще раз, что мы можем сделать для того, чтобы избежать кислородной недостаточности. Проветривать помещение. Желательно, чтобы помещения у нас проветривались всегда, но это идеально. Если мы не можем этого себе позволить, например, холодно на улице, то хотя бы несколько раз в день, чтобы помещение проветривалось. Да? И перед сном обязательно, потому что иначе за ночь там у нас кислородная недостаточность получится. И мы проснемся не выспавшимися, уставшими, может быть, даже кошмарные сновидения будут присутствовать, потому что не хватает кислорода. Следующее – это избегать загазованных мест, не курить. И имеется в виду избегать и пассивного курения, то есть когда рядом с нами курят, избегать этого, уходить от этих ситуаций. Иметь в доме зеленые растения. Помните, что их должно быть умеренное количество. Если у вас, например, все окно заставлено зелеными растениями, это тоже не очень хорошо, потому что ночью эти растения будут вашими конкурентами. Носить свободную одежду. Такую, которая не препятствует нормальному дыханию. Работать над правильной осанкой. Следующее – это научиться облегчать эмоциональное напряжение. И, наконец, учиться брюшному дыханию, чтобы мы могли дышать нормально. Мне хотелось бы завершить вот такими вот словами из Библии. «Все дышащее дохвалит Господа». Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы вы умели пользоваться воздухом правильно, чтобы вы имели эту жизнь, которую дает воздух. Обычная вещь. Вроде бы мы живем, но дышим, но мы можем, опять же, не обращая внимания на этот принцип, мы можем недополучать очень многую пользу.
1: Некоторые люди считают, что Земля и человек на ней появились в результате удачного стечения обстоятельств. Другие уверены, что и то, и другое слишком сложно устроено, чтобы быть продуктом слепого случая. Библия утверждает, что Земля – это не просто пылинка, блуждающая во Вселенной, а сложная конструкция, разработанная Творцом специально для жизни человека. Впрочем, и некоторые факты тоже заставляют думать, что это именно так. К примеру, Земля защищена неизвестными законами от падения крупных метеоритов, которые сделали бы невозможное обитание на ней. Тогда как, к примеру, Луна вся испещрена кратерами. Или возьмем воду – уникальное вещество, которое нашли пока только на нашей планете. Только с ее помощью в теле человека могут происходить химические реакции, благодаря которым мы продолжаем жить. Или, к примеру, тот же воздух. Его состав именно такой, какой нужен для существования жизни. В природе продуман каждый элемент. Даже вещества, которые окрашивают фрукты и овощи в разные цвета, необходимы не только для эстетики, но и для нашего здоровья. Когда человек пытается вмешаться в эту сложную, продуманную систему, к сожалению, это приносит много проблем. Поэтому один из законов здоровья – постараться быть как можно ближе к природе.

0: Британское агентство по стандартизации продуктов питания провело исследование о влиянии синтетических красителей на здоровье детей. В исследовании приняли участие 300 детей. Дети получали разные виды напитков и десертов с разными видами красителей. В ходе исследования было установлено, что дети, употреблявшие продукты с синтетическими красителями, отличались от своих сверстников нервным и неконтролируемым поведением. Также у них начались проблемы с концентрацией внимания, что приводило к снижению успеваемости. Таковы были результаты трехнедельного избыточного употребления пищевых красителей. Что же такое пищевые красители и как их опознать? На этикетках они обозначены кодом от Е100 до Е199. То есть числовой код красителей всегда начинается на единицу. В случае, когда используется много таких добавок, например, в разноцветном дрожже, недобросовестный изготовитель может скромно, не вдаваясь в подробности, написать только одно слово – «красители». Такие краткие записи должны вас насторожить. Потому что это может означать, что производителю есть что скрывать. Красители обильно присутствуют в газировке, ярких леденцах, мороженом, кондитерских изделиях и даже на кожуре цитрусовых. Наличие красителей выдает ярко-розовый цвет копченой или вареной колбасы, так как нормальный цвет мяса после варки серый, а после копчения серо-бурый. Если вам понравился на вид солнечного цвета сыр или желтоватое сливочное масло, внимательно изучите этикетку. Есть большая вероятность, что приятный цвет молочным продуктам придает небольшое количество сливок, а желтый краситель. Опасайтесь ярко-оранжевых, фиолетовых, синих цветов в продуктах питания. Такая краска – это веская причина их не покупать. Натуральные красители имеют неброские пастельные тона. Например, серовато-желтый, спокойно розовый, серо-песочный. Тревогу вызывают следующие вещества. Краситель тартразин Е102 запрещен в Евросоюзе. Применяется в кондитерских изделиях, дрожже, мороженом, макаронам, пюре, джемах. Может вызывать аллергические реакции. Краситель Е110 опасен для восприимчивых людей. Может вызвать астму или кожные реакции. В Евросоюзе запрещен. Им подкрашивают мороженое, рыбопродукты, креветки, молочные коктейли, сыры. Краситель Азорубин Е122 имеет красный цвет. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, коричневых соусах, красных напитках. Вызывает сыпь и аллергии. Он запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Потребительские организации Австралии включили его в группу пищевых аллергенов, опасных для астматиков. Е124 – кошениловый красный. Можно обнаружить в салатных заправках, десертных напитках, кексах, бисквитах, творожных изделиях, салями. По некоторым данным, при регулярном воздействии может вызвать рак. Также он провоцирует приступы астмы. Запрещен во многих странах. Опасными являются золотые и серебряные съедобные украшения на тортах. Они могут содержать красители Е173 и Е174, запрещенные в ряде стран из-за присутствия алюминия. Прием внутрь таких веществ может привести к обострению заболеваний почек и легких. Есть доказательства связи их употребления с болезнью Альцгеймера. Как же мы можем защитить себя и своих близких? Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащих серебристые украшения. Особенно внимательно подходите к рациону детей. Вредное влияние химических веществ на которых будет особенно сильным. Будьте внимательны и здоровы.
1: В наших магазинах происходит все больше чудес. Булочки не черствеют, йогурт не скисает даже без холодильника. Продукты имеют вкус и запах того, чего вообще нет в их составе. Всем уже известно, что от химических добавок ничего хорошего ждать не приходится. Но и обойтись без них не получается. Ведь покупать готовые блюда – это очень удобно. И все-таки я уверена, что время, потраченное на приготовление домашней еды, окупится сторицей. А наша следующая рубрика поможет найти такие рецепты здоровых блюд, которые не заставят вас провести на кухне слишком много времени.
2: Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо из яблок и из пресного теста. Называется самсы с яблоком. Для этого нам понадобится тесто, и мы его будем готовить следующим образом. Для этого нам нужно 2 стакана муки, немного соли. Также нам нужно понадобится водичка и масло. Масло нам нужно будет 1/4 стакана. Перемешать нужно так, чтобы мука получилась с маслом однородной массой, то есть как порошочек. Затем мы уже добавляем водичку так, чтобы можно было замесить тесто. Когда мы его хорошо вымесили, оно должно получиться вот таким вот, мягким и эластичным. Также нам нужно его поделить на несколько частей. А затем нам нужно будет приготовить начинку. Начинка готовится следующим образом. Нам нужно одно яблоко целое смешать с несколькими ложечками крахмала, несколько ложечек изюма, кокосовая стружка, также 2 столовых ложки идет и несколько ложечек ванильного сахара. Все это мы перемешиваем. Итак, тесто раскатали тоненько. Не обязательно, чтобы получился кружочек, потому что мы будем его сворачивать. Затем мы берем начинку и кладем начинку в центр теста. Начинку, когда положили в центр, мы берем со всех краешек, собираем в центр, зажимаем вот так вот и легонечко прижимаем. Размеры могут быть разные, можно поменьше, можно побольше. Такие они у нас получаются. Выпекать нужно при температуре 160 градусов. На небольшом противне и смазывать его маслом.

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы с вами живем в удивительном мире, где каждый элемент имеет свой смысл и назначение. Человек тоже тесно вплетен в полотно природных взаимосвязей. И хотя он стоит выше всего существующего на Земле, но его организм подчиняется тем же самым законам. Человек сотворен, чтобы жить в гармонии со всем, что его окружает. И только так он может быть не только здоров, но и счастлив.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Всегда радуйтесь!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии.
4: И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова.
5: Мы знакомимся с библейскими героями, и это помогает нам решать очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию, и мы понимаем то, что в ней сказано.
1: В этой программе тема книги Иова, структура книги Иова, испытания Иова, духовные вопросы книги Иова.
5: Иов, Исаия и Иона – это личности, с каждым из которых связана своя драматическая история. О них нам рассказывают библейские книги, носящие их имена. Кстати, если книга носит имя библейского героя, это не значит, что он ее написал. В одном из современных русских переводов «Избранные книги Ветхого Завета», которые изданы были игуменом Иннокентием Павловым, я видел название «Книга об Иове» или «Об Иове». Вы наверняка слышали, о нем говорят как о многострадальце, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. И главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести? Кто за все это в ответе и будет ли этому конец? Задает эти вопросы сам Иов. Вот, например, его слова, обращенные к Богу.
1: «Ты сказал, кто это безрассудно омрачает мой промысел? Говорил я так потому, что не разумел деяний твоих чудных, непостижимых для меня. О них не ведал. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
5: Это глава 42, где поиск заканчивается. Книгу Иова можно по праву считать уникальной. На ее страницах едва ли не впервые действительно звучала тема о незаслуженном или невинном страдании человека. И несмотря на то, что такие сюжеты встречаются в месопотамских и египетских источниках эпохи Ветхого Завета, книга Иова возвышается как пирамида в истории литературы, без предшественника, без соперника. Книга начинается с пролога, главы 1 и 2, в котором говорится о праведном, богобоязненном человеке. «Жил некогда человек в земле Уц. Звали его Иов. Был он непорочен, честен. Пред Богом он благоговел и избегал зла. Но в один из дней на него одна за другой обрушились беды. Сначала Иов лишается всего нажитого добра. Потом он пережил ужасную смерть 10 детей, которые погибли под развалинами рухнувшего дома. А затем поражен он был лютыми язвами, с ног до головы. И при этом он сокрушен язвительными, жестокими словами собственной жены, посоветовавшей ему похулить Создателя. Ты все еще тверд в непорочности своей. Уж лучше прокляни Бога и умри. О случившемся несчастье Иову прослышали трое его друзей – Элифаз, Бильдад и Цафар, которые пришли к нему поддержать его и утешить страдальца. 7 дней, 7 ночей, подчеркивает рассказчик, сидели они рядом, пытаясь ответить на главный мучивший его вопрос. Почему? За какую провинность он страдает? У каждого из них свой взгляд, своя точка зрения, которую каждый из них пытается отстоять и доказать. И порой язвительные укоры всезнающих друзей больно ранят чуткого Иова. Он ошеломлен близорукостью жалких утешителей, как он их называет, дерзостью их неслыханных обвинений. Большая часть книги с главы 3 по 31 состоит из ярких речей и живых диалогов друзей Иова.
1: Главная тема книги – незаслуженное страдание праведника. Почему Бог допускает, чтобы страдал невиновный человек? Друзья Иова убеждены, что страдания посылаются Богом, как наказание за грехи.
5: Но их объяснение упускает из виду один из наиболее трагических вопросов. Почему праведные страдают, при этом нечестивцы процветают, если Бог справедлив? Иов отказывается принять их мертвящие душу, формально правильные, но неуместные ответы. Они идут вразрез с его жизнью, его собственным духовным опытом. Он обращается за ответом к самому Богу и открыто выражает ему протест.
1: «Нет, не буду я сдерживать свой язык. Поведаю о том, как дух мой страдает. Выскажу огорчение души моей. Разве море я или чудище морское, что ты стражу ко мне приставил? Лишь подумаю, постель моя принесет утешение сном, ложе облегчит страдания, когда забудусь. Как ты и во сне насылаешь ужас, видениями на меня страх наводишь. Предпочел бы я, чтобы удушили меня. Лучше смерть, чем жизнь в таком теле. Опротивила она мне. Но живу я не вечно. Отступись от меня, ведь дни мои словно выдох».
5: Ему кажется, что он отвергнут Богом. Бог лишил его милости и стал его неумолимым врагом. «Зачем ты скрываешь свое лицо? Меня врагом своим считаешь?» Вот это ощущение богооставленности для Иова мучительнее всех понесенных им утрат и физической боли. Зачем жизнь тому, чей путь потерян, кому Бог поставил преграду? Ответ Бога Иову из бури неожидан, парадоксален и не содержит ожидаемого Иовом объяснения причин своих страданий. Это скорее вызов Иову. В вопросах Бога к Иову о его способности постичь тайны мироздания содержится намек на том, что знание человека ограничено. У рационального познания есть пределы. В книге Иова ставится не богословская, не философская задача, скорее духовная, религиозная. Явление Бога Иова – это прежде всего действие благодати Божьей. Бог заверяет и свидетельствует, что в нынешних страданиях он не отвергнут, Бог его не оставил. Из пролога нам становится известно, что у Бога есть противник, враг, который ставит под вопрос бескорыстность и непорочность Иова. Бог позволил сатане подвергнуть Иова испытанию.
1: «Однажды вновь собрались сыны Божии, чтобы предстать пред Господом. Вместе с ними пришел и противник, чтобы также пред Господом предстать. И сказал Господь противнику: „Ты приметил слугу моего Иова? Нет больше на земле такого человека. Непорочен он и честен. Предо мной благоговеет и избегает зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, хотя ты убеждал меня разорить его беспричинно“. И возразил противник Господу: „Каждый шкуру свою спасает. Все, что не есть у него, отдаст человек за свою жизнь. Но лишь протяни свою руку, коснись костей его и плоти его, и тогда он открыто проклянет тебя“. И сказал Господь противнику: „Вот он весь в твоей власти, только жизнь ему сохрани“».
5: Но об этом диалоге Иов не знает, от него сокрыто то, что мы, читатели, узнаем с первых страниц. В Вышнем мире происходит великий спор между Богом и сатаной. Спор, который и объясняет случившуюся трагедию. В книге Иова поставлены важнейшие духовные вопросы о справедливости Божьей, о его верности обетованиям. Может ли человек бескорыстно доверять Богу, служить ему? Сам автор в этой книге открывается как великий художник слова, поэт-мыслитель. Он избирает диалог как форму разрешения глубочайшей проблемы. И вот это новый тип художественного мышления, который тысячелетия спустя назовут полифоническим мышлением по отношению к творчеству Достоевского. Скажет об этом Михаил Бахтин. Позволив всем участникам спора изложить свои точки зрения, автор древнего текста отдает предпочтение честно вопрошавшему к Богу Иову, а не знатокам-ортодоксам, которые выражают немало ценных и бесспорных идей, но им не по силам понять, что же случилось с Иовом и что он переживает в глубине души. Они догматики, представления догматичные, односторонние. Их идеи, они настолько любят свои идеи, что, находясь рядом с человеком, который гниет заживо, они внутренне к нему безразличны.
1: Книга Иова отвергает примитивные и поспешные попытки решить проблему незаслуженных страданий, истинные причины которых нередко остаются тайной. Глубочайший духовный опыт Иова – это опыт духовного роста и мужания. Страдания не всегда, но очень часто приближают человека к Богу. И многие, проходя огненные испытания, возрастают в вере. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютую, от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел, вне селения. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фимонитянин, Велдат савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико».
5: Самое ценное в опыте Иова то, что, страдая, он не отрекается от Бога. Это великий пример для нас. Это духовный подвиг. Он направляет к Богу все свои вопросы и горечь отчаяния. Вот его слова, которые говорит он, исповедуясь перед Богом.
1: «Твои руки сотворили меня. Ты даровал мне жизнь и любовь свою. И твоим попечением дышу я. Знаю, ты можешь все. Для тебя нет неисполнимых замыслов. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
5: Близость Бога, присутствие Божье, изверение в том, что он принят и оправдан Богом, для Иова дороже и целительнее того ответа, который он надеялся получить. Завершается книга эпилогом, в котором звучат бодрые слова о том, что при жизни праведника для него есть достойное воздаяние. Все потерянное возвращено Иову. Но гораздо важнее для нас тот опыт, который Иов пережил, оставшись верным Богу, и тем прославил его. Слуга Божий Иов говорит о нем правду. И книга Иова перекликается с пророчеством Исаии о страдающем слуге Божьем и предвосхищает весть Евангелия об искупительной жертве Иисуса Христа.
4: Первая встреча с Библией случилась тогда, это назывался город Ленинград. Я стала аспиранткой Ленинградского государственного педагогического университета, тогда института имени Герцена. Начинающая аспирантка, получила я определенные задания по литературе, в том числе и о том, что познакомиться с Библией. Дело в том, что в моей семье не было Библии, и мои мама с папой не были воцерковленными людьми, хотя в душе у мамы это всегда было, вот и до самых ее последних дней. Я начала читать Библию на самом верху Казанского собора. Тогда это был музей истории религии и атеизма. И там я взяла Библию, начала читать, и я вам хочу сказать, что, прочитав 6-7 страниц, я закрывала. Я понимала, что я не готова воспринимать. Для меня была совершенно неожиданная по форме, по содержанию, толкование. И это случалось, наверное, раз 4-5. То есть я начинала читать и закрывала, кто от кого произошел. Я закрывала. И потом пришла и рассказала руководителю кафедры, тогда это был замечательный, светлая ему память, замечательный человек, ученый, Николай Семенович Гордиенко. И я с ним посоветовалась просто и сказала: ну не идет не принимает душа. И он мне сказал, говорит, а как вы читаете? Я говорю, ну как, сначала? Как книги читают сначала? Он говорит, нет. Вы постарайтесь сделать иначе. И он мне посоветовал начать с книги Иова. И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова. Это вот, как я понимаю, такой мостик между Ветхим и Новым Заветом. По своему содержанию считаю очень сильной книгой, поскольку как раз вопрос «За что?». За что? Виноват ли человек, не виноват ли? Вот этот, ну, удивительнейший, я говорю даже мурашки, вот этот удивительнейший, конечно, момент и ответ. Я читала, как вы понимаете, потом книгу «Экклезиаста», книгу «Складень мудрости» и «Бытие», и «Второзаконие». В общем, это вот потом пошло, как оно должно быть.
6: Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил дни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал: «Неведомо откуда толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек, но слышит. Спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которой дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Духовное наследие.
1: Что за книга это Святое Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку? И сколько тайн, разрешенных и откровенных? Люблю книгу сию, гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа слова сего и всякого прекрасного восприятия. Фёдор Михайлович Достоевский. 19 век нередко называют веком расцвета русской классической литературы. Но кроме того, этот век замечателен тем, что именно тогда многие русские люди обратились к Библии. Русский народ сравнительно недавно получил Библию на общепотребительном русском языке. Это произошло примерно во второй половине XIX века, около 120 лет назад. Впервые на русский язык Библия была переведена еще за 100 лет до того, как Киевская Русь приняла христианство. И сделали это два монаха и миссионера, известные всем Кирилл и Мефодий. Для этих целей им даже пришлось разработать азбуку, которую позднее назвали именем одного из них – кириллицей.

0: их послание. Через 17 лет вышла в свет полная Библия на церковно-славянском языке. Этот текст, переведенный еще Кириллом и Мефодием, долго оставался в употреблении на Руси, и он становился все дальше и дальше от того языка, которым пользовался народ, и поэтому Библия стала практически непонятна людям. Важность перевода Библии была всецело оценена Петром Великим, и он поручил это дело немецкому пастору Эрнесту Глюку. История сложилась так, что Эрнесту пришлось сделать этот перевод дважды. Первый перевод, сделанный пастором Эрнестом Глюком, погиб при осаде города, в котором тогда жил пастор. По приказу Петра I его перевозят в Москву, где приказывают вновь начать перевод Нового Завета. Эрнест Глюк закончил и этот труд, и в 1705 году он умер. После его смерти сделанный им перевод не был найден. Историки предполагают, что противники распространения Библии на понятном народу языке украли и уничтожили его. И в следующий раз на государственном уровне к вопросу перевода Библии возвращаются лишь в начале XIX века. И этот период в истории русской Библии связан с деятельностью Российского библейского общества. Российское библейское общество было основано в 1813 году. В его комитет вошли протестантские пасторы, римско-католический митрополит и представители высшего духовенства Православной Церкви. Александр I возвращается в Россию после окончания победоносных войн против Наполеона и приказывает президенту Российского библейского общества князю Голицыну принять все меры для перевода русской Библии. Нужно отметить, что Русское библейское общество поставило своей целью распространение Библии среди народов России. Также было решено продавать их по очень низкой цене, а неимущим раздавать бесплатно.
1: Духовное наследие.
0: Итак, наконец, в России приступили к переводу Библии. Этот перевод осуществлялся Петербургской духовной академией, а ответственным за издание книг Священного Писания на русском языке стало Российское библейское общество. В общество непрерывно поступали пожертвования. Жертвовал император, князья, генералы и простые миряне. Православная церковь постоянно собирала эти пожертвования. Генералы хотели распространять Библию среди солдат. Кроме того, было решено выпустить Библию для слепых. И, наконец, в 1818 году первое издание Нового Завета, в которое вошли только четыре Евангелия, параллельно на славянском и русском языках, вышло в свет. А через 4 года увидел свет и весь Новый Завет на русском языке. Это событие было встречено с большим энтузиазмом, как духовенством, так и мирянами. Но, к сожалению, в связи с сложившейся в стране обстановкой, а также под влиянием некоторых представителей высших церковных властей, Российское библейское общество в 1826 году было закрыто указом другого императора, Николая I. Наступил мрачный период реакции. Был прекращен начавшийся перевод Ветхого Завета. Новый Завет на русском языке также запретили издавать, и постепенно это издание становится редкостью. Но нашлись в России такие люди, которые жили мечтой дать своему народу Библию на доступном языке. И они все это мрачное 30-летие продолжали делать этот перевод, пока, наконец, не наступило благоприятное время. В 1858 году император Александр II издает указ, позволяющий перевод и печатание книг Священного Писания на русском языке. Этот перевод должен был осуществляться под руководством Синода. Переводчики опирались в основном на древнееврейский текст и древнегреческий. Кроме этого, они, конечно, использовали и тот русский перевод, который был сделан ранее, во время мрачного 30-летия. Нужно сказать, что переводчики приложили немало усилий к тому, чтобы русский текст был как можно ближе по смыслу.

к оригиналу, но, кроме того, имел литературные достоинства. И, наконец, наступил 1876 год. Этот год нередко называют светлым годом в истории русской христианской церкви и в истории русской культуры. В 1876 году полная русская Библия вышла в свет. Текст ее иногда называют синодальным. Этим текстом с небольшими изменениями, уточнениями мы пользуемся до сих пор. Не правда ли, труден был путь этого перевода? Многие люди ждали его, мечтали о нем, но так и не дожили до того дня, когда он увидел свет. Мы с вами живем в другое время. Сейчас, можно сказать, Библия доступна всем. Ее можно купить или даже получить в подарок. Но пользуемся ли мы этим преимуществом? Хотим ли прикоснуться к тому, чем восхищались и зачитывались великие умы человечества? Может быть, тогда нам понятнее и ближе станут слова Фёдора Михайловича Достоевского. «Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная с ней человеку! Сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию!»

0: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, вот и настала последняя тема нашего семинара «Божий народ, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И мы с вами прошли практически эти три исторических этапа. Мы говорили о Завете, мы говорили о патриархах, евреях, мы говорили об древних израилитах, о том, что древние израилиты состояли, сам древний Израиль образовался из потомков Якова и из множества народов, которые присоединились к ним, уверовав во спасение через Агнца Божье. Мы говорили о законах, которые Господь дал и повелел Израилю, что они были не какими-то признаками какой-то культурной, религиозной идентичности. Они являлись тем образом жизни, который Бог хотел от всякого верующего, чтобы он им жил. Мы говорили с вами об Израиле сегодня, говоря о том, насколько важно для всякого верующего христианина идентифицировать себя с народом книги, народом, через который Бог открыл всему миру Библию. Мы говорили о пагубности теологии замещения, при которой некоторые христианские проповедники хотят, чтобы церковь была Израилем, но при этом не хотят, чтобы в этом Израиле были евреи. Мы говорили о пагубности этого и о том, что нельзя огульно подходить к и делать заявление о том, что весь Израиль распял Иисуса или весь Израиль не принял Иисуса. Мы говорили об Израиле завтра. Мы говорили, насколько оправдана идея, что нужно вновь восстанавливать Ветхозаветный храм, насколько имеет смысл сейчас рассматривать политические события арабо-израильского конфликта в свете пророчеств Исаии, Иеремии и Иезекииля. И настало время поговорить о последней загадке Израиля, о том, что произошло с 10 коленами, и есть ли какая-то надежда у этих людей, или, может быть, куда-то они исчезли, их невозможно найти. По крайней мере, об этом сегодня масса спекуляций. Но самые первые спекуляции, пожалуй, стоит отнести к середине XIX века, когда человек некий по имени Джозеф Смит заявил, что он имеет особое откровение от Бога. После этого было сказано, что он получил особую книгу, которую ему ангел Божий принес на золотых табличках, которые написаны якобы на языке, они этот язык называют реформированный египетский. Никто тогда больше с таким языком никогда не сталкивался, хотя звучит умно. Вот. Но, тем не менее, вот в этой книге, сейчас известной как «Книга Мормона», впервые прозвучала мысль, что коренные племена, проживающие в Северной Америке, есть никто иной, как 10 колен Израилева. Ну, оказывается, представители Церкви Святых Последних Дней, так называют себя эта группа верующих людей, они были не единственные. Спекуляций было много. Например, Ипполит Римский, я уже это имя упоминал, один из отцов церкви, анализирует книгу Откровения, 7 главу, и там есть список колен Израилевых. И вот в этом списке он не находит имя Дан. И он принимает интересное решение. Колена Данова там нет. Это значит, что из этого колена произойдет антихрист. Вот. Проблема заключается лишь в том, что, опять же, сначала, чтобы антихрист из колена Данова произошел, это колено нужно как-то идентифицировать. И тут возникает вопрос. Ну, еще совсем недавние разговоры. Масса статей в интернете. Афганистан. Нашли какую-то деревню. И там нашли какие-то интересные рисунки, напоминающие то ли Минору, то ли звезду Давида, то ли какую-то еще, я до конца не помню, какие там признаки, и еще какие-то интересные словечки в их диалекте. В общем, решили, что именно эти афганцы являются тоже как-то связаны с Израилем, и, наверное, это 12 колен, одни из них, 12, 10 колен. Ну, за Афганистан заговорили, еще не закончили говорить. Япония. И там нашли каких-то интересных японцев, которых такие интересные фольклорные песни, очень похожие слова там на иврит. О, куда забрались, оказывается, эти потерянные коленья Израилевы. В общем, конечно, что мне сказать? Масса христиан, моих хороших друзей, евангельских христиан, озабочена поиском этих колен Израилевых. Ну, я понимаю, почему. Мы с вами читали на прошлой лекции книгу пророка Иезекииля, что Иезекииль говорит: «Восставлю царство, и там не будет больше разделения этого царства». То есть не только Иуду нужно собрать в Израиль, еще надо эти 10 колен найти. Задачка непростая. Как мне один мой товарищ говорит: я не знаю, где они есть, но они есть. И когда надо, они обязательно найдутся. Когда надо. Ну что ж, давайте понемножку разберемся. Что это за колено Израилево? Итак, вот впервые у нас появляется список. Вот это сыновья Иакова. Вот у нас и Рувим, и Симеон, и Леви, и Иуда, и Иссахар, и Завулон, и Вениамин, и Дан, и Нефалим, и Гад, и Асир. Вот они все, кого мы не видим. Сколько их? Иосиф, конечно же. Вот. То есть вот они 12, да? Вот все сыновья. Но нечто происходит. И происходит следующее. Когда эти дети Якова все оказываются в Египте, Яков чувствует, испытывает особую радость и чувство родительской вины перед своим сыном Иосифом, и он делает следующую вещь. Он зовет двух сыновей Иосифа, Ефрема и Манасия, его внуки, и говорит: а теперь вы будете главами колен. То есть колено Израилевы, вот они в книге чисел перечислены. Посмотрите, Рувим, Симеон, Иуда, Иссахар, Завулон. Это все дети, правда? Ефрем, Манасия. Это внуки. Вениамин, Дан, Ашер, Гад, Нефалим. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Кого не хватает? Иосифа не хватает по понятным причинам. Тут два Иосифа. Кого не хватает? Левия не хватает. Здесь в книге чисел первая глава дальше рассказывается, почему левитов не считают. Потому что левиты не идут в армию израильскую. У них своя армия. Поэтому сколько колен здесь? Сколько? Считаем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Плюс Левий. Сколько? Как 13? Почему 13? 13. 13. То есть Яков сделал из своих 12 сыновей 13 колен. Сделав Иосифа родоначальником двух колен, приравняв двух своих внуков к детям. А почему говорят 12 колен? А давайте еще интересный аналог посмотрим. У нас 12, у нас, извините, апостолов сколько? 12. Вы уверены? А вот правильно. Иуда кончает жизнь самоубийством, правильно? На его место кто идет? Матфей, Деяния апостолов, первая глава. А потом кто еще становится? 13. Ой, для некоторых суеверных людей это может быть что-то страшное. Но посчитайте, 13. А почему, говорят, 12 апостолов, 12 колен Израилевых? Вот, почитайте первую главу, первый стих послания Яков. Яков 12 коленам Израилевым в растении. Почему 12? Расскажу вам немножко. Вы знаете, я ни в коей мере не пропагандирую нумерологию и каббалистику. Но в Библии есть два базовых числа. Число 3. Как вы думаете, что это? Отец, Сын, Дух Святой. Ибо 3 свидетельствуют на небе тоже. И число 4. А что такое 4? 4 ветра небесных. Что такое 4 ветра небесных? 4 стороны горизонта. Это число творения. Окей. Что такое 7? 3 плюс 4. Вот вам и число гармонии. А что такое 12? 3 умножить на 4. Это число завета. Понимаете? Поэтому завет всегда с Израилем. Бог с язычниками завет никогда не заключал. Старый завет с коленами, а Новый завет 12 евреев, ставшими апостолами Иисуса. Ну и мы уже говорили, Бог язычников не спасает. Бог спасает все народы, но не язычников. Язычество надо оставлять. В Бога веровать надо. Это мы видим. Поэтому нельзя быть язычником. Какой бы вы национальности ни были, нельзя быть язычниками. Бог заключает свой завет только с теми, кто его народ. А его народ исполняет первую заповедь. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. А за ней все остальные заповеди исполняет. Понимаете? Язычников у Бога нет. И быть не может. Поэтому число символическое, понимаете? 12 колен, а их 13. 12 апостолов, а их 13. А умножьте 12 на 12, сколько будет? 144. А про 144 тысячи слышали? А. Еще увидим, что это такое. Видите, как символы работают? То есть вот у нас 12 колен народ Ветхого Завета, и вот мы читаем о них. О том, как по жребию они делили землю. Естественно, землю не получили кто? Левиты. И вот у нас карта того царства израильского, вернее, еще до периода царств, вот таким вот образом выглядят у нас колено Израилевы, да? И мы видим большое колено Иудина, да? Кстати говоря, вы видите, здесь вот в пустыне небольшое очень колено Симеонова фактически внутри колена Иудиного. Вы, наверное, слышали о завете Якова, который говорил о всех своих сыновьях и о том, как перед смертью, это последние главы Бытия, о том, как он Рувима фактически лишил первенства. Видите, не очень большое колено вот здесь вот за Иорданом. Потом он за Симеона и Левия говорил о том, что я их рассею в Израиле. Правда, Симеон вот так и растворился в колене Иудином, а Левий, вы знаете, они получили почетную, серьезное служение, да? Они расселились все по каждому колену в левитских городах. Но я хочу увидеть, чтобы вы увидели, кто получил наибольшее количество земли. Вы видите, Иуда, о нем говорит Яков, как о колене, из которого произойдет примиритель, да, и что оно будет царствовать. И вот посмотрите два еще колена. Ефрем и Манассия, да, огромные колена. И вот уже в самом начале, вот тут Дан, да, даниты постепенно, им вот здесь не очень понравилось. Книга Судей говорит, они перешли туда, на север, к истокам реки Иордан. Но фактически вот это у нас, как выглядит земля 12 колен Израилевых. Но недолго продолжалось такое существование. Книга «Третье царство» описывает нам трагические события. Вот что происходит. Дело происходит после смерти Соломона, который, как мы знаем уже, сначала имел огромные благословения, ну а потом обзавелся всяческими женами, которые увели его в язычество. Это повлекло проклятие завета. И первое проклятие завета заключалось в том, что резко начался вот эти вот языческие все жены, они фактически всеми своими антуражем, их же было 900, это все надо было содержать, всеми этими идолопоклонствами они практически разграбили государство. И для того, чтобы содержать, а Бог уже не благословлял, экономика была не та, и нужно было поднимать налоги. В результате, после смерти Соломона, вот эти северные колена под руководством старейшин Ефрема и Манасси пришли к Иеровоаму и говорят: снизь нам налоговое бремя. Иеровоам так подумал, посоветовался, потом так посоветовался, сначала со стариками, потом с молодыми, и решил сделать браваду. И сказал: я вас еще буду скорпионами, как говорится, наказывать. Так вот, результат долго себя ждать не заставил. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал: какая нам часть в Давиде? То есть, кто это говорит? Это вот эти северные колена. Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сине Исеевом. По шатрам своим Израиль. И разошелся. Теперь знай, с свой дом Давид, и разошелся Израиль под шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. Вот вам этот разрыв, трагический разрыв, который происходит в 920 году до нашей эры. И образовываются два государства на месте царства Давида и Соломона. Это государство Израиль, которое в себя включает, если так по большому счету говорить, 9 колен, потому что Симеон, вы видели на карте, находится в пределах Иудиных. Вениамин-то маленькое колено. Вы видите, оно совсем маленькое, и это является частью Иуды. А вот здесь Вифиль, видите, город. Вот это граница, это южная граница нового царства. Почему это южная граница? Потому что вот здесь и в Дане, я уже вам говорил, что даниты перешли на север. Дан поэтому является самым северным пределом Израиля. Ставятся 2 золотых тельца. То есть начинается нарушение какой заповеди? Нет, второй. Первая заповедь была бы нарушена, если бы они сначала бы сделали культ Ваалу. А так они сказали, эти 2 тельца – это Бог, который вывел тебя из Египта. То есть что они сделали? Они изображение сделали. Понимаете? Они сделали изображение. И вот Вифиль – это южная граница царства Израиля, которая фактически без Иуды, без Симеона и без Вениамина – это 9 колен. А левиты, они как бы распределены равномерно по всем городам. И, естественно, что происходит? Мы видим, что происходит гражданская война, да? Посылает Роваам своего вельможу собирать налоги, и пришлось, они его забросали каменьями, да? И дальше сказано, отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Ну и, естественно, дальше сказано, когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. А за домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудиного и Вениаминового. То есть вот оно разделение. И вопрос остается, что значит «до сего дня»? До какого дня будут существовать 10 или 9 колен Израиля? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Нина.
1: Узнав, что у меня дочь наркоманка, я не знала, куда мне деваться. Вообще безвыходность была. Для меня это было крах, потому что я очень хотела счастья своим детям. Вот. И получилось так, что моя дочь бросила техникум. Это для меня было вообще, ну не знаю, превыше всего, потому что у меня на тот момент образования не было. Я считала, детям давала образование, как могла. Я знала, где она у меня находится. Но позвонив в ту квартиру, мне сказали, ее нет. Я пошла в милицию. Хотя милиции тоже не верила. Но на тот момент попался человек, сам милиционер, говорит, иди к милиции и говори. Вот всегда попадались люди, которым я верила, хотя не это самое. И милиционер, в общем-то, смысл в том, что я когда сидела в очереди к этому милиции, женщина за мной сидела, я сказала свою ситуацию, не знаю почему. И вот мне дали адрес к родственникам наркоманов. Сказали, идите, слушайте, потому что помогло нам. Я теряюсь, я не помню, как это теперь было, но я побежала почти сразу, неделя не прошла. Мне не понравилось, потому что люди улыбались. У меня была проблема, а они улыбались, какие-то веселые были. И мне тоже не понравилось, когда я стала говорить о своей дочери. Я уже хотела было не ходить, но на тот момент очень хотела помочь своей дочери. И у меня была книжка «Ежедневник». Я прочла ее и вернулась в группу. И не жалею. И что я услышала? Что нужно мне помочь сначала самой себе. Хотя на тот момент я все проблемы не видела. Я же все старалась делать хорошо. Я считаю, как у нас говорят, что белое пушистое, все делаю правильно. Я теперь понимаю, что это меня Бог привез, потому что однозначно. На тот момент моей дочери не было дома. Я бы бросила эту группу. Мне нужно было дочь вернуть домой. Я ходила, чтобы что-то узнать. Это самое. И пока я ходила, я поняла, что проблема-то есть у меня. Но когда мне сказали, что вот ходить надо не для дочери, а для себя, я-то подумала. Мои мысли никто не читает. Оказывается, мои мысли – самая главная вещь. И постепенно я стала понимать, что проблемы во мне. Я много чего не знала, много чего не умела. И я не могу помочь, потому что сама много не могу детям дать. Я многого не знала, как детей любить, как ухаживать. Я только могла дать им материальную заботу. То, что я вот научила меня моя мама. А я никогда не давала детям одобрения, слова любви, поддержки. Это было не главным для меня, а по жизни, по сути, оказалось самым главным. Оказывается, Бог есть, я поняла это в программе. Он заботится и обо мне, об моих детях, и о всех людях. Но только я не давала ему помощи, потому что я все брала на себя. Это сверхответственность, гиперответственность, я все могу. И в результате я зашла в тупик со своей жизнью, с жизнью своей семьи. А вот эти программы созависимых, взрослых детей алкоголиков, жен алкоголиков, помогают найти правильный путь и для себя, для своих близких. У меня столько болезней ушло, что я просто не верю сама себе. Дома у меня были отношения полностью испорчены. Я несколько дней кричала, я могла детей бить, я не могла останавливаться от этого, я не знала, почему я не останавливаюсь. Постепенно отношения наладились. Вот этот момент, когда с дочерью моей произошла проблема, это был моим тупиком, моим дном, моей последней каплей. Но на сегодняшний день я благодарна за все, что произошло со мной, потому что так меняются отношения. Да, отношения сложно строить, но теперь я знаю ценность этих отношений. Теперь я верю, что я могу что-то сделать с помощью Бога. А вот когда я в первый раз время училась говорить дочери, что я тебя люблю, у меня язык не поворачивался. И когда я ей сказала первый раз, что доченька, ты не виновата, что ты больна. И я не виновата. Это я узнала в программе. Но из этого есть выход. У меня язык не поворачивался. Но программа настолько замечательная, что то, что мы не умеем, нас предлагали, говорят, как будто ты любишь. И со временем я думала, почему же я не люблю свою дочь? А потому что у меня было столько много боли, обиды накоплено, что там все выжжено было. А вот постепенно это на группе все уходило, а заполнялось любовью, теплом, добротой. И вот это вещи я постепенно приносила домой. Я говорю, у меня со временем перестал муж пить, боже мой. Вот это я не заметила, что мне муж перестал пить. То, что мне нужно, я понимаю, мне да Бог даст. Главное дело мне это признать и озвучить, и отпустить. И не контролировать, что будет это, не будет. а делать какую-то часть работы, вот ту, которую я могу сделать, значит, либо как-то готовиться, либо еще что-то делать. Ну, чудо, жизнь просто лучше и лучше становится.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурействе.

Второй стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше. Когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться. И в истории христианской церкви существует раздел по времени, который обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность. И само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры, был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, вначале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении 3 веков, христиане умножаются. Их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом,
авторитарным,

0: подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии, в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их –

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Буэнос ночес, эрманос, смотрим и слушаем, слушаем и смотрим. Программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, делимся своими историями и вдохновляющими балладами. Меня зовут Борис, я ее ведущий, моя подруга Оля. В гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
2: Добрый вечер.
3: Боря, у тебя сейчас когда-нибудь такое, чтобы ты прям оставался один, совсем один?
1: Один? Сейчас что-нибудь вспомню. Да, я вспоминаю, как однажды в торговом центре, когда я был маленький, мама оставила меня одного возле кассы, а сама пошла выбирать огурцы с помидорами. Я настолько растерялся, когда очередь стала приближаться. Я очень сильно заплакал, и ну, дальше я уже не хочу рассказывать. Но в гостях у нас Виллис, и мы слышали, что ты однажды остался один в далекой стране, без связи, без близких, без еды. Расскажи нам.
2: Да, не знали, такая же-то трогательная история, как твоя.
1: Но сейчас мы сравним. Хотя, я считаю, шансов у тебя немного, но всегда есть надежда.
2: Да, это было полтора года назад. Я тогда был в Бразилии. Есть такое понятие литературный англизм. Это когда молодые ребята и не только имеют возможность распространять литературу. Это как и духовная, так и литература медицинская. И ты ходишь из дома в дом, предлагаешь людям приобрести как бы эти материалы.
1: Смотри, какой момент. А ты в Бразилии, ты как-то туда, это у тебя была командировка, или, может быть, ты жил там, учился? Как ты вообще там оказался?
2: У меня было...
1: Просто ты не похож на бразильца. Вот
2: почему. Не похож, не похож. На самом деле, я просто учусь в Аргентине в одном университете, и у меня было желание как и выучить португальский язык, потому что было много друзей из Бразилии, и также было желание нас встретиться с Богом. Объясню сейчас, почему именно этим путем я решил это сделать. Потому что много раз слышал, что молодые ребята, которые ездят на такой вид служения, у них действительно есть реальные опыты, и они встречаются с Богом, можно сказать, лицом к лицу. Да, это не происходит физическим контактом, ну, конечно, но Бог так там отвечает на молитвы. Вот. И я до этого никогда как бы реально его не испытывал в жизни и хотел прочувствовать действительно, как это отдаться полностью служению.
1: Так, и как же ты решил это все прочувствовать?
2: Собрал чемодан, оставил телефоны, компьютеры, все, что было из техники дома, и отправился туда, знал адрес, знал, где есть вот эта компания, которая занимается распространением книг, приехал туда, на пальцем им объяснил, что как бы это я тот парень, которому писал, хочу вот у вас поработать. Работа заключается в том, что они тебе дают книги, и ты как бы их распространяешь, продаешь, как бы за счет этого ты как же так же и проживаешь, питаешься, как бы и полностью себя обеспечиваешь.
1: Виллис, вот такой момент, может быть, не всем нашим зрителям понятно, вот я тоже не понял, ты собрался, поехал в Бразилию, ты выехал откуда?
2: Я выехал с Аргентины.
1: А, выехал с Аргентины.
2: Это у нас начались каникулы, и я решил их провести нестандартным способом.
3: И это все по собственному желанию?
2: Да.
3: То есть это даже нет учебного заведения?
2: Нет.
3: А.
1: Ну, ты у кого-то интересовался, или ты прямо вот сидишь и думаешь, так, чем бы заняться летом, да, каникулы?
2: Нет, ну я знал, что это было и в Аргентине, но просто меня больше привлекал как бы новый язык, как бы, и хотелось посетить новую страну, да, это Бразилия, мне она очень нравилась по фотографиям, хотелось ее видеть вживую. И у меня был один знакомый товарищ, который ранее работал там, и он мне как бы дал все контакты необходимые, чтобы с ними связаться.
1: То есть ты сперва связался, а потом уже поехал?
2: Да-да-да. То есть у меня уже был адрес, я уже с ними ранее поговорил.
0: Найди, найди свой путь.
1: А без еды как же? Был ли такой момент у тебя, что ты действительно оказался без еды?
2: Да, был такой момент. Это когда прошло приблизительно полторы недели. Я не мог ничего продать, все мои финансовые запасы закончились, потому что сказали, много денег не бери, ты обязательно там будешь продавать книги, поэтому можешь не переживать. Ну, я послушал как бы совета друзей, и через полторы недели деньги полностью закончились, было время обеда.
1: Так, мы приближаемся к кульминации.
2: Да, как бы уже дурные мысли посещали голову, потому что на самом деле, ты понимаешь, ты в другой стране, а знакомых здесь нет, на языке толком не говоришь.
1: А какие мысли? Да ну это все, зачем я вообще, да?
2: Тогда... Да, я хотел, как бы, ну, уже думал позвонить семье, как бы найти каким-то образом связь и сказать, покупайте билет, я лечу домой, служение это хорошо, но дома лучше. Вот, ну и как бы я понимал, что как бы сразу это не вариант, что надо как бы помолиться, сесть, пообщаться с Богом и попросить действительно у него помощи. Потому что меня еще поддерживал очень сильно один библейский текст, который... Я вам сейчас хочу прочитать. Вот. Записан он в Евангелии от Марка, 10 глава, 29-30 стих. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений в 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечной».
1: То есть, получается, этот текст вдохновил тебя на то, чтобы, так скажем, не сложить руки, не передумать, не взять билет, ну, как вот ты нам уже ранее
2: Он говорил. Мне давал уверенность в том, что, как бы, в конце концов я получу благословение, и это, как бы, и испытание, да, которое мне нужно пройти. Я сел, помолился, как бы, и около часа читал Библию, чтобы немножко успокоиться, потому что, на самом деле, морально это было тяжело. Вот, проходит уже час, как бы, я понимаю, что еда на голову мне не упадет, надо идти продолжать работу, продавать книги, и... У меня появилось такое резкое побуждение прочитать еще одну главу. Я читал Псалом, как бы, да, для успокоения. Начинаю читать еще одну главу, и ко мне подходит одна женщина и говорит: «Вот если в таком фоме», я на нее такими же глазами.
1: А что это значит?
2: Это значит, ты голодный.
1: А ты что, создавал впечатление голодающего человека?
2: Ну, я, в принципе, в обычный день сижу на лавочке, читаю Библию, ну, вроде бы прилично одет, нерванной одеждой, как бы...
1: То есть чистый...
2: Старался выглядеть, наоборот, презентабельно, да, чтобы, как бы, пытаться что-то продать.
1: А тут подходит какая-то женщина и...
2: И спрашивает, или ты голодный.
3: Да. А на каком языке она спрашивала?
2: На португальском.
3: А,
2: то есть... Она спросила быстро, я сразу не понял, что она спросила, я у нее переспросил, она говорит: «Или ты голоден?» Я на нее так странно смотрю, говорю: «А почему вы меня спрашиваете?»
1: Вот подумал, что у человека еще со слухом проблемы, он еще голоден, как же не накормить его?
2: Да. Вот. И она говорит: «Не знаю, у меня было такое желание спросить у тебя». Я толком даже не успел ответить, как бы, что да, я действительно голодный, у меня сложная ситуация. Она сказала: «Подожди». Я сидел напротив ее дома, и она заходит к себе домой. Говорю: «Ну, подожду, хорошо». Но я, в принципе, уже понимал, что это ответ от Бога на молитву, но до конца еще не осознавал все равно, как бы, полностью картину, что сейчас происходит, потому что было такое недоумение. И через минут 20 она выходит, зовет меня к себе домой. Вот. Я захожу, там был пир на столе, она действительно очень вкусно приготовила. И дальше история еще интересным способом продолжается. Мы с ней говорили на духовные темы. Эта женщина находилась как раз сейчас в поиске Бога. Она очень хорошо знает Писание. Она соблюдала 10 заповедей, соблюдала, в принципе, все, что написано в Писании. Да? Жила очень порядочной жизнью. И мы с ней около 3 часов, наверное, проговорили на духовные темы. Как это было, это сложно передать.
1: Смотри, Виллис, вот какой у меня вопрос тебе появился. Ты сказал, что, если я не ошибаюсь, после 2 или 3 недель пребывания в Бразилии у тебя уже появились сомнения, может быть, все это оставить.
2: 1,5 недели вот этот момент был переломный.
1: То есть 1,5 недели вот ты, так скажем, находился в маленьком таком вот эмоциональном скитании, когда у тебя вот не получалось, не задавалось. И вот эту женщину ты встретил спустя какое время?
2: Ну, через 1,5 недели. То есть до этого, в принципе, я понимал, что это служение, это нелегко, я это знал. Но когда уже пришел пиковый момент, когда ты понимаешь, что у тебя нет еды, нет денег, никто тебя не понимает, и ты голоден, то это уже, как бы, такое все скопилось, и было желание уехать, да.
1: Так, и вот после встречи с этой женщиной что, какой-то переломный момент, получается, произошел?
2: Ну, в принципе, в тот момент, как бы, она меня уже накормила, и моя главная нужда на сегодняшний день уже, как бы, ну, просьба у меня была, как бы, да, у Бога, это вот сейчас мне нужно благословение, чтобы, как бы, накорми меня. И в дальнейшем желательно, чтобы я мог, конечно, и продавать литературу, чтобы уже, как бы, себя обеспечивать. Вот.
3: Она у тебя купила что-нибудь?
2: Нет.
3: Нет?
1: То есть мы мастерством...
3: Вы разговаривали, но не купила.
2: Потому что это была женщина, как бы, не из богатой семьи, как бы, они были достаточно бедные.
1: Техника продаж применяться здесь не имела смысла, да?
2: Да, вы знаете, как-то, честно говоря, и не хотелось уже ничего продавать, просто хотелось поговорить с человеком, потому что это был очень приятный разговор, очень познавательный, потому что она хорошо знает Писание. Как мы говорили с ней 3 часа на интересные духовные темы, тоже это сложно передать, потому что... На португальском я толком не говорил, но, слава Богу, как-то он помог нам друг друга понимать, вот. И мы смогли продолжить диалог. И, в конце, вместе помолились, как бы, и продолжили общение.
1: Угу. Вилли, смотри, а вообще в течение какого времени ты находился, так скажем, ну, как вообще назвать вот эту твою деятельность? Какое-то служение миссионерское или, может быть, командировка? Вот.
2: Это называется литературный евангелизм.
1: А, точно, да-да-да, совсем я забыл. И вот сколько времени оно вообще продолжалось?
2: Это литературный был такие специальные программы для студентов, и она продолжается в зимние каникулы полтора месяца. От месяца до полтора.
1: Угу, от месяца до полтора. Так, и вот после вот этих вот полутора недель, когда вот это получается какой-то переломный момент с тобой произошел?
2: Да, это был первый момент в плане продаж, потому что после этого дня у меня пошли продажи вверх, я был шокирован. То есть действительно получалось и распространять литературу, как бы и оставлять вот людям и как и духовные материалы, так и материалы о здоровье.
3: А еще были какие трудности помимо вот данной
1: помимо
3: ситуации?
1: Помимо голода.
3: Да, вот, ну после вот, вот этого момента еще потом были трудности?
2: Ну, естественно, трудности были некоторые, как и на самой работе, потому что когда ты много раз стучишь в дверь, предлагаешь людям действительно добро, очень хорошие материалы о здоровье, как его улучшить, духовную также литературу, и когда ты один, второй, третий, пятый, десятый раз слышишь «нет, нет, нет, спасибо», или наоборот, иногда не всегда приветливо тебя встречают, это иногда нелегко, но зная главную цель, как бы ты понимаешь, что за этим стоит выше, как бы то, что у меня цель.
3: А там вот, допустим, в Бразилии, как смотрят, допустим, государство? Нету проблем с распространением?
2: Нет, проблем с этим нет.
3: Ну, надеюсь, хоть повезло.
1: Смотри, ты ездил на литературный евангелизм всего один раз. Вот еще у тебя есть желание снова этим заняться?
2: Конечно.
1: Именно в Бразилии или вообще снова куда-нибудь?
2: Наверное, я бы все-таки поехал в другую еще страну куда-то.
3: Снова так же?
2: Да.
1: Столкнуться с новыми сложностями, да? Да. Вообще имеет значение куда? Все-таки...
2: Ну, есть на самом деле страны, где легче это делать, есть страны, где тяжелее, это в зависимости, да, от характера людей, как бы, от типа, ну, как бы, кто-то более закрытый, да, из нации, как бы, вот мне еще кажется, что в нашем вот постсоветском союзе это делать сложнее, да, есть в Латинской Америке это делать легче немножко, потому что люди более открыты, вот. Поэтому я думаю, что разницы, в принципе, есть действительно, куда поехать.
1: Угу. А вообще какие-то рекомендации у тебя вот есть к ребятам, которые, вот очень много ведь среди верующих миссионеров, и, может быть, не каждый знает вот свое предназначение. Потому что вот твоя история, вот на самом деле, я вот сейчас ее послушал, и, ну, ты знаешь, мне кажется, это действительно вот такое некое чудо, наверное, что человек чуть ли не скитается, а потом... Происходит какая-то знаковая встреча, ну, даже не знаковая, а такая кульминационная. И после этого просто вот, как знаешь, вот дела идут вниз, а потом резко идут вверх.
2: Да, я могу, в принципе, посоветовать всей молодежи, не только молодежи. Если у вас есть внутри побуждение, желание служить, если вы не знаете, как это сделать, я думаю, если будете искренне молиться, Бог всегда даст ответ на молитву и подскажет, как это сделать, где это сделать. Где это лучше сделать. И действительно, если человек это делает от чистого сердца, Бог всегда покажет путь, как можно ему служить.
0: Найди, найди свой путь.
3: Виллис, а скажи, после вот этого вот всего переломного момента, когда тебя женщина накормила и все тебе дало, у тебя взаимоотношения с Богом еще крепче стали вообще? Или
2: да.
3: Я просто не знаю то, насколько они были крепкими, но, судя по всему, были.
2: Была уверена, как бы, вера в Библию, да, уверенность в том, что это книга, которую написал, как бы, Бог посредством, как бы, да, своих апостолов, но не было личной встречи, и после такого яркого ответа, когда я действительно понимал, что это чудо мог совершить для меня Бог, потому что там еще был небольшой контекст, да, то, как эта женщина там оказалась, почему она именно время там была, это... полная история, ты начинаешь осознавать то, что как бы столько всего в один момент мог сделать только Бог. Потому что все назвать совпадением, мне кажется, это глупо, потому что Бог, он действительно существует, он отвечает на молитвы, и после этой с ним как бы встречи, после такой конкретной ответы на молитву, действительно отношения с ним, они укрепились, Библия стала как-то более живая для меня, да. Хотя, конечно, после этого тоже есть и переломные моменты, и сложности, и трудности, и переживания. Иногда кажется, что все же Бог иногда не слышит, но мы должны доверять Ему и не сомневаться в том, что Он всегда заботится о нас. И если мы иногда думаем, что Он не отвечает на наши молитвы, значит, может быть, мы просто не видим Его ответа.
1: Угу. Вилли, смотри, я сейчас... Вот у нас была очень большая, длинная и трогательная история. Времени у нас осталось совсем много, и вот хочется еще вот такой вот вопросик задать. Ты вообще вот учишься в Аргентине, а учишься ты в Аргентине, а приехал ты туда из какого-то другой страны, или ты там родился, может быть?
2: Нет, я сам с Украины. Вот. У меня было с детства, не как с детства, 16 лет у меня было такое большое желание уехать учиться за границу и как бы выучить либо испанский, либо немецкий.
1: Да, это я вот к чему. Просто я как раз понял, смотрю на тебя, думаю, вроде не бразилец, да не аргентинец, наверное, украинец. И вот хотел спросить, все-таки ты был в Бразилии, в далекой стране, в которой у тебя были сложности, как и акклиматизации, и общение с людьми, даже с языком, в конце концов, это всегда очень сложно. Но ты все-таки и из Украины переехал в Аргентину, извини меня, это, считай, тоже другой уголок
2: света. Там тоже был языковой барьер, и
1: там тоже был языковой барьер, да. А вот там вот какие-то вот были такие вот преграды? Ну, голод, ладно, нам голод уже не интересен. Мы поняли, что...
2: Ну, наверное, первая такая сложность, которая была, это с языком. Mm-hmm. Потому что действительно приехал я без знания испанского языка, не было тогда как бы тоже больших знаний английского языка, это так было очень поверхностно. Вот. И несколько месяцев было трудно, потому что как бы сначала там все посмеялись, да, там вы на пальцах объяснились, что как к чему, как бы где туалет, где поесть. Mm-hmm. А потом, когда уже проходит там месяц, второй, ты хочешь действительно пообщаться с человеком, но у тебя это не получается. И когда это раз, два, происходит три, то есть так оно немножко уже начинает надоедать, но и зато это тоже в это же время у тебя появляется такое же серьезное желание учить язык, чтобы быстрее на нем заговорить.
1: Виллис, ну тогда я тебе скажу «muchas gracias», что с испанского означает «большое спасибо».
2: Большое спасибо, да.
1: Друзья, у многих из нас в жизни возникают такие ситуации, когда мы оказываемся вдали от близких людей, вдали от всяческой поддержки, и нас порой в таких случаях преследуют большие неудачи. Но не стоит унывать и не стоит опускать руки, а наоборот, уповать на Бога, и в таком случае нас обязательно с вами будет ждать успех. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас был Виллис. Виллис, спасибо тебе. Моя подруга Оля и я, Борис. Ставьте большой палец вверх, оставляйте комментарии. Пока. Adios, amigos.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Небо на земле». И сегодня мы говорим о жертве за грех. У нас в гостях вновь Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: Мне кажется, что жертва за грех, она среди пяти видов жертв все-таки центральная. И именно на ней, более всего она указывает, ну, на мой взгляд, на Иисуса Христа. Так ли это?
3: Я думаю, нам удастся ответить на этот вопрос по мере изучения того, что она собой представляла, жертва за грех, когда приносилась, за какого рода грех и так далее. Но вначале, пожалуй, важно вспомнить, что и в жертве всесожжения мы увидели Иисуса Христа, и в хлебной жертве,
2: и
3: в мирной жертве. То есть жертв пять, потому что они с разных сторон описывают
2: служение Христа.
3: Служение Иисуса Христа как Агнца Божия. Вот в той одной жертве были воплощены все пять жертв. Ибо жертва – это очень многогранна, и она отвечает на разные проблемы и нужды, и вопросы духовной жизни человека. И частью этого, конечно же, является вопрос вины. Приглашаю почитать в 4 главе книги Левит стихи с 27 по 31. Левит, 4 глава, стихи с 27 по 31. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук от жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Первое, что обращает на себя внимание, это то, что эта жертва была вынужденной. То есть, если предыдущие были добровольными, то здесь, если человек виновен, если грешен, должен. То есть, не было другого способа, не было другого пути очиститься от греха, кроме как вот путем принесения жертвы за грех. Очень также важно отметить, как говорится в 4 главе книги Левит, в 7 стихе, вот одну очень важную взаимосвязь. Левит 4:7. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания».
2: Угу.
3: Вот, то есть мы видим взаимосвязь между жертвой за грех и жертвой всесожжения. Но что особо интересно, это то, что вот тот вот медный жертвенник, ну, а если точнее, то жертвенник из акации, из дерева сетим, который обложен медью и находится во дворе, где вот происходило сожигание всех жертв, он назван жертвенником всесожжения.
2: Угу.
3: На нем приносились хлебные жертвы, мирные, жертва за грех и жертва повинности.
2: Но назван он именно жертвенником всесожжения.
3: Жертвенником всесожжения. И в подлиннике это термин «мизбах гаола». «Га» – это артикль.
2: «Гаола» – это мы уже говорили,
3: жертва всесожжения. И это устойчивое словосочетание, это технический термин. И он встречается регулярно и в Торе, в Пятикнижье, и в иных частях Священного Писания. И потому появляется вопрос, почему он? Почему бы не назвать его жертвенником за грех, да? Жертвенником хатат, да? Жертва за грех, или жертвенником там, жертвы повинности и так далее. Почему он жертвенник всесожжения? Ответ заключается в том, что без жертвы всесожжения никакие другие жертвы были невозможны.
2: То есть без завета невозможно и прощение получить, и благодарность Господу как бы, да, выразить.
3: То есть вначале нужно войти во взаимоотношения с Господом, нужно заключить с Ним завет, и дальше уже можно приносить и жертву хлебную, и мирную, и вот если человек согрешает, жертву за грех. То есть главный вопрос, который человеку нужно решить в первую очередь, это удостовериться, что он в завете с Господом. И, конечно, мы говорим о тех, кто об этом знает, да? И сейчас чуть-чуть подробнее мы об этом скажем. То есть, что человек не мог даже осознать себя грешником без информации от Господа. Но вот тот, кто попадает в сферу действия и провозглашения Божьей истины, он должен вопрос своего статуса решить. Вы знаете, многие говорят так: «Зачем? Я в Бога и так верую, Бог у меня в душе. Или же я принадлежу к так называемой Вселенской Церкви, да? Зачем мне еще креститься? Зачем мне через вот эти обряды проходить и так далее? Зачем мокнуть зря?» Бог говорит: если ты знаешь, человече, о Боге, любишь Бога, да, или заявляешь о том, что любишь Бога, но ты не в завете, то твой статус в духовном мире не поменялся. Мы все по умолчанию, к сожалению, рождаемся в царстве Богом, которого назван дьявол. Он Бог века сего. Ему князь принадлежит сего. Земля, князь мира сего. Мира сего. Да. И потому, чтобы поменять свой статус, чтобы из царства тьмы войти в царство света, необходимо завет с Господом. Потому всегда подчеркивается, что вот все эти жертвы, они сжигаются на жертвеннике всесожжения. И они сжигались на огне и углях, которые оставались от жертв всесожжения.
4: Далее в программе.
3: И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.
4: Небо на земле.
2: А правильно ли сказать, что вот сейчас уже в нашу эпоху заключать завет с Господом мы посредством крещения заключаем, и есть параллель между жертвой всесожжения и крещением, да?
3: Конечно же. Речь идет о том, что для того, чтобы вступить в завет с Господом, нужна жертва, так? И эта жертва была прообразной. Угу. То есть то, как вступали в завет с Господом, было прообразом на жертву Агнца Божия Иисуса Христа. Теперь, когда Иисус Христос пришел и осуществил вот эти все пророчества, то мы принимаем Его жертву. Это первое необходимое условие завета. Но важно помнить, что когда эта процедура заключения завета с Господом имела место у горы Синай, что описывается в 19 главе книги Левит, то там есть очень важный такой момент, который, к сожалению, в синодальном переводе не так ярко отражен, и потому его многие пропускают. А именно, давайте почитаем из 19 главы книги Исход. Книга Исход, 19 глава, которая описывает вот предписания по подготовке к заключению завета, написано, стих 10. «И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». Вот эта фраза «пусть вымоют одежды свои», она вот так вот при таком поверхностном чтении рисует картину вот громадной, такой грандиозной стирки.
2: Большая стирка.
3: 2-3 миллиона людей, вышедших из Египта, начинают, значит, свою одежду. При исследовании того, как этот термин используется в Священном Писании, оказывается, что речь идет о полном погружении в воду. То есть человек должен был быть церемониально чист. И по описанию этого в иных местах Священного Писания, и в том числе и когда Иоанн Креститель вот, начинает проповедовать о грядущем пришествии Мессии, и он говорит: «Приготовьтесь, да, приготовьтесь к Господу» и прочее, прочее, народ приходит к нему
2: и омывается.
3: И омывается. Как омывается? Полным погружением в воду. Сказано, Иоанн крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды. И это звучит странно. Евреи идут креститься. То есть, когда современный христианин читает, у него это как-то не укладывается.
2: Но, с другой стороны, если знать традиции, то и сегодня при любой синагоге есть миква, где совершается полное погружение в воду перед тем, как приступить к служению.
3: Да, и заключение завета, оно описано именно с участием вот этого элемента, полное погружение в воду для очищения. А если вспомнить еще, что жертвы приносились на Храмовой горе, а туда человек только мог заходить в состоянии ритуальной чистоты, что в книге «Числа» очень понятно описано, то становится понятным, почему сегодня археологи находят у подножия горы огромное количество вот этих вот водоемов построенных, специальных, потому что невозможно было пройти на Храмовую гору, чтобы принести свою жертву, не окунувшись.
2: Ну, благо, что там еще и Кедрон тек, можно было брать воду, наверное, да?
3: Да, то есть там все было устроено, специальные вот левиты, целые семьи были заняты тем, чтобы следить за состоянием этой воды и прочее, прочее. Но это показывает, что в Священном Писании, начиная с Торы, заключение завета и омовение отождествлялись. Так вот, в эпоху Нового Завета...
2: Это не христианское изобретение крещения, это лишь продолжение той традиции заключения завета, которую мы еще из Пятикнижия...
3: То есть вот когда Иоанн Креститель, который был сам священником, это совершал, он совершал это во исполнении Торы. И единственное, что пропало, или чего теперь нету вот в христианском крещении?
2: Самой жертвы.
3: Самой жертвы, потому что она уже принесена. А что касается крещения, как способа заключения завета с Господом...
2: Или обновления завета.
3: Это остается. Так вот, дальше мы могли бы задать вопрос, продолжая разговор о смысле жертвы за грех, о понятии греха. Давайте вернемся к книге Левит, к 4 главе, и прочитаем стих 22, 23, 27 и 28. Левит, 4 глава, стихи 22, 23, 27 и 28.
2: «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока».
3: Мы находим, что грех, о котором здесь идет, это грех по ошибке. То есть человек не знает. На момент согрешения у него не было намерения согрешить. Но когда узнает, когда узнан будет им. Вот это ключевой момент, очень важный момент. Господь не вменяет нам грех, который мы не осознаем. И впервые эта весть звучит
2: Здесь,
3: в описании жертвы за грех. То же самое дальше стихи 27 и 28.
2: «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил».
3: Точно такой же принцип. То есть Господь по милости своей не вменяет нам грехи, которые мы не осознаем. В апостольских писаниях явлена та же самая природа греха. Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих, однажды сказал так, Иоанна 15, 22, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Грех появляется тогда, когда узнан будет им грех, когда приходит информация, когда приходит осознание. Или же, как Иаков, апостол, пишет в своем послании, 4 глава, 17 стих, «Кто разумеет делать добро и не делает тому грех». Или же апостол Павел, Римлянам, 5 глава, 13 стих. Тот же самый принцип, послание к Римлянам, глава 5, стих 13.
2: «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона».
3: То есть, когда человек не осознает, когда нет у него мерила перед глазами, когда нет осознания, то грех не вменяется. Итак, мы узнаем о том, что вот та самая пресловутая сентенция, которая действует вот в сфере юриспруденции, ответственности в нашем мире, а именно незнание закона,
2: не освобождает
3: от ответственности за его нарушение, у Бога не действует. Незнание закона освобождает от ответственности. К сожалению, нарушение закона не освобождает от последствий этого греха. Но что касается перспектив вины, Господь нам не вменяет этот грех. И таким образом, когда узнан будет им грех, тогда он должен принести. Потому на практике очень важно отметить, что, коль скоро мы не сердцеведцы, мы не знаем, насколько человек осознает свой грех, когда вот делает то-то или иное.
2: Не судить.
3: Нам лучше не судить. Лучше поговорить, спросить, рассказать, вот, увещевать ближнего своего и помогать ему, и осознать, и потом и освободиться от греха. Но никогда нельзя осуждать. Более того, духовная жизнь человека, если она развивается вот по здоровому сценарию, она всегда будет приводить его к состоянию, которое в свое время известный средневековый богослов, зачинатель протестантской реформации Мартин Лютер обозначил термином «всегда грешный и одновременно святой». То есть, чем больше человек освящается, чем ближе к Богу подходит, чем больше красота и святость Божия перед ним предстает,
2: тем больше несовершенств в себе он видит.
3: Видит. И потому он в завете с Господом, он освящаем Господом, но он, тем не менее, грешник. И потому вот эта жертва, получается, она всегда нужна. То есть недостаточно изначального принятия Иисуса Христа Господом и Спасителем. Недостаточно изначальной веры в Него как в Агнца Божия.
2: Потому что по мере откровения Божьего Слова, по мере откровения Его воли, мы все больше и больше узнавать будем. И узнавая каждый грех, да, допустим, раньше, может, это и грехом-то не считали, но когда мы узнали, мы должны исповедовать, да, и снова апеллировать к жертве Иисуса
3: Христа. Той же самой жертве, да. То есть Иисус Христос вначале нужен нам как жертва всесожжения, Он нужен нам как жертва мирная. Мы благодарим за все, что Господь продолжает делать в нашей жизни. И когда мы осознаем свой грех, Иисус Христос нужен нам вновь как жертва за грех. Дальше мы можем прочитать в 5 главе книги Левит, стихи 7 и 11. Левит, 5 глава, стихи 7 и 11, которые раскрывают еще одну очень важную грань вести, открывающейся нам в Слове Божьем касательно вот этой жертвы. 5 глава, стихи 7 и 11.
2: «Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, другого во всесожжение. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех».
3: Так мы находим, что в системе, установленной Господом, жертва за грех, она измерялась не тяжестью греха, а способностями человека, его социальным статусом. То есть, иными словами, жертва за грех определялась не тем, вот как, насколько тяжелые вот последствия, да, греха, а тем, что человек может. Потому вновь звучит благая весть. Прощение мог получить любой человек. Любой, кто жив, у кого есть на этот день вот муки, он может получить прощение. Господь всегда демонстрировал, что Он принимает людей безотносительно к их социальному статусу. Господь показывал доступность этой жертвы для всех.
4: Небо на земле.
3: Но если мы продолжаем разговор на тему о ценности этой жертвы, то интересно отметить, что когда, скажем, священник помазанный согрешает, это вот 4 глава 3 стих говорит, если священник помазанный согрешит, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца. Uh-huh. Если начальник согрешит, мы читаем в 22 стихе и в 23, пусть приведет он жертву козла. Uh-huh. А если кто из народа согрешит, пусть приведет козу.
2: А коза дешевле козла?
3: Конечно. Да, это вопрос именно ценности. Uh-huh. Телец, козел, коза. Если это не может, пусть вот принесет
2: там, горлиц голубей.
3: Горлиц. Если их не может, пусть принесет муку. То есть Господь показывал также, помимо доступности жертвы, что чем большим весом в обществе человек обладает, тем дороже жертва. Потому что когда согрешит человек, скажем так, простой, это распространяет недоброе влияние на его семью, на его непосредственное окружение. Если начальник грешит...
2: Эта сфера влияния гораздо больше.
3: То соблазниться могут больше. Если первосвященник грешит, то это уже весь народ. Потому Господь показывал нашу ответственность. Чем больше у нас круг знакомых, круг влияния, тем серьезнее нам надо относиться к вопросу о нарушении заповедей Божьих, потому что важно помнить, что не только о нас идет речь, но и о том, насколько это влияет на окружающих. И в этом контексте мне хотелось бы процитировать из комментария профессора Нехама Лейбович следующее. «С повышением его статуса растет и возложенная на него ответственность. И тогда любая небрежность или забывчивость, легкомыслие или оплошность способны стать преступлением. Кроме того, из текста Торы следует, что грехоочистительные жертвы, которые приносят знатные люди, обладают большей значимостью, чем те, которые приносит простой народ. Именно вот в силу фактора влияния». Теперь давайте посмотрим на то, как, собственно, эта жертва приносилась, какая была ритуальная динамика. В 4 главе 24 стих говорит, Левит 4:24, «И возложит руку свою на голову козла и затем заколет». Вот это возложение рук.
2: Да, что оно означало?
3: Давайте посмотрим отрывочек, где используются те же самые слова, чуть позже в книге Левит, в 16 главе, 21 стих, Левит 16:21. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню».
2: То есть возложение руки означало исповедание, то есть оно сопровождалось...
3: Оно сопровождалось исповеданием, но здесь у нас сказано «возложит», в оригинале сказано «надавит». То есть передавалась идея тяжести греха. И в действительности мы знаем на личном опыте, что когда приходит осознание вины...
2: Она давит.
3: Это давит. Мы так и говорим, давит. Да? То есть это именно груз, это тяжесть. И вот таким образом Господь здесь иллюстрировал то, что грех – это бремя. Бремя, как апостол напишет позже в послании к евреям, в 12 главе, «Свернем себя всякое бремя и запинающий наш грех». Трудно идти, когда совесть нечиста, и Господь предлагал возможность очиститься и снять это бремя. И, как мы сказали уже, это все сопровождается исповеданием. В 5 главе книги Левит, стихи 5 и 6 прямо об этом говорят. Прямо сказано, если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой и так далее. Uh-huh. Да? То есть должна обязательно присутствовать исповедь именно в момент возложения рук. Исповедь – это по своей природе –

0: меня Господь за то, что я украл. Называется, что украл? Вот в описании, в Священном Писании мы находим ряд примеров, когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма, даже чувство, которое это все вызвало, все это называется. Исповедь всегда предметна. И когда мы открываем апостольские писания, мы находим там тот же самый принцип. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть это именно исповедание грехов, поименное признание и просьба о прощении перед Господом за конкретные соделанные грехи. Дальше Священное Писание говорит о том, что нужно было кровь этого животного возложить на роги жертвенника.
1: А ну, вот эта манипуляция с чем связана?
0: Роги – это такой, ну, перевод условный. Речь идет о выступах, о четырех выступах, которые были у жертвенника. И когда мы задаем вопрос о том, что это означает, то в книге «Исход», в 21 главе, в 14 стихе, это упоминается так. «Исход», 21 глава, стих 14. 21.14 говорит, «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего берите его насмерть». То есть рисуется ситуация такая. И позже у нас, например, в Третьей книге Царств, в первой главе, рисуется Адония, который прибежал, ухватился за жертвенник, ища защиты. Но есть определенные грехи, сказано, при которых даже от жертвенника моего бери его. Да? То есть роги представляли место Божьей защиты. Грешник нуждается в защитнике, потому что по факту и по причине греха он достоин умереть. Потому кровь, размещается кровь, представляющая кровь самого человека, ибо вина переложена, размещается на роге жертвенника. И вот именно таким образом этот человек обретает защиту от Господа. Господь берет вину на себя.
1: А защита от чего? От притязаний и обвинений дьявола, наверное, да, защита на роге жертвенника?
0: Защита здесь, во-первых, от самого естественного последствия греха. Коль скоро закон Божий – это закон жизни, и если закон нарушается, человек умрет, пусть не сразу, когда грех вырастет, когда грех придет в силу. Это защита от притязаний дьявола, потому что у нас в 3 главе книги Захарии говорится именно о противодействии дьявола на основании вины, запачканной одежды. Это также и защита от внутреннего мира самого человека, потому что вина жить не дает. Вина со временем может привести человека к смерти. То есть Господь брал человека на поруки и давал ему жизнь в обмен на вину, осознанную и исповеданную.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, поистине удивительные темы мы рассматриваем с вами в этом цикле «Небо на земле», когда мы говорим о очень большой гармонии в Священном Писании, о том, что ветхозаветные Писания, Тора, так связаны с Новым Заветом, что понять евангельские и апостольские Писания без знания Торы, без знания Ветхого Завета невозможно. Именно поэтому мы так подробно рассматриваем все эти виды жертв, чтобы и жертва Иисуса Христа, то, что сделал для нас наш Спаситель, было наиболее понятно и доступно всем нам. Всего вам доброго. До свидания.
0: Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо, да, либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
1: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? –

Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я живу в Республике Беларусь в городе Гродно. У меня две дочки-близнецы, Александра и Анастасия. Сашеньке врачи поставили страшный диагноз – врожденные артеровенозные свищи верхней губы. Первая операция, которую мы с ней перенесли в 2,5 месяца, ничем ей не помогла, только добавила несколько строк в диагноз, который теперь звучит так. Врожденные артеровенозные свищи верхней губы, рубцевая деформация верхней губы после операции, капиллярно-венозные гемогеномы, вторичные атеровенозные коммуникации и гематолимфоз. Наступило ухудшение и, как приговор, удостоверение инвалида детства. Так начинается письмо Ирины Денисович из города Гродно в Белоруссии. И страничка в интернете, которую она создала несколько лет назад, полагая, что найдутся люди, кто поможет ей в ее страшной беде. Единственная надежда Ирины с ее мужем была на специалистов-медиков из Москвы и из-за границы, которые могли бы прооперировать Сашу и вернуть ребенку здоровье и красоту. Дочери требовалось около 7 операций, после чего была бы еще необходима пластическая операция. Но на все это нужно было где-то собрать Ирине с мужем около 20 тысяч долларов. Таких денег Ирина с мужем, конечно, не могли бы найти никогда, поэтому она обратилась с просьбой ко всем людям через письма, через страничку в интернете, обращаясь, восклицала: «Не останьтесь в стороне, помогите мне вернуть моей девочке детство». Все это происходило до того, как Ирина узнала о Боге, до того, как она в Него поверила и обратилась к Нему. Она стала посещать церковь христиан, адвентистов седьмого дня. Но Господь по своей великой милости и любви сам вмешался и полностью вылечил ее дочь. А было это так. Ирина пришла в церковь со своим мужем, и они решили посвятить свою жизнь Иисусу Христу, захотели принять крещение, заключить с ним завет. Пастор церкви, священнослужитель, когда узнал об их беде, о проблеме с дочерью, о болезни дочери, то предложил совершить над Сашенькой обряд елеопомазания. Ирина с мужем на тот момент они не знали, что это за обряд, но священнослужитель им подробно все объяснил. И они с радостью согласились, поскольку обряд елеопомазания является библейским установлением на случай болезни и крайней нужды. Когда лоб человека, по-библейски чело, при совершении особой молитвы мажут оливковым маслом или елеем, другими словами, что символизирует сошествие Святого Духа на человека. И вот Ирина с мужем подготовили свою дочь к этому служению, и оно прошло в октябре 2004 года. А в ноябре им надо было ехать в Москву на операцию. Когда мама Ирины с Сашенькой приехали в Москву немного раньше, они пошли на обследование УЗИ, на обследование ультразвуком, то все были потрясены. Сашенька была здорова. Ирина восклицает в своем письме: «Вы бы видели профессора, когда он, как малый ребенок, прерывая обследование, прыгал, хлопал в ладоши и все повторял. Не может быть, как я рад!» И снова смотрел на экран монитора, чтобы убедиться. А моя мама стояла, плакала и благодарила Бога за исцеление. Последние слова письма Ирины звучат так. «Вот как дивно Господь вмешался и помог нам. Так как денег на операцию у нас не было, да и где гарантии были того, что операция могла бы вылечить моего ребенка? А теперь нам сняли наш страшный диагноз, сняли инвалидность. Нам осталось сделать только пластическую операцию, но это через 2 года, чтобы убрать рубцы с лица. Но это ничто по сравнению с тем, что Бог исцелил дочку от такой страшной болезни. Слава Богу, вечная и бесконечная. Ирина Денисович, город Гродно.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: А вот следующую историю я бы озаглавил так: «Пост и молитва против курения». Это личный опыт победы над табаком, врагом коварным и крайне опасным, как вы знаете. Но это опыт победы, доставшийся только благодаря усиленной молитве зависимого человека. Пишет нам Леснова Раиса из города Набережные Челны. Первые ее слова звучат так: «Несколько лет тому назад я бросила курить с помощью молитвы». Раиса пишет, что, как ни странно, научила ее курить собственная невестка. И в течение 4 лет она курила сигарету за сигаретой каждый день. Тогда был очень тяжелый период в ее жизни. Ей казалось, что курение как-то облегчает ее страдания. Но это, конечно же, был самообман. И в конце концов Раиса поняла, что больше не может обходиться без сигарет. Она осознала себя зависимым человеком. И тогда Раиса обратилась к Господу. В молитве она попросила: «Господи, помоги мне бросить курить. Что мне надо сделать? Сама сделать этого я не могу. Без тебя я ничто. А с тобой могу все. Помоги мне, Иисус. Мне очень плохо от того, что я чувствую эту зависимость». Какие простые слова, не правда ли? Неужели и такой простой молитвы может быть достаточно, чтобы молитва была услышанной? Да, но кроме этого, 3 дня Раиса постилась. Она не ела никакой пищи, не брала в рот ни капли воды, читала Библию все эти дни. А на 4-й день она проснулась с таким чувством, как будто бы заново родилась. Действительно, она восклицает: это было чудо. Я как будто вообще никогда не курила. Мне нисколько не хотелось курить. Меня не тянуло к табаку. И до сих пор, вот уже несколько лет, Раиса обходится без сигарет. И очень благодарна ему за то, что Господь ее образумил и исцелил. Дальше Раиса пишет: «Этот пост был для меня не просто обрядом. И сам по себе отказ от пищи ничего не мог бы сделать, пишет Раиса, если бы я не молилась Богу. А пост, всего лишь говорил о том, насколько сильно я хочу получить ответ от Бога. Так сильно, что даже отказывалась от пищи. И теперь я так рада, что Господь избавил меня от этой вредной привычки». И в конце Раиса цитирует 83-й Псалом из Библии: «Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе». Леснова Раиса, город Набережные Челны, Татарстан.
1: Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находятся под землей. Вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу. В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана. Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города. Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещения какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот с скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна, в ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Приветствую вас. И сегодня мы будем с вами рассуждать над самой большой проблемой в мире. Какая самая большая проблема в мире? Разрыв отношений между Богом и человеком, непослушание Божьей воли, кризис человеческой души или жизнь, отрицающая небесные законы — все это Библия называет одним словом — грех. Грех — это состояние, грех — это действие. Борьба в самом себе. Но грех, он не приходит сам по себе. Грех приходит к нам через искушение. Искушение — это проблема, затрагивающая каждого человека, затрагивающая всех нас. Нет человека, который бы не впадал в искушение. И Иисус Христос, будучи здесь, на земле, оставляет нам молитву Господню, записанную в Евангелии от Матфея 6 главе. Все, что говорит Иисус, Он говорит в этой молитве необходимое для нашей души. И одно из необходимых для нашей души Христос говорит в этой молитве, чтобы мы, обращаясь к Богу, просили Бога не вводить нас в искушение, но избавить от лукавого. Слово «искушение» означает разные вещи для разных людей. Мне понравилось определение одного молодого человека, которого я спросил, как бы ты охарактеризовал искушение, что бы ты дал определение этому слову. И вот он так сказал: «Искушение — это грех, представляющий стриптиз». Что вы думаете, когда слышите слово «искушение»? Какие ассоциации посещают вас? Подумайте о том, что в вашей жизни вас может искушать. И если мы соглашаемся с тем, что в нашей жизни присутствуют искушения, то верим ли мы в победу над искушениями в вашей жизни? И это будет основой нашего сегодняшнего духовного размышления. Человек говорит: «Я испытал все, я потерпел поражение много раз. Почему, когда я пытаюсь сделать это снова и снова, то это еще больше делает меня разбитым?» И все-таки есть повод не сдаваться, есть повод не отчаиваться. Есть 4 причины, по которым мы можем продолжать борьбу. Первая причина. Вредная привычка в нашей жизни, которая крадет нас от доверия Божьей силы победы над грехом. Это первая причина, по которой мы не должны сдаваться в этой борьбе. В результате мы не совсем сможем хорошо себя чувствовать, если грех и присутствует в нашей жизни, если искушение побеждает нас. Мы не можем говорить о Христе как о том, кто дает нам победу. Вы погубите ваше желание проявить веру. Вы никому никогда не скажете, что вы свободны и побеждены во Христе. Я был знаком с одним человеком, который посещал церковь и который любил проповедовать Слово Божье. Но интересный был момент, он говорил о всех проблемах, восстающих на душу человеческую, но никогда не говорил о прелюбодеянии, никогда не проповедовал на эту тему неверующим людям. И однажды этот человек открылся Богу в этом грехе и сказал, что искушение — именно прелюбодеяния, они постигают его сердце, и он не может до конца проявить свою веру. Я благодарен Богу за то, что этот человек покаялся в этом грехе, отвернулся от этого греха, и Христос снова принял его в свою семью. Вторая причина, по которой мы должны бороться с искушениями, бороться со грехом, мы должны просто понять, что один грех всегда ведет к другому. Беда одна не приходит, она ведет за собой другую, есть такая русская пословица. Но грех, он всегда не ходит в одиночку, он приводит другой грех. И в результате тот, кто однажды поддался искушению, сделает это гораздо легче во второй раз. И каждое повторение греха ослабляет нашу способность сопротивляться ему, ослепляет нас, заглушает голос совести, и как каждое семя, угождая своим прихотям, безусловно, начнет приносить свои плоды. Третья причина, по которой мы должны бороться с искушениями, бороться со грехом, это то, что знакомство с грехом легко овладеет нами и может укорениться в нашем сердце. Потому что грех, он всегда предоставляется интересным. Грех всегда подается в очень красивой упаковке. И человек может даже не обратить внимания на содержание этой упаковки. Он обратит внимание на яркость, которой подается этот грех. Но Слово Божие нас предупреждает. Послание к Ефесянам, 4 глава, 30 текст. Мы читаем: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия». В первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 19 текст, Слово Божие предупреждает и говорит нам: «Духа не угашайте». А в послании апостола Павла к евреям, 4 главе, 7 текст, Слово Божие предупреждает нас: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Четвертая причина, по которой мы должны бороться с искушениями. Результат греха есть смерть чего-либо в вашей жизни. Это важно запомнить, это важно понять. Апостол Иаков в первой главе своего послания предупреждает нас и говорит, что когда мы искушаемся, мы увлекаемся и обольщаемся собственной похотью. И это еще не все. Похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Искушение и грех приводят к нас к печальному, неминуемому результату — смерти. Позволите ли вы греху уничтожить то, что является важным для вас? Для одного человека важным является семья, для другого человека является вера. Кто-то дорожит отношениями, кто-то дорожит характером, кто-то дорожит репутацией. Для кого-то важно все это вместе. Но позволим ли мы греху уничтожить то важное, что является для нас главным? У нас находятся оправдания, и мы всегда находим оправдание своим поступкам. Мы говорим: «Я всего лишь человек, нет никого совершенного». Кто-то может сказать: «Я не железный, и если я не совершенен внутри, то не ждите, что я буду совершенным снаружи или внешне». Апостол Павел в первом послании к Коринфской церкви, в 10 главе, 13 текст, говорит конкретно и в точку, в десятку: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Но вот в этом определении апостол Павел дает и обетование. И он продолжает эту мысль, он говорит, что верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Помните, когда вас посещает искушение, верен Бог, который не даст вам сверх силы. Он даст вам всегда возможность, вам даст силу перенести любое искушение, потому что Он знает вас, Он ваш Творец, и Он знает, какую нагрузку каждый из вас может выдержать. Поэтому это обетование, которое работает. Господь не попустит сверх сил, и при искушении дает нам и облегчение так, чтобы мы могли перенести. Мы оправдываемся, мы говорим о природе греха, мы говорим: «Ну как я могу быть отделенным от греха? Как я могу быть святым, если я живу в мире, где господствует грех? И пока есть грех, будет искушение, и пока есть искушение, будет борьба. И что, выходит, я всю жизнь живу, и я всю жизнь должен постоянно бороться. Но обратите внимание, Бог работает с нами в процессе борьбы против искушения, в наших победах и в наших слабостях. Посредством борьбы и противостояния искушения Бог развивает в нас зрелость, развивает терпение, доверие и полную от Него зависимость. Еще один библейский совет на страницах Священного Писания, который дает нам апостол Иаков, брат Иисуса Христа, пресвитер Иерусалимской Церкви. Первая глава со второго текста мы читаем. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Интересный совет. Брат Иисуса Христа, апостол Иаков, говорит о том, что с великой радостью принимайте, когда в вашей жизни начинаются экзамены. Да, это сложный процесс, но этот процесс вы можете завершить на отлично. Каково же ваше решение? Хотите ли вы испытать силу Бога в вашей жизни еще раз? Это не будет легкая мгновенная победа, но вы всегда можете рассчитывать на силу и любовь Божью. Помните слова апостола Иакова: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец вечной жизни, который обещал Господь любящим его». Будьте благословенны, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, и помните об этом небесном вознаграждении, которое Бог приготовил для вас.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Изучение Священного Писания помогает постичь действие Божье в судьбах целых народов и в жизни каждого из нас. Каким образом? Сегодня мы будем говорить об этом с магистром богословия Эдуардом Егизаряном. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Связаны ли между собой события, описанные в Библии?
3: Конечно же. В определенных вещах можно говорить о причинно-следственной связи. Но сегодня мне хотелось бы построить беседу таким образом, чтобы мы могли бы увидеть, что в Ветхом Завете происходят определенные истории, которые указывают нам на Новый Завет. В одной из прошлых передач мы говорили об истории Иосифа. Иосиф – это человек, который проявил верность Богу и таким образом был удостоен того, что в его жизни произошли какие-то определенные события, которые указывают нам на Иисуса Христа. Если взять конкретно, то это его пребывание в темнице, когда его окружали два человека, провинившихся перед фараоном, два слуги фараоновых. Один был хлебодаром, другой был виночерпием. Одному из них, хлебодару, Иосиф сказал, что его казнят. Виночерпию же он сообщил о том, что тот вновь предстанет перед царем. И мы говорили о том, что эта история, если на нее смотреть с точки зрения Нового Завета, в ней просматривается жизнь и некоторые события из жизни Иисуса Христа. Если более подробно, то это его пребывание на кресте, когда его окружали два разбойника, один из них покаялся, и Господь ему сказал: «Будешь со мной в раю», а другой погиб, к сожалению. И таким образом мы видим, что в истории Ветхого Завета Господь иногда избирает определенных людей за их верность и таким образом приобщает этих людей к своей собственной жизни, к своей собственной истории, к служению и к жизни Иисуса Христа. И на своем вот уровне, в своей жизни, на протяжении каких-то эпизодов, эти люди фактически на себе переносят те или иные, так скажем, знаки, которые указывают нам на Христа.
2: И это не просто совпадение?
3: Это не просто совпадение. Это то, что в богословии называется типология. Мне хотелось бы более прояснить значение этого термина. И при этом хочется сослаться на текст из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Апостол Павел, сообщая и говоря церкви в Коринфе о истории, об истории израильского народа, он говорит такие слова. Первое послание Коринфянам, 10 глава, и мы прочитаем с вами 11 стих. Он говорит: «Все это», то есть вся история израильского народа, а здесь в конкретном случае он вспоминает историю исхода из Египта и то, что израильский народ прошел через Черное море, которое таким чудесным образом Господь разделил для израильского народа, чтобы они прошли по суху. Апостол Павел, вспоминая эту историю, говорит: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Здесь в греческом оригинале используется слово «тюпос», которое переведено как «образ», вот этот «тип». То есть, иными словами, это был прообраз. Очень часто это слово переводится как «прообраз», или его можно понять как «модель». То есть, та история, которая произошла в Ветхом Завете, она является прообразом тех событий, которые происходят сейчас. И то, что в истории израильского народа произошел когда-то исход из Египта, в нашей жизни это проявляется в том, что фактически Христос умер за нас на кресте во время Пасхи.

0: Пасхи, кстати говоря, так же, как и Пасха произошла при исходе сынов Израилевых из Египта, произошла Пасха, Христос умер на кресте, и поэтому нас в эту ночь, в момент своей смерти, Он избавил от рабства греха. И поэтому все те, кто верит во Христа, все те, кто слышат по отношению к себе этот призыв выйти из духовного теперь уже Египта, мы фактически присоединяемся к этому исходу. Но к исходу уже не из, не из географического Египта, а из Египта духовного. Поэтому типология – это определенный взгляд на историю, когда мы с точки зрения, теперь уже с позиции Нового Завета, сквозь призму Нового Завета, мы взираем на то, что происходило в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете периодически мы усматриваем какие-то события в жизни каких-то людей или даже целого народа, мы усматриваем определенные события, которые проявляются теперь уже в духовном смысле, проявляются во времена Нового Завета.
1: Это все происходит, ну, как естественный ход событий, или же все это было, ну, так скажем, подстроено Богом?
0: Вы задаете вот провокационный
1: того,
0: вопрос.
1: Для того, чтобы последующие поколения увидели вот, и извлекли уроки из истории.
0: Думаю, что да. С одной стороны, здесь нельзя говорить о предопределении. Нельзя говорить о том, что при этом человек был просто куклой или марионеткой в руках Божьих. Об этом нельзя говорить, потому что в любом случае Бог не посягает на человеческую свободу.
1: Вот
0: сам
1: именно.
0: Христос за нее умер.
1: Потому что, вот, допустим, та же самая история с хлебодаром и виночерпием, для того, чтобы в жизни Иосифа явился образ жизни и служения Иисуса Христа, ведь хлебодар должен был погибнуть. То есть фактически человек пострадал для того, чтобы продемонстрировать образ того разбойника на кресте, который отверг
0: Христа. Он пострадал за свои грехи, но не для того, чтобы стать чьим-то прообразом. Просто божественный автор, в данном случае Моисей, он выбирает эту историю под влиянием Святого Духа для того, чтобы последующий читатель мог увидеть в ней нечто большее, чем просто историю с Иосифом. Кстати говоря, я и сомневаюсь в том, что Моисей-то до конца понимал, к чему потом приведет эта история, что она станет в каком-то смысле вот такой типологической историей. Поэтому все-таки, когда мы говорим с вами о Ветхом Завете, мы уже говорили как-то в одной из передач, что Ветхий Завет, он передает нам подлинную историю, но это определенный взгляд на историю. И иногда те вещи, на которые не обратит внимание, совершенно не обратит внимание светский историк, на эти вопросы, на эти вещи обращает внимание историк, так скажем, библейский. Я могу привести один очень важный пример. До сих пор ученые, историки, археологи, богословы спорят в отношении того, когда, в каком веке, при каком фараоне произошел исход из Египта, а Моисей, например, принимая участие в этом событии израильского народа, принимая участие вот во всем том, что происходило, общаясь с фараоном, он даже не намекает на то, как звали фараона исхода. Хотя по этому поводу сегодня люди пишут целые книги, статьи и спорят по этому поводу, дискутируют. Но в то же самое время две женщины, которые были повивальными бабками и которые принимали участие в том, что принимали роды у еврейских женщин, хотя был закон фараона о том, что нужно было всех мальчиков, родившихся от евреек, нужно было уничтожать, убивать. А они, эти две женщины, оставляли в живых этих малюток, имена этих женщин, они запечатлены на страницах Священного Писания. То есть, иными словами, вот история как раз, которая отражена в Священном Писании, она как раз показывает, что в этой, что в этих событиях было важно для Бога. Для Бога важно не столько то, каков был, кто был фараоном исхода, нежели то, что вот эти женщины, они, рискуя своей жизнью, фактически оставляли еврейских мальчиков живых. Вот для него кто является героем на самом деле. Вот кто для Бога является подлинным историческим героем и персонажем. достойным упоминания в истории, чтобы эти имена, они остались на протяжении целых тысячелетий. Вот каков взгляд на эту историю, так скажем, в Священном Писании. И поэтому то, что касается типологии, это тоже определенный взгляд на исторические события.
2: Открытая книга.
0: Можно при этом взять и другие истории. Например, если мы говорим с вами о тех страданиях, с которыми сталкивался еврейский народ на протяжении своей истории, то в Ветхом Завете у нас есть, по крайней мере, три отрывка, в которых мы видим, как будто бы по одному и тому же сценарию развиваются эти события, в которых фигурируют вот эти герои. У нас есть третья глава книги пророка Даниила, когда царь Навуходоносор сделал золотого истукана, поставил его на поле и приказал, чтобы все подданные его царства собрались вокруг этого истукана и, услышав звуки музыкальных инструментов, пали ниц и поклонились этому истукану. И мы видим, что трое юношей, друзья Даниила, пророка, они не поклоняются этому истукану. Хотя можно было бы, наверное, как-то наклониться, что-то, наверное, поискать на земле в этот момент, вот, поправить там ремешки своей обуви, но они этого не делают. Они продолжают оставаться вот в таком положении, они продолжают стоять и таким образом демонстрируют свою верность перед Богом, потому что вторая заповедь говорила, да, закона Божьего, не делай себе кумира и никакого изображения, не служи им и не поклоняйся им. У нас есть другое подобное же описание, когда в испытании принимает участие теперь уже Даниил. Мы знаем, что уже во времена Персидской империи царь Дарий, медианин, издал указ о том, что никто не может молиться никакому богу и ни у кого ничего не просить, кроме царя. Даниил проявляет свою верность. Хотя можно было бы, наверное, как-то двери закрыть дома, можно было как-то помолиться так, чтобы тебя никто не видел. Нет, Даниил так не делает. Он преднамеренно открывает окна своего дома, поворачивается на восток к Иерусалиму и продолжает молиться. И его видит, он себя обнаруживает.
1: То есть он продолжает молиться так, как он молился до этого указа, не скрываясь.
0: Совершенно
1: верно. Это не значит, что он демонстративно вот провоцирует.
0: Совершенно верно. Он не провоцирует. Он просто не считает нужным, он не считает нужным изменять своим каким-то, так скажем, своей верности перед Богом на основании вот какого-то указа. И у нас есть еще третий отрывок. Третьим отрывком является вся книга Есфирь, которая была написана после возвращения еврейского народа из плена вавилонского. И мы видим, что в этой книге четыре главных действующих лица. В этой книге действующим лицом является царь, в этой книге главным действующим лицом является также Аман, который заставляет фактически всех поклониться ему и на, так скажем, этот указ не воспринимает и не слушается этого указа только иудеянин Мардохей, который фактически является представителем всей иудейской нации. Поскольку то, что сделал Мардохей, не желая поклониться и склониться перед Аманом, фактически из-за его таких действий страдает потом весь народ. И царь подписывает указ и ставит печать, скрепляет указ своей печатью, что теперь еврейский народ фактически стоит на пороге уничтожения. Ну и есть у нас, конечно же, так скажем, еще одно действующее лицо. Этим действующим лицом является Есфирь, которая ходатайствует за весь народ перед царем. Таким образом, у нас есть вот эти три отрывка, которые являются по своей природе, по своей сути, эти отрывки являются типологическими. Поскольку во всех, фактически все вот эти вот три отрывка объединены пятью важными элементами. Пять важных элементов присутствуют во всех трех отрывках. И причем интересно, что мы с вами сказали, когда мы смотрим на Ветхий Завет сквозь призму Нового Завета, мы усматриваем определенные повторения в Новом Завете. Определенные повторения в Новом Завете. И мы видим повторение вот этих событий, которые произошли с Даниилом, с его друзьями и с Есфирью, и, так скажем, вот в этот период правления Есфири, фактически все эти события, которые там происходят в Ветхом Завете, они потом будут повторяться в книге Откровения, и мы с вами будем встречать в книге Откровения фактически повторение этой истории теперь уже не на каком-то локальном, не в каком-то локальном масштабе, да, то есть эти события произойдут не просто с каким-то отдельным человеком, как в 6 главе книги пророка Даниила, вот они произошли с Даниилом, эти события, вот. Не стал он просто скрываться и молиться где-то в тайне, а вот он не стал изменять своим привычкам. Или, так скажем, его друзья, которые не поклонились. Нет, теперь эти события в книге Откровения, которые описаны, они будут проявляться во всемирном масштабе. Но вначале скажу об этих 5 элементах, которые объединяют все эти отрывки, включая книгу Откровения, те гонения, которые описаны там, которые произойдут в конце времени. Во-первых, все 3 отрывка объединяют то, что есть и наличествует некий какой-то вот указ царя. Какой-то царь, Навуходоносор или царь Ксеркс, как во времена Есфири, или царь Дарий Медианин, как во времена вот Даниила, когда тот молился. Царь издает некий указ. Это первый элемент, то, что все это объединяет, все эти 3 отрывка. Второй элемент – это то, что фактически этот указ ставит под удар весь народ. Именно потому, что фактически тот или иной указ, о котором идет речь, который создает этот царь, этот указ имеет религиозный подтекст. В основании каждого из этих указов был религиозный подтекст. То есть, если, например, мы смотрим на 3 главу Даниила, когда 3 юношей описываются, речь шла о том, чтобы нарушить закон Божий и поклониться истукану. В 6 главе Даниила речь идет о том, чтобы нарушить закон Божий и молиться вместо Бога, вместо того, чтобы молиться Богу, молиться и что-то просить у царя. Нарушение 2 заповеди. В книге Есфирь то же самое происходит. Указ этот царский был издан именно потому, что Мардохей не желал поклониться Аману. То есть в этом тоже усматривается такой религиозный подтекст. Третий элемент состоит фактически в том, что во всех 3 случаях у нас присутствует угроза народу Божьему. В 3 главе Даниила мы видим, что Навуходоносор говорит, если вы не поклонитесь, будете брошены в печь, которую он повелел разжечь в 7 раз больше, и даже те люди, которые разжигали эту печь, они были вот этим, так скажем, этот огонь постиг их. То есть угроза уничтожения. То же самое в 6 главе Даниила, когда Даниил становится перед дилеммой, либо он нарушит свои собственные принципы и закон Божий, либо он должен попасть в львиный ров. И фактически его в конце концов и бросают в этот львиный ров. То же самое с Есфирью. Фактически был издан закон царем о том, что придет момент, когда весь еврейский народ будет уничтожен. Судьба всего народа была поставлена на карту. Поэтому вот этот 3 элемент, который все это объединяет. 4 элемент очень важный. Дело в том, что во всех 3 текстах народ Божий, будь то Даниил, его друзья или, так скажем, весь еврейский народ во времена Есфири, они проявляют верность. Верность заповедям Божьим. Это очень важно. Даниил остался верным своим принципам, он продолжал молиться. Его друзья не нарушили 2 заповедь, и евреи времен Есфири, они проявили верность, и они не сказали Мардохею, ну что же ты не поклонился Аману, ты должен был это сделать. Нет. Они проявляют свою верность. И Аман, вернее, Мардохей, он накладывает на себя пост, и весь народ накладывает на себя пост, и просит помощи у Бога, именно потому, что они, так скажем, проявили верность, и они хотят, чтобы Господь их защитил. Иными словами, вот эти вот, это еще один элемент, который объединяет все три отрывка.
2: Открытая книга.
0: Ну и пятый, последний элемент, который объединяет эти отрывки, это то, что во всех трех отрывках наличествует некий такой элемент чуда. Господь вмешивается в ход истории, меняя, так скажем, расстановку сил и проявляя свою волю. Он спасает фактически народ. Проявляя определенное чудо, он спасает свой народ. Мы видим, что львы почему-то не съели Даниила. Можно, конечно, сказать, что они были сытыми, да, но тем не менее, те люди, которые наговорили на Даниила, потом их львы съели. Мы видим, что трое друзей Даниила были брошены в печь, но не сгорели. И Даниил даже говорит о том, что даже запаха от одежды не было. Ну и в книге Исфирь мы видим, что элемент вот этот чудесный проявляется в том, что Аман сделал виселицу для Мардохея, но фактически сам в нее попал, потому что вот, так скажем, повеление царя таким вот образом было проявлено, и мы видим, что фактически люди, которые были друзьями, они во мгновение ока стали врагами, и царь сказал: повесьте Амана на этом самом дереве, которое он, значит, выделил для того, чтобы Мардохея повесить. То есть во всех трех случаях мы видим вот этот элемент чуда.
1: Ну вот все это кажется вымыслом каким-то, сказкой. Ведь это же чудо, да, необъяснимое явление. И вот некоторые верующие, наверное, могут думать, что хорошо бы Бог вот так из всех критических ситуаций чудесным образом нас выводил. Но так случается далеко не всегда. Эти люди были наиболее достойными спасения.
0: Совершенно верно. Именно поэтому мы говорим о том, что когда... Да, действительно, не всегда Бог вмешивается чудесным образом. И, например, когда умирал Стефан, когда его побивали камнями, Бог не вмешался. Когда распинали апостола Петра, Бог не вмешался. И когда отрубали голову Павлу, Бог тоже не вмешался. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что вот эти три истории, которые появляются в Ветхом Завете, потом эти же самые элементы появляются в книге Откровения. И это то, что нас ожидает еще в будущем. Поэтому мы, конечно же, можем поверхностно относиться к этим историям и сказать: ну да, может быть, это имело место, может быть, это какая-то притча. Например, до сих пор многие, даже христиане, не видят никакой такой вот поучительной роли книги Исфирь. Многие говорят, что книга Исфирь, она просто дана для того, чтобы оправдать праздник Пурим, еврейский праздник Пурим. Мы даже знаем о том, что Мартин Лютер, он считал, что эта книга, она вообще для христиан, она бесполезна. Это было его мнение, которое до сих пор мы знаем и знакомы с его, так скажем, пониманием этого вопроса. Но если мы с вами заглядываем в книгу Откровения, в 13 главу, мы понимаем, что это не что иное, как модель последнего времени. Это модель эсхатологического развития ситуации в мире. Это те самые проблемы, с которыми столкнется израильский народ, теперь уже духовный Израиль, Церковь Божья, столкнется в будущем.
1: То есть это гонение,
0: перед вторым пришествием Иисуса Христа. Совершенно верно. Поэтому книга Откровения, 13 глава, говорит также о том указе, который будет дан, это будет всемирный указ о том, что никто не сможет ни продавать, ни покупать что-то, вести какие-то вот экономические какие-то вот действия, кроме тех, кто имеет печать зверя или число имени его. То есть, опять же, некий указ всемирный теперь уже. А мы сегодня с вами живем в период глобализации. И мы теперь знаем о том, что есть какие-то законы, которые принимаются всеми странами на уровне Организации Объединенных Наций или еще на каких-то уровнях, да? То есть, поэтому, там, например, если человека что-то не устраивает, он может пожаловаться там, в международный суд, там, в Гаагский суд и так далее. То есть мы знаем о том, как сегодня работают международные какие-то определенные конвенции. Поэтому будет создан этот закон, и он будет всемирного масштаба. Кроме того, мы знаем о том, что этот закон будет иметь религиозный подтекст. Это второй элемент. Потому что покупать или продавать будут иметь только те, возможность только те люди, которые будут иметь печать зверя. А печать зверя – это фактически поклонение дьяволу. Третий момент, о котором мы говорили. Во всех этих историях, которые мы встречаем в Ветхом Завете, везде присутствует угроза народу Божьему, угроза уничтожению. И мы видим, что и в книге Откровения это проявляется, поскольку там будет там сказано, что в определенный момент, в критический момент истории последнего времени, перед вторым пришествием Христа, будет издан закон об уничтожении тех людей, которые не принимают этот закон и не подчиняются этому закону. Еще один элемент очень важный. Народ Божий должен проявить верность. Мы знаем, что книга Откровения описывает тех людей, которые устоят все-таки, несмотря на тотальное искушение и обольщение, которое будет присутствовать в последнее время. Народ Божий останется верным. Почему? Потому что они будут иметь печать Божью на своих челах. В них проявится вера, в их жизни они, так скажем, настолько доверяют Богу, что в последнее время, когда будет издан закон об уничтожении, они все равно останутся верными.
1: Что такое печать Божья на челах?
0: Печать Божья – это фактически защита в последнее время от тех событий, которые будут происходить.
1: Но это какой-то реальный знак?
0: Думаю, что нет, это не реальный знак. Это характер Иисуса Христа, который должен проявиться в нас, в нашей жизни. И так же, как определенным знаком защищали во время исхода, Господь защищал свой народ, так что израильтяне, они должны были помазать косяки дверей кровью агнца, для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо их дверей, чтобы смерть не вошла в их дом. Точно так же по этому же типу, это, кстати говоря, тоже типология, по этому же типу происходит, должно произойти и в Ветхом Завете. Господь пройдет мимо, ангел-губитель пройдет мимо тех, в сердце которых будет закон Христов и характер Иисуса Христа. Ну и в конце концов мы увидим, что те, кто будут защищены этой печатью, они проявят свою верность, не поклонятся дьяволу, и Господь вступится чудесным образом за этот народ, чтобы его защитить. И этим чудесным элементом будет как раз битва Армагеддон. Армагеддон – это не что иное, когда Господь вступается за свою церковь и защищает ее перед своим вторым пришествием. Когда все силы этого мира будут направлены против церкви. Поэтому мы видим в Ветхом Завете, когда читаем эти истории, мы видим в них не просто какие-то, так скажем, новеллы с таким чудесным элементом, а это не что иное, как предзнаменование той истории, которая должна произойти перед самым вторым пришествием Иисуса Христа. Вот это то, что называется типология, это то, как работает этот принцип. И мы видим, что уже в Ветхом Завете Господь на этом уровне предупреждал и говорил о том, что будет в Новом Завете. То есть фактически это модель. Эти истории являются моделью развития событий перед вторым пришествием Иисуса Христа.
1: Не зря же говорят, что история повторяется.
0: Ну, в общем-то, да. То есть Господь создает определенные обстоятельства, когда те или иные, так скажем, мотивы, они проявляются и повторяются в истории. То есть здесь можно присоединиться, наверное, к словам мудрого Соломона, который сказал, что ничего нового под солнцем нет. И то, как дьявол работал во времена Ветхого Завета с народом Божьим, те цели, которые он преследовал в Ветхом Завете, те же самые цели он преследует и в Новом Завете. Поразить, уничтожить, разграбить и подавить народ Божий и сделать так, чтобы народ проявил неверность Богу.
1: И в то же время неизменным остается Божья верность и Божье вмешательство.
0: Совершенно верно. И поэтому именно на это вмешательство Божие мы можем уповать перед вторым пришествием. Здесь, когда будут, так скажем, включены в действие все вот эти вот элементы, и мы сегодня, я еще раз повторяю, мы живем, когда во времена глобализации мы понимаем, насколько сложно бывает иногда бороться вот с теми, так скажем, законами, да, которые являются фактически всемирными, которые будут приняты всеми государствами, и многие государства будут поставлены в такие условия, чтобы принять эти законы, принять эти указы, так скажем, касающиеся церкви, против Церкви Божьей. Господь вмешается в этот момент, и мы можем, сможем в этот момент уповать только на силу Божию, только на Его благодать, только на Его вмешательство.
1: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам.
0: Спасибо большое.
1: Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Мальчики и девочки, привет! Наступил новый день, пора проснуться. А для этого мы с вами сделаем зарядку. Поможет нам ее делать Олег. Сейчас будет совсем хорошо. Положились скакалки. Олег.
1: Для начала разомнемся. Первое упражнение. Поднимаем руки вверх и дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8.
0: Хорошо.
1: Следующее упражнение. Птичка чистит перышки.
2: Раз.
1: Два.
2: Три.
1: Четыре.
2: Пять.
1: Шесть.
2: Семь.
1: 8. Маятник. Кладем голову на одно плечо и перекладываем на другое. Раз.
2: Два.
1: Три.
2: Четыре.
1: Пять.
2: Шесть.
1: Семь. 8. 9, 10. Закончили. Теперь
0: сова.
1: Да. Поворачиваем голову сначала в одну сторону, потом в другую.
0: И
1: раз, два, три, четыре, пять.
0: Ну что, Мариночка, у тебя сова что-нибудь видит?
1: 7, 8.
3: Да.
0: Уже просыпается?
3: Да.
0: Хорошо. Дальше.
1: Теперь мячик.
0: Плечи только не поднимаем.
1: Раз.
0: Плечи не поднимаем.
1: Два. Угу. Три. Четыре. Пять. Шесть.
0: Вот как хорошо.
1: 7.
0: И 8.
1: 8.
0: Молодцы.
1: И теперь вращение плечами. Сначала назад. Раз. Два. Три. Четыре.
0: Отлично.
1: Пять. Шесть. 7. 8.
0: И вперед.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8.
0: Молодцы, расслабились.
1: Берем скакалку и складываем ее в четверо. Смотрим вперед и поднимаем скакалку.
0: Причем растягиваем ее, когда поднимаем вверх, да? Натянули, опустили, расслабились. И
1: раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. А теперь усложненный вариант. Когда поднимаем скакалку, смотрим на нее, поднимаемся на цыпочки. И после этого заводим ее за спину.
0: За голову, да?
1: Да.
0: И
1: раз, два, три, четыре.
0: Не забывайте подниматься 5, на носочки.
1: 6, 7. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8.
0: Повороты.
1: Да. Складываем скакалку вдвое. Заводим за спину и поворачиваемся. Но голова смотрит все равно вперед.
0: Раз, раз,
1: два, три, четыре, пять. 6.
0: Энергичнее.
1: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Закончили.
0: Теперь в таком же положении у нас наклоны.
1: Да. Вправо и влево.
0: Качели.
1: Раз, два, три, четыре.
0: Смотрим прямо перед собой, не заваливаемся вперед.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Теперь упражнение поклоны. Складываем скакалку в четверо и берем за спиной. И
0: наклоняемся
1: вперед.
0: Прогибаемся, смотрим прямо перед собой, ноги на ширине плеч.
1: И поднимаем руки как можно выше.
0: И встаем.
1: Угу. Раз, два, три, четыре,
0: пять.
1: 6, 7, 8.
0: Колесо обозрения.
1: Так же, как сложно в четверо. Поднимаем ее вверх и вращаем корпусом всем. Раз. Два. Три.
0: Ноги не сгибаем, Марина.
1: Вот так.
0: Четыре. Прямо.
1: Пять.
0: Ниже наклоняемся. Спинка прямая.
1: 6. Теперь в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Закончили упражнение. Теперь спираль. Заводим руки назад.
0: Скакалку выпрямили.
1: Да.
0: Так, правая рука у нас за спиной.
1: И начинаем вращение. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Поменяли руку. Раз, два, три. Раз, два, три. И снова поменяли руку.
0: Мы молодцы.
1: Теперь переходим к упражнениям на полу. Первое упражнение. Ванька-встанька.
0: Садимся без помощи рук. Поехали. И раз, раз сели. И два, встали. Стоим и сели. И встали. Хорошо. Садимся. Встаем. Не падаем, не помогаем себе руками. Молодцы. Сели. Хорошо. Еще разочек встали.
1: Встали.
0: И последний раз сели. И остаемся сидеть. Дальше.
1: Теперь упражнение короткие длинные ноги. Скакалка вновь сложена в четверо. И мы
0: подтягиваем.
1: Поднимаем скакалку вверх, подтягиваем ноги.
0: К себе прижимаем.
1: Да.
0: Так. Раз. Сум скакалки. И опускаемся на спину качели. Раз, сели, руки вверх. И раз, два, три, четыре. И раз, два. Три, три сели, четыре.
1: Раз, два,
0: три.
1: Три.
0: И еще разочек.
1: И раз, два, три.
0: Молодцы.
1: Четыре.
0: Теперь сложное упражнение.
1: Называется оно плуг. Скакалку
0: зацепляем за ступни ног. Вот так ее заводим. Хорошо. Подтягиваем ноги с помощью скакалки. И заводим
1: за голову.
0: За голову ножки выпрямляем. Стараемся, чтобы у нас были прямые ноги, не падаем. Так. Так, так, так, так, лежим. Опускаемся потихонечку, потихонечку. Так. Еще разок попробуем. Ну-ка. Зацепили. И лежим, насколько можем, прямые ноги. Полежали, полежали, полежали. Опустились. Убираем коврики, чтобы они нам не мешали. Не было вокруг мебели.
1: И никого другого.
0: Да. Поехали. С ноги на ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
1: И теперь на двух ногах.
0: Можно с подскоком, что это будет легче. И
1: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять.
0: Марина, молодец.
1: Шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Хорошо.
1: Закончили.
0: Так, подышали, походили, походим. И раз, восстановим дыхание. Ручки вверх. Марина, можно скакалку уже положить? Вот так, раз, два, три.
2: Я сдаюсь.
0: Сдаемся. Посели.
1: Отдохнули.
0: Ну что, вот и все. Марина, ну как ты себя чувствуешь?
2: Бодрая.
0: Тогда улыбнись. Дорогие ребята, ждем вас завтра. Потому что зарядку делать вместе все-таки
3: веселей.
0: Пока.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поют Марк Латухин и Надежда Мартыканова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем изучение того, как Бог открыт в Библии, в Священном Писании, и открываем для себя и, возможно, для кого-то впервые то, что в действительности Бог говорит о себе, какова его природа, как он выглядит и насколько он является личностным, реальным существом. Мы придерживаемся на основании библейского исследования взгляда о Боге, который в богословии называется динамическим, открытым взглядом на Бога, или же еще один термин – диалоговый взгляд на Бога. Это Бог, который чувствует, переживает, действует, который реагирует, который взаимодействует с созданными человеческими существами. И мы продолжаем рассмотрение библейских свидетельств о динамичном взгляде на Бога. Напомню, что первое из них – это описание Божьих чувств. Во-вторых, описание Божьих намерений, которые меняются в зависимости от обстоятельств. И в-третьих, сегодня описание Божьих действий. Активность Божья в мире – это свидетельство вот этого динамичного взгляда на Бога. Библия начинается описанием Божьих действий. Первый стих Библии: «Вначале сотворил Бог». Когда речь идет о действии, речь идет об изменении. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это означает, что их не было, а потом они появились. И это появилось вследствие Божьего действия. Значит, изменились обстоятельства. Итак, Божьи действия. Книга Второзаконий, 26 глава, стихи с 5 по 10, представляет собой самое древнее исповедание веры. Книга Второзаконий, 26 глава, стихи с 5 по 10. Там сказано следующее. «Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим. Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми. И произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный, но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу, Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наши, труды наши и угнетение наше, и вывел нас Господь из Египта рукою сильную и мышцею простертую, великим ужасом, знаменями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, и поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим», и так далее. Вот это самое древнее исповедание веры, которое сохранилось в Библии, представляет Божьи действия. Бог услышал, Он увидел, Он вывел, Он привел, Он дал, Он благословил. Бог описывается глаголами, не столько существительными или прилагательными, сколько глаголами, которые передают его действия. Набожный иудей понимал Бога, понимая Божьи действия. Библейский Бог – это Бог истории. Это Бог, который проявлял себя, и памятники его действий до сих пор сохранены и доступны вследствие исследований археологов. И сама Библия, по сути, представляет собой след Бога в истории, след Божьих действий. Заповеди Божьи, 10 заповедей, построены по тому же принципу. В самом начале есть преамбула. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Бог вначале рассказывает о том, что Он сделал. И вот действие всегда подразумевает изменение. Когда есть действие, тогда есть до и после. И есть разница между тем, что было до, и тем, что явилось после. И после того, как «после» стало реальностью, например, после сотворения Адама и Евы, у Бога появились новые взаимоотношения, которых у него не было до того. Это показывает, что Бог меняется, происходят качественные изменения. Бог не только приводит к изменению чего-то, но сам меняется. Если Вселенная изменяется, а это происходит, потому что Иисус Христос говорит, что «Отец мой до ныне делает, до ныне творит», то появляются новые взаимоотношения. Время для Бога, категория времени для Бога является реальностью в связи именно с процессом творения. Бог делает что-то для достижения своих целей. У Бога есть планы, и затем наступает момент реализации этих планов. и между первым и вторым существует какое-то время. Таким образом, мы видим, как Бог меняется. Планы Божьи не представляют железных форм, в которые история должна вписаться. Бог, согласно Библии, по-разному достигает своих планов. Иногда в действительности Он действует в одностороннем порядке. Он говорит: «Все, что мне угодно, я сделаю, и это мое действие ни от кого и ни от чего не будет зависеть». Но часто Бог действует в сотрудничестве с людьми. Например, Господь использовал ненависть братьев Иосифа, когда они продали его в египетское рабство, для спасения всего рода, потому что Иосиф, попав туда и заняв могущественное место при дворе фараона, смог затем спасти во время голода всю свою семью. Евангелие от Матфея, 21 глава, передает притчу Иисуса Христа об Израиле в образе виноградника и виноградарей, которые убивали рабов и которые затем захотели убить сына. И Бог говорит, что вследствие этого берется от вас Царствие Божие и передается другому народу. Вследствие этого язычникам намного шире открывается дверь ко спасению. Бог использует ненависть руководителей Израиля для искупления многих людей. Итак, воля Божья не есть фатальность или детерминизм. Бог не единственная действующая сила в истории. Бог принимает в расчет решения и действия людей, определяя последующий курс своих действий, в зависимости от того, как поступит человек. Итак, это были библейские свидетельства о динамичном взгляде на Бога, об открытом или диалоговом взгляде на Бога с точки зрения Ветхого Завета. Три основных элемента – Божьи чувства, Божьи намерения и Божьи планы, Божьи действия. Теперь давайте посмотрим на новозаветные свидетельства диалогового взгляда на Бога. Новый Завет, как мы видим, расширяет и усиливает это представление о Боге. И самым главным здесь является факт Боговоплощения. Факт Боговоплощения, воплощение Бога в человеческую плоть, доказывает динамичность Бога. Это событие истории. То есть Бог, будучи безначальным, существовал как Дух, но затем стал плотью. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, это очень ярко описывается следующим образом. Евангелие от Иоанна, первая глава, первые 3 стиха и затем 14 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь». То есть описывается Слово, Логос, по-древнегречески, которое было Бог, природа которого божественна, и в нем была жизнь. И вот этот 14 стих говорит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца». В будущем мы подробнее будем говорить о природе Сына Божия Иисуса Христа, но на данном этапе, делая обзор Нового Завета в его взгляде на Бога, мы видим, что сам факт Боговоплощения показывает, что Бог на 33,5 года стал человеком, стал плотью, не просто облегся в плоть, но слово «стало плотью». Это подлинные, реальные, действительные изменения. Откровение в Сыне – это самое яркое откровение о Боге. Жизнь Иисуса Христа представляет видимую картину Бога. Сама жизнь Христа – это пример сострадания, служения, а не силы и власти. Это свидетельство против взгляда об апатичном Боге, Боге, который безразличен, бесчувственен. Очень ярко отношение Бога к людям выражено в притчах о потерянном, в 15 главе Евангелия от Луки, о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. И вот там Бог описывается именно как переживающий, сочувствующий. В особенности 7 стих говорит: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике,

0: Дани.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! «Живой источник» — это программа о нашем здоровье — физическом, нравственном, духовном. Где найти источник здоровья и хорошего настроения? Откуда взять силы, чтобы расстаться с вредными привычками и приобрести полезные? Как быть довольными собой и окружающими? Сегодня у нас в гостях художник-модельер парикмахерского искусства и декоративной косметики Елена Петрова. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Название вашей специальности звучит очень впечатляюще, особенно для женщин. Как вы выбрали такую специальность и давно ли вы занимаетесь парикмахерским делом?
1: Занимаюсь парикмахерским делом я давно, но выбор мой был с детства совсем другим. У меня в детстве романтические такие соображения были. Мне хотелось быть дрессировщицей тигров и львов.
0: Стричь львов собирались.
1: Ну, в общем, родители как-то категорически отнеслись к этой моей бредовой идее, так скажем. И мама позаботилась о другой специальности, так скажем, и предложила мне выучиться на парикмахера.
0: Не жалеете?
1: Нет, абсолютно я не жалею об этом. Это творческая работа, которая позволяет мне самореализовываться и приобретать что-то новое и новое. Я постоянно стараюсь развиваться, ездить на конкурсы. Изучаю также литературу, смотрю фильмы, которые необходимы для моей работы.
0: Сейчас я знаю вас даже собственный парикмахер. Дело.
1: Да, я открыла свою парикмахерскую, я частный предприниматель и сама там работаю вместе с коллективом. Дружный у меня хороший коллектив.
0: А как вы думаете, вот все-таки почему Бог дал человеку волосы? Ведь волосы не несут какого-то особого практического значения. Это не руки, не ноги, не зубы, в конце концов. Почему же у нас есть волосы?
1: Да, так скажем, что волосы не несут такой какой-то ответственности в организме, и чтобы их применить в каком-то деле, но все-таки внешне эстетически вид. Очень красиво, когда женщина носит длинные волосы. Тем более в Библии сказано, если женщина растит длинные волосы, то они являются покрывалом для нее. И я не думаю, что женщина бы накрыла какое-то некрасивое покрывало. Хочется, чтобы выглядело шикарно, ухоженно.
0: Богато,
1: да. И, в общем, видеть хочется у нас такие волосы, чтобы они такими были.
0: То есть Бог задумал для нас такое покрывало.
1: Да, это также отражает эстетический вид, как внешне выглядит человек, опрятно, неопрятно, какую он прическу носит. Это отражается на внешнем виде у человека.
0: А для мужчин? Мужчина тоже следит за своими волосами. Когда особенно начинает их терять, очень расстраивается.
1: Да, конечно. И мужчины тоже хотят иметь хорошие, ухоженные волосы. Мы также и в Библии находим тексты из Священного Писания, где у мужчин были хорошие волосы. Это Авессалом, который запутывается в ветвях дерева. В Библии также Самсон имел длинные волосы.
0: А как же все-таки иметь такие красивые, сильные, здоровые волосы?
1: Ну, прежде всего, нужно заботиться о своем здоровье внутреннем, своем здоровье организма.
2: Живой источник.
1: Несколько признаков здорового образа жизни, о которых я хочу поподробнее рассказать. Прежде всего, это здоровое питание, побольше витаминов. Витамины находятся у нас во фруктах, в овощах, которые мы должны употреблять как можно больше, заменять мясные продукты, так скажем.
0: Рафинированные какие-то продукты, сладости. Вместо них лучше предпочесть что-то.
1: Да, да, совершенно верно. Также очень полезные для здоровья орехи, злаки, которые мы тоже должны употреблять, постоянно поддерживать наш тонус и здоровье всего организма, питать его. Также в здоровый образ жизни входит и отказ от вредных привычек. Это спиртные напитки, табакокурение, которые очень пагубно влияют на волосы.
0: А как? И даже на волосы? Есть какие-то конкретные примеры у вас? Что вот, я понимаю, на вес организм пагубно влияет, а на волосы отражается как-то?
1: Да, волосы становятся ломкими, тусклыми, они секутся. Их нужно поддерживать и питать. Но также и запах впитывается от курения.
0: Это я понимаю.
1: Походите вы в таком помещении,
0: где курят.
1: Сразу это впитывается. Даже идешь, когда по улице, чувствуешь от себя,
0: да,
1: этот запах.
0: Сама чувствуешь.
1: И хочется скорее принять
0: душ,
1: там помыть голову.
0: Вот мы перешли к следующему принципу, да? Здоровый образ жизни – это вода.
1: Да, вода, где необходимо ухаживать за волосами.
0: А как часто вообще нужно волосы мыть?
1: Ну, как часто? По мере загрязнения. У всех по-разному вырабатывается. Сальные железы, выделения, так скажем. Кто-то моет через 3 дня, кто-то каждый день. Но если человек моет каждый день волосы, нужно подбирать шампуни для частого применения.
0: То есть не нужно бояться использовать воду для волос, так сказать?
1: Да, конечно. Также и питье воды очень важно для человека. Замените, пожалуйста, утром чашку кофе, лучше стаканом воды.
0: И что, мы увидим какой-то результат?
1: Да, допустим, практический результат есть, с которым поделилась моя знакомая. Она рассказала, что когда перестал употреблять кофе, у нее волосы стали блестеть.
0: Двойная экономия.
1: Да,
0: не пьешь кофе и не покупаешь какое-то специальное средство косметическое.
1: Замените водой, замените соком или каким-то другим напитком, но только старайтесь избегать употребления кофе. Очень много законов природы, так скажем, которые поддерживают наше состояние здоровья. Это и физические нагрузки человека, и также здоровый образ жизни в том плане, что нужно отдыхать вовремя. Не нужно перегружать себя, переутомлять. Это тоже скажется на здоровье наших волос. Вовремя нужно ложиться отдыхать, спать, не переутомляться на работе. Ну, как можно больше гулять на свежем воздухе. Ведь свежее дыхание, питание тоже поступает к волосам.
0: Да, не нужно забывать о том, что волосы – часть нашего организма. Мне кажется, мы никогда об этом не думали. Я даже как-то сама об этом никогда не думала.
1: Да, абсолютно верно, что все в комплексе, оно связано, вот эти здоровые образы жизни, здоровые моменты, которые необходимо применять в практике, они неразделимы друг от друга, и нужно придерживаться всему, а не так, вот я питаюсь, и значит, у меня волосы хорошие. Угу. Нет, вот я там делаю зарядку, я стал лучше там. Нет, все должно быть в комплексе.
0: То есть не случайно все-таки Богом дано все в комплексе, и нельзя вырывать что-то одно, все очень гармонично.
3: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
0: Я слышала вот еще о таком и даже замечала на себе. То есть, когда как-то болеешь или находишься в какой-то такой состоянии усталости постоянной уже хронической, ну, может быть, даже в плохом настроении день изо дня, то замечаешь, что стоишь перед зеркалом, проводишь время и никак не можешь ничего добиться хорошего от своих волос.
1: Да, абсолютно верно. Стрессы и все пагубные вот эти воздействия нашего организма сказываются на здоровье волос. Ведь то, что у нас внутри нездорово, это отражается и внешне на волосах. Ну, мой источник, так скажем, спокойствия и уверенности в жизни – это Бог. Я уповаю на Господа, и Он дает мне в каких-то стрессовых ситуациях более быть спокойной, уравновешенной, сдержанной. Бог дает покоя и миролюбие, так скажем. Ведь стресс очень сильно влияет на волосы. Волосы начинают выпадать, и причем очень обильно.
0: Да, да.
1: Я сталкивалась это в практике, когда люди приходят ко мне и жалуются, что выпадают волосы. Я начинаю исследовать причину, не нервничать. Да, вот как раз.
0: Первый вопрос, наверное.
1: Да, самый, и да? Они сразу вспоминают, да, у меня там был стресс вот такой, там еще что-то. Вот это самое важное в нашей жизни, быть более спокойными и терпимыми. Ведь наш Творец Господь, и Он дает нам все блага и утешения, когда мы обращаемся к Нему.
0: И Он даже заверяет нас, что, говорит, у вас все волосы на голове сочтены. То есть настолько Он нас знает, любит.
1: Да,
0: что...
1: и так заботится, присутствует с нами и не может нас так бросить.
0: То есть духовное состояние – это часть здорового образа жизни.
1: Да, совершенно верно.
0: Спасибо, Елена. Я думаю, что сегодня мы поняли главное, что наши волосы – это часть нашего организма, зеркало здоровья. А значит, мы возвращаемся все к тому же. Наши привычки, наш образ жизни. Все так просто в теории и так сложно на практике. Без помощи свыше не обойтись. Да благословит вас Бог, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады, что вы снова вместе с нами на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях снова наш дорогой друг, наш гость Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Джабир Исмаилович является магистром теологии, является религиоведом, является хорошим специалистом в мире Библии, Корана. И сегодня мы рады, что вы снова вместе с нами.
2: Спасибо.
1: Мы говорили о многих пророках вместе с вами, но вот сегодня у меня один вопрос. Есть очень известная личность, особенно в иудейском мире. Иногда так его считают, что вот это особенный иудейский пророк – это Моисей. Именно он вывел израильский народ, именно он был тем, кто буквально создал эту нацию, можно так сказать. Он дал им законы, уставы, повеления. А вот Коран как-то сообщает о истории Моисея?
2: Конечно, конечно. Муса.
1: А, Муса, то есть Моисей,
2: Муса. Так назван он в Коране, и он в Коране является пророком, и через которого Бог дал Тору.
1: А, то есть...
2: Вот в третьем...
1: Он аяте. Автор именно Таурата, да, Торы, вот этих пять первых книг Священного Писания.
2: Во многих местах Корана написано, что до Корана была ниспослана еще две книги были ниспосланы, даже три книги. Первая книга – это книга Тора, которую Бог дал через Мусу, через Моисея, Муса. Потом Бог дал Забур Давуду и Инджил Исей.
1: Хорошо, Забур Давуду. Что это и кто это?
2: Давуд – это был царь израильского народа.
1: А вот если, скажем так, в нашем христианском произношении, кто такой Давуд?
2: О, Давид.
1: Давид. Все, спасибо. Да. А Забур тогда?
2: Забур – это псалмы, то есть это
1: поэтическая, книга.
2: Поэтическая книга, это поэзия, так она называется, Забур.
1: Понятно.
2: Ну и Инджил он дал с Исой, поэтому
1: Инджил
2: Муса,
1: это...
2: Инджил – это Евангелие.
1: Евангелие – Иса – Иисус.
2: Иса – это Иисус, спасибо. Да. Поэтому Муса – это автор книги Тора.
1: Угу.
2: Он очень много раз упомянут, и это великий пророк.
1: То есть Коран уважает его и... показывают величие тоже этого пророка.
2: Да.
1: А, следовательно, та книга, которую он дал, она важна для мусульман или не важна? Потому что Тора – это обычная иудейская книга, это для них, или все-таки сегодня мусульмане тоже должны ее читать, поскольку она дана Всевышним?
2: Да. Тора – это Ветхий Завет. Даже сегодня многие христиане считают, что Ветхий Завет не нужен.
1: Угу.
2: Ветхий Завет – это более такая иудейская книга, она для евреев, она для того мира. Но я считаю... Тора – это закон. Бог дал закон через Моисея, через Мусу. И мне кажется, у Бога нет любимой нации. У Бога есть друг, мы говорили.
1: Угу.
2: Ибрагим – это друг. Он был испытан, и он шел прямым путем. И мне кажется, вот то, что было дано Мусе, это закон, который был дан для исполнения всему человечеству.
1: То есть, как Авраам был другом Всевышнего, когда не было еще ни мусульман, ни христиан, ни иудеев, был только он один, и отсюда его постановление для всех, его откровение, которое получал от Аллаха для всех, точно так же откровение Мусы, который был после Авраама, ну и все равно ему Аллах отдавал откровение, это тоже для всех.
2: Да. И что самое интересное, вот вторая сура, третья сура, Аль-Имран. Аль-Имран. Семейство Имрана.
1: Ага, то есть как раз вот...
2: Семейство Имрана – это и есть отец Моисея, которого звали Амрам. И у Амрама было трое детей. Старшая дочь Марьям, потом Аарон, потом вот Моисей.
1: То есть Муса. Все библейские лица, они там...
2: Они все в Коране есть. И вот эта сура, Аль-Имран, она так и называется. «Житие семейства Амрама» или «Имрана». И там очень похожая история, как и записано в Священном Писании, как и в Торе. Это, что он рождается, фараон, мы должны помнить, что он рождается в Египте.
1: А как он туда попал?
2: Угу.
1: Ведь все-таки они должны были жить в палестинской земле.
2: Палестинская земля. Мы буквально на прошлой передаче мы говорили про пророка Юсуфа. это Иосиф, что он был пленен и попал в Египет. И когда он дошел до царского трона, в том месте Бог поставил засушливую погоду, которая должна была длиться 7 лет.
1: То есть 7 лет засухи.
2: 7 лет засухи. И Бог открыл это Иосифу, опять же, в снах, как мы на прошлой теме говорили. И теперь, когда он достиг большого уровня, он пригласил всю свою семью, которая жила тогда в пустыне. Его отец и братья, которые продали его, он всех пригласил для жилья в Египет.
1: Ну, то есть весь Израиль, который на тот момент был, все иудеи, они переселились в Египет, и там они дальше продолжали свое существование и развитие.
2: В Торе, в первой книге Моисея, там так и написано, что в Египет пришли 66 человек.
1: Всего.
2: Не считая невесток, не считая сынов, жен, сыновей Иакова, туда пришли 66 человек и плюс семья Иосифа. И вот эти 70 человек организовали там общину, диаспору, которая занималась пастушеством. Они были все пастухи, к ним присоединились также еще и пастухи, к ним стада египтян и фараона, в частности. И на протяжении 400 лет они жили в Египте. И развились там до 3 миллионов, до 4 миллионов.
1: То есть человек. Так быстро выросли. Такая была демографический взрыв своеобразный.
2: В течение 400 лет они выросли до 3 миллионов, около 3-4 миллиона человек. И вот уже спустя 400 лет после того, как Иосиф был там царем, спустя 400 лет, когда уже про Иосифа забыли, что был такой царь, который спас страну, спас египетскую нацию, прошло 400 лет, забыли, рождается в Египте в стане иудеев, которые пришли из пустыни, рождается в семье Амрама Моисей.
0: Пророки в Коране.
1: Дальше нам повествуют события о том, что он каким-то образом попадает в дом фараона.
2: Да. В Коране эта история описана, что фараон издает указ всех мальчиков до 2 лет ниже убивать.
1: То есть их 3 миллиона, он видит опасность, он видит, что они могут поднять восстание.
2: Воины, воины. Парни – это всегда воины. Девчонок, девочек не трогали, парней фараон издает указ убивать всех мальчиков до 2 лет. Мама Моисея ложит его в корзинку, смолит изнутри, покрывает смолой корзинку и отправляет по реке Нил в надежде, что ребенок куда-то приплывет. И ребенок приплывает
1: просто
2: прям...
1: на волю случая вот так отправили, и все. И...
2: На веру в Аллаха.
1: В неизвестное плавание.
2: Да, я думаю, на веру в Аллаха. И ребенок, и корзинка приплывает прямо во дворец фараона.
1: О, тут вот, смотрите, опять провидение какое. Я как бы, ну, куда река выведет, да, куда течение поведет, какие там крокодилы плавают, неизвестно. Я отправляю своего ребенка. И вдруг мой ребенок пристает не куда-нибудь, а куда?
2: Во дворец фараона.
1: Во дворец фараона. Вот сказать, что, ну, случайность, ветер подул. Или все-таки вот Всевышний руководит всем провидением?
2: Я думаю, конечно, Всевышний как руководил жизнью всех пророков, которых мы перечисляли в наших передачах, и пророки, жизнью в пророке Ноя, мы сказали, мы говорили о Нухе, и Ибрагим, Авраам. Мы в прошлой передаче говорили об Иосифе, Юсуф. И вот сегодня мы будем говорить о Мусе. Я уверен, что Бог руководил жизнью этих пророков, потому что каждый из них имел миссию для своего народа, для того времени и даже до сего дня.
1: Угу, спасибо. Ну вот дальше история нам повествует, что да, он остается во дворце фараона. Он получает блестящее образование, доступное
2: только... Он растет как сын фараона.
1: Впереди, перед ним открываются, ну, просто... неимоверные перспективы.
2: Да.
1: Фактически он может быть фараоном, он может быть правителем огромной и самой на тот момент мощнейшей державы. Но вдруг он уходит в пустыню. У тебя все есть.
2: Да.
1: И теперь ты вдруг уходишь в какой-то духовный поиск. Тебе не нужен ни трон, ни власть, ни величие, ни деньги. Вот Почему Моисей идет на такой, ну, непонятный сегодня шаг для обычного человека?
2: Сергей, вы знаете, вы подняли сейчас не просто пласт такой, да, касательно Моисея. Я думаю, вы коснулись пласт, который всегда был, есть и будет. Это когда человек встречается с Богом. Вот если мы посмотрим на жизнь, историю Ибрагима, он оставил отца и ушел в неизвестном направлении. Если мы посмотрим вот на жизнь Иосифа, он тоже, когда у него была возможность остаться в шоколаде, он ушел и пошел на страдания. Сегодня, когда мы видим жизнь Моисея, он когда узнает, что он не сын фараона, что он, оказывается, Бог спас его, и он, оказывается, рожденный из иудейского народа, из израильтян, из евреев. Он понимает это, и он встречается с Богом. Потому что там рассказана ситуация, когда он замешан в убийстве, но не это главное. Главное, что он встречается с Богом, он понимает, что Бог его хранил, оказывается. Угу. И теперь вместо того, чтобы скрыть все это, забыть все это и остаться при деньгах, при богатстве, при власти, он оставляет это и уходит. Это всегда происходит с людьми, которые реально встречаются с Аллахом, реально встречаются со Всевышним. Они оставляют этот мир, потому что они понимают, что этот мир, он все равно, хоть и сотворен Аллахом, но как в исламских традициях звучит, это мир обмана, это мир лжи. Это мир, который называется миражом.
1: Ну да, он приходящий. То есть он
2: и когда будет человек, время, его не когда будет. Человек встречается с величием Бога, он оставляет все это. И так мы видим здесь же Моисей. Оставил трон, оставил дворец, оставил богатство, оставил сытую жизнь и уходит, убегает в пустыню. Он обрекает сам себя на смерть.
1: То есть таким случаем для него прямой путь – это путь отречения, но путь навстречу ко Всевышнему.
2: И даже сказал не просто отречение, путь обречения себя. Потому что он знал, что если он уйдет в пустыню, ну, он не выживет там. Но, видите, человек, который становится на прямой путь, он всегда под охраной Бога. Угу. Бог всегда его хранит. Как хранил всех пророков, которых мы говорили на протяжении наших передач, о которых мы дальше будем говорить. Бог хранил всех своих пророков, Бог хранил всех своих верных, Бог хранил всех своих праведных слуг. Так и здесь. Моисей в пустыне не погиб. Он встретился с людьми, которые помогли ему там, выжить. И мало того, выжить. Они его приютили. И это была семья, которая, вы знаете, она была из другого колена. Она была из колена Измаила.
1: О, братья встретились, скажем так.
2: Родственники
1: да,
2: встретились.
1: Да, да,
2: встретились
1: да.
2: Родственники. Потому что мы помним, что Иосиф, который, благодаря которому пришли все в Египет, он был сыном Иакова. Иаков был сыном Исаака, но сыном Авраама, но через жену, через колено Сары он был сыном Исаака. А уже куда попал Моисей в эту среду, они были мадианитяне, которые были из колена Исмаила.
1: Угу. Можно сказать так, что в данном случае арабы спасают иудея.
2: Да. Я вам больше скажу. Когда Иосиф был продан в Египет, его тоже спасли измаилитяне. Его купили и увезли в Египет, и практически спасли ему жизнь, это тоже были измаилитяне. И можно сделать из этого вывод, что дети Авраама, их судьбы переплетаются.
1: Да, то есть и они должны не враждовать, они должны помогать друг другу, они должны спасать друг друга.
2: И сегодня, получается, у детей Исаака одна книга, а у детей Измаила другая книга. И она тоже переплетается. Она переплетается историями, она переплетается какими-то высказываниями, какими-то обетованиями Аллаха и Бога, они переплетаются сегодня между собой.
1: Ну и на Востоке есть такая поговорка, что если в тебя бросили камнем, в ответ брось хлебом.
2: Хлеб, принеси ему
1: да.
2: хлеб
1: в дом. И здесь мы видим, здесь вот, ну, вот в данном случае библейская история или история Корана повествует нам о том, как эти дети, они не враждуют, они делят друг с другом хлеб. хлеб физический, хлеб духовный, спасая друг друга. Это очень замечательная история, особенно в контексте вот, ну, таких, может быть, некоторых обостренных национальных сегодня вопросов или религиозных вопросов. Вопросов того, кто прав, кто не прав. Все-таки Священное Писание не показывает нам, что надо дружить, что именно через дружбу решается гораздо больше вопросов, нежели чем вражду.
2: Вот на самом деле, когда я понимаю, что люди сегодня утверждают какие-то истины, которые не имеют основания, на основании на книгах, ни на Библии, ни на Коране, они строятся на основании каких-то изречений или услышанных каких-то вестей, и они это выдают как за истину. Вот мы уже несколько передач проводим, и я понимаю, что первым нашим призывом должно быть, чтобы люди начали сами исследовать книги, исследовать Коран, то есть исследовать Библию, исследовать Тору, понимаете? То есть человек, чтобы имел личное исследование и личное мнение, не мнение кого-то, которое он выдает за истину, а что говорит Писание, что говорит Коран. И вот тогда, изучая Коран, человек находит прямой путь и находит Всевышнего.
1: Спасибо. На самом деле очень важно, чтобы не другие нам подсказывали, да, а чтобы мы сами лично знали волю Всевышнего, что Он хочет от каждого из нас. И сегодня его воля, мы знаем, что на открыто есть Священное Писание, которых предостаточно на любом языке. Любой желающий, он может на самом деле узнать,
2: абсолютно,
1: что Всевышний хочет,
2: абсолютно,
1: от него сегодня.
2: Абсолютно.
1: Спасибо, что были вместе с нами. Спасибо за эту передачу. Спасибо за такое интересное повествование о Мусе, о той дружбе, которая должна, оказывается, быть между народами. Дорогие друзья, мы сегодня видели, как, оказывается, важно хранить мир, как важно, чтобы братья по вере помогали и понимали друг друга. Поэтому огромное вам спасибо за ваше внимание, за ваш интерес. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, нам на нашу передачу. Мы с удовольствием готовы ответить. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Каких героев Библии знаете вы, чьи имена давно уже стали в народе нарицательными? Если так, навскидку я могу на память сейчас назвать троих. Может, есть их больше? Ирод, Иуда и Фома. Я думаю, вы согласитесь со мной. Фома, неверующий. Всем известная история, когда Фома не поверил ученикам относительно воскресшего Иисуса. Для того, чтобы лучше проникнуться этой историей и духом того, что случилось с Фомой, предлагаю открыть Писание и прочесть, что же было там. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, если не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». 10 учеников и некоторые женщины, которые также видели воскресшего Иисуса, пытались объяснить Фоме, что Христос воскрес, пытались убедить его в том, что ему нечего больше переживать. «Мы видели Господа живым». Он говорит: «Не верю». И он был тверд, и он сказал: «Не верю». С тех пор мы знаем Фому как Фому неверующего. Прошло некоторое время, и Христос явился и Фоме. Он обличил его в этом неверии. И читаем мы следующее. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома на этот раз был с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда, вложи его в руку мою, подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но будь верующим“». Иисус зовет Фому, показывает ему, убеждает его и говорит: «Впредь, дорогой Фома, будь верующим». Как правило, это все, что люди знают о Фоме. Но есть еще одна история в Священном Писании. Есть еще одна история, которая случилась с Иисусом, учениками и Фомой, которая характеризует его определенно с другой стороны. И эта история записана также в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Ситуация была следующая. Лазарь, друг Иисуса, заболел и был близок к смерти. Иисуса об этом известили, но он не спешил туда идти. В принципе, ученики понимали, что он не хочет туда возвращаться, потому что последний раз, когда Иисус находился в том районе, в Иудее, то его там чуть не побили камнями. Его готовы были там растерзать и убить. Настолько его там ненавидели. И вот по прошествии нескольких дней, когда Лазарь уже умер, Иисус сообщает об этой вести своим ученикам и говорит: «Ну что, теперь пойдем в Иудею. Я буду будить Лазаря». Ученики не сразу поняли, что Иисус говорит, что Лазарь умер и что он идет его воскресить, но речь была вовсе не об этом. Петр, начав говорить Христу, говорит: «Давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять все-таки, несмотря ни на что, туда пойдешь?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. Кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав сие, он намеревался идти туда. Очень часто ученики его прогуливали уроки. Не везде они ходили с Иисусом. И где было опасно, они не ходили. Где им было несподручно, они не ходили. Было время, когда ученики вообще бросали Христа и шли ловить рыбу вслед за Петром. В этом случае могло произойти то же самое, если бы не Фома. Мы читаем в 11 главе, в 16 стихе. «Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: „Пойдем, и мы умрем с ним“». Маленький короткий текст. Маленькая короткая фраза, сказанная Фомой. Но что она сделала? В предыдущей истории 10 учеников не могли переубедить Фому. 10 учеников, 10 свидетельств о том, что они видели Иисуса и общались с ним, не могли убедить его. Здесь же один Фома, убеждает их всех идти вместе с Иисусом даже на смерть. Убеждает их всех, говоря: «Пойдем с Иисусом, если Он хочет идти туда, где Его будут убивать, пойдем и мы с Ним, надобно будет, и мы умрем. Мы должны Ему, мы обязаны, Он наш Учитель, мы Его ученики и должны быть там, где Он». Фома, твердый, Фома, непоколебимый, он не только неверующий, он более чем верующий, потому что он знает, в кого он уверовал. Он знает, что бы там ни говорили люди, даже если это самые близкие ученики, неважно. Главное, что говорит Иисус. Если Иисус говорит «пойдем», значит «пойдем». И Он убеждает их всех идти и быть готовыми, если надо, к смерти. И идет вперед за Иисусом. И ученики повинуются. Никто не смел возразить Ему. И все пошли. Даже Христу Петр возражал, но Фоме почему-то не смог. Фома – тихий, непоколебимый лидер учеников. Когда же Иисус обличил его и сказал: «Фома, не будь больше неверующим, не надо. То, что есть в тебе, это твердость, это хорошо, но тебе надобно еще немножко веры. Если ты будешь больше доверять твоим братьям, если ты будешь больше доверять Богу, вера твоя будет гораздо больше и принесет гораздо больше плода». Фома, с другой стороны, Фома не неверующий, но Фома непоколебимый. Я приглашаю вас смотреть на Фому с другой стороны. Я приглашаю вас учиться у него быть непоколебимыми. Я приглашаю вас учиться у него быть верными учениками Христа и идти за Иисусом, куда бы он ни пошел. Если на смерть, то на смерть. Если в жизнь, то в жизнь. Если вы будете так делать и так следовать за Христом, то вы будете иметь жизнь вечную вместе с Иисусом, когда Он придет за каждым из нас. Да сбудется слово, которое сказал Христос: «Я иду приготовить место вам, и когда приду, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Только будьте тверды и мужественны, и непоколебимы, как Фома».

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Лень – это двигатель прогресса или безответственное нежелание что-либо делать. С ленью сталкивается большинство из нас. Как бороться с ленью взрослому человеку? Хорошо, когда ты маленький и у тебя нет выбора, но есть хороший мотиватор, родители, строгий преподаватель, тренер. Но что делать, если человек уже стал взрослым, а все еще не научился бороться с ленью? Почему мы ленимся выполнять те или иные действия? Какой бывает лень? А самое главное, что с ней делать? Как избавиться от ничего не делания, взять себя в руки и побороть этот ужасный недуг? Что такое лень? Лень – это отсутствие желания действовать, работать, любовь к безделью. Но лень – это всего лишь внешний сигнал о внутренних проблемах человека. Как повышение температуры тела – это не заболевание, а лишь его симптом, так и лень – это лишь симптом о каких-то неполадках в психологическом, моральном или физическом состоянии человека. Зачастую лень – это следствие внутреннего конфликта между тем, что вы хотите делать – лежать на диване, любоваться видом из окна, например, и тем, что вы должны делать – идти гулять с собакой, собираться на работу. Ваша задача состоит в том, чтобы понять причину вашей лени. А таких причин может быть три. Причина первая – это банальная физическая или эмоциональная усталость. Если вы целый месяц работали без выходных, если вынуждены были участвовать в серьезном проекте, готовились к экзаменам или совещаниям, то вам просто нужно отдохнуть. Тогда силы и энергия вернутся, и лень уступит место продуктивности. Причина номер два – лень как отсутствие интереса. Не напрасно говорят, что не бывает ленивых людей, бывают занятия и цели, которые не вдохновляют. И правда, вспомните, с каким воодушевлением вы делаете то, что по-настоящему интересно, важно для вас. Для таких дел у нас всегда есть энергия. Если же нам не интересно, мы начинаем лениться. Поэтому так важно выбирать в себе занятия по душе. И в работе, и в домашних делах. Если же такой возможности нет, то как минимум нужно четко задать ответ на вопрос. Для чего вы этим занимаетесь? Причина номер три. Лень как образ жизни. Зачастую к лени приводит цепочка неверных решений и действий. У человека отсутствует мотивация в жизни, он не тренирует свою силу воли, не развивает такие качества, как дисциплина, самоконтроль. В результате лень становится его образом жизни. Человек больше не планирует свою жизнь, а просто движется по течению. Такой человек не берет на себя ответственность. Он постоянно откладывает дела на завтра, считает, что в следующий раз у него будет больше сил, возможностей, энергии для того, чтобы выполнить эту задачу. Все это звучит очень безобидно, но последствия у лени разрушительны. Разрастаясь, лень лишает вас воли, перспектив, она снижает шансы на успех, приводит к конфликтам, проблемам в семье, ведет к потере ориентиров в жизни. Мудрый царь Соломон еще 3000 лет назад предупреждал о негативных последствиях лени. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего?» Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Лень всегда оставляет человека на шаг позади. Она является препятствием на пути к мечте. Поэтому избавляться от нее нужно и как можно скорее. Чем дольше человек пребывает в таком состоянии, тем сложнее его вывести из него. Можно посоветовать такому человеку поставить для себя высокие цели. Нельзя оставаться без мечты, ведь тогда наша жизнь кажется нам бесполезной. Итак, есть как минимум три причины, почему люди ленятся. Лень как усталость и дефицит энергии, лень как отсутствие интереса и лень как привычный образ жизни. Важно понять причины происхождения своей лени и подобрать соответствующее лекарство. А для того, чтобы победить лень, важно: первое – хорошо отдыхать, восполнять запас своих физических, умственных и эмоциональных сил. Второе. Стараться находить занятия себе по душе. Искать в жизни то, что вдохновляет и радует. Третье. Определить цели, расставить приоритеты для своей жизни и начинать действовать. Только действие поможет с мертвой точки сдвинуться. Лень – это симптом, который побуждает нас переосмыслить свою жизнь. Если вы будете знать, чего вы хотите, в битве с ленью вы станете победителем.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укреплен.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства Марина была предоставлена сама себе. В 7 классе она перестала ходить в школу. Ее учителем стала улица. И постепенно в жизнь Марины пришли наркотики.
3: В 14 лет я познакомилась с парнем, который взял меня к себе домой. Ну, он был примерно, ему уже было 20 лет, и у него была примерно такая же семья, только, ну, такие уже, ну, еще более такие жесткие условия у него. Ну, то есть, если моя мама выпивала, просто любила шумные компании, то у него вообще как бы такая была семья, ну, алкоголики, и неизвестно, ну, где они пропадали. Он почти всегда жил в детстве на улице. Вот, и мы стали с ним жить у его мамы. Там жила бабушка, отчим еще. Как бы они собрались как раз на тот момент все в одной квартире. И я осталась с ним. И мы с ним попробовали первый раз марихуану. Я начала с ним там жить и спокойно ходила в училище, в

0: ПТУ училась на художника-оформителя, курила марихуану, и как бы все было нормально, но вот попала в зависимость больше к нему, потому что ну, у него были свои понятия, такие уличные понятия. И он был старше меня на 6 лет и уже являлся как бы авторитетом в своем районе, где он жил. И он пытался меня воспитывать, как бы, ну, воспитывать под себя. И мне было тяжело, потому что мне некуда было пойти пожаловаться и некому было вообще рассказать. Ну, бывало то, что как бы... И он меня с окна держал, там, с 7-го этажа, вниз головой, ну, по-всякому. И в конце концов, когда я узнала, я была беременна в 16 лет от него, естественно, я узнала, что он употребляет наркотики. Я просто заметила, что он стал гораздо спокойнее в один момент, но я еще не знала, что, так, ну, что такое вообще игла. И вот он мне сказал, что он сидит на игле, и что вот он колется. И я немного, ну, даже, можно сказать, обрадовалась, потому что как бы он отстал от меня, то есть уже перестал обращать на меня так много внимания и что-то пытаться из меня сделать, и как бы занялся собой и вот своими вот этими делами. Ему постоянно нужно было колоться, он не мог находиться в трезвом виде нисколько. И в конце концов, когда Саше, вот нашему ребенку, девочке, исполнилось 2,5 года, я ушла от него. В то время рэкетерство очень было распространено, и как бы вот он этим занимался. И, в общем, он понял уже, что вот его семья, как он говорил, то есть не то, что ну, я как жена и там ребенок, а их было 6 человек, парней, как бы такая группировка была, они называли себя семьей. Вот, они все стали употреблять наркотики, и, конечно же, где наркотики, там никаких отношений дружеских и каких-то тем более семейных там не может быть. И когда он это все увидел, он разочаровался как бы во всех этих понятиях, к которым привык, разочаровался во всем. Понял, что он очень зависим, и он хотел как-то убежать от этого. И помогающего не было, то есть, ну, он там был крещен в православной церкви, он пытался ходить там в Рождество или еще в какой-то день, там в Пасху, в церковь поставить свечку, но это ему не помогало. Вот, я тоже не являлась поддержкой, я просто была в ужасе от этой жизни. Как бы единственное, что он видел, что я постоянно в слезах сижу, и, в общем, ну, как бы он понимал, что и меня счастливой он тоже не сможет сделать никогда. Вот, и наш ребенок уже стал играть со шприцом. В общем, я поняла, что, ну, как бы мне нужно возвращаться. Я не знала, куда мне возвратиться, и единственное было это мама моя. Я приехала к ней как бы в гости и, ну, как бы думаю, сейчас попрошусь поночевать, а потом как-нибудь со временем уже мы определимся, и, может быть, она меня возьмет с ребенком. Вот, и Андрей, ну, как бы мама, я думаю, поняла постепенно, она уже жила как бы с третьим мужем на тот момент. Они поняли, что я приехала туда уже как бы насовсем, и они сказали мне, если ты сюда приехала насовсем, значит, ты должна оставить Андрея навсегда. А так как он приезжал, и у меня еще оставались какие-то чувства, и мне было его жалко, я как бы все равно, ну, не закрывала перед ним дверь, как-то старалась общаться, там что-то как-то поддерживать его в чем-то. Вот, и в один прекрасный день он мне предложил, прекрасно для него, ну, то есть у нас не было, мы никак не могли найти общий язык, он все время пытался забрать Сашу из детского сада вперед, там, меня, и, ну, увезти ее куда-нибудь, чтобы я волновалась. И, в общем, мне нужно было все равно как-то пойти с ним на мировую, и, в общем, однажды он предложил мне кокаин. Мы с ним понюхали, и, как бы, и сразу у нас, ну, такая произошла как бы гармония в нашем разговоре, и мы стали понимать друг друга. Так продолжалось опять в течение месяца, и мама мне сказала, если ты будешь продолжать с ним встречаться, то ты пойдешь обратно. И я очень испугалась, потому что обратно я не хотела ни в коем случае, и, ну, постаралась прекратить все это. И через некоторое время он решил уехать вообще из страны.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу преодоление.
0: Он уехал в Америку, в Нью-Йорк. До этого тоже пробовал уезжать, как бы у него получалось, но он всегда приезжал. Вот, и тут вот он уехал, и через некоторое время, где-то через месяц, он мне позвонил, но мне не дали с ним разговаривать, потому что мне перед этим поставили условия, и я в этом доме просто не могла с ним говорить. И потом через 2 месяца пришел телетайп, что он повесился, ну, там, в Нью-Йорке. Я, конечно же, сразу приняла все на свой счет. Ну, то есть мне почему-то показалось в тот момент, что во всем виновата я, и что я довела его до этого, и как бы его друзья помогли еще мне так думать, потому что они стали приезжать, стали предлагать мне кокаин, естественно, ну, что как бы тебе волноваться нельзя, еще жизнь долгая, тебе нужно держаться, у тебя дочь, вот понюхай кокаин, успокойся. И таким образом я уже конкретно, ну, начала употреблять вот этот наркотик. Стала общаться с ними больше. А так как это была такая криминальная структура, их было много очень в городе, просто в разных местах. И я постепенно стала узнавать таких же людей, только других, ну, с других районов. И как бы так как я уже понимала, что он мне очень нравится, кокаин, я стала общаться как бы со всеми. И там, и там, в общем, мне звонили отовсюду. Просто встречались, просто как вдова, просто как, ну, я тогда понимала, что я имею какой-то вес в этом обществе, потому что он имел вес, вот Андрей. На самом деле я просто была новый человек в кругу. Во-первых, я была молодая, и во-вторых, уже, ну, понимала как бы больше, чем моя ровесница, допустим. И как бы со мной было легко делать то, что, ну, как бы им хотелось. И я никуда не пойду, ни в милицию, и как бы я всегда буду с ними. И потом я, когда это поняла, мне даже было круто от того, что я там воровская девчонка. Вот. И постепенно я поняла, что я просто не воровская девчонка, а просто та, которая, ну, просто делают со мной, что хотят, пользуются мной. И каждый раз приходили новые лица, и я понимала, что я уже как бы, ну, уже не в моде. И ко мне уже стало другое отношение намного. И, естественно, было видно, чего я сама хочу. Было видно, что я хочу только кокаина от них. Я поняла, что я ничего не смогу сделать, если останусь в этом городе. Ехать мне было некуда, но мечта у меня такая была, как бы бросить наркотики, уехать из города и как-то и устроиться, и забрать свою дочку. Вот такая цель у меня была поставлена, как бы все равно я надеялась на это. И потом мне пришла такая мысль, что можно уехать куда-нибудь в монастырь. Хотя я никогда не слышала ничего о Боге, и не было вокруг меня ни одного верующего, который бы мне сказал что-то о нем. Единственное, что я знала, что вот, ну, я видела церковь, и потом, когда было совсем тяжело, я просто проезжала мимо и крестилась. Ну, если я проезжала куда-то и видела церковь, я крестилась, и как бы меня это успокаивало. Вот, и я сказала отчиму об этом, что я уеду в монастырь. Он мне нашел в интернете эту страничку и принес мне распечатку. Там были написаны адреса не только монастырей, но и вот реабилитационных центров. Я смотрю город Питер, позвонила в Питер, так как, ну, такой город для меня был интересный. И просто узнала, поинтересовалась, что это за центр. И мне объяснили, что здесь существует 10 правил, что, значит, мальчики и девочки в одном центре и так далее. Я очень удивилась, потому что, ну, как бы, я не знала, а что такое вообще есть. И, конечно же, сразу же захотела сюда приехать. Приехала сюда и, увидев вот это все, я удивилась, насколько мне здесь, ну, вообще, я удивилась от того, что я даже предположить не могла, что есть это место. И я мечтала об этом месте, как бы я хотела всегда, мне нравилось, ну, нравилось много народу, и я понимала, что это те люди, которые поймут меня, это те, которые не употребляют наркотики, но они, ну, как бы оттуда же, откуда и я. Вот я больше всего боялась остаться одна. И тут я приехала, и мне сказали, что, ну, ты есть Бог, и ты можешь отдать ему все свои проблемы. Просто отдать и все. И он уже будет решать, как бы отдаться ему, в руки довериться. И я думаю, ну и хорошо, думаю, наконец-то, пусть я его не вижу, но я ему отдам, пожалуйста, свои проблемы. Они мне абсолютно не нужны, я устала от них. И мне стало так легко, мне было очень, очень здорово здесь. И многие думали, что я сумасшедшая, потому что многие спрашивали у меня, сколько я лежала в дурдоме. потому что я улыбалась, и мне все нравилось. Ну, как бы обычная реакция, когда приезжаешь, очень тяжело начать работать, очень тяжело как бы влиться, вот попасть в эту волну. А мне было наоборот, как бы очень легко, и мне это все нравилось. Я все время ходила с улыбкой, улыбалась всем, потому что мне нравилось даже, что у меня есть занятия, что я могу чем-то заняться, что у меня есть свое дело, как бы мне это все нравилось очень. И люди, которые вокруг меня, мне тоже очень понравились. Я сразу же поверила им. Я не видела никогда таких людей. Я не знала вообще таких. Я видела, может, там издалека, но я знала, что это или коммерсанты там, или менты.
2: Марина прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Совсем недавно у них в семье родился сын. Марина с мужем и детьми живут и работают в реабилитационном центре. Они посвятили свою жизнь помощи всем, кто приезжает на реабилитацию, обрести свободу от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Пацукевич.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы предложить вам тему для нашего рассуждения «Как Бог отвечает на молитву». Так вот, наивысшим счастьем для человека это значит знать и понимать Бога. Один из древних пророков Священного Писания, пророк Иеремия в 9 главе 24 тексте говорит: «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду над земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Итак, для того, чтобы знать и разуметь, понимать, почему он делает то или другое, и наоборот, почему он не делает того или другого, нужно общаться. И нужно знать Бога. Поэтому сатана использовал самые различные препятствия для человека, чтобы однажды удалить человека от Бога. Многие из нас еще помнят тот воинственный атеизм, который был в нашей стране, когда люди испытывали серьезные проблемы, серьезное давление в отношении своей веры. Я не знаю, это история или, может быть, уже состоявшаяся притча, но однажды в одной из школ был урок атеизма. Учительница для пущей наглядности решила построить учеников, и тогда, когда она их построила, она говорит: «Детки, пожалуйста, поднимите свои глаза в небо и крикните, что Бога нет». Все крикнули, но один мальчик продолжал молчать. Она подходит к нему и спрашивает: «Почему ты не кричишь, что Бога нет?» И говорит: «Если Бога нет, то зачем кричать? А если Он есть, зачем портить отношения?» И вот я хочу сегодня сказать о том, что, к сожалению и к стыду, сегодня многие жители нашего мира испортили отношения свои с Богом. И для того, чтобы эти отношения каким-то образом наладить, Бог со своей стороны оставил телефон доверия, по которому человек может позвонить для того, чтобы связаться, поговорить, рассказать о своих проблемах и услышать Бога. Потому что сегодня молитва – это не просто попытка говорить в одну сторону, как испорченный телефон, а молитва – это как раз разговор человека с Богом. И самое важное – это ответ Бога человеку тогда, когда он помолился. В Нагорной проповеди Христа поднимается очень серьезный вопрос: как обратиться к Богу, чтобы быть услышанным? Я хочу сказать, что совсем недавно мы с вами пережили серьезную угрозу пандемии коронавируса. И я хочу сказать, что жизнь обрела новый смысл в нашем мире. Почему? Потому что эта проблема изменила деятельность бизнеса, изменила государственные структуры, она изменила семейный уклад и отношения между людьми, она остановила массовые развлечения и Олимпийские игры, она воспрепятствовала на пути многих достижений многих людей. И самое интересное, что она даже прекратила работу церквей. Но вопрос сегодня возникает: запретил ли этот коронавирус общение человека с Богом? Конечно, нет. И поэтому, когда мы открываем Евангелие от Матфея, 6 главу, с 9 по 13 текст, то мы находим там следующие слова: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Так Христос показал пример Своим ученикам, как нужно обращаться к Нему тогда, когда закончится время общения здесь, на этой земле. Итак, это общение называется не просто молитвой, это отношение человека с Богом. Слово знакомое многим, Но многие как раз порой не понимают, в чем смысл этой молитвы. И я хотел бы сегодня привести вам удивительный пример из жизни одного из библейских героев. Это Даниил. В своей жизни, в своей юности он попал в плен и оказался в совсем другой стране. Но он не отказался от тех убеждений, которые ему передали его родители. И поэтому каждый день, когда он находился там, он открывал окно и молился в сторону Иерусалима, где была его родина. Люди попытались изменить его ход мыслей, и он оказался в львином рву. Но он не изменил своей привычки, и потому был верен, и таким образом Господь его спас. Но случилось то, что случилось. В своей молитве, когда он обращался к Господу, он прекрасно знал молитву, которую произнес Соломон во время посвящения храма. И в этой молитве было очень интересно сказано. «Войдут в себя и обратятся, и тогда, Господи, услышь с неба, с места обитания Твоего молитву и прости народ Твой». То есть, находясь в плену, Даниил очень хорошо помнил о том, что происходило в жизни Соломона тогда, когда был посвящен храм. И он запомнил эту молитву надолго. И теперь, когда он находился сам в плену, он говорит: «Господи, вот Ты говорил тогда, когда мы, они обратятся, говорит, то Ты с небес высот небесных услышь молитву и прости, и возврати их на свою родину». Итак, открытое окно всегда помогает человеку знать Бога. И я хочу, знаете, что сказать? Что когда Господь закрывает двери, как это случилось в жизни Ноя и его семьи, когда он построил ковчег, на котором должен был спасен он и все животные, то написано: «Господь закрыл двери ковчега». И Ной со своей стороны изнутри не мог ничего сделать, чтобы открыть. И, казалось бы, двери закрыты, но Бог оставил открытым окно, куда каждый день Ной и его семья могли обращаться для того, чтобы знать, что будет дальше. И поэтому, будучи носимы по этой воде, в этом ковчеге неуправляемом, они могли довериться Богу, потому что Господь знал, что будет сегодня и завтра. Итак, если жизнь ставит вас на колени, то некоторые говорят, что это самая лучшая пора молиться. Но кто-то может сегодня сказать: а неужели такая форма молитвы – это лучше всего? И он начинает вспоминать о том, что Илья, когда молился о дожде, чтобы дождь пошел на землю после 3,5 лет засухи, он сел и опустил свою голову ниже колен. Это была особая форма, но Господь услышал молитву. Есть известная молитва, которую очень хорошо многие знают. «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого». Вот это как раз самое главное, что необходимо иметь человеку для того, чтобы понимать, что молитва играет очень важную роль. Итак, Даниил знал молитву Соломона, знал, чем все это закончится. Поэтому молиться – это значит довериться Господу. Вот несколько высказываний. Один из таких людей, который говорил о том, что собой представляет молитва, он сказал следующее. Молитва – это значит домогаться, чтобы законы природы были отменены ради одного, притом явно недостойного просителя. То есть иногда Бог со своей стороны может услышать молитву даже вопреки своему желанию. Народ израильский, когда вышел из Египта, казалось бы, жизнь у них изменится. Из положения рабов они стали свободными людьми. Но в силу того, что Египет все еще оставался их внутри, они изменились своему Господу. И поэтому их жизнь изменилась. И они в своем, как сказать, желании неком обращаются к Богу и говорят: «Господи, лучше бы мы умерли в пустыне». И вы знаете, случилось то, что случилось. Эти люди все остались в пустыне, потому что вместо того, чтобы 40 лет, за 40 дней добраться до обетованной земли, они путешествовали 40 лет. Итак, какой взгляд для молитву. Один человек рассказывал историю о том, что однажды он молился, чтобы Господь благословил его новым велосипедом. Но в связи с тем, что у Бога были свои определенные планы, говорит, я не дождался от него ответа, и я решил украсть велосипед. И потом всю ночь молился, чтобы Господь простил меня за это. Это вот таков взгляд на молитву у некоторых людей. Итак, молитва – это как процесс, не просто как форма. Молитва – это разговор с Богом по душам, с тем, кого ты знаешь, кого ты любишь, кого ты понимаешь и который слышит тебя. Если взять определение словаря, то он очень сухо определяет. Говорит, молитва – это обращение верующего к Богу или богам, или другим сверхъестественным существам, а также канонизированный текст этого обращения. Но Священное Писание говорит о том, что молитва может быть самой простой, от души. Я хотел бы, чтобы мы в начале нашего рассуждения могли коснуться определения, что это обращение к Богу. Всегда ли делать что-нибудь, вы убеждены, что поступаете правильно? Конечно, нет. В большинстве случаев мы, как правило, стоим в нерешительности и думаем о том, верно я поступил или неверно. И поэтому, если у меня что-то случается неправильно, то в этом случае у Бога есть серьезный совет для меня. Книга Иеремии 33:3. Это замечательный текст, который всегда помогал многим христианам в их жизни. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». То есть, если у тебя есть проблема, если у тебя есть какие-то сложности, если ты сегодня переживаешь за своих близких и родных, если ты потерял работу, если ты сегодня находишься в болезни, «воззови ко мне, и я отвечу тебе». Я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. И вот этот утвердительный ответ Бог отвечает взывающему так, как Он делает всегда. Конечно, кто-то может спросить, а всегда ли на молитву можно получить ответ? Иногда Господь может сказать «нет». Иногда Он может сказать «подожди». Поэтому самое главное – это научиться доверять Ему, как Небесному Отцу. Сегодня многие дали бы очень много, чтобы услышать конкретный ответ. Поэтому Священное Писание говорит, что если ты имеешь определенные проблемы и не знаешь, что делать завтра или что делать сегодня, то обратись к Господу, и Господь даст тебе откровение для того, чтобы ты мог услышать ясный голос. Вот путь, по которому тебе нужно идти. Встань и иди. Но, к сожалению, сегодня мы живем в другом мире. Одна из газет как-то, значит, напечатала одну интересную историю. Да. И эта статья называлась «Найдись, пропажа». Автор этой статьи описывает о том, что он написал письмо в редакцию и говорит, послушайте, у меня есть, говорит, серьезная проблема. В прошлом году муж умудрился куда-то спрятать все наши сбережения. Там была довольно большая сумма денег, а после инсульта у него случилась серьезная проблема. Он перестал помнить то, что он сделал в прошлом году. И поэтому эта женщина, понимая о том, что каким-то образом нужно найти сбережения, которые у них были в семье, обратилась в газету и говорит, пожалуйста, найдите мне эзотерика, который смог бы помочь мне, как найти мое богатство. И вот в этой газете как раз было напечатано следующее. Возьмите монетку любого достоинства, проделайте в ней отверстие, подвесьте монетку к одному концу цепочки, у вас получится нечто вроде маятника, а потом эту монетку нужно заговорить. В полнолуние ночи положите монетку на окно, проговорите вслух, «Господи, надели эту вещицу волшебной силой, чтобы она помогла мне найти потерянные, для жизни пригодные, для меня важные, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Итак, затем идет как раз описание процесса, как ее использовать. Но самое интересное, то, что я нашел в этой статье, как раз говорит о том, что как она срабатывает. Вот послушайте, значит, что в этой ситуации говорит эта история. Если монетка выпадет из рук, или вам во сне что-то приснится, или какая-то подсказка будет, главное эту подсказку не пропустить. Главное не пропустить. В этом коротком ответе на просьбу переплелось святое и грешное. То есть люди смешали и то, что можно, и то, что нельзя. То есть обращается к Богу, но вместе с тем обращается к заговору. Заговаривает монетку, прибегая опять к волшебным всяким действиям, но просит все это во имя Отца и Сына и Святого Духа. А самое интересное, результат каков? Если вы ничего не нашли, то вы просто были невнимательны на те подсказки, которые вам должны были, как сказать, рассказать. Как много в нашей жизни моментов, на которые хотелось бы получить прямой Божий ответ. Но иногда его нет, и мы можем быть в процессе ожидания. И стоит отметить, что в молитве «Отче наш» как раз даны самые главные обещания, на какие просьбы Бог ответит, и этот ответ может всегда быть положительным. Я бы хотел, чтобы вы и у себя дома, открыв однажды Священное Писание, Евангелие, прочитав эту особую молитву «Отче наш», могли обратить внимание на следующие тексты. Посмотрите, Христос указывает как раз на те сферы в этой молитве нашей жизни, которые стоит у Бога просить. Он дал нам просто иллюстрацию и пример. Итак, первое, что я нахожу здесь – хлеб наш насущный, дай нам на сей день. То есть кушать нам нужно каждый день. Именно по этой причине нужно молиться утром и вечером, благодаря Бога за прожитый день. Не мы сотворили себя с такой потребностью, а Бог сотворил нас, что мы хотим есть и пить, чтобы поддерживать свои физические силы. Это здравый Божий замысел. И в этом мы можем просить каждый день хлеба насущного. Понимаете, я хотел бы, чтобы вы могли понимать, просите не полные холодильники, а просите хлеба насущного. Но это наша насущная потребность – есть и пить. Итак, Господь говорит о том, что хлеб насущный мы можем просить каждый день в своей молитве. Второе. Мы, как люди, живущие на грешной земле, общаясь с грешными людьми, тоже можем иногда согрешить. И поэтому Господь говорит, просите, чтобы Господь простил вам долги ваши. Но самое главное, что здесь есть как раз условие. Говорит, как и мы прощаем должникам нашим. То есть принцип здесь срабатывает такой. Если я научился прощать своего ближнего, то я вправе молиться о том, чтобы Господь простил меня именно таким образом, как я это делаю с другими. Поэтому в Евангелии есть очень много интересных историй, когда один должник был очень должен огромную сумму для господина своего, и господин простил его, а он, в свою очередь, хотел выбить долги всего лишь 500 динариев и посадил своего должника в тюрьму. И после того господин как раз услышал, говорит, не должно ли тебе было простить так же, как и я простил тебя. И поэтому молитва «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», она как раз предусматривает о том, что она должна быть частью нашей жизни ежедневно. Проснулись, помолились Господу, поблагодарили Бога, и самое главное, также попросили у Бога, чтобы Господь вел вас в течение всех этих дней, и чтобы не было никаких опасностей в вашей жизни. Третий момент, на который я нахожу в этой молитве, «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Что это значит? Это значит, что каждый день я буду встречаться с искушениями, каждый день я буду встречаться с теми проблемами, которые сегодня волнуют очень многих людей. И мне будет хотеться сделать то, чего нельзя делать. Поэтому Господь говорит, «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». То есть каждый раз, Господи, пусть Твои святые ангелы охраняют меня, и пусть они удерживают руку мою, если она тянется к чему-то худому. Сатана, названный лукавым, был сотворен не нами. Грехопадение Адама и Евы произошло тоже не по нашей вине. Но мы унаследовали греховную природу от Адама. И Бог сегодня готов решить наши проблемы. Он готов простить нас, но ставит условия. Если вы хотите получить прощение, то научитесь прощать также и ваших должников. О чем мы можем просить у Господа? Поэтому на все искушения, которые встают перед нами, мы можем отвечать словами молитвы, просить у Бога силы для борьбы со злом. И Он обещает, что Он готов дать нам эту силу, чтобы мы прошли через все эти испытания. Фактически, это несколько сфер наших потребностей, которые, по сути дела, как раз говорят нам о том, что наша жизнь может быть под руководством Божьим. Итак, Бог отвечает на наши молитвы, которые касаются других вопросов – хлеба, прошения, грехов, силы, борьбы со грехом. Но если есть такие факторы, о которых мы тоже можем молиться, но Бог может со своей стороны не отвечать на них. Давайте мы посмотрим несколько возможных путей, через которые Господь пытается обращаться сегодня к современным людям. Итак, первое. Первое, Он говорит нам через Слово. Он оставил здесь, на этой земле, Священное Писание, Слово Божие. И говорит, обращайтесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, потому что этот свет может озарить и ваши темные стороны, для того, чтобы жизнь ваша могла измениться. Апостол говорит, что Священное Писание является светильником. 118-й Псалом, 105-й текст говорит о том, что «Слово Твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей». Поэтому тогда, когда я хочу где-то пройти в темноте этого греховного мира, я должен взять с собой Священное Писание, и оно поможет мне преодолеть все сложности. Итак, притом мы имеем вернейшее пророческое слово, говорит апостол Петр в своем первом послании, в первой главе, в 19 тексте. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Итак, апостол говорит о том, что Библия – это светильник. Это тот, который помогает нам идти в этой тьме. Было бы хорошо, если бы мы действительно могли всегда следовать этому определенному принципу. Далее Господь со своей стороны рассматривает вопрос и говорит, что Он может ответить нам через размышление здравого смысла. И это очень ответственно. У каждого человека есть свое понимание здравого смысла. В зависимости от того, какие ценности ставятся в основании. Например, два человека отправились в отпуск. Один уехал на море, несмотря на то, что продолжается пандемия коронавируса, а другой завозит глину и кирпич для того, чтобы собирается что-то строить. И каждый из них может со своей стороны посмеяться друг над другом. Тот, что лежит на берегу моря, говорит, вот он работает, а я отдыхаю. А другой говорит, он потратил столько много денег на свой отпуск, а я могу использовать эти деньги для того, чтобы построить свой дом. Итак, начало мудрости, говорит Господь, это страх Господень. В Библии как раз показана интересная зависимость. И этот удивительный Божий ответ, который как раз говорит, что твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. То есть тот, кто читает Священное Писание, тот, кто ищет Господа, у него есть определенное понимание того, что хорошо и что плохо. Наша жизнь, может быть, начиналась как раз с знаменитого стихотворения «Что такое хорошо, что такое плохо». Но тогда, когда мы познакомились со Священным Писанием, то Господь говорит о том, что мы знаем лучше, что такое хорошо, если будем читать Священное Писание. Иногда Господь может ответить нам через сон, да? Но не каждый сон может быть ответом Господним. Поэтому если этот сон противоречит Священному Писанию, то это не ответ Господа. Иногда Господь может ответить через библейских героев, если они со своей стороны вели себя правильно или неправильно. Поэтому если они шли по правильному пути, то мы можем следовать их примеру. Если они заблудились и пошли совсем в другую сторону, то мы можем отвергнуть их пример. И вот яркий пример для того, чтобы не следовать за подобными вещами, это история пророка Валаама, который возмечтал и полюбил мзду неправедную, хотел ее получить, несмотря на то, что Господь сказал, не делай этого. И в результате история его заканчивается тем, об этом пишет книга Чисел, 31 глава, 8 текст, о том, что получив мзду неправильную, этот человек погиб, как не Божий пророк, потому что он потерял и эту жизнь, и вечную. Пятый момент. Бог иногда может ответить нам через обстоятельства и закрытые двери. Как я уже говорил, иногда Он закрывает двери, но открывает окно. И если эти обстоятельства говорят о том, что ты не можешь идти по этому пути, значит, не нужно туда двигаться. И следующий момент, который я хочу обратить ваше внимание, это уже шестой, через советы других людей. Книга притчей, 4 глава, 1 текст говорит о том, «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму». Почему отец имеет право наставлять? Потому что Господь дал ему, что он является главой своей семьи. И он имеет право для того, чтобы наставлять своих детей. Говорит, идя, ложась и вставая, учи каждый день, чтобы твой сын понимал о том, что нужно делать. Прислушайтесь к советам действительно мудрых, стоящих доверия людей. На этот счет есть очень интересное свидетельство одного известного человека, Марка Твена, который о себе рассказал следующее. Говорит, когда мне было 14 лет, мой отец был так далек от жизни, что я с трудом переносил его. Но когда мне исполнилось 21 год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние 7 лет. Поэтому обращайтесь к мудрым людям, которые могут дать вам хороший совет. Итак, на все другие вопросы он может дать ответ через Священное Писание, которое следует человеку изучать каждый день, через размышление здравого смысла, иногда через сон, который не будет противоречить Священному Писанию. Иногда он будет говорить через судьбы библейских героев, иногда через обстоятельства закрытых или открытых дверей. Иногда он будет говорить через советы мудрых людей, которые приобрели мудрость в общении с Богом. Поэтому, дорогие друзья, конечно, Бога нельзя ограничивать только этими путями. Он работает также через особую силу, оставленный на этой земле Дух Святой, чтобы влиять на каждого человека. Поэтому ваше общение с Богом перейдет на другой уровень, если вы будете изучать Священное Писание, если вы будете молиться и будете понимать, в чем смысл молитвы. И поэтому пусть Господь сегодня каждого из вас благословит и поможет, чтобы каждый раз, когда вы обращаетесь в своей нужде к Господу, вы могли вспоминать особые моменты, когда Господь слышал ваши молитвы, когда Он отвечал на ваши молитвы и когда вас проводил через различные сложные моменты вашей жизни. Мне вспоминается один пример, который рассказывал один преподаватель своим студентам. Однажды молодой парень решил признаться своей девушке в любви, но по природе был человеком стеснительным. И он решил прочитать стихи Александра Пушкина. Девушка была в восторге. Затем он прочитал другие стихи, она тоже. И, наконец, она ему говорит: «Послушай, дорогой, я, конечно, понимаю, у тебя запас закончился, но лучше скажи, может быть, вот своими словами то, что ты чувствуешь ко мне». И я бы хотел бы сегодня пожелать вам, дорогие слушатели, дорогие телезрители, если у вас есть желание что-то сказать Господу, пожалуйста, обратитесь в вашей молитве, просто и искренне. И Бог, слыша эти молитвы, может воздать вам по вашим желаниям, если они соответствуют воле Божией и Слову Божьему. Да благословит вас Господь. Всего вам доброго.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, тренинг. Ведущая – психолог Мария Мараханова.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем тренинге. Сегодня мы поговорим о предназначении. Кто я? Чем я хочу заниматься? Не только смотрите нас, но и принимайте активное участие. Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, пожалуйста, вы вообще когда-нибудь задумывались над тем, чем вы хотите заниматься? Иногда проскальзывала такая мысль? Никогда? Хорошо. Да, Милена.
1: Да, я думаю, что, конечно, мы об этом задумывались, потому что это, ну, важная часть жизни. Мы всегда чем-то занимаемся и думаем об этом.
0: Спасибо большое. А кто никогда об этом не задумывался? Есть такие? Степа.
2: Я очень много об этом думал. Вот, кем я хочу стать. Сложный вопрос, на самом деле, потому что в зависимости от интересов меняются и желания.
0: А от чьих интересов меняются твои желания? Это на подумать. Можешь сейчас не отвечать на этот вопрос. И следующий вопрос, который бы я хотела вам задать, это с чего начинается, как вы думаете, предназначение? Оно появляется в самом детстве, появляется так, то есть мы приходим в этот мир, и сразу нам говорят о том, что вот Вика будет у нас там программистом. Или как это вообще происходит? Расскажите мне вот сам этот процесс. Как вы считаете?
1: Ну, я думаю, что предназначение все-таки вкладывает Бог, потому что Он же нас сотворил, и Ему известно изначально все наши таланты, наши желания внутренние. И в соответствии с ними Он понимает, для чего мы предназначены.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое. У кого еще какие есть варианты? Степа?
2: Я считаю, что мы пробуем многие вещи. Мы должны в жизни пробовать много.

0: Угу. Хорошо, спасибо. Да, каждый из вас по-своему прав. Мы действительно порой не знаем, в чем наше предназначение, в каком плане, что для нас задумал Бог. Это план Божий. Он есть на каждого из нас, так как мы с вами все уникальны, и таких людей на свете больше нет. Но я думаю, для вас это совершенно не секрет. Но сегодня мы попробуем понять, что же именно ваше в плане, может быть, вашего дела какого-то или хотя бы хобби, потому что дело всей жизни порой для каждого человека, оно бывает даже не одно.
1: Ну да, если придерживаться того мнения, что Бог вкладывает в человека таланты, то, конечно, человеку легче уже с данным каким-то талантом. То есть если есть предрасположенность к вот этому вот там скрабукингу или к чему-то еще, то угу. человек в этом, ему будет легко. А если нет, то будут на пути, наверное, трудности. И можно, конечно, попытаться научиться, но это будет не так легко.
0: Угу, хорошо, спасибо большое. А как вы думаете, вот с чего вообще стоит начать, чтобы понять, ваше, не ваше, вот с чего начинается? Вообще, в принципе, любое дело, с чего начинается?
1: С желания, с интереса.
0: Желание, с интереса. А если это касается какой-то профессии, вот когда вы заканчиваете школу, или, к примеру, вы находитесь на каких-то выпускных классах, что вы проходите? Чтобы понять, чем вам дальше в жизни заниматься?
2: Ну, тест на профориентацию, например.
0: Тестирование, да. Один из вариантов того, как узнать о том, чем бы вам хотелось заниматься, это тестирование, что я хочу. То есть, конечно, в интернете есть куча тестов, которые показывают, что я хочу, или, к примеру, в какой деятельности мне будет более или менее комфортно. И на этом этапе, к примеру, жизни я могу это попробовать, потому что мне это интересно. И вот сейчас у вас на столах лежат листочки. Это пирамида Маслоу. Где вообще эта пирамида уже достаточно распространенное название, да, в которой указаны наши потребности. И сейчас я попрошу вас заполнить этот листочек. В каком плане? Написать идентично вот этой табличке свои потребности, которые вы удовлетворяете, согласно тем, которые есть. То есть первое — это физиологические потребности, это первая ступенька. Это еда, вода, секс, сон. То есть вы хотите, то есть, к примеру, я люблю спать 8 часов. И вы прям, если вы удовлетворяете эту потребность, вы пишете в этой колоночке, в этом листочке, вот в этой пирамидке на первой ступеньке, что я сплю по 8 часов. То есть вам это нравится, вас это устраивает. И так заполняете каждую ступенечку. Следующее — это потребность безопасности. Это окружение, защищенность, уверенность, стабильность, комфорт. То есть все, что вас вокруг окружает. Это ваша семья, дом, потребность в защищенности – это еще и такие интересные моменты, как обстановка в квартире, обстановка в вашей семье. То есть меня удовлетворяет, что я живу там в полной семье, или меня удовлетворяет только то, что, например, у меня есть только мама. То есть вы это тоже пишете. Если вас это не удовлетворяет, вы это, соответственно, не вносите в эту колонку. Итак, последующие. То есть следующие две, вот у вас это две, зелененькая и оранжевая, это социальные потребности. То есть это сюда могут относиться нужность, значимость, это что имеется в виду? Хобби, социальное какое-то положение. То есть вам нравится, что вы учитесь в школе и там участвуете в какой-то активной деятельности. Или вам нравится, что вы посещаете какие-то кружки. То есть понимаете, да, чем больше эта табличка будет заполнена вашими потребностями, которые вы удовлетворяете, да, тем более вы, скажем, целостный такой вот личность и человек. То есть нам для чего нужна эта табличка? Для того, чтобы мы определились, насколько мы живем своей активной жизнью. То есть какие потребности мы удовлетворяем, а какие нет. Из этого исходя, ну, это как тест, мы начинаем понимать, какие у нас еще есть интересы и что мы в своей жизни должны дополнить и удовлетворить. Ты как бы, чем больше, я еще раз напоминаю, заполнена графа, тем лучше эта потребность удовлетворяется. И вот последние потребности — это эстетические потребности, да, красота, гармония, ваша внешность, друзья мои. То есть если она вам нравится, вы пишете «я себе нравлюсь», там «я красивый», то есть заполняете вот в этом плане. Заполняете по обстановке, которая вас окружает, то есть мне нравится, в каком мире я живу. То есть вы пишете все, что относится

0: относится вот к эстетическим потребностям. Красота, радость, мне нравится мое настроение. Настроение тоже сюда будет относиться. И последнее – это духовные потребности, это личностный рост. То есть вам нравится, что вы… То есть если в предыдущем это были хобби, куда вы ходите, здесь вы пишете о том, вот, что нам сегодня как раз и нужно будет, ваши интересы. Мне нравится, что я занимаюсь, там, к примеру, в бассейне, у меня уже там КМС. То есть ваши какие-то достижения. Вот. То есть здесь можно в этой колонке тоже дописать. И, конечно же, духовный рост. Вот здесь мы пишем и большую роль отводим Богу. То есть насколько вас удовлетворяет отношение с Богом и ваше развитие, к примеру. Здесь это в последней вот такой колонке. Заполнили? Угу, хорошо. И здесь, еще раз повторюсь, будет наглядно видно о том, в какую сторону вам можно уже двигаться. Насколько вы удовлетворены своими потребностями и что вам еще, на что вам нужно и стоит обратить внимание. Дальше. Когда мы немножечко заполнили базовые потребности, это важное. С этого, в принципе, начинается наша с вами жизнь. Да? То есть первое – это физиологические потребности, еда, вода, да, сон, что ребенку нужно с самого детства. Да, а дальше уже по восходящей – это родители. И здесь уже как бы идет детство, наше развитие. И из этого следует такой вопрос. Кто чем в детстве любил заниматься? Расскажите. Милена?
1: Ну, я помню, что мне очень много всего нравилось, но особенно мне нравилось играть в секретаршу.
0: Да, спасибо. Спасибо, очень интересно. Кто еще? Не стесняйтесь, рассказывайте, кто что любил играть? Что любил вот ты и Степа делать?
2: Я любил рисовать, и я хотел стать архитектором.
0: Очень интересно. Кто еще что любил? Настя, что ты любила делать в детстве?
3: Мне всегда в детстве нравилось делать какие-нибудь поделки, бусы собирать, еще что-нибудь такое.
0: Угу, очень интересно, спасибо большое. А кем ты хотела, вот кем ты мечтала стать в детстве?
3: Ну, было время, когда я мечтала стать стоматологом, но потом все-таки художником.
0: Угу, хорошо, спасибо.
4: Я лет с 4 очень много читаю. Вообще, мне нравилось забиться в какой-нибудь тихий уголок и читать. Но иногда, когда меня все-таки выгоняли на улицу, мы могли с друзьями строить шалаши, бегать по всему городу. Еще я была очень, ну, мы вообще любили что-то творческое и находили всякие камни и придумывали необычные истории. Ну, например, когда смотришь на облака и выдумываешь, чем бы это могло быть.
0: Это очень интересно. Ребят, я не просто вас так спрашиваю, да, чем вы любили заниматься или во что вы любили играть. К примеру, Катя, кем она может быть, могла бы быть, к примеру, в будущем? Вот она любила вот этим всем увлекаться. Как вы думаете? Это очень, кстати, сочетаемое действие. Играть в шалаши, что-то делать и читать. Как ты думаешь, кем бы ты могла быть?
4: Без понятия, если честно.
0: Без понятия?
4: Ну, у меня была очень... Давно мечтаю быть писателем, написать свою повесть. Я писала рассказы и стихи, когда была поменьше. Вот, поменьше.
0: Ты могла бы быть, да, ты действительно права, спасибо тебе большое. Писатель, исследователь, путешественник, то есть тот, кто любит что-то новое открывать, исследовать что-то, то, что было уже написано, или то, что можно создать, сотворить. Это очень круто, спасибо большое. Виктория и Павел. Да. Чем вы любили заниматься в детстве?
5: Я играла в куклы.
0: В куклы?
5: А мечтала стать археологом. Очень много лет.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое.
2: Я не помню, чем я занимался в детстве. Обычно приставал к сестрам, потому что мне было скучно.
0: Тебе было скучно? То есть ты любил играть с ними?
2: Да.
0: Тебе было сложно одному?
2: Ну, было скучно одному.
0: На самом деле это тоже очень классно, спасибо большое. Значит, что человек социальный. Я когда была маленькая, очень любила играть со своим братом, он был старше меня на 10 лет, и когда я все время к ним приезжала в гости, вот он играл все время в продавца, я была покупателем. Он вот из всего подручного создавал просто какие-то невообразимые вещи, там, из песка, из земли. Он все это конструировал, вот. А я вот все любила смотреть, как он это делает, и потом он типа делал вид, что это все мне продавал. Вот мне очень нравилось играть со своим братом, просто я обожала, как не знаю кто. Очень классно. Спасибо большое, что вы поделились своими открытиями вашего детства. Вообще такое задание. Нужно продумать и вспомнить игры, как минимум 10 штучек, которые вы любили делать, играть, с кем вы любили это делать. Это помогает нам в дальнейшем развить ту мысль, кем бы мы хотели бы стать или в чем мы можем развиваться не в плане профессии, а в плане своего хобби, в плане какого-то дела. Может быть, в свободное время вам, к примеру, это поспособствует найти, чем бы вы можете заниматься уже в данное время, потому что вы уже все выросли, и я думаю, что у вас есть, в принципе, свободное время. Следующее, что можно сделать, да, то есть вы уже когда немножечко определились с тем, что вот мне нравилось там читать, да, и исследовать, и Катя, к примеру, хочет стать писателем. Катя, что нужно дальше для этого сделать? Вот, к примеру, ты определилась, я хочу стать писателем. С какого действия ты начнешь? Следующее, нужно начать делать какие-то маленькие дела. Что это будет за маленькое дело?
4: Ну, практиковаться в этом по мере возможности. Когда я была меньше, я писала очень много. Все, что попадалось под руку, я использовала как черновик для чего-то. Со временем подросла и поняла, что нельзя просто писать, что приходит в голову. У всего есть свои, ну, клише, и нужно обучаться этому, чтобы делать хорошо. Для этого получить образование по этой специальности.
0: То есть ты продумывала эти этапы. А вот у вас есть белые листочки, возьмите их, пожалуйста. Напишите вот свое какое-то любимое действие из детства, но не то, которое вы уже назвали, а другое. То есть что вам нравилось делать еще? К примеру, гладить кошку. Ну вот, допустим. Или ходить в магазин. Мне очень нравилось раскладывать еду и делать вид, что я это готовлю. Ну и рассказывать, что я беру, там делаю салатик, из чего, как он. Вот. Записывайте. Дальше вот это вот я вам говорила, действо. То есть почему? Напишите, почему вам нравилось это делать? Что вас привлекало? Что манило именно в этом деле? Почему вам нравится? К примеру, я очень люблю читать сказки вслух. Почему мне это нравится? Мне нравится описывать эти события, и когда я их описываю, мое воображение работает лучше. Не когда я просто читаю про себя, а когда еще это произношу. У меня как будто мультик перед глазами идет. Можете написать не одно, а две причины, почему вам это нравилось. Угу. И третье, последнее, что здесь стоит записать. Какие были ваши ощущения? То есть что было задействовано? Ваши руки, глаза? Или, к примеру, ваше мышление, голова или ноги? Это задание помогает нам понять и развить мысль, что нам нравилось, что мы любили и какой у нас был личный мотив. Пока оставьте это упражнение и дальше разделите листочек. Отчеркните. Угу. И разделите листочек на две части. В первой колоночке мы напишем «хочу». Вот мы уже немножечко раскрыли, да, наш потенциал в плане воспоминания. И сейчас немножко подключите свое воображение и тоже память. Вспомните, что вы хотите. Пишите, что я хочу. Я хочу, прям дайте себе волю, напишите все, что вам хочется. От мельчайших каких-то своих потребностей, да, вот вспоминайте сразу свою табличку потребностей, которую вы писали. Что я хочу? Я хочу, я не знаю, туфли. Я хочу есть. А во второй колонке не хочу. Интересно, да, почему это такое появилось, какая-то странная колонка. Во второй колонке, что вы не хотите делать, чем вы не хотите заниматься. Помните, вы пока начали это писать, расскажу, что будем делать дальше. В этих двух колонках, в каждой из этих двух колонок, должно быть как минимум от 50 пунктов. Конечно, вы продолжите это писать потом. Друзья, но это нам нужно для того, чтобы вообще хотя бы начать разбираться с тем, со своим изначальным «хочу-не хочу», чтобы понять, исходя из своих потребностей дальше, да, и следующее, что мы делаем, какой вывод, и сейчас мы его напишем, да, зачем нам все это надо? То есть под вывод, когда мы посмотрим на эти две колонки, зачем? Или почему? Почему я это хочу? Или почему я этого не хочу? Я думаю, что вы уже написали хотя бы одно «зачем» или одно «почему» на какое-то свое «хочу» или «не хочу». Потом вы это продолжите, то есть дома. Продолжите «зачем» и «почему». И последний вопрос здесь. Что будет, если я это сделаю, и что будет, если я этого не сделаю? Это уже, соответственно, сам вывод из происходящего. Пока вы пишете, я расскажу нам о том, что может мешать нашему предназначению, поиску этому. Отсутствие свободного времени. Когда мы можем посмотреть в наши таблички, колоночки, пирамидки и увидеть о том, что мы, к примеру, удовлетворяем какую-то одну потребность и забываем обо всех остальных. И у нас вообще нет свободного времени, поэтому, извините, здесь и мечтать, и, в принципе, развиваться очень сложно. Второе — это отсутствие поддержки. Не зря я вас просила заполнить в плане социума, в плане своей семьи, друзей. Если мы не чувствуем, что нас кто-то поддерживает, да, помните, мы тоже говорили о том, что мы существа социальные, то очень сложно в чем-либо развиваться. Также еще один очень интересный момент в плане предназначения — это то, кто нас с вами окружает. Если нас окружают какие-нибудь скучные, ворчливые люди, очень важно помнить тоже вот эти моменты. Кто нас с вами окружает, да, и подумать про то, сколько времени, на что мы тратим. Поэтому из той таблички еще, пожалуйста, потом распределите, в каком процентном соотношении вы чему сколько уделяете времени. Каким потребностям вы отдаете приоритет, а о каких потребностях вы забываете. Но об этом мы еще с вами поговорим в следующих наших программах, которые тоже будут связаны с предназначением и призванием. Ну что ж, дорогие друзья, хочется сказать о том, что все мы с вами очень разносторонние, развитые личности, все мы желаем очень интересной жизни, и Бог нас с вами такими создал. Вот. Не забывайте про то, кем вы хотели стать в детстве, о своих потребностях, потому что это очень важно. И Бог нас создал с вами не просто так. Милена в самом начале программы сказала о том, что у каждого на каждого есть свой план. И Бог нас всех создал для славы своей. Поэтому что Библия говорит о предназначении? 1 Петра, 1 глава, 15 текст. «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Спасибо, дорогие друзья, что были вместе с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, ну, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? Ну, к примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. Ну и дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. Ну, в самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике? Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет, и это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили в этих войсках? Ну, согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество. Как это обычно все выглядит? Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон, много подготовительных мероприятий, звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны, оркестранты загудят, настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор, мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ, настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент или разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе. И это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным для всех, кто живет. Событие грандиозной важности. Об этом Бог сказал патриарху Иову. Вот послушайте слова Священного Писания из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, на чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить. Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды ликовали, и, как написано, все сыны Божии восклицали от радости. Осталось только провести торжественное посвящение планеты. Ну, разрезать ножницами ленточку, образно выражаясь, чтобы... Ну, и останется только жить себе счастливо. Не тут-то было. Произошло то, что произошло. Человек согрешил. И это не все. Земля тоже изменилась. Появились процессы, которые должны привести Землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении Земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть. Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей земли. Да-да, это торжество обязательно состоится. И там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное это в том и заключается, что продолжение есть. Ну согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну, умерли, да и ладно. Сотворить новых людей для хорошей жизни. Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Но это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и громовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова и дать жизнь, может, и Ему это нетрудно. А это значит, что есть надежда. Было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается, в это понимание не вписывается поначалу. Важно понять, что Богу нетрудно воскресить, ну, из мертвых. Только выбор за нас Он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно Ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, Он это может. Но Он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем втором письме. Эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Вы слышите ли? Слышите, что написано? Не медлит Господь исполнением обетования. Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми, погибнут вместе с ней. А что же будет с нами? Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится совершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись. Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки вы, мы с вами, допустим, сделали правильный выбор, и мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять, что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно заставить сделать выбор. Вот наш выбор. Вы понимаете, вот что важно. Поверьте Богу, Он всемогущий, Он может все. Как же Бог так устроит, что искупленные им люди снова будут жить в новом, созданном им мире? Я вот, например, вижу вот только этот мир. Вот этот вот. Студию, камеры у меня, вот у меня есть только моя одна жизнь. Тут зуб один удалили, и новый уже не вырастет просто так. Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну», – пишет апостол Павел, – «не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы – изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным. Мы будем чувствовать себя по-другому. Сейчас об этом можно только мечтать. Хотя, давайте выразимся по-другому, ведь мы же не мечтатели, мы верующие. Давайте будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет. Ну, что оно возможно. Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели, что при воскресении Бог даст новое тело. Новое. А что насчет всего остального? Тут сейчас нужно уделить несколько внимания тому, как устроен человек. Ну вот, как этот процесс описан в книге «Бытие». Послушайте. Книга «Бытие», первая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга «Бытие», вторая глава. Очень лаконично. Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живою. Итак, прах плюс дыхание, получается, душа живая. Есть еще одна составляющая человека – это дух. Но дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти. Это книга Экклесиаста. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложена Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность, неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни и никто другой, кроме него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни. А во время смерти происходит обратный процесс. Как только уходит дыхание жизни, к Богу возвращается Богом данный дух. Причем, ну, неважно, какой это человек, праведный или грешный. Библия говорит о том, что дух любого человека возвращается к Богу. Так говорит Священное Писание. Ну, конечно же, хочется спросить, а душа-то где? Есть поверье, что душа улетает в рай или в ад. Но я в Священном Писании такого учения не увидел. Вот в языческих поверьях это есть, но не в Библии. Я искренне боюсь приписать Библии то, чего в ней нет. Говорят, что душа – это вечно живет, нечто вечно живущее, и в момент смерти она улетает из тела. Но я только что процитировал, что Библия говорит о душе. Душой человек стал тогда, когда его тело получило дыхание жизни. Библия не говорит о душе, живущей вне тела. В Ветхом Завете у еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа», есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тела. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать, но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии. Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то, что сказано. Я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать, ну, нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего ну никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если я этой чести не удостоюсь. А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, Он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в первой главе. «Сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землею ни много ни мало. Бог создал вселенную для людей. В принципе, для нас с вами. И Он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в первой главе содержится следующее. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями. Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы, служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Ну, интересно знать и о том, как это Бог может исцелять. Ну, как это Бог может воскрешать мертвых? А какие ангелы? Как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых. Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, Он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, Он просто не может, не будет пытаться этого сделать. Но потому что он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное. Наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю и Иерусалим весельем, и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Бог творит эту землю для нас с вами. И Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал. И без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Счастливый день. Рассказывает Евгений Скрипников.
1: Около 10 лет я являюсь священнослужителем. И поэтому большой радостью для меня является помощь людям. И если их день жизни наполнен радостью, если на их лице улыбка и счастье, то тогда и мой день тоже становится счастливым. Я хочу рассказать вам об одном из таких дней, который был прошлой зимой на рождественские праздники. С нашей церковью мы решили провести для деток с ограниченными возможностями один праздник. Мы хотели рассказать им о родившемся Спасителе. Мы приготовили нашу церковь, приготовили вкусный обед для них. На сцене мы сделали такую большую пещеру. Она была, ну, прям похожа на ту пещеру, в которой родился Иисус Христос. Там был хлев, ясли, какие-то животные. Мы пошли в общество инвалидов, в дом инвалидов и поговорили с детьми, с родителями, пригласили их в нашу церковь. Также были приятно удивлены, что руководители кинотеатра в нашем городе тоже пошли нам навстречу, и для всех этих деток были подарены бесплатно билеты на какую-то новогоднюю зимнюю сказку. Мы хотели, чтобы вот этот день они прожили по-особенному, чтобы он им запомнился, и чтобы вот эти переживания, с которыми они сталкиваются каждый день, болезни, тяготы, нехватка средств, чтобы они хотя бы на один день об этом забыли и могли радоваться жизни. И вот, наконец-таки, настал этот долгожданный праздник. Ребята сходили на новогоднюю сказку, потом они приехали к нам в церковь, покушали, пообедали, и началось представление. Мое сердце замирало и радовалось, когда я видел их лица, когда они смотрели на этих ангелочков, когда они слышали рождественские песни о том, что родился Спаситель. После короткого представления они делали поделки. Потом мы с ними общались, разговаривали. Я разговаривал с одним мальчиком, у которого он был инвалид по зрению, он очень плохо видел, но в то же самое время он стремился, развивался, он занимался плаванием, даже участвовал в чемпионате области по плаванию. И вот этот день, он особенно вдохновил его. Он, можно сказать, впервые услышал об Иисусе, и он радовался этой доброй новости, которую он узнал. Этот прекрасный день завершился тем, что мы запускали так называемые китайские фонарики в небо. Мы предложили ребятам, чтобы они загадали мечту, чтобы о чем-то добром, хорошем они подумали, о каком-то своем желании, и чтобы это желание они передали Богу. И вот когда мы все вместе дружно запустили эти фонарики, ко мне подошла одна девочка и сказала: «Вы знаете, мой фонарик очень долго не загорался и не улетал». И я подумал, что...

что жизнь не для себя. Когда мы можем служить людям, когда мы можем вдохновлять других людей, когда мы делимся счастьем, то счастье приходит и в нашу жизнь. Я могу с уверенностью сказать, что вот тот день был очень счастливым в моей жизни, потому что я видел радость этих драгоценных деток. Давайте делиться добром, счастьем, и эти благословения обязательно вернутся и в наш с вами дом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Евангелие от Матфея, 22 глава. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В этих текстах мы видим три проявления

и любви. Первое – любовь к Богу, второе – к ближнему, и третье – к самому себе. По сути дела, Иисус говорит: «Возлюби самого себя». Однако в том же Евангелии записаны такие слова в 16 главе. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Есть ли здесь противоречие? Как соединить эти слова с теми, что мы читали раньше? И что значит любить себя? Любовь к себе включает, по крайней мере, четыре «само». Первый из них – самооценка. Она должна быть здоровой, взвешенной, позитивной. Есть люди, которые ее завышают по принципу «я всегда прав, даже тогда, когда не прав». Мы склонны всегда и во всем оправдывать себя, извинять себя, находить веские причины, чтобы поступать именно так, как поступаем, пренебрегая интересами других. С другой стороны, заниженная самооценка – это зло ничуть не меньше высокомерия и чванства. Человек с заниженной самооценкой не считает себя способным достичь цели. Это потенциальный алкоголик или бомж. Ему нет дела до самого себя. В его доме воцаряется мерзость запустения, а его разум привыкает говорить: «Я грешник, а значит, неудачник, я ничего не достиг и никогда не достигну». Любовь к себе заключается не в самооправдании и не в самобичевании. И то, и другое есть не что иное, как проявление эгоизма. Истинная любовь к себе выражается в признании себя несовершенным, грешным, но воюющим со своими дурными наклонностями, стремящимся к лучшему званию, забывая заднее, простираясь вперед ко Христу. Это позитивная самооценка, то есть я поощряю себя достигать характера Христа. Я помогаю себе, стимулирую себя, ставлю себе цели, наставляю себя Словом Божьим. Второе «само» – самообучение. Известно, что настоящее образование – это самообразование. Если я люблю себя, я не скажу себе, что я все знаю и все умею. Я всегда буду открыт для обучения и наставления. Кто знает все? Только Бог. И Он советует нам: все испытывайте, хорошего держитесь. Исследуйте Писание, ищите и найдете. Господь призывает нас к обучению под руководством Священного Писания. И наша жизнь – это вечная школа у ног Спасителя. Это вечное познание, вечное постижение Слова Божьего. И человек, говорящий «я это уже знаю, я об этом уже 100 раз слышал», просто закрывает себе путь к благословениям, то есть не любит себя. Любовь к себе – это стремление к познанию Бога и Его законов. Это учеба на чужих и, главное, на собственных промахах и ошибках. Это поиск Божьей воли, чтобы стяжать Его благословение. И тому, кто говорит «я все знаю», Господь советует: «отвергни себя, возьми крест своего обучения и следуй за Мной». Третье «само» – это самоотдача или самоотвержение. Что значит отвергнуть себя? Однажды мы плыли на пароме из Тольятти на другую сторону водохранилища. И одна женщина попросила у нас, двоих мужчин, зажигалку. Один из нас сказал: «Мы не курим». «О, это так редко, тем более, что вас двое». А мой товарищ сказал: «А мы любим себя». «Это значит, я себя не люблю?» – воскликнула женщина. Да, оказалось именно так. Женщина поняла, что любовь к себе подразумевает любовь к здоровым привычкам. В любви нет страха, нет зависимости от греховных наклонностей. Ничто не должно обладать мною. Я люблю себя и из любви к себе отвергаю табак и алкоголь. Я не буду гневаться и раздражаться, потому что этим я гублю прежде всего самого себя. Хочу ли я, чтобы ко мне хорошо относились? Хочу ли я быть любимым? Да, и потому я отвергаю свое лицемерие, гнев, злобу, зависть, гордость, чревоугодие, пьянство.
Я перестану негативно относиться к людям и буду видеть в них только положительное. Я буду восхвалять их достоинства и сомкну уста, если возникнет побуждение кого-то критиковать. Пора начинать новую жизнь. Христос скоро придет. Нам нужно бодрствовать. И прежде всего, каждый из нас должен возлюбить себя и перестать себе угождать. То есть перестать быть высокомерным, грубым, перестать быть самоуверенным и оправдывать свои дурные поступки своей греховностью. Сложить всю критику и весь негатив у подножия креста Иисуса. Итак, что же такое любовь к себе? Первое — это здоровая, позитивная самооценка. Не самовосхваление и не самоунижение, но поддержка, поощрение, стремление стать лучше. Второе — это самообучение. Открытость к постижению уроков, которые дает нам Господь, и жажда научиться поступать, как Он поступал. Третье — это самоотдача или самоотвержение. Самоотвержение своего лицемерия, гнева, злобы. Четвертое — самоконтроль. Библия говорит, «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Это записано в послании апостола Павла к Коринфянам. «Братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного». А к Тимофею он написал «Вникай в себя и в учение, потому что ничто не должно обладать мною». Священное Писание самоконтроль называет по-другому – воздержание. Вот один из текстов, первое послание к Коринфянам. «Все подвижники воздерживаются от всего». И еще одно место из Священного Писания, Псалом 100 в Ветхом Завете. «Не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». От чего нам следует воздерживаться? От кровавых зрелищ, от пустословия, распри, споров, от визжащей грохочущей музыки, от объедения и пьянства – и от всего, что не назидает. Любовь к себе не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Нам необходимо контролировать свои действия, свои слова и мысли, свои чувства, потому что разумный воздерживается в словах своих, как пишет мудрый Соломон, и благоразумный хладнокровен. Давайте подведем итог. Посмотрим на таблицу, которая разделена на две части. В левой колонке мы видим любовь к себе, в правой – нелюбовь к себе. Любовь к себе заключает четыре «само» – самооценку, самообучение, самоотдачу и самоконтроль. И это такие качества, как милосердие, благость, честность, смирение, долготерпение, отзывчивость, кротость – прощение и снисходительность другим. Теперь посмотрим на правую колонку. Нелюбовь к себе. Это тоже четыре «само». Самоправедность, самонадеянность, самоугождение и самодовольство. И вот какие качества испытывает нелюбовь к себе. Ярость, злоречие, ложь, мстительность, зависть, обидчивость, сварливость, снисходительность к себе и повышенная требовательность к другим. «Возлюби себя, — говорит Господь, — то есть будь милосерден, будь благ, кроток, терпелив, честен, снисходителен к другим. Отвергни себя, — говорит тот же Господь, — то есть отвергни нелюбовь к себе, пренебрежение собой и завышенную самооценку. Отвергни ярость, крик, злоречие, сварливость, зависть, месть, обидчивость, снисходительность к себе и повышенные требования к другим». Отдай все это сатане, верни ему его имущество. Как сам Иисус проявлял любовь к себе? Самооценка. Христос подчеркивал всегда свои достоинства. «Я и Отец одно. Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня? Я исполняю волю Отца моего». То есть Иисус всегда поддерживал свое достоинство. Самообучение. Он исследовал Писание, научаясь из него и научая других. Его жизненный путь — это путь обучения, приобретения опыта, который понадобился ему в последние дни истязаний и мук.
самоотдача. Он отдал себя на позорную смерть ради спасения человечества. Никогда он не думал о своей репутации и своем благополучии. И, наконец, самоконтроль. Смирил себя, быв послушным до смерти и до смерти крестной. Он постоянно молился и искал волю Отца в каждом конкретном случае. Он избегал как восхваления, так и сцен насилия. Как записано у пророка Аввакума, этот текст в Священном Писании, в Ветхом Завете, как Господь смотрит на все это. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». В любви нет эгоизма. Если я эгоист, значит, я еще не люблю себя. Значит, я сам себе враг. «Отвергни себя, — говорит Иисус, — то есть отвергни свой эгоизм. И если я отвергаю его день за днем, я проявляю этим любовь прежде всего к себе, а затем к окружающим. И любовь моя в конце концов достигнет совершенства во Христе Иисусе, Господе нашим».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Ксения Кузнецова, вы были пойманы своей матерью при попытке сбежать из дома, в то время как вам нужно было делать домашнее задание. Желаете ли вы выкурить последнюю сигарету перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?
3: Спасибо, я не курю.
2: Навести прицел. Приготовились. Огонь!
4: Вот ты где, обормотка ты несчастная. Ишь ты, намылилась потаскуха.
2: Огонь!
4: Вся в свою папашу.
2: Огонь!
4: И зачем я только тебя родила на свет?
2: Огонь!
4: Одни проблемы с тобой.
2: Огонь!
4: Одни проблемы с тобой.
3: Мама.
4: Ой, что же я наделала-то? Я не хотела. Я просто была не в себе. Она жива?
2: Жива, но серьезно ранена.
3: Прости, я не знала, что слова могут быть смертельны.
5: Помните, словами можно убить.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Бог любит вас и желает вам счастья.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысли. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя. Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог! Аминь.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята. Вот спешу на работу и думаю, ведь идти с кем-то все равно веселее, чем одному. Вот ребята идут, их двое. Правда, они что-то остановились. Но все равно идти осталось немного, а вместе идти все равно веселее.
5: 95 кто?
6: Здравствуйте, Здравствуйте,
4: ребята. Учебу-то закончили?
6: Да, закончили.
4: Ну, молодцы. А чего же вы домой-то не торопитесь? Родители-то дождались, да и есть хочется.
5: Да, хочется. Да. И родители заждались. Да. Только вон у нас Петька медленно уж больно ходить стал. Остает от нас все время. А мы со школы всегда договорились вместе ходить. Не бросишь же друга нашего на полпути.
4: Вот. Это ты очень хорошо сказала. Друга бросать правда нельзя. Даже особенно, если когда договорились. Только, может быть, с ним что-то случилось.
5: Ой, да что с ним случилось?
6: Да ничего с ним не случилось. Вот он идет.
7: Ну вот и я. Ух. Здрасте всем.
4: Выходит, дело это тебя так долго, ребята, тут ждут.
6: Ну и скорость у тебя, как у улитки. Ты чё как медленно ходишь?
7: Ага, вам легко говорить. У вас-то портфель легкий.
5: Да, конечно, легкий. Портфель у нас, во-первых, одинаковые. В одном классе учимся. Так значит, учебников-то у нас порвано.
6: Ну-ка, дай-ка я потрогаю твой портфель.
7: Да.
6: И правда, тяжелый. Дай кто?
5: Держи.
6: Афанасий Филиппович, потрогайте.
4: Ого! В самом деле, ну ты петь даешь. И что же это у тебя там в портфеле такое?
7: А угадайте-ка, на букву К.
5: Ну, наверное, кирпич.
7: Нет, не кирпич.
6: Не, у него там кот.
7: Нет, не кот. Сдаетесь?
6: Да.
5: Сдаемся.
7: Копилка!
4: Ух ты!
5: Копилка? Ну, покажи!
6: Правда, покажи.
4: Надо же.
5: Да.
4: Ух ты!
5: Я потрогаю?
7: Да. Какая тяжеленная. Сколько же там денег-то у тебя?
4: Ну и как, много накопил?
7: Ну, пока я еще не знаю. Скоро заполнится, наверное. Монетка к монетке собираю.
4: Ну, а когда соберешь, что купишь?
7: Ну, не знаю, что-нибудь для себя. Велик или новый портфель. Всем на зависть.
4: На зависть, значит. Ну, а зачем же ты такую тяжесть каждый день с собой портфель носишь? Да, ну, поставил бы ты ее себе дома на полочку и копил бы себе потихоньку.
5: Конечно.
4: Ну, носить такое вот каждый день с собой, как я не понимаю.
7: Своя ноша не тянет. А при случае она должна быть всегда под рукой. Вдруг сдача останется, или копеечка найдется. Я ее сразу раз и в копилочку. А для этого она должна быть всегда под рукой.
5: А я вот люблю, чтобы у меня под рукой что-нибудь вкусненькое было. Опа!
4: Ух ты!
5: Хотите понюхать?
4: Ой, как пахнет!
5: Да, сейчас я его на четверых разделю. Пойдемся понемножку.
8: Так, кто это тут есть собирается, а? На улице руки не мытые, и микроб кругом, и чая у вас нет. Кто что отъест-то?
4: Вот ребята, ребят хотят на всех один пирожок поесть.
8: Да пирожок-то один, а микробов-то миллион на нем.
4: Ну, да. Вы знаете, а у меня идея. А пойдемте-ка ко мне в мастерскую. Там мы поедим. Там у меня и салфеточки найдутся, и чайничек я поставлю. И, в общем, пойдемте, мы комфортно там все поедим.
5: Ну, и мне будет легче пирожок на 4 части разделить.
8: На 5 частей.
5: А, ну да, на 5.
4: Да, у нас еще Афанасий Филиппович есть, 5-й. А почему же у нас пирожок-то один? А? Где такие продают?
6: А вон там, за углом, в кулинарии.
4: Вот и прекрасно. Надо, чтобы кто-то сбегал и купил.
7: А можно я сбегаю?
4: Вот и молодец. Вот тебе денежка. Иди и купи на всех пирожков.
6: На всех? Вот здорово.
4: Ну ладно.
7: Неужели вам не жалко деньги на всех тратить?
4: Так не просто не жалко. Приятно. Беги, беги, только портфель оставь здесь, а то долго будешь бегать.
7: Нет, он мне нужен.
4: Ну беги, беги, ладно.
8: Ничего себе. И портфель с собой взял.
6: А у него там копилка. Он всегда ее с собой носит. Угу. Купить что-нибудь хочет.
4: Да, это точно.
8: Копилка? Да. Вот если бы у меня была копилка, я бы себе новую метлу купила, пластиковую, современную. Ей так раз, и красота. Раз, и красота.
4: Ну, а вот если бы у вас была копилка, вы бы что себе купили?
5: Я бы, наверное, новый мобильный телефон.
4: С Wi-Fi.
6: Ноутбук, наверное.
4: Крутой тачскринник с Wi-Fi.
7: Так, сдача осталась. Вот подарочек для моей копилочки. Хорошо, что я пирожков поменьше купил, и денег побольше осталось. Ну, подумаешь, я себя за труд немножко вознагражу. Так, все равно сдача осталась.

0: пирожки, пирожки.
1: Вот ваша сдача, Афанасий Филиппович. Ой, свеженькие.
0: А чего ж так мало пирожков-то? Тут, пожалуй, по половинке. Лучше ж по целому,
1: но чем они по половинке-то. Там оказались последними. Вот и продали подороже.
2: Ничего себе. Остатки, значит, подороже продали. А когда много, значит, со скидкой продают. Чё-то не пойму я этот бизнес.
0: Да, да, конечно, это интересно.
2: Чё ж мы чайник не ставим, Афанасий Филиппович? Руки помыли, микробов победили. Угощение ждёт.
0: Ну что ж, а пока чайник у нас будет закипать, давайте-ка я вам одну историю расскажу про одного человека, у которого тоже была копилочка.
1: Давайте, копилочка? Давайте, здорово.
0: В городе Иерихоне жил человек по имени Закхей. Он был мытарь. Так называли тех, кто собирал деньги для управителей. Закхей очень любил монеты. Он старательно копил их, хотя и сам не знал на что. Как и многие мытари, собирая деньги для властей, Закхей не заметил, как стал очень жадным. Чтобы собрать побольше средств, ему приходилось обманывать людей и брать с них более того, что ему полагалось. Так поступали многие мытари, за что их очень не любили люди. Закхей почувствовал себя одиноким, видя, что его сторонница. Ему стало очень грустно. Однажды прошел слух, что в Иерихон прибывает человек по имени Иисус. Он вспомнил все свои переживания. Ему очень хотелось посмотреть на великого учителя, потому что он слышал про него много удивительных историй о том, как Иисус исцелял больных и прощал грехи людям. Закхей хотел хотя бы посмотреть на него, потому что думал, что вряд ли Иисус захочет разговаривать с таким вором и жадиной, как мытарь. Но когда Иисус проходил по дороге, Закхей не мог его увидеть из-за своего маленького роста, так как Христа окружали люди. Тогда мытарю пришла на ум идея. Надо залезть на дерево. Увидев подходящее, он забрался на толстую ветку, и то, что он увидел, поразило его до глубины души и заставило волноваться. Дело в том, что Иисус направлялся прямо к нему. Иисус подошел к Закхею и сказал о том, что ему надо быть у Закхея дома. Такого Закхей не ожидал и пригласил Иисуса к себе в дом и приготовил угощение. На удивление всем, на следующий день людям открылась удивительная картина. Жадина и скряга Закхей шел по улице и раздавал деньги всем, кого когда-то обидел. В дом Закхея пришло Царствие Небесное.
2: Да, а эти люди еще не хотели Иисуса к Закхею в гости пускать.
0: Представляете?
1: Выходит, Иисус любил как праведных, так и грешников? Закхей ведь был грешником.
0: Да, Иисус помогает таким людям, как Закхей, измениться, стать другими.
1: Да, и Закхей устроил пир на весь мир.
0: Да, да, да, да, да.
3: Ну, давайте, что ли, чай уже пить.
0: Да,
1: ой,
0: да.
1: Чай. Нет, подождите, не пейте.
2: Это еще почему?
1: Подождите, я сейчас. Это когда это он?
0: Бежал.
1: Такой непонятный.
0: Видать, что-то понял.

0: знаете, мне показалось, что нашему другу эта история как-то особенно понравилась. Уж больно внимательно он ее как-то слушал.
1: А мне показалось, что ему эта история вовсе не понравилась. Почему? Ну, он похож на того Захея. Ведь сами подумайте, что-то нечистое с этой сдачей.
2: Да, мне тоже так кажется, что одну часть от сдачи он положил к себе в копилочку, а Афанасию Филипповичу отдал меньше, чем надо было.
3: А если так можно?
1: Вот и не пускайте его, Афанасий Филиппович, с нами чай пить. Будет знать, как обманывать.
0: Да, я тоже догадываюсь, что с этой сдачей дело обстоит не все чисто. Но я прощаю Петю. Я думаю и надеюсь, что он изменится. Как изменился Закхей.
2: Вот это всем вам!
0: Ух ты!
3: Вот это да!
2: Да! И простите меня, пожалуйста. Я вас обманул, пирожки во все не подорожали.
3: А чего, подешевели, что ли? У них что, там распродажа? Такую кучу пирогов купил. Это ж уйму денег стоит.
2: Деньги – это не важное, важная дружба.
4: Ты что, опустошил всю свою копилочку?
2: Да, так и есть, я опустошил. И объявляю пир на весь мир.
0: А точнее, пир на весь двор.
3: Ура! Ура! Ну что, давайте чай пить?
0: Давайте, Марья Ивановна. Ребята, Петя все правильно понял, и Иисус помог ему избавиться от жадности. А вы хотите от чего-нибудь избавиться? Иисус готов помочь и вам. Главное, не скрывать ваших проблем, а вовремя во всем признаться. Всего доброго вам, дорогие, а то у нас чай остынет. До свидания. Ну, наливайте.
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
7: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поют Марк Латухин и Надежда Мартыканова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих.
2: Праведный – определение Бога как того, кто всегда поступает справедливо, вознаграждая добро и наказывая зло. Праведность Бога обусловлена совершенством Его характера. В 34 главе книги Иова Бог назван всеправедным, что указывает на Его высшую, абсолютную праведность и справедливость. Праведность Божья проявляется во всех Его делах и путях, Его законе, Его судах и Его верности завету со Своим народом. Вершиной проявления Божьей праведности, согласно 3 главе послания к римлянам и 3 главе 1 послания Петра, стала искупительная смерть Иисуса Христа за согрешившее человечество. Апостол Павел в 5 главе 2 послания к Коринфянам пишет о том, что благодаря жертве Христа его праведность вменяется верующим. Бог создает все условия, чтобы его дети поступали праведно, исполняя его закон и волю, но выбор остается за человеком.
1: Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Не буду, обещал же. У вас такое бывает, что после очередной бессонной ночи за компьютером руки на следующий день так и тянутся съесть шоколадку, печенье или перекусить чем-то, отвлечься от мыслей о желанном сне. Шведские ученые из университета Уппсала выяснили, что люди с хроническим недостатком сна чаще переедают. Выяснили это благодаря такому эксперименту. Добровольцам предложили питаться так, как им хочется. А врачи за ними вели наблюдение и каждые 2 недели снимали показатели организма. Результаты оказались очень занятны. Молодые здоровые люди с нормальным весом испытывали гораздо более сильный голод и делали предпочтение к высококалорийной пище, если испытывали недостаток сна. В участках мозга, ответственных за голод, обнаружена большая активность, если человек недостаточно спит. Люди, не получающие достаточно сна, могут переедать с большой вероятностью из-за предпочтения высококалорийных продуктов. Ну и, конечно же, могут быть предрасположены в результате этого к избыточному весу. Поэтому, когда вы устали или испытываете недостаток сна, будьте особо внимательны к желанию есть высококалорийные продукты. Но самое лучшее – максимально избегать усталости и высыпаться для этого 7-8 часов. Стоит заметить, что люди при полноценном сне всегда худее. Есть прекрасное выражение из Библии: «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Кстати, о высококалорийных продуктах. Когда мы их покупаем? Уставшие, голодные, после работы, не правда ли? Исследования в этой области показывают, что покупатели, испытывающие чувство голода, приобретают больше именно высококалорийных продуктов. Избегайте хождения по продуктовым магазинам, когда вы голодны. Подкрепитесь и только потом идите за покупками.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! С вопросом происхождения жизни на Земле тесно связана другая проблема – проблема вымирания видов. Вымирание видов – сегодня это тема нашей программы. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, рада вновь вас приветствовать в нашей студии.
3: Здравствуйте.
2: В прошлой программе мы говорили о том, что Чарльз Дарвин считал, что вымирают менее приспособленные к жизни виды. Но, как мы убедились, эта его теория не нашла подтверждения. Что говорят современные ученые о причине вымирания видов?
3: Вы знаете, на сегодняшний день существует достаточно много теорий вымирания видов, но мне бы хотелось остановиться на двух самых известных, самых популярных теориях. Первая из них – это теория так называемого катастрофического вымирания, то есть вымирания в результате катастроф. Ну, поскольку самой интересной из всех групп вымерших животных являются динозавры, поэтому большинство теорий относились как раз-таки к вымиранию этой группы животных. Самое интересное, что теория катастрофического вымирания в результате различных катастроф была предложена впервые креационистами. И основателем ее был известный французский ученый, зоолог, палеонтолог Жорж Кювье. Разработана она была как раз-таки в преддарвиновский период, в 1830 году, и имела, в общем-то, довольно большую популярность. Основанием его служило как раз-таки библейское повествование о потопе, да, о грандиозной катастрофе. И Жорж Кювье нашел, в общем-то, достаточно много доказательств тому, что потоп действительно был, что катастрофа была. Угу. И, в общем-то, его принимали. Но Кювье умер, к сожалению, как раз-таки в то время, когда Дарвин путешествовал вокруг света. И после его смерти, к сожалению, опять-таки так обстоятельства сложились, что победила в геологии другая теория, теория униформизма. Угу. Ее основателем был Чарльз Лиэль. Мы, кстати, о нем говорили. Именно эту книгу взял с собой, книгу этого геолога взял с собой Чарльз Дарвин на корабль «Бигль», и именно она, так сказать, впервые оказала влияние на его мировоззрение. То есть этот человек говорил не о катастрофах, он даже опровергал теорию катастроф, а о постепенном изменении лика Земли. То есть он говорил, что лицо Земли может меняться не в результате каких-то глобальных изменений, угу, а вот постепенно, выветривание, где-то что-то опустилось, где-то что-то постепенно поднялось. И, в общем-то, парадоксально, доказательств у него опять-таки не было, как и в теории Дарвина, но почему-то
2: такое
3: она...
2: Такое было предположение.
3: Да, она получила почему-то
2: популярность. Ну вот что касается катастроф. Всемирный потоп. Эта катастрофа известная, да, и находит даже, вы говорите, подтверждения в науке. А еще какие были катастрофы? Тем более мы знаем, например, из Священного Писания, что Бог повелел Ною, который строил ковчег, который там вместе со своей семьей и спасся, взять туда виды животных, там по семь пар, да, по одной паре, чистых по семь пар, нечистых по одной паре. То есть все это было сделано для того, чтобы они продолжили существование, а вы говорите о вымирании. Вернее, ну вот ученый, да, который стоял на этих позициях, он говорил о том, что она послужила, эта катастрофа послужила вымиранию.
3: Угу. Вот вы задали совершенно верный вопрос, и вот здесь как раз-таки и кроется вся проблема. Ведь вымерли не все организмы,
2: да,
3: вымерла какая-то группа. Даже вот мы посмотрим на динозавров, да? Ведь динозавры, чем загадка их вымирания? Это были не только сухопутные, да, вот как нам представляются организмы. Это были и водные, и полуводные, и воздушные, они летали по воздуху. И интересно, что вымерли все, вся группа, то есть во всех средах обитания. И при этом другая группа, которая жила вместе с ними, практически рядом, она почему-то выжила. То есть получается какое-то избирательное вымирание. Как такое? Теория катастрофы, в общем-то, она этого не объясняла.
2: Угу.
3: Вот. Ну вот представьте себе, что пасутся, скажем, на лугу овцы и козы, да, пришла катастрофа, скажем, волна гигантская, цунами. И в результате мы видим, что овцы исчезли, а козы остались. Uh-huh. Возникает вопрос, а чем отличаются козы от овец в отношении сопротивляемости цунами? Uh-huh. То есть если мы примем катастрофизм библейский с Ноевым ковчегом, то здесь, в принципе, становится понятно. Мы можем предположить, что существовал ковчег, в ковчег забрали, перед цунами забрали коз, прошла волна, смыло все живое, ковчега двери открылись, козы вышли, вот они пасутся. То есть вот, ну, uh-huh. в принципе, конечно, это наше, опять-таки, предположение, но, тем не менее, она хоть что-то объясняет. Uh-huh. А здесь, получается, вот овец смыло, а козы остались.
2: Uh-huh.
3: Вот.
2: Понятно.
3: Почему? Поэтому,
2: понятно.
3: Естественно, возникает вопрос. Но вы знаете, у ученых просто не было выхода, чтобы не признать эту теорию катастрофизма и чтобы снова не вернуться к ней. Почему? Потому что раскопки... В общем-то, они свидетельствуют о массовом вымирании. Вот я хочу прочитать угу. выдержку из книги палеонтолога Мартинсона. Она называется «Раскопки в пустыне Гоби». И вот как он описывает. «Нас поразило огромное скопление ископаемых рыб, заключенных в большие плиты плотных песчаников. Встречались также обломки костей динозавров, целые горизонты с раковинами моллюсков, острокод, в отложениях прибрежных участков собраны остатки различных насекомых, в отдельных горизонтах встречаются отпечатки папоротников, листья иных растений, в других – раковинные моллюски, скелетные останки ракообразных, рыб, множество насекомых». Неоднократно попадались кости динозавров и целые горизонты с панцирями черепах. Эти панцири в некоторых местах лежали так густо, что напоминали булыжную мостовую. Невольно напрашивается вопрос, какая причина могла вызвать столь массовую гибель этих животных? Uh-huh. И далее он описывает интересный экспонат, который находится в палеонтологическом музее Улан-Батора, когда два динозавра сцепились в мертвой хватке и таким образом были захоронены на илистом дне водоема. Uh-huh. И он спрашивает, если бы катастрофа была не внезапной, да, вот как потоп, а постепенно вода прибывала, то, барахтаясь в воде, они обязательно бы расцепились. Потому что ну, тут уже, как говорится, не до борьбы. Вот. И тем не менее, то есть мы видим, что катастрофа была внезапной. Uh-huh. Но, uh-huh. опять-таки, вот, почему эти погибли, те остались живы,
2: Это вопрос.
3: Вопрос угу. остался как бы не раскрыт, остался неясен.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Как Чарльз Дарвин относился вот к этой теории, теории катастрофизма?
3: А вы знаете, Дарвин ее отверг, как, в общем-то, и остальные ученые того времени. Действительно, она, в общем-то, была ему неугодна. И, в частности, вот в «Происхождении» он писал: «Старый взгляд, по которому все население Земли уничтожилось катастрофами, теперь оставлено почти всеми». То есть он как бы вот с этим согласился и предложил свою теорию.
2: Ну, это он отказался от этой теории, вернее, не захотел ее принять, потому что она противоречила его теории эволюции.
3: Ну, она, будем так говорить, входила в конфликт с его теорией. Uh-huh. Да? То есть вот все-таки у него теория состояла, и основная идея этой теории состояла в том, что лик Земли менялся постепенно. Виды вытесняли, вымирали вот в результате uh-huh. вот таких вот явлений, как рождение более приспособленных потомков. А если возникали такие катастрофы, да, массовое вымирание, то в результате таких массовых вымираний в общем-то, ну, нарушался вот этот цикл. Тут, понимаете, один организм накапливает полезные признаки, тут пришла катастрофа, и вся работа миллионов лет на смарку. Да? Вот, то есть эволюция, как бы, начиная все сначала. Uh-huh. Вот, и поэтому, ну, конечно, есть вопросы, есть вот, невыгодно uh-huh. это для эволюционной
2: даже
3: теории.
2: Даже если бы Дарвин не признавал то, что это Бог послал потоп на Землю, да? То есть он стал причиной потопа. Можно было сказать, ну, что потоп просто произошел, ну вот потому что так произошло. Вот просто силы природы, да? И все равно это входило в противоречие с его теорией. Да,
3: да, это, в общем-то, uh-huh. ему не нравилось, будем так говорить. У него uh-huh. было вот свое uh-huh. объяснение вымирания видов. Uh-huh. А тут вот катастрофа какая-то, как это объяснить и вообще как вписать. То есть уже становилось довольно сложнее. Но вы видите, все-таки это теория, это предположение, есть факты, пусть даже раскопки, которые говорят о том, что действительно на Земле случались катастрофы. То есть такая теория существует. Uh-huh. Да? Uh-huh. Ну, конечно, современные ученые о потопе уже, конечно, не говорят. Вот, предлагают другие варианты, например, падение метеорита или активность вулканов, вот, землетрясения, то есть вот какие-то такие, да, чтобы как-то абстрагироваться от Библии.
2: Угу, угу. Вот, ну, различные варианты. Просто они не могут отрицать то, что какая-то катастрофа была. Да, да? Может быть, это был даже ряд катастроф. Да,
3: да, да?
2: И что вот поэтому мы, собственно, и находим вот такие ископаемые
3: и останки. Опять-таки, вот я подтверждаю, что избирательная гибель, она опять-таки не объяснена, почему вот именно избирательная. Но это касается, мы с вами говорили, вот первая теория касается именно вот вымирания в прежние исторические эпохи. Да?
2: Есть еще какие-то
3: теории. Мы с вами в прошлый раз, да, говорили о том, что виды вымирают и сейчас, и в наше время, да, и без всяких катастроф существует и такое явление. Как это объяснить? Что говорят современные ученые? Знаете, существует в этом отношении тоже одна довольно популярная теория. Это теория так называемого старения видов. Она была предложена итальянским палеонтологом Бракке и поэтому получила такое название бракизм. Да, и их сторонников называют бракистами. Теория тоже была предложена где-то в 1810 году. Суть ее заключается в следующем, что как отдельный организм рождается, живет, стареет и умирает, точно так же и вид появляется в результате эволюции, да, потому что бракисты были эволюционистами, живет, развивается и в конце концов умирает. Как они это объясняли? То есть они придерживались не дарвиновского механизма эволюции случайности, а у них была такая идея направленного развития. Да? Вот, то есть как эмбрион развивается по строгой программе, у него в генах прописано, на каком этапе что должно появляться, какой орган, как развиваться он должен. Точно так же и вид. Вот у него прописано, что он должен появиться, что он должен просуществовать и погибнуть. Вот такая вот теория.
2: Но это эволюционисты тоже, да?
3: Да, это эволюционисты, но другого немножко направления. Но
2: им нужно было все равно признать...
3: Не дарвинист.
2: Да, вот наличие, как бы, вот как Дарвин однажды писал, что он не может отвергнуть существование плана, да, с большой буквы, плана, то есть какого-то разумного замысла. Ну, пусть это не Бог, там, как какие-то, может быть, высшие силы, или непонятно что, или непонятно кто... как эту силу назвать, но какой-то механизм заложен изначально, да, но Дарвин никак не хотел этого принимать, да?
3: Да, совершенно верно. Когда мы говорим направленное развитие, возникает вопрос вообще, а кем направлено?
2: Да.
3: Что это значит? Да. Что оно само себя, да, что ли, направилось и куда? То есть возникает, если отвергнуть Бога, то возникает вопрос вообще, что это такой закон направленного развития? То есть это мистика какая-то, да? Вот. И, в общем-то, дарвинисты сразу поняли. Вот, например, советский дарвинизм Давиташвили, он писал по поводу вот этой теории. Представление о том, что филогенетические ветви проходят жизненный цикл, начинающийся возникновением и кончающийся смертью вида или группы, должно быть отвергнуто как явно антинаучное. То есть они это отвергли. Но, вы знаете, как бы бракисты, они не хотят сдавать своих позиций. Они существуют и в наше время. И, в общем-то, они предложили как бы новое объяснение. Они говорят так. Вот, кстати, одна из недавних публикаций я прочитал по этому поводу. Каждый организм, размножаясь, стремится воспроизвести себе подобное. Да? Но в результате, мы с вами говорили, генетических поломок, мутаций, в общем-то, мы не можем воспроизвести точные копии. То есть происходят какие-то изменения. Да? И с течением времени мутации накапливаются, накапливаются, и в конце концов их накапливается так много, что вид, ну, не может существовать. Да? То есть мы говорим о каком-то одном виде, да, о другом виде, вот, и у него... скажем, накопились быстрее у другого вида, накапливаются медленно. И вот в какой-то момент все-таки приходит эта точка, когда мутаций так много, что виду просто уже он не сможет существовать на Земле и вымирает. Вот такая вот была предложенная теория. Ну, что можно сказать? Тоже кажется объяснение вполне разумным, да? Действительно, мутации существуют, и действительно, если они вызывают какие-то уродства, то в конце концов, в общем-то, организм, ну, не сможет с такими уродствами жить.
2: Да, ну вот мы в прошлой программе говорили о лицевой опухоли тасманийского дьявола. Да, вот эта вот болезнь ужасная, поразившая привела к вымиранию.
3: Совершенно верно, приводит к вымиранию. Но вы знаете, опять-таки, в общем-то, и здесь возникли проблемы. Ведь существуют так называемые живые ископаемые. То есть это ныне живущие организмы, которые были найдены в самых древних слоях геологической колонки в ископаемом состоянии практически в неизменном виде. То есть какими они были, как считают эволюционисты, там, 600 миллионов лет назад, да, точно такими же они остались и сегодня. Это мечехвосты, морские звезды, морские лилии. Это, кстати, гинга, о котором мы с вами говорили.
2: Растения.
3: Да, достаточно много. Даже бактерии, водоросли, в общем-то, хвощи, папоротники. Очень много находится в ископаемом состоянии в практически неизменном виде. И возникает вопрос. Почему? Вот если накапливает организм мутации, при том каждый вид накапливает мутации, да, как говорят бракисты, не может такое, что у одного есть мутация, у другого нет мутации, то почему же они сохранились? Тем более такой промежуток времени. За это время уже и обезьяна в человека превратилась, и уже и динозавры вымерли, а они живут себе вообще...
2: И вообще не изменяются.
3: И совершенно не изменяются. И можете себе представить, мы можем предположить, как условия среды могли поменяться, скажем, за 600 миллионов лет, какой там климат был, а организмы, и при том это не, мы можем, скажем, сказать, что ну, морские организмы, морская среда, будем так говорить, она более такая однородная, да, не меняется так сильно, как на суше. Там может засуха наступить, заморозки, да, резкие перепады температур. Но ведь есть и сухопутные организмы, это ящерицы, та же самая гатерия. И тем не менее они существуют. То есть вот такое вот возражение, и мы видим опять проблемы, опять нерешенные вопросы.
2: Да, действительно, сейчас очень много вопросов, связанных и с происхождением жизни, как мы в этом убеждаемся, да, на протяжении многих программ, и с вымиранием видов. Возможно, когда-то нам откроется это, поскольку люди, ученые 100, 200 и 400 лет назад, да, не имели, конечно же, такой базы, которая есть у нас сейчас, но мы развиваемся и можем делать новые и новые открытия. Возможно, когда-то мы найдем ответы на эти вопросы.
3: Да. Я надеюсь, что мы найдем ответ в следующей передаче.
2: Мы продолжим эту тему, да, в следующей программе. Я благодарю вас за участие в этой передаче. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Для вас поет Вера Левтер.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: Как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась, а он мне гудите, гудите, гудите, спокойно давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был. Очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел. В штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь... Как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, говорит, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста. А с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был. Эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом, прошлый год, я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. О, хорошо.
2: Ты твой ремонт делала, все побелили, да не я. Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок, Миш, мой сладкий, поцелуй маму, поцелуй, поцелуй. Поцелуй маму, поцелуй, поцелуй, ну-ка, поцелуй маму, поцелуй маму. Нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри. Mm.
0: Сынуль, пойди, пойдем туда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. О, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот... Таня учила в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду та же, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас иду. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
2: Я-то уже мне ступенька
0: ехала. Уже здесь. Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
3: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование 15 главы 1 послания к Коринфянам. Часто можно услышать вопрос: действительно ли Христос воскрес из мертвых буквально и физически? Эта тема 15 главы 1 послания к Коринфянам является наиболее выразительной в Слове Божьем. Когда мы ее читаем, мы слышим целый хор свидетелей, живших в первом столетии, которые громко и ясно провозгласили: «Да, Он воскрес из мертвых! Мы видели Его, мы ходили с Ним, мы осязали Его». Мы читаем первое послание Иоанна, первую главу, первый стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». И Деяния апостолов, 10 глава, 41 стих. «Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых». Вне всякого сомнения, это был Христос. Ученики осязали Его раны на руках и ногах. Воскресение Христа из мертвых полностью изменило их жизнь. Христианство навсегда утвердилось на свидетельствах очевидцев, которые видели Христа воскресшим. Кто-то может сказать: если мы верим в воскресение Христа на основании свидетельства очевидцев, то вполне естественно нам будет верить и словам очевидцев, которые видели следы снежного человека или других чудовищ. Люди, которые якобы видели эти чудовища, были такими же людьми, простыми, не склонными к выдумкам, которые свидетельствовали о своем опыте. Но я не буду сравнивать значимость верования в снежного человека со значимостью верования в воскресение Христа. Фактически, есть удивительное и важное различие между уровнем свидетельства веры в существование снежного человека и веры в воскресение Христа. В конце нашего исследования я скажу вам об этом различии, если вы сами не увидите его. Для нас вполне достаточно сейчас осознать, что воскресение Иисуса подтверждено более сильным свидетельством, нежели многие другие, известные человечеству. Это прямое и неоспоримое свидетельство очевидцев, без которого не может обойтись ни одно справедливое судебное разбирательство на земле. В 15 главе апостол указывает именно на такой род свидетельства. Мы уже видели его определение Евангелия, неотъемлемой частью которого является воскресение. Мы верим, что Иисус умер, погребен и воскрес в третий день по Писанию. Соединяя пророчество Ветхого Завета с отчетом Нового Завета, мы получаем сильнейший аргумент в пользу воскресения. Это то, о чем Павел говорит в 15 главе 1 послания к Коринфянам, с 5 по 8 стихи. «И что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Фактически, согласно евангельскому отчету, Господь явился Марии Магдалине первой, а не Петру. Она плакала у гроба и искала там тело Иисуса рано утром первого дня недели. Именно с ней говорил Господь, чтобы она узнала Его. Он послал ее к ученикам. Но в шовинистическом менталитете первого столетия свидетельство женщины не принималось во внимание. Почему Павел и упоминает Петра в качестве первого свидетеля воскресения Христа? Мы не знаем точно, где и когда Иисус встретился с Петром. Мы помним только, как Петр трижды клятвенно отрекся от Христа в ту мрачную ночь перед распятием. И когда осознал происшедшее, с горькими рыданиями ушел в ночь. Можно представить себе, какие угрызения совести испытывал Петр после распятия Христа. Но почему Иисус хотел увидеть Петра первым? Он нашел его сломленным, с разбитым сердцем, ненавидящим себя, с чувством вины и простил. Евангелист Иоанн свидетельствует нам, как в Галилее Иисус предназначил Петра на публичное служение, что за волнующее зрелище Иисус находит Петра и прощает его. Мы знаем, что чувствовал Петр, потому что Иисус много раз прощал нас. Мы ничем не заслужили его прощения, но Иисус простил и нас. Во второй раз Иисус явился 12. Двоим, которые не были апостолами, он явился на дороге в Эммаус. Затем явился 10, Иуды в их числе не было, а Фома отсутствовал. Он сел с ними за стол и ел, чтобы они могли убедиться, что он действительно воскрес. Позже он снова явился им, и где был также уже и неверующий Фома, которому он сказал, мы читаем Евангелие Иоанна, 20 глава, 27 и 28 стихи. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Но это были не все свидетели воскресения Христа. Павел говорит в 6 стихе: «Потом явился более нежели 500 братьев в одно время». В каждом поколении были люди, убежденные в том, что Иисус на самом деле не воскресал из мертвых физически, но что его ученики были настолько покорены его личностью, что непременно желали видеть его живым, выдавая желаемое за действительное. Но событие воскресения Христова не представление желаемого за действительное. Было множество, более 500 свидетелей, которые видели его живым. Галлюцинация может быть у одного-двух человек, но чтобы сразу у 500 различных по происхождению и социальному положению людей, это неправдоподобно. Незадолго до распятия Иисус сказал ученикам, что встретится с ними после своего воскресения в Галилее. Первую весть о своем воскресении он передал ученикам через женщин, которые искали его у пустой могилы. «Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Евангелие от Матфея, 28 глава, 10 стих. Можно представить, как быстро распространились эти слова среди верующих. Не было желающих пропустить хотя бы одно собрание. Мы имеем краткую ссылку в заключительных словах Евангелия от Матфея, где сказано о явлении Христа в Галилее, где Он дал ученикам величайшее полномочие. 28 глава Евангелия от Матфея, 18 и по 20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». Упоминание апостолом Павлом единственного массового свидетельства, когда Христос явился сразу 500 братьев, совершенно неотразимый аргумент в пользу истинности воскресения Иисуса. Сила аргумента состоит в том, что большинство из этих братьев еще были живыми и могли лично засвидетельствовать увиденное. Если бы коринфяне пожелали проверить истинность его слов, они могли бы познакомиться с многими живыми свидетелями воскресения Христа. Далее Павел говорит о человеке, о котором не упоминается в Евангелии. «После явился Иакову, также всем апостолам. Иаков – это брат Христа, старший сын Иосифа. Иоанн пишет в своем Евангелии, что братья Христа не верили в то, что Иисус был Мессией. Мы можем понять, почему. Было бы очень трудно поверить, что тот, с кем ты бегал по полям и купался в реках, был Творцом Вселенной. Итак, братья не верили в Христа вплоть до Его воскресения. Это было чрезвычайное событие, величественное откровение, которое убедило Иакова в том, что Иисус был Сыном Божьим. Мы не знаем, когда он явился ему, но это Иаков написал в своем послании однажды: «Господь Иисус Христос», а также «Господь славы». Он был абсолютно убежден в том, что Иисус воскрес из мертвых, потому что видел его живым. Явился также и всем апостолам. Павел напоминает о событии, которое мы находим в книге «Деяния апостолов», в первой главе, когда Иисус собрал всех их на горе Елеонской, там Он дал ученикам последнее наставление и стал возноситься на их глазах в небо к их всеобщему изумлению. Они долго смотрели на небо, пока два мужа в белой одежде не явились им и не сказали. Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И после всех явился и мне, говорит апостол». Этими словами он хочет подчеркнуть, по крайней мере, две вещи. Во-первых, его личная встреча с воскресшим Иисусом после его вознесения равноценно и идентично по природе другим

что ты гонишь меня? Он сказал ему, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Павел никогда не забывал слов Иисуса, что, преследуя христиан, он преследовал самого Иисуса Христа. Эта встреча изменила жизнь Павла. Вспоминая свою ярость и ненависть к христианам, он говорит о себе как о некоемом изверге. Великий апостол свидетельствует, что не пришел к духовному рождению обычным путем. Он называет себя неудачником или выкидышем на языке оригинала, в отличие от 12 апостолов, рожденных нормальным путем и доношенных. Когда они услышали слово Господа, в них зародилось семя веры. Постепенно вера стала прорастать в их умах и сердцах, пока они не поверили ему всецело. Так совершалось их духовное рождение в нормальной беременности. Но опыт Павла можно назвать сверхъестественным. Его рождение не было нормальным, оно было внезапным и непредвиденным. Это объясняется фактом перенесенных Павлом трудностей в его ранней христианской жизни. Когда кто-либо преждевременно рождается, он не растет как нормальный ребенок, но нуждается в особой заботе, воспитываясь в частной обстановке, защищенной от рискованных и опасных игр. И это продолжается до тех пор, пока организм не начинает функционировать нормально. Так было и с апостолом. Он был рожден свыше на пути в Дамаск, но это произошло настолько внезапно, что необходимо было долгое время для приведения в порядок его мышления, чтобы он осмыслил случившееся. Вот почему он провел 3 года в Аравийской пустыне, а также 7 лет в своем родном городе Тарсе, прежде чем быть готовым к совершению великого служения проповедования миру, вести об оправдании через веру в Иисуса Христа. Дух Божий привел Варнаву в Тарс через 10 лет после обращения Савла. И затем Павел начал свое всемирное служение. И мы читаем 9 и 10 стихи. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна». Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Некоторые христиане обвиняли Павла в тщеславии, но никто из придерживающихся подобного мнения никогда в действительности не прислушивался к тому, что Павел говорит о себе. Он называет себя наименьшим из апостолов, потому что те, кто были призваны самим Господом, поверили его словам, словам того, кто ранее преследовал церковь и кто не только не верил Евангелию, но и противостоял Богу. И только благодать Божья сделала Павла тем, кем он стал – великим апостолом. Несомненно, Павел указывает на живительную силу Евангелия. И это является подтверждением того факта, что воскресший Господь может жить в человеческом сердце и прославляться своим характером и своей жизнью в обычных, естественных вещах, которые человек совершает. Это и есть благодать Божья. Она удаляет все безумие, все неудачи, всю слабость и, несмотря ни на что, использует нас простым, эффективным образом, кем бы мы ни были. Это то, что произошло с Павлом. Только благодать Божья может преодолеть такие серьезные обстоятельства. Но поскольку его благодать щедро излилась на столь недостойного человека, каким считал себя Павел, никто не имел права лишать его апостольского звания или призвания. Допускать подобное равносильно непочтительному отношению к божественной благодати. Это послужит ободрением многим из нас, которые чувствуют свою непригодность для того, чтобы Бог мог использовать их. Никто не имеет права укорять нас нашим прошлым. История Павла может вдохновить нас. Он, который был гонителем церкви и наиболее ярым врагом веры, стал величайшим апостолом языческого мира. Куда бы этот апостол

апостол не приходил. Он находил людей, живущих во вражде друг с другом, полных суеверия и страха, погрязших во всевозможных разрушительных пороках. И этим людям Павел простым и доступным языком излагал истину об Иисусе. Когда они верой принимали Евангелие, один за другим образовывалось общество верующих, чьи жизни были настолько отличительными, яркими и полными любви, что Слово Божие распространялось в этом городе, и многие присоединялись к ним. Так образовывались церкви. Город за городом начинали изменяться подобным образом, так что за короткий срок вся Римская империя была изменена силой воскресшего Господа. Неудивительно, что Павел прославлял воскресение Иисуса. Как же нам не прославлять воскресение Иисуса, которое изменило и наши жизни, мобилизовав наши лучшие человеческие ресурсы, чтобы делать невозможное для Бога, как это делал Павел? Только таким образом Евангелие может достичь многих сердец. И мы читаем 11 стих. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Апостолы проповедовали одно Евангелие. Не было различия между Евангелием Павла и Евангелием Петра. Петр проповедовал иудеям, Павел – язычникам, но Евангелие было одно. Таким образом, Павел указывает на различие между верованием очевидцев в воскресение Христа и верованием людей в существование различных монстров наподобие снежного человека. Вы теперь знаете, в чем разница. Когда вы выслушиваете свидетельства людей, якобы видевших снежного человека, вы сразу понимаете, что очевидцы никого не видели, потому что люди хотят увидеть сильное, хитрое, ужасное существо. И еще, если кто-то и видел нечто, то я не читал свидетельства о том, что он с этим нечто разговаривал, ел и пил, или имел возможность осязать его. Но вера в Бога не сравнивается ни с чем. Вера в Господа Иисуса Христа животворит, и вы чувствуете это. Происходящее с вами – вы лично познаете Его и можете верить на основании вашего личного опыта. И бесценный пример тому – опыт апостола Павла. Это то, что произвело перемену в коринфских верующих. Павел проповедовал Евангелие настолько ясно и убедительно, что они приняли его. Но это не все. Когда они приняли Иисуса, в их жизнях нечто произошло. Апостол пишет об этом. В Евангелии Иоанна, 1 глава, мы читаем, 12 стих. «А тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». С человеком происходит удивительная перемена, когда он принимает Иисуса как личного Спасителя. Так что он может сказать вместе с жителями Самарии, помните Евангелие Иоанна, 4 глава, 42 стих, «А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Мы верим в воскресение Христа, потому что воскресший Иисус присутствует в нашей жизни и изменяет их. Он обладает силой изменять мои привязанности и желания, наделяя силой своей благодати говорить и делать то, что ему угодно. Я могу теперь свидетельствовать о воскресшем Иисусе, потому что Он реален в моей жизни. Он подтвердил свидетельство о Своем воскресении, сообщая моему сердцу, как и тысячам других, вечную жизнь. Это и становится окончательным свидетельством воскресения Господа нашего.
Церковь, созданная Христом, никогда не смогла бы устоять, если бы не Его воскресение из мертвых. Сила Церкви в том, что она имеет воскресшего Господа. Сила Церкви не в наших немощных усилиях, но в Его могущественной силе, которая действует в жизни верующего. Что вы сделаете, если в вашем христианском опыте появятся сомнения и начнет казаться, что христианство – это иллюзия и философский обман? Что вы чувствуете, когда вас заставляют называть Библию собранием мифов и легенд? Как вы относитесь к загробной жизни? Что думаете о конце света, которого, как вам объясняют, не будет? И многое-многое другое. А если да? А если нет? А если вдруг? Какие-то сомнения приходят. Потому что дьявол постоянно пытается подорвать нашу веру, особенно в эти последние дни истории нашей земли. Нас высмеивают, когда мы говорим о пришествии Христа и воскресении Его из мертвых. Всем известна фраза Карла Маркса «Религия – это опиум для народа». Многие люди уверены, что верующие – это обкуренные религиозными воззрениями духовные наркоманы, полностью отключившиеся от реалий жизни. Поэтому они способны переносить оскорбления и несправедливость в надежде, что однажды получат воздаяние. И в этой связи чем для нас является вера? Мечтой, необоснованной надеждой или представлением желаемого за действительное? Когда христианин чувствует нечто подобное, он искушен думать: «Одна жизнь, и лучше получить сегодня от жизни все, что я могу. Буду наслаждаться жизнью». Некто сказал, что мир сегодня живет подобно пассажирам «Титаника» в день его гибели. И философски продолжил: «Если мне суждено находиться на борту «Титаника», пусть это будет каюта первого класса». Подобная оценка жизни была широко распространенной в Коринфе, когда апостол писал им свое послание. Коринфяне были озабочены кратковременностью жизни и неизбежностью смерти. Они не отрицали воскресение Христа. Слишком много свидетельств было дано об этом знаменательном событии. Как мы уже видели, их было более 500, и некоторые были еще живы. Коринфяне сомневались в своем воскресении. Истинно интересно заметить по этому поводу, что древние греки, согласно учению Платона, верили в бессмертие души. Они считали тело обителью зла, от которого желательно было освободиться как можно быстрее. Когда тело умирало, душа обретала свободу. Восточное мышление до сих пор придерживается этой философии и точки зрения. Но был и другой взгляд на пребывание человека в теле. Если тело – временное жилище для души, то после смерти человек лишается всех удовольствий, которые он получал, живя в теле, удовлетворения нужд и прочее. Естественным результатом подобного мышления является желание насладиться жизнью в теле. Это эпикурейство. Отсюда и возникает широкоизвестная фраза: «Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь». Павел удивлен. Он проповедовал воскресение Христа и последующее воскресение верующих в Него. Поэтому он спрашивает: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». Логика доводов Павла в том, что эти два факта неразрывно связаны между собой. Если человеческие тела не могут воскреснуть, тогда и тело Христа не могло воскреснуть. Потому что Христос пришел в человеческом теле, и мы не можем утверждать: Христос воскрес, но мы не можем воскреснуть. Павел взывает к разуму коринфян: «Если Христос воскрес, то почему у вас нет никакой надежды на ваше воскресение?» Он показывает пагубную природу отрицания воскресения из мертвых, подчеркивая, что подобное воззрение несовместимо с достоверным фактом воскресения Христа. «Если Он воскрес, то и мы воскреснем». Это сердце аргументации Павла.
Практическое заключение, конечно, в том, что наслаждение телесными удовольствиями не ограничено этой жизнью. Если в этой жизни вам приходится отказываться от каких-либо удовольствий, это не означает, что вы обкрадываете себя, потому что у вас впереди вечная жизнь якобы в бестелесном существовании. Когда мы задумываемся о смерти, то поневоле возникает вопрос, зачем я отказываю себе в чем-то? Если я не воскресну, то правы будут древние философы, которые советовали «Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем». Но вера отвечает: смерть не вечна. Бог создал человека для вечной жизни. Бог даст новое тело и новые формы наслаждения жизнью, которые неведомы этому миру. Надежда христианина более полагается на будущее, нежели на настоящее. Будущее настолько очаровательно и удивительно, что вся тварь ожидает усыновления, искупления тела нашего. Пусть поможет нам Господь, дорогие мои, чтобы мы утверждали нашу веру на этой величайшей истине о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем наши встречи и будем говорить именно о том, как стать свободным навсегда и стать хозяином своей жизни, попадая в десяточку. Сегодня мы будем говорить о том, как влияние алкоголя препятствовало нашему нормальному общению в компании и о том, как сделать так, чтобы у нас продолжилось нормальное общение с теми людьми, которые являются трезвенниками или ведут здоровый образ жизни. И как не потерять тех друзей, и как им помочь стать победителями. Среди людей, зависимых от алкоголя, 50-60% очень хорошо реагируют на лечение, а многим и лечение бы не понадобилось, если бы они просто поняли на уровне разума, что алкоголь им совсем не нужен. Главное понять проблему вот здесь, что у вас была некая пустота, и вы ее заливали, заполняли, убегали. У вас не было определенных вопросов, вы не знали, где найти ответы, и вы глушили эту пустоту, неудовлетворенность, но ответы есть, и мы их будем получать. Важно понимать, что когда вы перестаете употреблять алкоголь, у вас улучшается здоровье, у вас получится воздерживаться от алкоголя по любому поводу и быть по-настоящему счастливым. Мы с вами уже говорили, что результаты последних исследований показывают, что от 40% до 60% случаев возникновения риска злоупотребления и вообще потребления алкоголя и развития сопутствующих заболеваний объясняется наличием определенных генов, а остальное – влиянием окружения. Именно об окружении мы сегодня с вами и поговорим. Итак, представим ситуацию, когда умирает наш друг или родственник. Это очень трагично, но мы живем на этой планете, где есть, к сожалению, пока что грех и смерть неминуема. Настанет время, когда я, как верующий человек, верю, что не будет ни смерти, ни вопля, ни плача. По крайней мере, так написано в Священном Писании. Священное Писание до этого момента, все, что там говорилось, все сбывалось. Ну и вот представим ситуацию, что у вас погиб или умер близкий человек, конечно, первое время вы, то есть у вас есть чувство сожаления, вы вспоминаете, у вас скорбь, но какой бы глубокой ни была боль, время все-таки работает на исцеление. Жизнь не стоит на месте, даже если шрам в душе остается навсегда. Те, кто пил алкоголь, проходят через схожий процесс, даже если они не знают, что без алкоголя жизнь станет лучше. Но существует искушение верить вроде бы то, что они что-то потеряли. Какого-то настоящего друга, с кем они встречались каждый день, но когда умирает враг, нет же нужды в печали. Напротив, вы можете радоваться всю вашу оставшуюся жизнь. Ведь это было ваше решение. Несколько дней, да, вы можете почувствовать себя разбитым и печальным, но зато всю оставшуюся жизнь, как только будет вспоминаться вот этот алкогольный монстр, тиран, как хотите его назовите, вы можете торжествовать. Наконец-то я свободен. Старайтесь противостоять искушению, убедить своих пьющих друзей отказаться от алкоголя. Как только первое время вы перестали употреблять алкоголь, не бегите в бары проводить семинары, не встречайтесь с друзьями. Конечно, когда вы по-настоящему освободитесь и станете крепким в этом моменте, вам необходимо помогать тем людям, которые сегодня находятся в беде. Но в первое время, возможно, от этого нужно воздержаться. Естественным желанием является помощь друзьям также освободиться, но все же удержитесь от этого. Они, возможно, спровоцируют вас на целый ряд горячих дискуссий. Но тогда, когда друзья действительно заметят, что вы свободны, они сами будут задавать вопросы. Насколько это возможно, измените жизнь. Избегайте друзей-алкоголиков, но не тех, которые просто изредка употребляют спиртное. Общайтесь, дружите с ними. Покажите своим достойным примером, что вы умеете радоваться без допинга. Вот вам нравится дышать без кислородной подушки? Конечно, нравится. Вот то же самое. Вам понравится жить без какого-то допинга, который будет убивать вас. Я рад, что в моей жизни были те люди, которые не употребляли алкоголь совсем. И даже по праздникам. Никогда. Мне и сейчас, когда я не употребляю алкоголь, мне часто задают вопрос: а вы что, вообще не пьете? Я говорю: вообще не пью. Мне говорят: и что, на день рождения? Я говорю: и на день рождения. И что, на Новый год? Я говорю: и на Новый год. Мне говорят: и даже шампанское? Я говорю: и даже шампанское. И многие, особо молодежь, думают: это как так? Я говорю: хорошо, давайте мы заглянем с вами немножко шире. К примеру, шампанское Новый год, да? Ну, давайте мы подумаем. Когда мы начали употреблять шампанское на Новый год? Преимущественно в 60-е годы, после выхода фильма «Карнавальная ночь» и так далее, других фильмов, где начали планово снащать кинофильмы употреблением алкоголя. И все. Это вошло в наши традиции. Почему-то Великую Отечественную войну выиграла страна наша, которая не пила алкоголь на Новый год. Задумайтесь, логично? Логично. Поэтому, когда у нас семейный праздник, мы берем свежевыжатые соки, берем какие-то фрукты, покушаем, вспомним какие-то приятные моменты, посмотрим фотографии, возьмем гитару или попоем какие-нибудь караоке. Если хорошая погода, мы выйдем на природу. Вот, поиграем в мячик, покатаемся на лыжах, на роликах, на коньках. Утром не надо никому будет сожалеть: ой, ты знаешь, что-то вот голова у меня болит. Ой, слушай, ты меня вчера извини, я вот вчера, ну сам понимаешь, это же не я, это же алкоголь. Вам не нужно будет придумывать какие-то оправдания, оправдываться за нелепые случаи, слова. Вы станете свободным навсегда. Поэтому старайтесь избегать в первое время таких моментов, чтобы идти и сразу доказывать что-то. Но пусть ваша жизнь, она станет лучшим свидетельством того, что трезвый образ жизни – это не только можно, но еще и нужно. Если до этого времени, до настоящего времени, вы тратили много времени на выпивку, то вполне возможно, что вы не будете знать, как теперь заполнить ваше свободное время. Не переживайте. Есть вещи, которых никогда не бывает слишком много. Например, время, энергия, деньги, добрые дела, саморазвитие. Вам всегда будет чем заняться. Возьмите ежедневник, начните планировать и мечтать. Напишите «мои мечты». Мы об этом еще немножко поговорим. Но алкоголь, он разрушает все то доброе, что может быть построено. Я верю, у каждого из вас будет настоящая, плодотворная и насыщенная жизнь. Постарайтесь найти мудрое применение вашим дарам и талантам. Возможно, многие еще ваши дары и таланты не раскрылись. Раскрывайте их. Пробуйте новые знания, новые умения и настраивайтесь на долговременный результат. Радуйтесь возможности перестроить жизнь. И не пренебрегайте физической активностью. Ведь в момент физической активности у вас будут вырабатываться гормоны радости. А в первое время, особенно во время абстинентного синдрома, во время ломки, это вам очень понадобится. Не используйте заменители. Какие-то неалкогольные напитки, продукты или что-то другое, питание. Вам они не нужны. Не, в свое время они будут вам полезны. На завтрак, на обед, возможно, на ужин. Но употребляя алкоголь, вы не заполняли некую пустоту в своей жизни, напротив, вы ее создавали. У вас она было место, которое было создано для духовности. Но часто люди, не заполняя духовным содержанием какую-то емкость, они начинали заливать туда алкоголь. Тем самым они создавали еще больше пустоту, и проблема увеличивалась. Если вы выздоровели от гриппа, неужели вы станете искать другое заболевание, чтобы она заняла его место? Помните, что вы не нуждаетесь в алкоголе перед тем, как приобрели зависимость. Вы в ней не нуждались. Сейчас подходящее время и случай, чтобы доказать, что можно радоваться жизни без алкоголя и других суррогатов. Разорвите все ложные ассоциации. Если было время, когда вы не могли представить свадьбу, юбилей, праздник или просто застолье без алкоголя, то сейчас вы заметите, что все эти события, они сами по себе и являются радостью. Цените людей, которые находятся рядом с вами. Вам не только нужно избавиться от этого яда в организме, но и разорвать прежние связи и ассоциации вот здесь, делающие вас рабом алкоголя. Следующее. Никогда не завидуйте алкоголикам. И тем более не завидуйте культурно пьющим людям. Некоторые алкоголики, когда выходят из запоя, они мечтали, вот бы мне стать культурно пьющим человеком, вот бы мне выпивать по чуть-чуть и не оказываться в таких ситуациях. Друзья, это тупик. Вы начинали свой путь с культурно пьющего человека. От первой рюмки вы не стали сразу алкоголиком. Но культурно пьющие люди привлекли ваше внимание, и вы когда-то были культурно пьющим человеком. Поэтому от культурно пьющих людей вреда больше, чем от пьяницы алкоголик. В одной из передач мы об этом говорили, затрагивали. Потому что ни один человек не стал равняться и брать пример с пьяницей алкоголика, который оказался на дне. Но каждый пьяница и алкоголик взял пример с культурно пьющего человека. Он сказал, вот я тоже хочу. Как в фильме, как красиво, по чуть-чуть, но это по чуть-чуть стало чаще, больше, больше, больше, больше, не мне вам об этом говорить. И все они страдают от болезни, носящей название алкоголизм. У одних скрытый и красивый, у другой в запущенной форме. В том или ином смысле и те, и другие являются зависимыми. Те не могут представить себе, что они без алкоголя, и начинают придумывать какие-то оправдания. Знаете, вообще это глупо. Оправдываться в том, что ты нормальный человек. И кто-то, ты что не пьешь? Ну, вот когда за рулем, говорит, о, я за рулем, вот я не пью, потому что за рулем, за рулем, да, понятно. Часто мне люди задают вопрос, Сергей, выпей, куда-то на какие-то мероприятия, кто меня еще не знает, прихожу, я говорю, нет, спасибо, я не пью. Мне говорят, почему, ты за рулем? Я мог бы сказать, что я не пью, потому что я за рулем. Я говорю, нет, друзья, я не пью не потому, что я за рулем автомобиля, я не пью, потому что я за рулем своей жизни. Поэтому, друзья, будьте за рулем своей жизни. Ведь вы никогда не завидовали человеку, который болен СПИДом. Не завидовали? Не завидовали. Но он не осознает то, что болен. Время от времени вы будете видеть кого-то, употребляющего алкоголь. Но будьте уверены, что этот человек поступает так не потому, что это его выбор, а потому, что он уже сошел на опасный путь. И просто он не знает, как вернуться обратно? Помните, что вы ничего не потеряли, а только приобрели. Тот, кто употребляет алкоголь, теряет здоровье, деньги, энергию, самоуважение и свободу. Потребление алкоголя – не что иное, как зависимость. А вы вряд ли завидуете потребителю героина. Вы избавитесь от огромной беды, и не стоит возвращаться обратно. Может такое случиться, что некая трагедия – сколыхнет опять вашу жизнь. Например, смерть близкого человека. Да, это случается, и никто не застрахован. Или найдется какой-то доброжелатель, который с вами с самыми лучшими намерениями предложит вам выпить. Но алкоголь не вернет того, кто ушел, и не облегчит страдания от потери близкого человека. Постоянно напоминайте себе, что не существует только одной рюмочки, как мы с вами видели в одной из передач. Не прикасайтесь. Помните, та мышеловка, которая сработала. Сохраняйте свободу на всю оставшуюся жизнь, которую вам подарил Господь. И пусть Господь обильно вас благословит, даст вам силы. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наш уникальный цикл изучения Торы, пророков и Писания. И наша недельная глава называется «Ноах». Так по-еврейски зовут известного всем библейского героя Ноя. Действительно, история потопа, она является очень известной. Об этой истории описано много мифов. В частности, есть вавилонские мифы о потопе, шумерские мифы о потопе. Но библейское повествование о потопе уникально. Уникально потому, что в отличие от всех ближневосточных историй, в Библии Бог изображен совершенно по-другому. Для человека сложно понять, как это так? Бог решил уничтожить мир. Как это так? Ну, люди, может быть, злые. Да, написано у нас, что Бог увидел в Бытие 6 главе 5 текст, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Но детей-то за что? Такие вопросы часто возникают, когда мы ставим под сомнение характер Бога. Да, действительно, с одной стороны, тот факт, что практически во всех древних цивилизациях есть история о потопе, говорит о том, что явно этот потоп имел место. Сегодняшняя палеонтология и археология не может пропустить мимо тот факт, что на этой земле слишком много следов от разрушительной водной стихии. Это видно. Проблема, как эти факты интерпретируются. К большому сожалению, современная наука, которая руководствуется дарвинистской и декартовской философией, видя следы действия водной стихии, приписывает это какому-то леднику, который якобы распространился с Северного полюса, уничтожая все на своем пути. История, однако же, может иметь другую интерпретацию. Особенно в связи с тем, когда мы видим, как Бог ликвидирует последствия потопа. 8 глава, 1 текст говорит нам о том, что Бог вспомнил о Ное и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Как это все происходило, видно сегодня на метеорологических и гидрографических картах. На сегодняшний день вдоль экватора существует мощные потоки воздуха, движущиеся в одном направлении с востока на запад. Эти постоянно дующие ветры называются пассатами. Это движение атмосферы приносит Северной Африке области низкого давления, которые под влиянием высокой температуры воды в Атлантическом океане приобретают завихрения и превращаются в ураганы, которые регулярно с разрушительной силой каждый год с июля по ноябрь обрушиваются на острова Карибского бассейна, побережье Мексики и даже на побережье штатов Флориды, Луизианы и Техаса. Эти явления подтверждают библейское повествование. Хотя, конечно же, в Библии Бог не пытается нам изложить подробно законы физики. Но с точки зрения первого текста 8 главы становится понятным, почему Бог, что произошло. Когда Бог послал этот ветер на землю, Он еще одно действие важное сделал. Он наклонил земную ось. И земля получила прецессионное вращение, в результате которого мы имеем смену времен года, о чем написано в частности в Бытие 8 главе и 22 стихе. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Многие палеонтологи и исследователи признают факт глобального изменения климата на Земле. И действительно, что делать с этим избытком воды, который произошел? Под воздействием постоянного направления дующего ветра и прецессии вращения земной оси образуется сила инерции, так называемая сила Кориолиса, благодаря которой вода и движение воды под действием этого ветра с юга и с севера начинает искривляться, и таким образом вода собирается у полюсов. А изменение климата, то есть образование зимнего и летнего периода, позволяет достичь того, что у полюсов постоянно сохраняется холодная температура, и излишек воды замерзает. Сегодня не секретом является тот факт, что если Антарктида решит растаять, то вода от таяния антарктических ледников покроет вершину Эвереста. Факты, факты, факты. Все они есть. Все зависит от их интерпретации. Этому много уделяет времени наша недельная глава. Также уделяя время еще одной важной истории. Истории разделения языков и Вавилонской башни. Если факты, описанные нам в первой и второй главе Бытия, факты творения, очень трудно найти им научное подтверждение, то обоим фактам потопа и разделения языков научное подтверждение находится очень легко. известный советский лингвист-историк, куратор Ленинградского Эрмитажа Игорь Дьяконов впервые в мире разработал теорию разделения языков по языковым семьям, показав, что между языковыми семьями нет никакой лингвистической связи. Эта теория опровергает полностью утверждение дарвинистов о том, что человечество эволюционным путем произошло откуда-то из центральной Кении и постепенно начало приобретать навыки речи. Дьяконов с удивлением заметил, что между языковыми семьями разделение таково, что их будто бы кто-то специально, преднамеренно, искусственно разделил. Об этом наша недельная глава. Но автора на эту главу, то, что предлагают мудрецы прочитать в соответствии с этой главой, выглядит, может быть, немножечко странным и необычным. Нам предлагается изучить к этой недельной главе книгу пророка Исаии, 54 глава. О чем здесь идет речь? «Возвеселись, неплодное, нерождающее! Возгликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Это отрывок говорит о восстановлении Израиля. Но очень здесь используется какая-то интересная терминология. Терминология оставленной или овдовевшей бездетной женщины. Почему Израиль называется женщиной? Ну, начнем с того, что есть просто элементарные грамматические принципы. В библейском иврите слово «Израиль» женского рода. Любая страна на иврите будет женского рода. Точно так же, как и любой город женского рода. Поэтому Иерусалим всегда согласуется со словом «дещерь Иерусалима». Просто грамматика в иврите такая. Однако есть в этом и нечто более глубокое, нежели просто грамматика. Пятый текст 54 главы книги пророка Исаии говорит удивительные вещи. «Ибо Господь Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя ему, Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он». Господь есть супруг твой. Неоднократно в Библии используется этот образ. когда Израиль отступает от Бога, его называют прелюбодействующей женой. Впоследствии свой остаток Бог называет, приглашает на брачную вечерю, на брачный пир, на свадьбу. Бог желает сочетаться со своим народом. Зачастую подобный эвфемизм вызывает некое такое определенное смущение. Что под этим подразумевается? То, что предлагается нам к рассмотрению из Нового Завета, записано в книге Откровения, 19 глава. И об этом мы только что говорили. С 7 по 9 текст. Записаны нам слова. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим славу, ибо наступил брак Агнца». И дано ей было облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. Почему остаток народа Божьего, народ Божий, называется женой Бога? Это очень интересная концепция. Концепция брака в иврите в иудейском мышлении становится понятна только после того, когда мы осознаем, что на иврите бракосочетание или обручение называется словом кидушим. Кидушин имеет в своем основе корень кадаш – быть святым. Это понятие, конечно же, очень искажено в современной христианской культуре. Мне часто приходится задавать вопрос людям, которые веруют в Иисуса, называют себя христианами. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы святые? И по залу раздается такой шумок сомнения. Конечно же, нет. Ну, тогда я начинаю учить людей русскому языку и говорю о том, что слово «святой» не имеет противоположности в слове «грешной». Слово «святой» противоположно слову «не святой», а слову «грешный» противоположно слову «безгрешный». Естественно, мы не безгрешны, но вопрос нашей святости, он совершенно по-другому ставится. Для того, чтобы проиллюстрировать это, надо прийти хотя бы один раз на иудейскую свадьбу –

6 стихе. «Выходит, как жених из брачного чертога». Ну, используется слово «хупа». Это, конечно же, не чертог, не дворец, типа Зимний или Екатерининский. Это 4 столбика, между которыми натянуто покрывало, и под этими столбиками, под этим покрывалом сидит невеста. А к ней подходит жених и при свидетелях протягивает ей кусочек золота и заявляет: «Отныне ты становишься святой для меня согласно закону Моисея и Израиля». Если девушка принимает и берет этот кусочек золота, это означает, что она становится святой для этого молодого человека. То есть она становится запрещенной для всех мужчин, кроме того, у которого она приняла этот кусочек золота. Вот почему Бог в своем десятисловном законе называет себя ревнителем, а в первой заповеди говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот почему Он желает, чтобы мы были Его народом святым, принадлежащим только Ему. Вот почему Он говорит в нашем отрывке из Исаии, который мы прочитали, что Он является супругом. «Ибо Его невеста свята». Какое отношение это имеет к тому, что мы только что читали в нашем отрывке из Торы? Давайте посмотрим. Книга Бытие, 9 глава и 9 текст. «Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, и с птицами, и со скотами, и со всеми зверями, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными, поставляю завет мой». Вот как происходит бракосочетание Божье. Завет – это не просто завещание. Это союз. Брит, словом «брит» в свое время на иврите обозначали союз советских социалистических республик. Даже Соединенные Штаты Америки на иврите называются «земли завета». Ну да, штаты разные тоже заключили между собой союз. Но обычно какой-то союз заключается путем переговоров. В бракосочетании переговоров нет, особенно в Божьем. Бог приходит и протягивает нам свой завет. Вот почему завет поставляется. Если мы приняли его, мы становимся святым народом. Мы становимся невестой. Мы можем принять и отвергнуть. Завет только поставляется. Ной принял завет Божий как? Самое первое действие, которое совершает Ной после выхода из ковчега, записано нам в 8 главе.

Человек книги Бытия. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И Господь реагирует на жертву Ноя определенным образом. Он обоняет приятное благоухание. Запах от горелого, от горелой туши животного кажется весьма неприятным. Но суть не в этом. Запах является самым сильным генератором ассоциаций и памяти. Мы помним запах пирожков, которые пекла наша мама. Мы помним запах квартиры, в которой мы выросли. Это сразу же вызывает ассоциации. Понимаете эту связь? Ной принес жертву, и у Бога возникли благоприятные ассоциации о человеке, которого Он создал. И Бог заключил завет. Да, к сожалению, не все смогли быть частью этого завета. В отличие от мифов, мы говорили, ближневосточных, где Бог представлен злым тираном, которому люди просто не давали спать. Бог, Творец неба и земли, поступает по-другому. В ближневосточных мифах вот этот вот герой, например, в Вавилоне, аналог Ноя, его зовут Утунапиштим, он секретным образом получает информацию о том, что будет потоп, и начинает строить лодку. Не таков Бог Библии. Посмотрите на размеры этого ковчега. Это размеры превышают объем корабля «Титаник», на котором, если убрать все рестораны, и котельные отделения, и трюмы для топлива, и все склады, даже если туда положить всех животных, которые были, вместить туда, смогло вместиться около 20 тысяч человек. Так, конечно, не в первом классе, но так, к размерам купе поезда. Это расчеты проводились многими учеными. Многие ученые также сходятся к мысли, что именно таким было население Земли. Бог всех приглашал к этому завету. Но завет, хотя и не может быть изменен путем договоров и переговоров, должен быть принят. Только Ной и его семейство приняли протянутый кусочек золота. Только те, кто возьмут этот кусочек золота, в последние дни будут частью брачной вечери Агнца. Выбор за нами сегодня. Бог желает сочетаться с каждым. А как насчет нашего ответа Богу?

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья. Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам сюда, в нашу студию. Спасибо и вам, что вы присоединились к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube, через социальные сети. Мы рады всех вас приветствовать на нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Давайте немного вспомним о том, что у нас было до этого. Мы разбирали такие темы, как отношения между парнем и девушкой, об азарте и адреналине. Мы более подробно изучали, что такое интимные отношения между парнем и девушкой. Мы говорили о сексуальном воспитании, а также о нашем теле, о красоте, о пирсинге, о татуировках. Мы узнали, что такое призвание, как быть, если в нашей семье две религии, а также нашли выход из конфликта поколений и узнали, что такое истинное счастье. Наш последний спикер, профессиональный коуч, бизнес-практик Руслан Ларин, раскрывал нам такие важные темы, как чем отличается манипуляция от влияния, раскрывал нам типы личностей, а также мы разобрали такую важную тему, как поиск работы, где все четко по полочкам нам было разложено. Сегодня мы разберем другую тему. Скажите, сексуальность – это один из Божьих даров? Так ведь? В замысле Бога эта сфера должна приносить нам глубокое удовлетворение. Однако что-то бывает дает сбой, и человек не может выстраивать нормальные отношения с противоположным полом. Сегодня у нас новый спикер. Давайте мы с ним сегодня поговорим об этом. Я приглашаю на сцену священнослужителя, психолога, консультанта по проблемам, связанным с личностью, Александра Сахарова. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Всех рад приветствовать, а также те, кто смотрит нас в прямом эфире.
1: Александр, пожалуйста, немножечко расскажите, о чем мы сегодня будем говорить, какие сферы затронем.
2: Мы попробуем сегодня поговорить и порассуждать над очень важной сферой. Это сфера человеческой сексуальности, а точнее о сбоях, которые она иногда преподносит нам, людям.
1: Спасибо большое. Я приглашаю вас быть активными. Вы можете поднимать руки и задавать вопросы. Те, кто смотрит нас онлайн, пожалуйста, пишите свои вопросы в чате под видео, либо комментарий к записи, если вы смотрите видео в социальных сетях. Я приветствую всех вас на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что ж, друзья, еще раз здравствуйте. Очень приятно видеть всех вас, молодых людей, здесь, в этом зале. И мне хочется сегодня начать с хороших новостей. А хорошие новости состоят в том, что сексуальность человека, она создана Богом специально для того, чтобы она приносила нам глубочайшее удовлетворение, причем от самого процесса и от его последствий в виде детей. Но с тех самых пор, когда человечество решило идти своим собственным путем и развиваться самостоятельно, что-то пошло не так. И иногда наша человеческая сексуальность дает очень серьезные сбои. И особенно в последнее время мы можем наблюдать довольно серьезную тенденцию в сторону искажения сексуальности человека. Гомосексуализм, лесбиянство, словом, все разновидности сексуального поведения сегодня врываются, так сказать, в нашу реальность. Почему человек становится человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Что происходит с нами, людьми, что это так существенно влияет на нашу сексуальную природу? Вот об этом мы с вами и поговорим. Мы постараемся разобраться в вопросе, как человек становится человеком с искаженной сексуальностью и что с этим делать. Прежде всего, мне бы хотелось акцент сделать на одном большом вопросе. Почему это происходит с людьми? Вы знаете, при кажущейся простоте этот вопрос, он довольно сложный. Сложный, потому что на него нельзя ответить как-то однозначно, используя лишь простые ответы. Почему? Все просто, друзья, ведь человеческая сексуальность – это не просто вопрос нашего тела, вопрос нашей физиологии, но это еще и вопрос наших эмоций, это еще и вопрос нашего окружения. И поэтому, если отвечать на этот вопрос достаточно серьезно, то мы обязательно должны затронуть такие сферы, как физиология человека, психология человека и социальное окружение человека. Вот именно с этих трех позиций сегодня ученые, которые занимаются этим вопросом, пытаются ответить на этот главный вопрос. Однако, знаете, во всем этом изобилии, так сказать, мнений, открытий и воззрений на этот счет, ученые упускают одну существенную деталь. Сексуальность – это не только вопрос нашей физиологии. Это не только вопрос того, что происходит внутри нас, внутри в глубинах нашей психики. Это не только вопрос о том, кто или что нас окружает. Но это еще и вопрос духовности. Вы знаете, сегодня наука, она приходит, особенно некоторое направление науки, приходит к пониманию, что нужно нечто большее, чем просто научные данные. И ученые приходят к такому очень важному выводу, что вопрос духовности, он также должен рассматриваться как один из факторов. Поэтому мы рассмотрим этот вопрос именно с позиции этих четырех важных факторов. Физиология, психология, социальное окружение и духовность. Разлом в сексуальной ориентации, в сексуальном поведении происходит именно в этих четырех сферах. Ну, впрочем, давайте обо всем по порядку. Давайте начнем с физиологии. Это очень интересная сфера, особенно в последнее время очень активно те люди, которые транслируют ЛГБТ-ценности и распространяют их, используют науку. Науку, которая говорит о теле человека, для того, чтобы обосновать одну простую мысль. Человек рождается геем или лесбиянкой. Давайте попробуем посмотреть на те аргументы, которые приводят люди, которые так считают, так думают. И зададимся главным вопросом, может ли исключительно физиология, генетика, например, или особенности строения мозга, или работа гормональной системы, целиком и полностью определять нашу сексуальность. Давайте поразмышляем об этом, и мне хотелось бы привести ряд исследований из вот именно этой физиологической, так сказать, сферы. Но чтобы мы понимали, насколько этот вопрос действительно серьезный, хочется сказать еще одну важную деталь, друзья. Дело в том, что когда мы говорим о физиологическом аспекте нашей сексуальности, то мы говорим не только о работе гормональной системы. Но мы еще говорим и о нашем ДНК, о том, как наша наследственность влияет на нашу сексуальность. Мы также должны затронуть особенности строения нашего мозга, то есть нейрофизиологию, а также затронуть ряд других факторов, которые влияют на нашу физиологию, а значит, влияют на нашу сексуальность. Давайте начнем с гормонов. Давайте начнем с работы одного очень важного элемента в нашем организме. Дело в том, что ученые выяснили, что гормональный состав, работа гормонов, она очень существенно влияет на становление сексуальности ребенка. И, например, если во время беременности женщина испытывает какие-то очень серьезные стрессы, которые приводят к нарушению работы яичников или надпочечников. То есть, предположим, у женщины чрезмерно выделяются гормоны, мужские гормоны. В таком случае девочка, если будущий ребенок – это девочка, то ее гормональная структура будет подавляема гормонами матери. Соответственно, если то же самое происходит в отношении мальчика, только немножко наоборот. То есть изобилие гормонов матери может подавлять мужские гормоны мальчика внутриутробно. И это, конечно, безусловно, может влиять на сексуальное поведение человека, на его восприятие. Допустим, мальчики, которые пережили такой внутриутробный шок, они, конечно, могут быть с элементами таких женственных черт. И напротив, девочки, которые пережили вот такой вот гормональный бум в период внутриутробного развития, они могут иметь признаки такого исключительно мужского поведения. Но что мы должны знать о работе гормональной системы? Дело в том, что Бог очень интересно устроил гормональную систему человека. И он устроил ее таким образом, что после рождения ребенок, он становится самостоятельной, так сказать, биологической единицей. Если внутриутробно ребенок развивается в матери, и это из себя представляет один единый неделимый организм, то после рождения происходит некая сепарация, отделение человека, причем существенная сепарация от матери. И гормональная система ребенка начинает действовать в автоматическом режиме. А это значит, что гормональный фон регулируется уже не гормонами матери, а собственной гормональной системой человека. Маленького, но все же человека. Поэтому в наш организм встроена достаточно сильная такая регулятивная функция, которая позволяет все привести в состояние нормы. Поэтому, дорогие друзья, говоря о гормонах и о состоянии матери во время беременности, я хочу обратиться к мужской части населения. Друзья, если вы настоящие мужчины, вам нужно сделать все, чтобы ваша женщина, ваша жена чувствовала себя очень комфортно в период беременности. Им и так не сладко, поверьте. Но наша задача как мужчин – любить своих жен так, чтобы они чувствовали себя настоящими королевами. Это очень важно не только для вашей жены, но и для вашего будущего ребенка. Давайте поговорим о ДНК. Это тоже не менее интересная сфера, потому что именно исследования в области ДНК, в области генома человека зачастую искажаются и используются превратно для того, чтобы убедить массовое общественное сознание в том, что человек рождается геем или лесбиянкой. Давайте рассмотрим ряд исследований, таких самых нашумевших, которые произвели такой очень серьезный общественный резонанс, и попробуем подумать. Потому что, знаете, я вообще всем рекомендую, очень рекомендую думать над той информацией, которую мы получаем. Вы знаете, очень даже полезный навык. А думать означает задавать правильные вопросы к той информации, которую мы получаем. Итак, в 1986 году в журнале «Архив общей психиатрии» вышла статья двух психиатров. Ричарда Пилларда и Джеймса Вейнрича из Бостонского университета. Так вот, они проводили исследование. И в этом исследовании приняли участие 51, примерно 100 мужчин. 50 мужчин были гомосексуальной ориентацией, 50 гетеросексуальной ориентацией. И оказалось, это исследование выявило, что вероятность гомосексуальности брата у мужчины-гея в 4 раза больше, чем у гетеросексуальных мужчин. То есть получается, если у мужчины гомосексуала есть брат, то вероятность того, что он будет геем, увеличивается в 4 раза по сравнению с теми мужчинами гетеросексуальными, у которых тоже есть братья. Казалось бы, вот оно, доказательство. Вот оно обоснование того, что человек рождается с определенной сексуальностью. Но давайте зададим себе один простой вопрос. А кто сказал, что гомосексуализм брата, у которого брат гей, это не социально обусловленный фактор? Кто сказал, что сексуальное поведение, гомосексуальное в данном случае поведение брата, не повлияло на сексуальную ориентацию второго брата? Поэтому это исследование, оно не может однозначно утверждать, что именно сексуальность является вообще врожденным понятием. Давайте посмотрим на следующее, не менее интересное исследование. В 1991 году в том же журнале была опубликована другая статья этого же психиатра Пилларда. На этот раз исследование проводилось немножко в другой, более узкой области. Были взяты братья-близнецы, причем гомозиготные близнецы, то есть однояйцевые близнецы, и гетерозиготные близнецы. И вот что выявило это исследование. Если гомосексуальность действительно наследуемый признак, то гомозиготные близнецы должны с большей долей вероятности отличаться одинаковой сексуальной ориентацией. Правильно? Логично? Ну, то есть, если ребенок, дети, вернее, близнецы, и развиваются в одном околоплодном пузыре, то значит, что их, так сказать, генетический портрет, он идентичен, ну или почти идентичен, и должен показывать одинаковые результаты. Так и оказалось. Вы знаете, действительно, у близнецов, однояйцевых близнецов, этот показатель был выше на 30%. Казалось бы, ну вот оно, доказательство. Однояйцевые близнецы. Если один гей, то вероятность того, что второй гей, будет увеличивается на 30% по сравнению с другими близнецами, у которых гетеросексуальная ориентация. Однако, ведь это же исследование говорит о том, что 70% однояйцевых близнецов гетеросексуалы. Как быть с этим? Поэтому это исследование тоже не может однозначно утверждать, что человек рождается с искаженной сексуальностью. Он не рождается геем на самом деле. Давайте на следующее интересное исследование посмотрим. В 1993 году исследовался тоже этот вопрос сексуальной ориентации в Национальных институтах здоровья в Соединенных Штатах Америки. И это исследование, эта группа ученых, она сосредоточила свое исследование на X-хромосоме. Так вот, исследовалась X-хромосома, точнее сказать, один фрагмент X-хромосомы. Это так называемый фрагмент кода ДНК или маркер XQ28. Вот этот маркер XQ28 по предварительной гипотезе вот этой группы ученых, якобы был обнаружен у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако посмотрите, что это за исследование на самом деле. У женщин две группы X-хромосомы, а значит два участка кода XQ28. Они передают своему сыну один из фрагментов этого кода, либо с одной хромосомы, либо с другой хромосомы. И получается, что копию этого фрагмента ДНК можно получить с вероятностью 50%. То есть 50% вероятность, что с этой хромосомы ребенок получит фрагмент кода, 50% что с этой получит такой же фрагмент кода. Однако исследование выявило, что, исследовали 40 пар братьев-геев. Вот это вот целевая аудитория этого исследования. И оказалось, что почти 33 из них вместо ожидаемых 20 унаследовали одинаковые участки этого фрагмента кода. И вот это исследование, оно произвело большой фурор, потому что активисты ЛГБТ-движений, они использовали это как основной аргумент того, что человек рождается геем или лесбиянкой. Однако, на самом деле это исследование показало, что из 33 согласованных пар братьев одинаковые участки вот этого фрагмента кода XQ28 были замечены только у одной пары братьев. Причем такой же XQ28 не обнаруживался ни у одной из остальных 32 пар. единая специфическая последовательность вот этого фрагмента кода, одинаковая для всех 66 мужчин, не была найдена. Если выражаться простым языком, ген гомосексуальности на самом деле так и не был обнаружен. И в этом исследовании есть еще одна существенная деталь. Исследование проводилось только на мужчинах, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию. То есть исследование братьев-близнецов, которые имеют гетеросексуальную ориентацию, не проводилось. Задайте себе простой вопрос. Почему? Официально ученый объяснил это таким образом. Ну, дескать, не хотелось бы путать данные. Но это официальная версия. Потому что, наверное, знаете, сегодня очень мощный такой социальный запрос, особенно на Западе, на то, чтобы найти, доказать, обосновать, что все-таки человек рождается таким. Однако ген гомосексуальности не был обнаружен. И, скорее всего, гетеросексуальные близнецы не исследовались, потому что вот этот фрагмент кода ДНК XQ28 мог быть обнаружен и у гетеросексуальных близнецов. Поэтому, друзья, если подводить, скажем так, некий итог самому вопросу, определяет ли генетика нашу сексуальность, то на данный момент нет ни одних данных, которые свидетельствуют однозначно в пользу того, что именно генетика определяет нашу сексуальность. Влияет ли генетика на нашу сексуальность? Да, безусловно. Но определяет ли генетика нашу сексуальность? Однозначно нет. И поэтому, когда мы сталкиваемся с информацией о том, что, якобы научной информацией о том, что ученые подтверждают, что человек рождается с искаженной сексуальностью, это не соответствует действительности. Следующий важный момент, который бы мне хотелось затронуть, тоже он касается физиологии, точнее особенностей структуры мозга. Это, ну, собственно, нейрофизиология, как устроена наша нервная система. Один ученый проводил исследование. Ученый по имени Саймон Левей проводил исследование. Он взял на анализ 41 образец головного мозга людей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию. И он обнаружил, что некоторые фрагменты гипоталамуса, они у гомосексуальных мужчин, они меньше по размерам, чем у гетеросексуалов. И в свое время это исследование тоже, как бы, ну, оно было очень таким нашумевшим, и активисты ЛГБТ-движений подхватили его как неопровержимое доказательство того, что, вот посмотрите, даже структура мозга у геев, она другая. Но что можно сказать об этом исследовании, друзья? Дело в том, что когда пытались повторить это же исследование, кстати, и сильна наука, тем, что любой эксперимент, подтверждающий ту или иную теорию, можно и нужно подтвердить в любой точке нашего мира. Однако это исследование не получило однозначного и стопроцентного подтверждения. Это первое. И второе. Есть одна существенная деталь в этом исследовании. Эта деталь заключается в том, что исследовался мозг мужчин, которые умерли от ВИЧ-инфекции. Но учеными доказано, что вирус иммунодефицита человека и лекарство, терапия, которую принимает человек, чтобы избавиться от ВИЧ-инфекции или, по крайней мере, отсрочить на какое-то время свой конец, свой уход из жизни, очень существенным образом влияет на гормональную систему человека. А это, в свою очередь, оказывает влияние на структуру мозга. Поэтому этот аргумент из области нейрофизиологии, он тоже однозначно не говорит о том, что человек рождается таким, и структура мозга, особенности структуры мозга однозначно во всех 100% случаев определяют человеческую сексуальность. Влияют, да, но не определяют. Есть еще ряд факторов, друзья, которые говорят, которые, ну, скажем так, влияют, очень существенно влияют на развитие сексуальности. Они тоже из раздела нашей физиологии. И один из таких факторов, который может повлиять на человеческую сексуальность, это серьезные стрессы в период полового созревания. Когда человек созревает, как мужчина или как женщина, если организм человека находится в длительном и сильном стрессе, это оказывает влияние на гормональную систему. И это может дать сбой, что в свою очередь приведет к, ну, к феминизации мальчика. То есть мальчик будет иметь такие, знаете, проявлять такие более женственные черты. Или девочка, которая будет иметь вот, признаки поведения и характера, реакций, более свойственных для мужской половины населения Земли. Поэтому вот этот фактор, он тоже может оказывать существенное влияние. Занятие профессиональным спортом тоже, как ни странно, оказывает влияние на сексуальность. Особенно если занятие спортом сопровождается приемом анаболических стероидов, которая, в свою очередь, блокирует работу мужских и женских гормонов, то вот подобная практика тоже очень существенно может оказать влияние на нашу сексуальность и даже на внешний вид. Кто-нибудь из вас помнит знаменитых теннисисток, чемпионов мира многократных, сестры Уильямс? Кто из вас слышал о таких или видел таких? Есть такие? Так вот, эти сестры, если вы посмотрите на них, они официально, так сказать, принимают анаболические стероиды для того, чтобы улучшить свои результаты. Так вот, они даже внешне начинают быть похожими на мужчин. Поэтому профессиональный спорт, серьезное занятие профессиональным спортом может оказать влияние на сексуальность человека. Значит ли это, что все спортсмены геи или лесбиянки? Однозначно нет. Но может ли это оказать влияние? Ответ – да, может. Период климакса, как мужского, так и женского, тоже может оказать влияние на гормональный состав организма, а, соответственно, повлиять на сексуальность человека. Ожирение, когда человек имеет избыточный вес, тоже может оказать влияние на гормоны и таким образом оказать влияние на сексуальность человека. Посмотрите, друзья, как много факторов только из физиологии, которые могут повлиять на сексуальность человека. Но это далеко не полный перечень факторов, влияющих на сексуальность, из области физиологии. Давайте немного поговорим о другой сфере, которая влияет на нашу сексуальность. Это область психологических факторов. Но прежде чем мы об этом поговорим, хотелось бы рассказать о том, как происходит становление сексуальности с точки зрения психологии. Когда ребенок развивается внутри утробно, его связь с матерью, в том числе не только физиологическая, но и эмоциональная связь с матерью, которая, кстати, доказана, она очень тесная. Причем эта связь тесная и у мальчиков, и у девочек. Но когда рождается ребенок, то посмотрите, какой путь должна проделать девочка в том, чтобы ее сексуальность сформировалась штатно, так как задумано Творцом. Все, что нужно делать девочке, это иметь эмоциональную связь, эмоциональную близость со своей матерью. То есть отношения мать и дочь, они должны быть комфортные. И в таком случае сексуальность девочки, она проходит по большей части в штатном режиме. То есть девочка, она со временем становится женщиной, и в ее сексуальной ориентации все нормально. У мальчика путь намного сложнее. Потому что эмоционально мальчик тоже до определенного возраста очень сильно привязан к матери, потому что мать кормит детей обоих полов грудью. Мать больше времени проводит с ребенком, и это, безусловно, оказывает очень сильное эмоциональное влияние на ребенка. Так вот, задача мальчика, достигнув определенного возраста, когда начинается первичная фаза полового созревания, это где-то примерно 3-5 лет, отделиться, то есть эмоционально отделиться от матери и прилепиться к мужскому миру. То есть мальчик должен научиться ассоциировать себя с отцом. Поэтому с психологической точки зрения сексуальность человека намного лучше развивается именно в рамках такой хорошей, любящей семьи. И если у мальчика нормальное взаимоотношение с отцом, то есть эмоционально близкие отношения с отцом, то его сексуальность формируется штатно. Он отделяется от матери, и он становится частью мужского мира. А значит, копирует поведение, копирует реакции, копирует образ жизни и образ действия мужчины. Это штатное развитие ситуации. Но есть ряд факторов, которые заставляют сексуальность человека развиваться в нештатном режиме. И отвечая на вопрос, почему, какие факторы, какие случаи способствуют искажению сексуальности у мальчиков, мне бы хотелось сейчас перечислить. Давайте поговорим о влиянии отца на сексуальность своего сына. Если отец любит своего сына, если отец общается со своим сыном, если отец выстраивает эмоциональную связь и дружбу со своим сыном, то есть большая доля вероятности, что с сексуальностью у мальчика все будет в порядке. Но давайте себе представим другой сценарий. Например, эмоционально отсутствующий отец. То есть он как бы есть... Биологически, физически отец есть, он присутствует, ребенок его видит, ребенок может пообщаться с ним. Но эмоциональной связи между мальчиком и между отцом нет. И в таком случае, при таком положении вещей, у мальчика может начать развиваться так называемая гендерная некомфортность. Это значит, что мальчик будет постепенно дистанцироваться от отца, он будет в присутствии отца чувствовать себя некомфортно. И это может создать условия для неправильного формирования его сексуальности. Второй вариант развития событий, если мы говорим о неправильной реакции отца. Предположим, что отец чрезмерно требовательный, жесткий или даже жестокий. В таком случае мальчик тоже испытывает дискомфорт. Ему некомфортно выстроить нормальную тесную связь со своим отцом, потому что отец чрезмерно требователен, постоянно его критикует, унижает и так далее и тому подобное. При таком сценарии вероятность развития гендерной некомфортности, она тоже слишком высока. Следующий сценарий. Слабый, неуверенный в себе отец, который не является лидером в семье. Так устроено Богом, что на мужчине лежит ответственность лидерства. На мужчине вообще лежит больше ответственности по замыслу Бога. Потому что эмоциональная конституция женщины, несмотря на то, что женщина – существо очень сильное, большое заблуждение считать, что женщина – это слабое существо. Ничего подобного. Женщина – очень сильное существо. Но ее психологическая конституция, она нуждается в подпитке. Она нуждается в том, чтобы у нее был некий психологический каркас в виде поддержки мужчины, который любит. Но если роли в семье меняются, если в семье мама берет на себя мужскую роль, вот роль ответственной такой, вот роль воспитателя, роль лидера, то в таком случае ребенок начинает не понимать, а что вообще происходит. А какое поведение для меня, как биологически, как для мальчика, является нормой. Потому что вроде бы папа должен быть вот, ну, таким лидером. Но на самом деле мама является лидером. Поэтому слабый отец, он не вызывает у мальчика восхищения. Он не вызывает у мальчика желание подражать. А значит, это очень хорошее условие для формирования гендерной некомфортности. Второй перечень факторов, который может с психологической точки зрения исказить сексуальность человека, это неверное поведение матери. Предположим, у матери проблемы с мужем. Она либо в разводе, либо в постоянных ссорах, скандалах и так далее. То есть что-то между мужем и женой, что-то пошло не так. Но у этой мамы есть ребенок, и этот ребенок сын. В таком случае, что может происходить? Какие варианты развития события могут иметь место? Женщина, жена, она в любом случае, ее потребность быть любимой и любить никуда не девается. Ей эту потребность надо на кого-то излить. То есть она хочет иметь близкие, тесные взаимоотношения с мужчиной. И, кстати, сейчас вовсе не идет речь о сексуальных отношениях. Я говорю об эмоциональных отношениях. Так вот, есть понятие переноса, когда мать начинает переносить на сына те взаимоотношения, которые должны были иметь место с ее мужем. Я подчеркну, речь не идет о сексуальных отношениях. Для такой матери ее сын является безопасным мужчиной. Он не бросит, он не оскорбит, он не обидит, потому что любит. Выгоду получает мать вот в виде любящего мужчины. Но это чрезвычайно серьезный фактор для того, чтобы исказить сексуальность мальчика. Почему? Потому что мальчик, он должен быть мальчиком. Он должен быть сыном. Он не должен в этот момент своего развития выполнять роль мужчины психологически. Он не должен выполнять роль мужчины. Следующий сценарий, который довольно часто имеет место быть, это чрезмерная опека или гиперопека мальчика. Когда мама, желая оградить сына от всевозможных опасностей, от всевозможных проблем, она все вопросы решает вместо него. И это, друзья, очень плохо влияет на парней. Парни должны сталкиваться с трудностями. Они должны падать, они должны разбивать коленки, но они должны подниматься, вставать и идти дальше. Мужчина формируется в результате преодоления. Но когда мать лишает своего ребенка, мальчика, возможности что-то преодолевать, это формирует очень серьезную угрозу для его сексуальности. Мать может ограждать сына от всевозможных проблем и сложностей, с которыми он может столкнуться. И это нехорошо для мальчиков. Я повторюсь, мальчики должны преодолевать трудности. Только тогда они со временем становятся настоящими мужчинами, в том числе и в сексуальном поведении. Есть еще одна сфера из области психологии и взаимоотношений. Это неправильное поведение старших братьев или сверстников мальчика. Давайте предположим, что сверстники или старшие братья мальчика, они проявляют агрессию по отношению к своему брату. То есть, другими словами, они его не принимают как своего. Возникает гендерная некомфортность, потому что в этот период, период полового созревания, мальчик должен стать частью мужского мира. Помните? Но если его ближайшее окружение, тоже его ближайшее окружение, оно его отталкивает, это может родить в человеке гендерную некомфортность. Когда мальчик постепенно начинает дистанцироваться от представителей своего пола, и его сексуальность может начать развиваться неправильно. И еще один фактор, который тоже довольно часто способствует искажению мужской сексуальности, это сексуальное насилие со стороны другого взрослого. Сексуальное насилие над мальчиками в раннем возрасте и в подростковом возрасте – это один из факторов, который способен существенно искалечить человека изнутри и создать условия для формирования гомосексуальности. Это лишь небольшой перечень психологических факторов, которые влияют на становление сексуальности. Давайте немножко поговорим о социуме, о том, что нас окружает. Оказывается, наше социальное окружение — это не менее мощный фактор, который способствует тому, чтобы человек попробовал альтернативный сексуальный опыт. Сегодня, если мы посмотрим на интернет, мы можем столкнуться с колоссальным количеством групп в социальных сетях, которые так или иначе транслируют ЛГБТ-ценности, которые помогают мальчикам, имеющим гендерную некомфортность, и девочкам, которые имеют гендерную некомфортность, входить в ЛГБТ-сообщество и в практику ЛГБТ-жизни в искаженной сексуальности. Поэтому окружение оказывает очень существенное влияние. Очень мощная пропаганда, дорогие друзья, сегодня идет в интернете, которая поддерживает вот эти идеи. Ты чувствуешь, что ты хочешь попробовать другой опыт? Пожалуйста, делай это. Ты можешь это делать. Твоя сексуальность, если ты чувствуешь, что она выбивается из рамок общепринятой, нет проблем. Попробуй. Есть масса людей, таких как ты. Кроме того, активисты ЛГБТ-пропаганды, они позиционируют себя как общество, которое шагнуло дальше в развитии. Они мыслят и подают себя как более интеллектуальное общество, потому что они основывают свои выводы на науке. Но мы с вами чуть раньше затронули тему науки. Как она используется ЛГБТ-активистами. Такая, знаете, тотальная феминизация нашего общества, да и мира в целом, она тоже способствует сумятице вот в области становления человеческой сексуальности. Сегодня, если мы посмотрим на поведение женщин, которые вынуждены или сами приняли такое решение, развиваться по мужскому типу, то есть такие женщины не ставят цели добиться серьезных карьерных успехов, и в этом, в принципе, нет ничего плохого. Но делают это они, используя мужские модели поведения. Что это, как это оказывает влияние на саму женщину? Ее природная сексуальность, женская природная сексуальность, она мягкая, она нежная. Но когда женщина начинает практиковать поведение такое больше свойственно для мужчины, то происходит вот этот вот внутренний надлом. Что-то происходит внутри самой женщины. И ее сексуальность начинает меняться. Начиная от полового неудовлетворения, заканчивая попытками попробовать альтернативное сексуальное отношение. Все это из области окружения оказывает влияние. Ну и последнее, друзья, о чем мне хочется поговорить и что хочется сказать. Это фактор духовности. Вот сейчас мы львиную долю времени посвятили тому, что сексуальность человека формируется благодаря физиологии, психологии и социальному окружению. И вы знаете, если на этом поставить точку, что, собственно, и делают люди в этом мире, то картина будет неполной. Почему? Потому что из всего вышесказанного можно сделать простой вывод. Ну я же не виноват, что я родился в такой семье. Я же не виноват, что у меня проблемы с родителями. Я же не виноват, что у меня генетическая предрасположенность к искаженной сексуальности и так далее. Однако я хотел бы прочитать один очень серьезный и важный библейский текст, который говорит о сексуальности. Вы знаете, кстати, Библия очень много говорит о сексуальности. И я рекомендую вам, дорогие друзья, изучать Библию, потому что она сообщает чрезвычайно важную информацию о формировании сексуальности в норме. Я верю, и не только верю, потому что это мое теоретическое, так сказать, убеждение. Это мой

0: и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То есть чувствуете, да? «Происходит искажение в представлении человека о Боге». Как это влияет на человека? Читаем дальше. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». А сейчас обратите внимание на очень важный фактор. Когда представление человека о Боге уходит из его сознания, оно обязательно заменяется чем-то другим. И как только из жизни человека исчезает фактор духовности, фактор Бога, это самым прямым способом влияет на сексуальность человека, искажая ее так, что это причиняет боль. Спасибо вам, дорогие друзья, что сегодня вы были с нами и выслушали эту информацию.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Александр. У нас много вопросов. Давайте попробуем хотя бы некоторые из них разобрать. Мне нравится фраза: «Каждый человек является латентным гомосексуалистом». Что скажете на этот счет?
0: У каждого человека, ну не у каждого, начнем с того, что не каждый человек является латентным гомосексуалистом. Но человек может иметь склонность к нетрадиционному сексуальному поведению. Да, это правда.
2: Вы приводили множество исследований, но так и непонятно, каким же исследованиям все-таки верить.
0: Эти же исследования, они очень хороши сами по себе, просто их нужно правильно понимать. Знаете, ведь любое исследование можно, выделив какой-то аспект этого исследования, показать и доказать совершенно другую теорию. Я попытался сегодня показать, как можно объективно смотреть на это исследование. Вот эти же исследования, они подтверждают одну простую мысль. Человек не рождается геем. Человек не рождается с искаженной сексуальностью. Эти исследования говорят лишь о том, что наша физиология, наша ДНК, оно может нас предрасполагать к вот такому сексуальному поведению. Но это вовсе не значит, что мое ДНК, оно определяет на 100% мою сексуальность.
2: Спасибо большое. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Вопросы из зала, может быть, есть какие-то? Да, пожалуйста.
3: Такой вопрос. Как нам, как христианам, относиться к людям с нетрадиционной ориентацией?
0: Есть три стратегии отношения к таким людям. Первая стратегия, самая простая, наверное, самая распространенная в нашем обществе, это стратегия агрессии. Когда мы пытаемся тем или иным способом человека унизить, оскорбить или даже физически как-то его наказать за его сексуальность. К агрессивному поведению к людям с нетрадиционной ориентацией относятся также сарказм, шутки, вот все, что связано на унижение личности человека, имеющего нетрадиционную ориентацию. Это один способ взаимоотношения с этими людьми. Второй способ взаимоотношения с людьми – это толерантность. Когда человек, когда я, допустим, целиком и полностью принимаю сексуальное поведение и ориентацию моего, допустим, знакомого, друга или подруги, как разновидность нормы. Другими словами, ну ты такой, я такой, как бы все нормально. Это вторая стратегия поведения, которая, кстати, свойственна, наверное, больше для западной культуры. Но есть третий путь. Это путь принятия. Вот именно он, на мой взгляд, и является христианским путем. В чем суть этого отношения, скажем так, к таким людям? Первое, нам надо

0: понять, что Бог любит исключительно всех, не зависимости от цвета кожи и в том числе независимо от сексуальной ориентации. Для него мы все его дети. Но принимает ли Бог искаженную сексуальность в человеке? Нет. Потому что он видит, что это искажение его замысла по тем или иным причинам. Бог видит путь этого человека, который пришел к такой практике, к такой жизни. И Бог, его сердце наполнено сочувствием к таким людям. Однако он не поощряет саму практику, само греховное поведение человека, имеющего нетрадиционную ориентацию. Поэтому христианам было бы неплохо проявлять эмпатию к таким людям. Это не значит копировать их сексуальное поведение. Это значит рассказать им о Божьей любви. Это значит рассказать им о Божьем плане развития сексуальности. Это значит показать, что есть счастливая жизнь в рамках именно вот Божьего видения этого вопроса.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Можно ли человеку с нетрадиционной ориентацией поменять ее на традиционную? Делается ли это разумом или размышлениями, молитвами или волевым усилием? Или лучше обратиться к лечащему специалисту?
0: Это очень хороший вопрос, друзья. На протяжении вот этого времени, чуть раньше, я пытался вам показать картину целиком. Я надеюсь, что мне удалось, так сказать, показать, насколько это сложный вопрос, насколько непросто и неоднозначно на него ответить, да, почему человек таким становится. Соответственно, путь исцеления, путь возврата, он тоже непростой. И для того, чтобы человеку преодолеть искаженную сексуальность, ему нужно, во-первых, применять усилия, определенные усилия в области физиологии. Например, вести здоровый образ жизни, нормализовать свой вес и так далее и тому подобное. Это в зависимости от того, какая причина привела к этому. Второе, человеку нужно поработать со своими травмами психологическими. И лучше это делать со специалистом, потому что самостоятельно порой человеку очень тяжело прийти вот к исцелению. Поэтому я рекомендую работать со специалистом. Мы говорили о социальном факторе искажения сексуальности. И здесь тоже есть рекомендации. Ну, первое, необходимо поменять окружение. Если окружение человека, оно склоняет его к такому сексуальному поведению, это не будет способствовать его исцелению. Поэтому я рекомендую удалиться из всех групп вот, подобного рода и все-таки общаться с христианами. Ну и последнее — это сфера духовности, поскольку сексуальность напрямую связана с духовностью. Человек, который соприкасается с Богом, у него намного больше шансов вернуться к нормальной, задуманной Богом сексуальности.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть? Еще один вопрос зачитаем. Почему добиться успеха в карьере — это мужская привилегия? И как это может повлиять на сексуальность женщины?
0: Наверное, так устроено общество исторически, что мужчинам в какой-то степени проще, да, добиваться успехов, потому что изначально именно мужчина был той личностью, которая отвечала за успех семьи. И так сложилось исторически, поэтому, ну, скажем так, сохраняется определенная инерция общества в этом отношении. Но сейчас женщина может добиться успеха в обществе, мужском в том числе. Да, это может быть сложнее, да, это может быть дольше, но она может это сделать. Весь вопрос в том, зачем женщине добиваться успеха. Ведь ну, сама погоня за успехом и только за успехом, игнорируя все остальные сферы человеческой жизни, женской в том числе, такие как счастье, удовлетворенность от отношений, от рождения ребенка и так далее. Ну вот надо себе ответить на этот вопрос. Зачем мне нужен успех? К сожалению, женщины сегодня пытаются соревноваться с мужчинами. Но нужно ли это самой женщине, это большой вопрос. Дело в том, что мужчина черпает, так сказать, уверенность в себе по большей части из своих внешних достижений. У женщины есть возможность черпать уверенность в себе из других источников. из взаимоотношений, из семейного счастья и многих других аспектов.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос успеем зачитать. Что, если мальчик с детства начинает играть в куклы и любит шить одежду, не является ли это тревожным звоночком?
0: Порой дети в период, опять же, полового созревания, они ищут, так сказать, половое поведение, пытаются ассоциировать себя с представителями противоположного пола. Если подобная практика мальчика, ну или девочки, соответственно, носит такой вот характер разовый или эпизодический, то я бы не рекомендовал взрослым родителям чрезмерно эмоционально на это реагировать, тем самым фиксируя ребенка на вот именно таком поведении. Потому что представьте себе, мальчик переоделся, допустим, в женскую одежду, на него накричал, допустим, папа, мама. Что происходит в психике ребенка? Он зафиксировал ситуацию, все. И это может в дальнейшем очень плохую шутку с ним сыграть. Но если у мальчика стремление переодеваться, стремление, скажем так, примерять на себя женские роли, стремление играться в традиционно женские игрушки, носит системный и постоянный характер, родителям стоит обратить на это самое пристальное внимание, потому что это может говорить о гендерной некомфортности.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы на сегодня. Спасибо, Александр.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те сложности, те трудности, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Та сексуальность, которую Он заложил изначально, те чистые гетеросексуальные отношения между парнем и девушкой, это та модель, которая заложена Богом в человека. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Говорят, что всем религиям мира свойственна молитва. Что такое молитва? О чем просить в молитве? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вновь приветствовать вас на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Вот на прошлой программе у нас прозвучало такое интересное утверждение, что существует Евангелие в Евангелии. Ведь мы с вами, дорогие друзья, рисуем картину общую, например, Евангелие от Луки или следуя Евангелие от Луки. Что такое Евангелие вообще? Что такое добрая благая весть? Вот давайте вспомним, что такое Евангелие в Евангелии. Может быть, это нам будет помогать.
2: Да, я думаю, что этот текст многие слышали. Евангелие от Иоанна 3:16. Я думаю, что у многих это на слуху. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Вот, Коля, как ты считаешь, какие элементы Евангелия тут вырисовываются? «Ибо так возлюбил Бог мир». Я готова это повторять много-много раз, чтобы те, кто нас слушает, тоже это запомнили. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот, Коля, какие элементы Евангелия ты тут слышишь?
3: Вообще тут бездонный текст, вообще его не исчерпать никогда. Потому что здесь и весть о кресте Иисуса Христа, весть о Божьей любви настолько сильной, что она готова отдать Сына Своего, и Иисус готов идти на самые страшные муки, и ради того, чтобы никто из верующих не погиб. И говорится также и о вере в этом тексте. То есть, невозможно просто вот все вот в двух словах описать, насколько глубок этот текст.
1: Да, и Евангелие от Иоанна нам вот именно его дает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Про эти элементы мы начали уже с вами говорить, продолжаем уже говорить, но во многие из них углубились. Но сегодня, вот как Коля сейчас отметил, вот вера, дабы всякий верующий в Него. Ведь, конечно, Господь хочет, чтобы ни один не погиб. Да. Но невозможно не погибнуть, если ты не веришь, если ты не веришь в Бога. Может быть, это не вполне рационально, может быть, это не вполне поддается вот такому логическому какому-то нашему осмыслению, но спасение существует, но оно не станет нашим, пока мы в него не поверим. Вот такие вот высшие сферы. И я считаю, Коля, вот ты в прошлый раз начал молитву «Отче наш». Это у нас Евангелие от Луки. Какая глава?
3: Это 11 глава.
1: 11 глава Евангелия от Луки. Вот я считаю, что молитва – это как раз и есть одно из проявлений веры. Молитва нам описана в Священном Писании, она нам рекомендована, нас Господь к ней побуждает. И вот продолжаем, что ли, впитывать Евангелие, рассуждая сегодня о вере, о том, что такое молитва.
3: Ну, вера, она характерна тем, библейская вера характерна тем, что это вера не во что-то, а это вера в кого, вот в личность. Личность – это очень красиво описано в Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом. И личность эта, она любит нас. Вот, как вот сказать, любит такой любовью, что крепче быть вообще не может.
1: Угу. Настолько То есть Бог... личность – это, или там три ипостаси личности – это Троица.
3: Да.
1: Это Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос, Мессия, Дух Святой.
3: Да. Поэтому вот вера, она как раз вот вера в Бога. Она не вера
1: в какие-то
3: события, там, в свою, например, значимость там, или еще что-то.
1: Или в чью-то значимость.
3: Или в чью-то. Угу. Вера в вечную жизнь, там, может быть. Это все, конечно, да, присуще. Это, но это это, как сказать, это прилагательное, а существительное – это Бог. Вот, вот вера в Бога, вот, в личность, да. В его, в любовь, его характер. В
1: то, что... Ну вот не знаю, отвлеку сейчас или нет, а, такой цитаты из Священного Писания: «И бесы веруют, но трепещут». То есть вот просто ли вера? То есть бесы веруют, видимо, в то, что есть Бог. Они знают, что Он есть, они верят в это. Или что это означает?
3: Ну, это из послания Якова, где говорится о делах по вере. Потому что вера, она не может существовать без каких-то дел.
1: Не проявляться
3: числе,
1: в делах.
3: В том числе и в молитве. Угу. И бесы, они знают, что Бог есть. Это не просто вера. Это твердое убеждение, твердое знание. Они увидели. Они были с ним знакомы, они с ним общались. И какое время, мы не знаем, может, очень долго. Но в конце концов они решили, что такая личность им не нужна. Угу. Такие отношения не нужны. Они могут быть сами по себе. И вот таким образом произошла трагедия на небесах.
1: Угу. Ну и вот удивительную красоту Господа мы с вами здесь рассматриваем, созерцаем, в нее вникаем, для того, чтобы каждый из нас... Вы и мы, каждый человек сделал бы правильный выбор. А хочет ли он верить в Бога, именно в любящего Бога, и любить его в ответ?
3: Да, и Христос рисует характер Божий, как любящего Отца, вот в этой молитве, которую все христиане знают наизусть, молитва «Отче наш». Мы ее начали в прошлой программе исследовать.
1: Лена, мы какие тексты из этой молитвы уже прошли? Вот мне хочется, чтобы сегодня мы на нее посмотрели, может быть, даже если повторим. Вот что просить в молитве? Что просить в молитве? Господь нам оставил образец молитвы.
2: Но мы пока в прошлой программе говорили об обращении. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». То есть здесь все говорится о Боге, о том, кто Он и где Он обитает, и что точно Он нас слышит. И вот мне еще хочется добавить, просто мы сказали, что Иисус учил молиться, да, но и самый большой пример, то есть в учебе был Он Сам, как вы говорили на прошлой, в прошлом, что от заката до рассвета он время проводил в общении с Богом. То есть вот это время было ценно для него, особо ценно, несмотря на то, что он проводил много времени и со своими учениками, и с теми, кто нуждался в его помощи и благословениях, но он нуждался в подкреплении от Отца.
1: Ну, я вот все-таки вот к этому возвращаюсь. То есть Господь нас в этой молитве побуждает к тому, чтобы мы просили, наш разговор сегодня о том, что просить в молитве. Он считает, Он нас призывает к тому, чтобы мы просили, да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое. То есть мы должны об этом просить, да?
3: Да. Ну, это просьба, да, досветиться, это выражение нашего желания, нашей надежды.
1: А почему оно нужно Богу? Почему оно вообще нужно?
3: Наше обращение к Нему?
1: Ну вот о чем просить в молитве? Вот мы должны, например, ведь многие молитвы можно с этого начинать. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое». Это же ведь вот не то, что я один раз в жизни это сказал. «Да светится имя Твое». И все. Ну я ведь это уже сказал, я уже так считаю. А он говорит, вот вспоминайте об этом почаще в молитвах. «Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Почему об этом надо просить?
3: Вот я не тоже вот подумал сейчас. Молитва, она похожа на песню. Вот не случайно самая большая книга в Библии, и находящаяся в центре, это сборник Псалтырь. Песен.
2: Да.
3: Сборник молитвенных песен. Потому что...
1: Псалмов?
3: Да, это книга Псалтыри. И там должна быть музыка еще. Жалко, нотной грамоты тут нет. Каждый псалом бы расписать по нотам.
1: А его пели,
3: его
1: их
3: же,
1: пели.
3: Их же псалмы, пели, да? Все, да. Давид это в основном сочинял их. Ну, наиболее такой автор плодовитый, что ли, из всех других авторов. Он написал наибольшее количество этих песен. Так вот, и «Отче наш» – это тоже песня. И вы знаете, вот Лена только что спела песню сейчас.
2: Да-да-да. И я почему-то всегда думала, что это не просьба. Ну вот именно первые слова молитвы «Отче наш», я всегда думала, что это прославление, это не просьба, это, то есть, признание мое Богу, что да, вот он тот, кто вот я хочу пойти за ним и только за ним, потому что и слава, и сила, и величие его, все вот в нем. А сейчас вот интересно, вы как-то посмотрели, ну, обратили внимание на то, что это просьба. Это просьба, я хочу его царства, я хочу его силы, я хочу его славы, и чтобы она пребывала
3: вовек. Не только просьба, это мое желание, это да, я этого да, хочу. Да. Но не только я. Христос этого хочет.
2: Да, да.
3: И Отец тоже этого хочет.
1: То есть вот в этом суть, что мы должны озвучить и себе, и миру, что мы хотим этого, да? То есть получается, что вот эта часть молитвы вот об этом.
3: Да, и вот смотрите, песня из трех куплетов и одного припева, если так уж. И знаете, где тут припев?
1: Давай.
3: Вот первый куплет. «Да светится имя Твое». Куплет пока не поется. Хотя он должен быть здесь. «Да придет Царствие Твое». Второй куплет. Третий куплет. «Да будет воля Твоя». А потом следует припев. «И на земле, как на небе». И вот давайте теперь с припевом споем всю эту песню. «Да придет Царствие...» как
2: нет, светится.
3: «Да светится имя Твое». И на земле, как на небе. Да придет Царствие Твое.
2: И на земле, как на небе.
3: И да будет воля Твоя, и на земле, как на небе.
2: Да.
3: То есть вот все это относится к нашей земле. Вот это вот желание Иисуса Христа, чтобы наша земля превратилась в Эдемский сад опять, как, какой она была и задумана, без греха.
1: То есть чтобы, да, грех ушел.
3: Да, что...
1: Ну вот именно это, да, я то же самое с тобой одно и то же сказали, что его желание и вслед за ним наше желание, чтобы грех ушел.
3: Да. И вообще, вот, если мы говорим, о, когда придет Царствие Твое, ну мы же говорили тоже, да, что Царствие внутри вас, что оно уже как бы здесь есть. И мы говорили про благодать, которая в каждом человеке заложена Богом. И ее просто нужно... Ей нужно пользоваться, что ли? Благодать
1: Мне
3: на благодать
1: верить,
3: умножать.
1: Ее надо принимать верой.
3: Ее надо, да, ее надо использовать в борьбе с грехом. Вот я так думаю. Потому что Бог заложил в Адаме, согрешившем, и Еве, вот это качество «вражду положу между тобою», и это он сказал змеи, правда, и семенем жены, то есть и женою. В человеке есть сила сопротивляться, она заложена, он не беспомощный уже.
1: Это в каждом человеке. То есть,
3: да.
1: Какой бы ни был человек, казалось бы, уже опустившийся, ну вот пропавший, пропащий, не знаю, с какими угодно грехами, то все равно в нем заложено семя сопротивляться.
3: Да, если он воззовет к Богу, он может победить грех и может победить зло с помощью Божией, да.
1: Потому что Богом это в каждом из нас с вами заложено.
3: Да, благодать и Дух Святой. То есть Дух Святой управляет этой благодатью. Вот я так вот механизм рисую, как она действует. И Дух Святой работает тоже с нами, в каждом из нас. Он везде и всюду, и всегда. И Дух Святой работает настолько, насколько человек откликается на работу его.
1: И, вот, может быть, вера как раз тут вот...
3: И вот здесь как раз, говорит. Да, вот здесь очень важна, это вот, очень важна вера. Потому что без веры Бог не будет работать с человеком.
1: Ну да. То есть Дух Святой, он существует, он объективен, он действует. Но без моего желания, без моего приглашения, без моей вообще веры в Него, в то, что Он есть, и то, что Он хочет мной руководить, этого не будет.
3: Я просто доверяю Ему работать в моем сознании, в моем сердце. Доверяю Ему свою жизнь, в конце концов.
1: То есть разрешение человека важно?
3: Да, на условиях доверия. Без доверия, то есть если я не доверяю Богу, Он не будет насильно вламывать в мою жизнь или там пытаться меня заставить что-то делать, молиться, например, или ходить в церковь.
2: Но Господь вообще ведь уважает свободу выбора человека.
3: Да?
2: Он изначально эту свободу выбора дал человеку, и поэтому Он стоит и стучит в сердце каждого человека.
3: Да.
2: Он не открывает дверь, хотя... Он всемогущий, он всесильный, но он этого не делает.
1: Наверное, потому что если это сделать насильно, то это не будет искренним чувством, но это будут тогда роботы.
3: А где же тогда любовь, о которой мы говорим, что Бог есть любовь? Что это за любовь такая, если тебя заставляют верить в Него? Поэтому...
1: То человек сам должен подойти своей жизнью, а Господь все обстоятельства нашей жизни складывает так, чтобы мы к этому подошли. Господь должен подойти своей жизнью вот к пониманию, насколько велик Бог и насколько Он ему нужен.
3: Поэтому да придет Царствие Твое, это желание Божие, это Его надежда, что оно, это Его вера тоже, потому что Бог тоже верит, и Бог тоже надеется, и Бог любит, как мы говорили вначале.
2: И доверяет человеку многое.
3: Конечно. Он дает служение. Мы с вами говорили про апостолов. Он сколько доверил различных даров, чтобы они их на благо людям использовали и служили им. А здесь он говорит, да будет, да придет Царствие Твое. Это Царство должно охватить всю землю, чтобы люди, чтобы его надежда, что все люди, его мечта, все люди, чтобы в него уверовали, чтобы все люди имели... вот тот же характер, что и у него, тоже любовь друг к другу, тоже добросердечие, ну, не знаю, расположение, чтобы не было никакого зла. Ведь это там оно живет, в нас. Не должно быть такого. Бог не был в плане творить зло в человеке, там, или делать его таким вот агрессивным каким-то. Но вот Царство Божие и благодать, оно восстанавливает в нас Божий образ, его подобие, до тех пор, пока не придет Царство Славы Божьей.
1: То есть, еще раз, когда мы просим в молитве, да будет Царствие Твое на земле, как и на небе, то мы таким образом восстанавливаем, мы просим об этом. Мы это не механически говорим, как мы в прошлый раз говорили, вот не перебирая четки.
3: Да, мы желаем этого. Это страстное наше желание.
1: Сказанных
3: тоже.
1: Молитв. Да, а именно страстное наше желание.
3: И это царство непременно наступит. Оно наступит, царство славы Божией, когда придет сюда Христос во второй раз. Это 100% будет. И важно только, где окажемся в этот момент мы. Угу. Будем ли в царстве благодати уже здесь, на земле, чтобы войти в это царство славы, или мы отвергнем благодать, чтобы это царство никогда не увидеть больше. Угу. Два варианта.
1: Да.
3: Но Господь желает, чтобы Царство Божие было установлено в сердцах, а потом и во всей земле, состоящих из таких же вот сердец.
1: И вот видите, что интересно. Вот я начала с того сегодня, что говорят, я почитала даже это, что во всех религиях есть молитва. Ну, что-то там, может быть, условно можно назвать молитвой, но все-таки во всех религиях есть молитва. Но ведь вот религия, которая основана на том, чтобы вот чего-то постоянно просить у Бога, вот дай мне то, дай мне вот то, то-то. А вот на самом деле тот образец молитвы, который Он нам дает, который Он сам, Господь Христос, молится, она ведь совсем о другом, она с другого начинается. «Да придет Царствие Твое, и пусть оно будет на земле, как и на небе». То есть ведь вот это вот главное. А если это Царствие придет, то с Ним разве не придет к нам все остальное, да, чего нам кажется, что мы так хотим и что оно нам так нужно?
3: Конечно. И это Царствие непременно придет. И небеса все живут уже вот той жизнью, которой Христос мечтает восстановить здесь, на земле. Единственная планета в мироздании – это наша, которая, к несчастью, оказалась вот погибшей. И Христу пришлось идти на крест ради того, чтобы исправить положение.
1: Ведь, по-моему, это вот не просто такие умозрительные заключения, а это в Священном Писании, в книге пророка Исаии, это говорится, что другие миры не пали. То есть у них тоже, ну как вот уже потом додумывают люди, что у них тоже была возможность пасть, то есть у них тоже было дерево познания добра и зла, возможно, да?
3: Да.
1: А они не выбрали.
3: Да, мы не знаем этого, потому что Библия очень кратко сообщает вот такие сведения о других мирах. Но то, что они есть, это факт. Иисус пришел с небес, сказал, я видел все, все там, я пришел, чтобы небеса увидели и вы, и даже показал троим апостолам, еще не преобразованным, что ли, до нужного состояния. Еще были там разные мысли там, о первенстве, о власти. И Христа они не понимали, а уже увидели Царство на земле в образе вот трех человек на горе, тогда мы говорили об этом.
1: Очень ободряющее для нас, что да, апостолы были несовершенны, они, в конце концов, они стали людьми, которые привнесли христианство, вообще распространили христианство по всему миру. Мы с вами тоже несовершенны, но уже в своем даже несовершенстве, но имея веру, любовь, вот желание быть с Господом, связь эту с Ним, мы можем уже Царство Божье видеть на земле. Можем молиться о Нем, просить о Нем молитвы и видеть Его.
3: Да, и вот третий куплет этой песни «Да будет воля Твоя». Удивительные слова. Если мы сейчас вспомним Гефсиманию, там Христос эти же слова сказал, когда боролся вот, идти ли ему на крест. У него
1: внутреннее борение, да?
3: Были тогда сомнения еще, да, как идти ли, то есть, ну, не сомнения, а вот эта борьба, потому что это слишком, он представлял себе, насколько тяжело. Оказывает на него такое страшное влияние, вот эта вот скорбь, вот эта боль, страдания человеческие, все вот то, что человек испытывает, будучи под чувством вины, вот это на Христа начинало давить. Вот так
1: это вот впервые с ним произошло. То есть он же ведь, он же был безгрешен. То есть он не мог знать этих чувств, которые дает человеку вот ощущение греха.
3: Ну, скорее всего, вот именно в Гефсимании вот это давление греха он ощутил в полной степени, да.
2: Но недаром пот был как капля крови, и все-таки он испытывал вот именно разделение с Богом, и это самое трудное было для него, потому что он был в постоянной связи с Ним.
3: И помните,
1: а что вызвало разделение с Богом?
2: Грех. Грех. То есть то грех разделил человека.
1: Чужой грех. Не его грех, да, а тот, который, да, он понес.
2: Да. Но вообще грех разделяет нас с Богом, а на Христа возлагался грехи всех, возлагались грехи всех нас. И поэтому это...
1: Вообще всех нас. Всех
2: нас.
1: Всех людей, когда-либо,
2: да,
1: живших.
2: Когда-либо и живших, когда, да, и когда-либо в будущем.
1: Кто будет,
2: да,
1: жить. Да.
2: Поэтому это было очень тяжелое состояние.
3: Там была у него молитва другого рода уже. «Доминует меня чаша сия». А вот закончил у него вот этими словами. «Впрочем, не моя воля будет, но твоя».
1: Вот этими же словами из молитвы очень.
3: Ну, по сути, да, потому что воля Божия, воля Отца для него была самым главным здесь, в человеческой плоти. И он этому стремился научить также учеников своих, что... Волю Божию ищите. Она благая, она угодная, она совершенная. И если она будет на всей земле, то это будет Царство Небесное, оно вернется сюда, потому что воля Божия будет исполняться всеми с радостью, с удовольствием, с желанием. И такое обязательно
1: наступит. Вот если бы мы сейчас пофантазировали и представили себе, что все сейчас живущие на земле стали бы выполнять волю Божию, то есть пустили бы Бога в свое сердце. Это может сделать каждый человек. Господь не дал жизнь ни одному на этой земле ради страданий, ради мучений и ради смерти. Он каждому, кого сюда привел, дал возможность принять Бога. То есть вот ты сейчас утверждаешь, что если бы вдруг вот произошло такое чудо, и каждый бы человек, живущий на земле, принял бы Бога в свое сердце, то
3: мы бы любили своих родителей, почитали бы их, мы никогда никого бы не убивали, ни у кого ничего не крали, не врали бы друг другу, извините, и не желали бы чужого.
1: Угу. Вот, ну, то есть ты заповеди.
3: Все это заложено в Божьих заповедях, это воля Его. Вот если человек придет к Богу, то он не будет уже ни убивать, не лжесвидетельствовать, не воровать, не завидовать. Вот это он не будет делать. И вот Божьи заповеди, они ведь не запрещающие, они утверждающие. Они говорят,
1: ну-ка, расскажи-ка, вроде бы они запрещающие. То есть не убей, не
2: прелюбодействуй.
1: Не прелюбодействуй.
3: Ты не будешь этого делать. Вот, точнее,
1: а, так, вот так вот. То есть это такая грамматическая конструкция?
3: Ну, как бы да. Некоторые богословы так и переводчики так считают. Что вот
1: то есть как тогда
3: такая
1: звучат заповеди, скажи?
3: То есть, ну, так и будет. То есть ты не будешь убивать, ты будешь почитать родителей, ты будешь соблюдать субботний день и ничего не делать в нем. То есть ты вот это все будешь делать, но это будешь делать не потому, что тебя заставили или там приказали, под угрозой
1: или
3: смерти.
1: Ты испугался.
3: Да, или из страха. Но ты будешь это делать с желанием, потому что ты веришь в Бога.
1: То есть твоя вера даст тебе соблюдение,
3: да,
1: этих заповедей.
3: Да, именно по вере ты будешь это делать с удовольствием. Вот поэтому Иисус и говорит, чтобы воля и на земле тоже. То есть исполнительные воли Божьей вернулись бы опять на землю, как можно больше, чтобы их было. Не было никаких бы войн сейчас. Трагедии не было бы. Вот в этом... И об этом Господь мечтает. Да и мы тоже с вами мечтаем об этом.
2: Ну да. Мне хочется вот текст, мы когда с вами общались, у евангелиста Иоанна есть тоже вот текст такой чудесный. Я как-то вот обратила на него внимание. Мне хочется тут как раз о воле Божией, о прославлении Отца. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 текста. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».
1: Чего не пожелаете?
2: Да, просите, и будет вам. И там написано, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. То есть то, о чем сказал Николай Генрихович. То есть вы не будете не убивать, не прелюбодействовать. То есть заповеди Божьих, они будут записаны в вашем сердце. И далее он пишет, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. То есть вот распространение любви Божией, вот славы Божией, да, там прославится тем самым Отец. То есть пребывание наше в Слове, прославление нашего Отца. То есть это вообще вот чудо просто, которое Господь делает в нашей жизни и в жизни каждого человека.
3: И может показаться, что воля Божия, она как бы, ну, она нас побеждает, как бы так вот, ну, силой, потому что воля все-таки, да, нет, против воли Божией перечь, нет. У нее, конечно, все серьезно, и я не могу. Но когда наша воля сливается с волей Божией, тогда другой совсем. Это состояние человека другое. И для него воля Божия – это все равно, что его воля, моя воля. Я тоже же этого хочу. Мы единодушны с Господом в этом вопросе. Я не хочу никакого зла.
2: Здесь усиливается, да, воля. То есть не противодействие, да, друг другу, а усиление вложение, этой воли. Да. Да. То есть когда моя воля подчиняется воле Божией, тогда происходит, ну, это просто сила Божия дается мне. Что мои силы по сравнению с волей и силой Божией? Это вообще просто чудо.
3: Так вот, да, Христос это же знал. Будучи человеком, он это познал все, что вот если мы соединяемся... Это у нас вообще никакого страха, никакого, ну, вообще. Одна победа будет всегда, если я соответствую воле Божией. А кто может воле Божией противиться? Никто.
1: Хорошо. Значит, просим в молитве, да будет воля Твоя у Господа и на земле, как на небе. Еще что просим в молитве?
3: Ну, еще мне хотелось подчеркнуть еще одно. Вот здесь, вот в этом трикратном «да будет воля твоя, да приедет», там, и «да, да светится», в этом цель Божья, цель Христа, идущего на крест. Вот ради этого он сюда пришел.
1: Ой, Коля, как интересно. Скажи, пожалуйста, еще раз. Повтори вот эти вот слова.
3: «Да светится, да приедет, да будет». Вот это троекратное словосочетание, оно выражает цель Божьего прихода на землю. То есть ради этого он идет на смерть и берет на себя грех мира. Вот ради того, чтобы вот это все свершилось.
1: Чтобы светилось имя Божье, чтобы исполнилась воля Божья и чтобы пришло Царство Его.
3: Поэтому вот Христос... И даже когда ему было страшно, плохо в Гефсимании, он все равно на волю Божию положился и отдал все в Божьи руки, чтобы Господь и дальше его вел вплоть до крестной смерти. Потому что он видел цель, возможно, вот это все только через крест. Другого пути нет.
1: Да. И мы тогда имеем дерзновение об этом же просить, то есть опять говорить, еще раз начну эту молитву, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы можем об этом просить, и мы уверены, что это исполнится, потому что Господь уже принес себя в жертву на кресте, то есть Он уже своей жертвой сделал это возможным.
3: И вот Иисус, приводя вот этот пример прославления Господню, молитву хвалы, молитву благодарности, вот это же мы видим здесь все это, вот в этих буквально трех словах. И это все, когда человек вот так вот молится, это придает ему огромную силу духовную. Так что, вот даже по словам Христа, помните, да не хлебом одним будет жив человек.
2: Всяким словом.
3: 40 дней в пустыне. Разве может человек без хлеба прожить? А вот с таким состоянием, с таким общением с Отцом, с такой связью, что ли, с небесами, может. Моисей это показал на горе Синай. Дважды 40 дней без воды и пищи. Не хлеб бы не будешь человек, но всяким словом, исходящим из уст Господних. Да.
1: И поэтому про хлеб дальше идет.
3: То есть постоянная связь с Отцом. Вот что нам нужно. Мы ее утратили, к несчастью. Но нужно ее восстанавливать. И она должна быть неразрывной.
2: Да, и Павел вот очень это чувствовал, да, в своей жизни, потому что во многих посланиях он пишет о том, что постоянно молитесь, да, за все благодарите. Угу. То есть вот это вот у апостола Павла тоже, он постоянно повторяет везде, да, о постоянстве в молитве, о этой связи неразрывной. И он, ну, как бы сам ощущал это, понимал, и он всем своим последователям, тоже ученикам, тоже советовал вот это.
1: И ведь вот надо же понимать, что апостол Павел не призывает людей к отшельнической жизни. Да. Он сам абсолютно не был отшельником. Он очень много трудился, делал для людей. И при этом он говорил непрестанно молитесь. Он же не случайно это слово употреблял. Да. То есть можно, делая дела, можно, делая что угодно, и общаясь, и разговаривая с кем-то, можно при этом внутри молиться, то есть поддерживать вот эту связь с Богом, о которой ты говоришь.
3: Да. Но хлеб насущный тоже очень важно. Не хлебом одним жив человек, да, все-таки хлебом мы живы. Поэтому Христос дальше переходит как бы, ну, не сказать, что с небес на землю, но он говорит уже о земных вещах. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Вот такая просьба. То есть, ну, такое наставление от Христа.
1: Это значит, что мы должны об этом тоже просить? Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день.
3: Да, потому что, в общем-то, вся пища от Бога тоже. То есть Он выращивает нам урожай.
2: Но это говорит о том, что мы не должны там каких-то запасов делать или еще. То есть мы, ежедневная зависимость наша должна быть от Бога.
3: Ну да, Он не сказал на месяц просить хлеба.
2: А хлеб наш насущный дай нам на каждый день. То есть это вот здесь, наверное, выражена вот эта наша постоянная зависимость от Него, да? То есть понимание того, что Он податель всего. У меня могут и закрома быть полны хлеба, да?
3: Жизнь твою возьмут сегодня.
2: Да. То есть все в руке Божьей. Поэтому не надеяться ни на свое богатство, ни на свою, может быть, силу или еще что-то.
1: Ну, а вот именно... не делать это центром своей жизни, да, не делать это главным. Потому что, ну, как мы можем сейчас посоветовать, не знаю, маме семейства или папе вот перестать добывать средства к пропитанию, маме перестать готовить, потому что, ну, вы не беспокойтесь, ну, завтра же вы что-то найдете пожевать. И детям своим что-то дадите. То есть ведь не про это речь идет,
2: нет,
1: да?
2: Нет, не об этом.
3: Упаси Господь, чтобы люди перестали делать какие-то запасы там на своих кухнях. Нет, не об этом тут речь. Тут идет речь вот о чем, наверное. Что наша жизнь не дни, не месяцы, не годы, не десятилетия. А наша жизнь заключена в одном только дне.
1: Да. Вот в этом моменте.
2: Да, вот в этом
3: момент
2: сегодня,
3: жизни, да. Прошлое уже все ушло, это уже не жизнь, это уже только воспоминания. Будущего это еще тоже не жизнь, потому что она еще не наступает.
1: Мы и наступит
3: надеемся,
1: ли, мы не знаем. Мы
3: наступим, да, может быть, это уже не наша будет жизнь, от кого-то другого. А у нас есть только вот сегодня. Вот как Иисус говорил, каждый день, ежедневно. Вот есть у нас сегодня только.
1: То есть каждый наш день не должен превратиться просто в добычу пропитания. И просто в приготовление пищи, да, ради каких бы то ни было целей. У нас все равно каждый день должно быть упование на Бога, что Он нам это дает. И Он нам тогда даст в нужной мере, в нужном количестве, с нужным использованием своих сил, не чрезмерным, не истощением, но не доведением себя уже до бессознательного состояния от этого огромного количества дел, которые на нас наваливаются, да?
3: Да, и еще один момент. Прощение грехов нам нужно не завтра, Она нужна вот сейчас.
1: Угу. Это ты связываешь вот с этой же частью молитвы? Хлеб наш насущный дай нам на сей день.
3: Она переходит плавно в другую часть, в четвертом тексте. Угу. И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему.
1: Угу. То есть это связанные между собой вещи, очень близко.
3: Да, мне нужно прощение ежедневно, так же, как и хлеб насущный. Угу. Потому что мы много согрешаем, как святой апостол написал нам. И мы нуждаемся постоянно. Вот почему еще мы нуждаемся в постоянном присутствии Бога? Потому что мы постоянно согрешаем, постоянно ошибаемся, постоянно что-то делаем не то, что нужно. И постоянно себя укоряем. Вот зачем это? Зачем это пошло? Зачем это сказал? Зачем это сделал?
1: Или, наоборот, слишком мало я сделал.
3: Или, наоборот, ну да, или, может быть, действительно, я лентяй какой-нибудь там. Угу. Как на крючек дверь ворочается, и я только слушаю, как она скрипит, например. Но это тоже другая крайность.
1: Угу. То есть просить у Бога вот присутствие. Вот я вот это слышу сейчас от того, что Коля говорит. Просить у Бога присутствие в своей жизни, и Он будет регулировать. Мы можем в этом не сомневаться. Если будет, что не мы командуем Богом и говорим Ему, так, сегодня я делаю то-то-то-то-то, а Ты мне помоги. А если мы скажем, Господи, дай мне сегодня сделать вот то, что на самом деле нужно, да? И дай мне для этого возможности, средства, силы.
3: И прости нам грехи наши. Угу. Ну вот опять же, если бы мы не грешили, разве Христос вот, ну, сказал бы, учил бы вот так вот молиться Ему, учеников своих? То есть Господь понимает, что мы греховны, что не по нашей вине, да, но мы все равно греховны, это не умаляет греха. И мы нуждаемся в Божьем прощении постоянно, ежедневно даже. Ибо и мы прощаем должнику, всякому должнику нашему. Вот это вот интересный тут момент.
1: Ибо. Так как?
3: Да, потому что и мы прощаем. Как бы вот мы говорим, Господи, Ты нам прости, ведь я же прощаю вот того-то, того-то, того-то. А прощаю ли я? Вот вопрос тоже. Может быть, я не всегда это делаю. Но Христос говорит, нет, вы прощаете. Он верит, что мы прощаем всегда.
1: Ну, если Его силой, то прощаем, наверное.
3: Ну да.
1: Ну, не наверное, а точно.
2: Ну, вообще, есть такое интересное выражение, что если мы кому-то что-то не прощаем, то это равносильно тому, что мы сами пьем яд непрощения и думаем, что умрет наш обидчик.
1: А умираем сами.
2: Да, ну то есть мы убиваем себя. Угу. То есть непрощением мы убиваем себя просто.
3: А вот здесь, мне кажется, проявляется Христова вера. Вера в человека, вера в то, что вы все равно, вы прощаете, вы же хорошие, добрые люди. Я же вас создал таким вот, с благодатью в сердце, там, с добрыми желаниями, и вы прощаете. Я верю, что вы будете это делать.
1: Вы можете это делать.
3: Потому что можете, да, потому что у вас есть все возможности для того, чтобы это сделать.
1: У вас это заложено, вы можете.
3: И потом, вы же сами убедились, насколько отвратителен грех. Вот то, что вы просите у Бога, это же не просто слова. Это же просто наболевшая, ну, какая-то нужда моя, чтобы просить у Господи, прости меня. Это значит, меня совесть обличает, значит, чувство вины давит на меня. И я прошу об этом у Бога. И Христос это понимает и выражает вот в этих вот словах. И прости нам грехи наши. А то, что мы прощаем должнику, у нас есть две причины, во всяком случае. По крайней мере, две причины, чтобы это делать. Во-первых, первая причина, потому что Бог во Христе простил каждого из нас. И очистил нас от всякой неправды, когда мы не упросим об этом. А вторая причина, находясь под гнетом чувства вины, вот под этой мерзостью, липкой грязью этого греха, я понимаю, насколько противно этому человеку сейчас, который согрешил против
1: меня. Как ему плохо, как он сам страдает.
3: Как ему плохо, да. Как мне так же было плохо, может, еще хуже. И я понимаю, что вот в таком состоянии сейчас крайне тяжело. И хочется избавить его от того же состояния, что пребывал я сам когда-то перед этим.
1: Ну, время убегает так у нас. Мы начали эту тему «Что просить у Бога в молитве?», основываясь на Евангелии от Луки. Мне кажется, что нужно еще продолжить все-таки. Ну вот не бежать, так много ценных мыслей. По-моему, лучше продолжить эту тему еще.
3: Да.
1: О чем просить, что просить у Бога в молитве?
3: Тем более мы еще не дошли до конца.
1: Да, до конца молитвы «Отче наш» еще не дошли.
3: Да.
1: Дорогие друзья, очень рады, что мы с вами вместе вновь провели это время, что такие удивительные мысли рождаются у нас во время этой программы, и у вас они рождаются, мы это видим по вашим откликам, потому что вы нам пишете, и с нетерпением ждем следующей встречи, когда мы продолжим этот разговор. Что просить в молитве? До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте! Мы живем в такое непростое время, когда в жизни очень много различных проблем, удовольствий, соблазнов, многие из которых подчас заканчиваются весьма трагично. Поэтому я особенно рада всегда видеть в церкви молодых людей, потому что они очень рано начинают понимать смысл жизни, правильно расставлять приоритеты. И давайте познакомимся сегодня с нашим гостем. Андрей Котров. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, Андрей, вот вы с какого времени стали ходить в церковь?
3: 16 лет.
2: Очень рано, да, это замечательно.
3: Достаточно.
2: Давайте поговорим о том, что вот все-таки способствовало тому, чтобы вы так рано могли прийти в церковь. Расскажите, пожалуйста, вот о том, где вы родились, о вашем детстве.
3: Ну, вообще, я родился в Нижнем Новгороде здесь, то есть в бытность тогда еще город Горький. Детство у меня было никак не отличающееся от других людей, то есть ничего особенного. Родители работали на заводе, я ходил в школу. Потом пошел учиться в ПТУ. Те годы, я сам 77-го года рождения, то есть учился еще в советское, получилось так, что время, когда еще существовал вот Советский Союз. Поэтому, естественно, как все, тогда относился к Богу с точки зрения того, что преподавали нам в школе по этому вопросу. Вот. Но в душе я всегда почему-то, не могу даже вот вспомнить, наверное, до конца, но в душе почему-то я всегда был уверен, что Бог есть. Может быть, это было связано с тем, что, скажем, была у нас, скажем, соседка, где я жил, она верила в Бога, ходила в церковь, то есть периодически по каким-то большим праздникам, ну, как понимаете.

0: и мало. Вот. Ну, также у меня бабушка была, имела такое же вот отношение. Были у нее там какие-то иконы, книги. Но я не понимал, естественно, всего этого. Но почему-то в душе я не верил в то, что, скажем, наш мир произошел в результате какой-то случайности. Я задавал себе вопрос простой, что если мир произошел в результате взрыва, но почему сегодня взрыв ничего не созидает? Я задавал такой вопрос, и мне казалось непонятным. Для меня это было сродни с тем, что хотя я был такой, ну, как бы молодой еще, но в то же время не совсем уж как бы...
1: То есть у тебя был очень пытливый
0: вещи...
1: ум,
0: да, я хотел разобраться.
1: Достичь истины.
0: Совершенно правильно. И мне казалось, что сравнивать, скажем, происхождение нашего мира, столь сложного во всех отношениях, и мира природы, и вообще планеты, в которой настолько все уникально и сложно устроено, на самом деле, для меня казалось это невозможным. И это было сродни с тем, что, скажем, это здание произошло в результате взрыва на кирпичном заводе. Вот мне так казалось. Я понимал, что это невозможно. Произошел взрыв, и вот, значит, на землю упали обломки или уже готовые здания со всеми коммуникациями и так далее, и так далее. Это было, ну, по меньшей мере, странным в это верить. И я считал, что это не совсем правильно. Может быть, думаю, люди что-то еще не знают, что-то не открыто нам. Но в то же время я склонялся к мысли, что действительно есть Творец, есть Создатель. Вот так подсказывала мне моя совесть и мой, что ли, ум или там здравый смысл, как это можно назвать.
1: Совершенно правильно. Точно так же, как многие люди, например, не понимают, если человек произошел от обезьяны в результате того, что она много трудилась, почему до сих пор
0: из-за одной обезьяны
1: не может произойти человек?
0: Именно
1: какая-то нелогичность совершенно.
0: Совершенно верно. То есть именно вот в этом вот направлении
1: нелогичности
0: я мыслил.
1: Нелогичности для вас было вот это как раз
0: подтверждение. При этом я жил, конечно, вел обычный образ жизни, учился, работал на заводе, проходил практику, все это было до армии. Вот. Ну, тогда были, те годы были, это были 90-е, 91-е, вот эти вот годы, как раз вот, когда появилась, так сказать, Российская Федерация, уже был изменен политический статус страны, и с ним вместе идеология поменялась, по крайней мере, официальные, то есть разрешили что-то читать, во что-то верить. Вот. И я тогда вот в магазине случайно увидел Библию. В обычном книжном магазине что-то зашел, там мне надо было купить какие-то канцелярские товары, еще что-то, и я тут вот увидел. Но она стоила тогда достаточно дорого по тем временам. Это в тех деньгах было что-то в районе 70 рублей, еще советских тогда еще.
1: Я помню, что я за 100 рублей в 92-м году купила Библию.
0: Да, вот в 92-м.
1: На Рождество себе решила сделать подарок.
0: Да. А это был 91-й, кажется, или 90-й даже год.
1: То есть для тебя вот слово Библии и сама Библия что-то значило?
0: Да, конечно. Я всегда, ну, ходили же различные среди тех же вот бабушек стареньких разговоры, что вот вы знаете, вот в Библии написано так-то, так-то, вот будет то-то, то-то, то-то. И было всегда интересно понять, что же. Ну, может быть, сегодня, конечно, современной молодежи сложно это воспринимать, потому что сегодня Библия – это достаточно такое распространенное слово. Для нас тогда это было все равно, что, например...
1: Ну, загадочные тайны,
0: да, это
1: на
0: было
1: самом деле. Что-то такое невероятное.
0: За семью печатями это запрещалось. Как известно, в советские времена Библия относилась к разряду запрещенной литературы, за которой можно было... за хранение которой можно было получить даже реальный срок лишения свободы. Поэтому, ну, было очень достаточно интересно. Вот когда я увидел, я решил ее купить. Ну, нашел какие-то там, значит, сбережения, там одно другое, и купил. Ну, благо, что не вот она там широко раскупалась, может быть, в силу того, что люди тогда очень плохо жили в те годы, денег не хватало, и вот я, в общем-то...
1: Стал счастливым обладателем
0: да,
1: этой
0: да,
1: бесценной
0: будем так
1: книги.
0: Говорить. Ну, стал читать. Естественно, начал читать, как положено, с самого начала, то есть с книги, с первой главы. Вот. Ну, и дошел я, условно говоря, там до книги «Исход». Например, вот как уже сегодня
1: так,
0: мы...
1: Как мы это понимаем
0: да,
1: сейчас. Книга «Бытие», первая книга.
0: И конечно же,
1: смотрим.
0: Ничего уже дальше не понял, и на какое-то время ее отложил. Потом вернулся к ее чтению, случайно просто наткнулся на Евангелие. То есть открыл Евангелие от Матфея и стал, вот как сейчас помню, стал читать. И мне просто понравились очень многие выражения там, понравились просто в практическом смысле этих слов. Вот, например, Иисус Христос, когда говорил такие слова, «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Мне это очень понравилось. Я решил вот это вот использовать, применять в своей жизненной, скажем так, практике того времени, по крайней мере. Вот. И я заметил, что жизнь моя стала качественно изменяться. То есть мне стали немножко по-другому строиться отношения с людьми. Вот, потому что, ну, в каком отношении? В позитивном отношении, разумеется, поскольку никто не хотел бы, наверное, чтобы его, скажем, оскорбляли или обманывали, или еще что-то подобное производили в его адрес. Поэтому, чтобы этого не было в адрес человека, ты и сам не делай так. Вот именно об этом говорил Иисус Христос. И вот так начинался мой, скажем так, христианский путь.
1: Вот, Андрей, я чувствую, он очень интересно начинался, ведь многие люди, молодые, не побуждаемы так вот найти книгу, Библию, начать ее там изучать, открывать, читать. Вот ты вот сейчас, как уже там с высоты того, что ты верующий человек, многое понимаешь, вот ты считаешь, что-то внутри тебя вот призывало тебя к этому, или вот сам, как можешь эту ситуацию характеризовать? Почему вдруг именно ты и стал этим интересоваться? Ведь это же не было в результате там какой-то определенной библейской программы или телевизионной передачи или еще чего-то.
0: Ну, конечно.
1: Внутри тебя что-то было.
0: Позже я стал уже просто, когда более, скажем так, глубоко стал читать Библию, случайно я увидел приглашение на курсы по изучению Библии, я решил сходить. Но это уже было все потом.
1: Это позже. А вот да. Этот момент, потому что очень важен для человека вот этот побудительный момент. Откуда он берется? Почему вдруг? Вот начинает человек
0: Я могу с уверенностью сказать, что это было не от меня. Я при этом вел обычный образ жизни, как все. Ну, и жил, как все, и плыл, как все в том отношении, в плане вот чисто вот своей житейской позиции. То есть ничем я от других людей не отличался. И, может, даже в какой-то степени где-то и, ну, может быть, нужно было мне как-то вот что-то в своей жизни пересмотреть, поскольку росли мы в среде рабочих, как говорят, да? То есть мы пионеры, дети рабочих, да? Ну, как бы вот. И, естественно, с этим связана была обычная такая вот, скажем, позиция в плане там употребления алкоголя, хоть и молодые были все, но в то же время, в те времена... Вот. Поэтому говорить о том, что от меня это было, я не могу, поскольку я знаю, что это было не от меня. Сам бы я никогда не захотел бы просто. Ну а зачем? И позже уже, спустя много лет, я увидел в Священном Писании, в Библии такие слова о том, что сам человек не в состоянии возжелать отношений с Богом, поскольку, сказано в Писании, человек мертв по преступлениям и грехам. То есть грех и беззаконие, в коих мы родились, которые в генах в наших, к сожалению, живут, они блокируют как бы человеческую, что ли, активность в духовном отношении. Человек фактически мертв.
1: То есть люди больше склонны делать как бы зло.
0: Конечно.
1: И они очень легко делают,
0: безусловно,
1: выбирают зло. Потому что, чтобы выбрать добро, нужна определенная работа умственная,
0: да,
1: такая,
0: да,
1: чтобы,
0: да,
1: выбрать добро. А вот зло мы делаем очень легко. Точно так же, как мы легко там раздражаемся, ругаемся, там, может быть, даже кого-то оскорбляем.
0: Совершенно
1: к сожалению,
0: верно,
1: своему.
0: Да.
1: Ну вот позволю себе, знаешь, не согласиться только с тем, что, может быть, не совсем там абсолютно обычным ты был человеком, только в том плане, что ты откликнулся. Ведь вот мы понимаем, что действительно Бог ищет людей. И вся Библия говорит о том, что Бог ищет человека, и он очень хочет отношений. Но вместе с тем какая-то часть людей не откликается. Ведь он ищет каждого.
0: Да,
1: но
0: безусловно.
1: Вот какая-то часть людей, к счастью, вот ты принадлежал к той категории людей, которые откликнулась. Бог тебя искал, он как бы звал тебя к себе, и ты это услышал. Захотел открыть слова Священного Писания, там Евангелие захотел прочитать. Слава Богу, это же просто восхитительно.
0: Ну, вы абсолютно правы, ведь Бог привлекает всех. И позже, когда я стал посещать вот эти курсы по изучению Библии, ну, а как я уже сказал, в то время это было очень интересно и очень модно.
1: Новые,
0: в какой-то степени, даже неправильно, наверное, сказать модно, а именно это ново было. И это очень привлекало молодежь.
1: Еще, может быть, потому что что-то, когда долго бывает под запретом, это всегда какой-то интерес вызывает. И вдруг, если это становится доступным, буквально вот все заинтересовались. Хотя бы пойти и посмотреть, что это такое.
0: И я учился тогда, насколько я помню, на первом курсе в ПТУ, по-моему, уже, да-да-да, учился я в профтехучилище, как тогда называли. И мы ходили, я не один ходил на эти курсы. То есть со мной ходили еще человек, наверное, 6 или 7 ребят из нашей группы. Вот. Ну, все, естественно, по истечении этих курсов приняли крещение, как-то вот эти вот массовые крещения, которые имели место, поскольку, ну, много желающих было посещать вот лекции по изучению Библии, потому что, когда я ходил на эти курсы, будем так говорить, я видел, что трактуют, в общем, достаточно правильно и закономерно, и логично, и приводят аргументацию из Библии, то есть приводят тексты, которые подтверждают сказанные слова и толкование, будем
1: то
0: так говорить.
1: То есть тебе эти как бы курсы помогли читать,
0: ну, да, конечно,
1: Библию, правильно понимать, потому что я вот тоже уже говорил, что я купил в 92-м году себе Библию за 100 рублей, это было половина моей зарплаты.
0: Да,
1: действительно,
0: да.
1: Это было недешево. Я открыла Евангелие, прочитала там притчу о талантах, когда там домоуправитель там раздал свои таланты, потом приехал за течением какого-то времени и стал смотреть, кто как в дело пустил. Я-то поняла тогда,
0: да,
1: пока я не была верующей, о, это значит, Господь благословляет бизнес, наверное, надо бизнесом заниматься, потому что вот тот человек закопал свои деньги, так и ничего ему Господь не дал, а вот этот человек пустил в дело. Я вот так поняла. поняла. То есть, действительно, мы пока не понимаем Бога, мы все понимаем по-своему, вот так, как нам хочется.
0: Мы не видели духовный смысл.
1: Совершенно, да. Поэтому вот эти курсы тебе очень помогли понимать Библию.
0: Совершенно правильно. То есть, Библия – это книга, которая имеет свой язык, скажем так. То есть, как любая, собственно, книга. Есть художественные произведения, есть, скажем, фантастика, например. Если читать Библию как художественную книгу, то, конечно же, ничего не поймешь. Но если понять язык вот этот, скажем так, именно стиль и под контекст,
1: подтекст, да,
0: что да, заложено там, тогда становится все понятно. Вот именно это я и увидел.
2: Лицом к лицу.
0: Я научился читать, скажем так, Библию, и считаю, что Бог открыл вот это вот понимание. Ну, а дальше уже было проще.
1: То есть ты вот уже сделал выбор, то есть достаточно в таком молодом возрасте ты сделал выбор в своей жизни, что ты будешь верующим человеком.
0: Да, меня это привлекло. Меня привлек тот Бог, который был изображен на страницах Священного Писания. Я увидел Бога, который действительно строит с человеком отношения близкие. Вот, например, сегодня, сейчас я могу сказать вот в двух словах, что существует же сегодня в мире множество религий, ведь это не секрет, да? В одном христианстве, например, насчитывается приблизительно 1500 различных конфессий, деноминаций, направлений и так далее. То есть существует масса. Точно так же, это только в христианстве, точно так же вообще в мире существует тысячи различных религиозных
1: путей,
0: пониманий,
1: дорог,
0: путей,
1: да.
0: Дорог. Да, совершенно правильно. И меня привлекло вот в Библии именно. Я, кстати говоря, уже позже познакомился с учением различных мировых религий, да? Просто, но что меня привлекло? Это то, что Бог Библии, он отличался несколько. Например, если хотите, я могу привести пример, что я имею в виду.
1: Да.
0: Вот, например, все религии мира учат об одном, в том числе и Библия, учат об одном, что человек оказался, был создан Богом святым, праведным, но в результате своего непослушания оказался на дне пропасти, в которой он был обречен на вечную гибель. И вот сегодня религии учат, что нужно ценой или же действительно, ценой неимоверных усилий, различных эпитимий, различных перерождений, реинкарнаций, скажем,
1: медитаций,
0: да, и так далее, и так далее, и так далее, вот ценой вот этого всего, паломничеств, подняться на уровень Бога, божества, и стать, скажем так, снова вернуться в то состояние, в котором человек был до грехопадения. И только Библия вот имеет определенные отличия.
1: Христианство, ты
0: имеешь? Именно библейское христианство, да, вот я имею в виду библейское христианство. Отличие таково, меня вот это поразило. В том оно заключается, что человек, оказавшись там, на дне этой пропасти, он не мог оттуда выбраться сам, подобно тому, как сегодня люди, оказавшись в яме, скажем, если их туда посадили, да, в яму, то они не могут из нее вылезти самостоятельно, только нужна помощь извне. И вот Библия говорит о том, что поскольку человек не мог оттуда сам подняться, Бог спустился к человеку туда, вытащил его оттуда, а сам погиб. Вот ценой своей жизни он его спас. И меня вот такой Бог привлек. Вот именно таков, такой Господь Бог, который с человеком строит личные отношения. Это не означает, что человек теперь может как-то себя понебратски вести в отношении Бога. Нет, конечно же, безусловно. Вот. Но при всем при этом Бог действительно Отец. В полном смысле этого слова по отношению к человеку. И Бог хотел бы, чтобы человек вновь соединился со своим Создателем, с Творцом. То есть Бог не таков, как, скажем, например, я понимал, я в душе верил всегда в Бога, но я всегда считал, что Бог, он смотрит за людьми и наказывает их для того, чтобы они, ну, как бы, не забывались, может быть, да? Не переходили границы.
1: Потому что действительно из детства, я тоже помню, Бог тебя накажет.
0: Да, да, да, совершенно правильно.
1: Не делай. И действительно такой Бог, которого только боишься, и, естественно, только бы, как бы, чтобы только бы он не увидел, и, как бы, может быть, и не видел бы вообще.
0: Ну да,
1: не хочется очень много иметь отношений с таким Богом, у которого одна задача. Смотреть, и если человек что-то неправильно сделает, тут же наказать, тут же наказать, тут же наказать. Нет любви в этой вот схеме, в этой совершенно нет любви. И действительно только христианство, оно открывает любовь Бога к человеку, потому что действительно ни в одной религии нет такой любви. Любовь ведь это что? Это полная отдача. Когда человек, если человек любит, он себя отдает. Он не ждет себе, мне.
0: Да, да.
1: Он идет и отдает, и от этого получает огромную радость. И Христос точно так
0: совершенно
1: же видит,
0: правильно.
1: Что мы совершенно беспомощные для того, чтобы стать лучше, чище и добрее, пошел на Голгофский крест. В Священном Писании мы видим какие-то войны непонятные и все прочее. И можно, ну, думать, где вот эта любовь Божья. Но когда мы смотрим на Голгофу, совершенно все сразу же замолкает, потому что вот она, любовь. Да. Бог пришел и отдал свою жизнь. Что можно сделать больше? Больше да. ничего. Прийти отдать свою жизнь, чтобы ты стал жить.
0: Вот это меня и, скажем так, затронуло в том смысле, что я захотел действительно побольше узнать о таком Боге. И когда я в силу того, что я узнавал о нем, мне это все больше и больше нравилось. То есть привлекало меня. Это, конечно, я понимаю, что я при этом остался, я остаюсь человеком. Человеку свойственно ошибаться, как говорили еще древние, да? Ну вот, поэтому, естественно, мы, являясь людьми, к сожалению, являемся грешниками. Так говорит нам Библия, да, по крайней мере.
1: Да, и нет безгрешного
0: так
1: ни
0: понимал,
1: одного вообще
0: так понимали апостолы, земле, так да? учил
1: так
0: Иисус Христос,
1: Иисус
0: да,
1: Христос,
0: что, Христос. К сожалению, мы станем святыми только когда мы уже,
1: вечности
0: так сказать,
1: с ним
0: да,
1: будем, с Господом.
0: Эту плоть мы, скажем так, оставим, да, когда Бог...
1: Все тленное обречется в нетленное,
0: да, при втором пришествии изменит. Но наш характер, скажем так, нашу систему ценностей, вот наш подход к вещам, как в той старой советской песне пели, мы ошибки прощали друг другу, лишь измены простить не могли. Да? Вот есть ошибка, есть измена. Вот это вот отличает верующего человека от неверующего. То есть верующий человек может совершать ошибки. Это не означает, что это хорошо. Это плохо, конечно, но нужно называть вещи своими именами. Это бывает. Соломон говорит, например, мудрый в книге «Экклезиаст», что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не погрешил бы, не ошибся бы, скажем так. Да? Поэтому, говорит он, не на всякое слово, какое скажут люди, обращая внимание. Ибо и твое сердце знает много случаев, когда и ты сам злословил других, да. и так далее. Но есть измена. Измена как раз построена на догматическом, на умственном несогласии с Божьей волей, с Божьей позицией. Вот это уже... Вот это уже, конечно, плохо. И я сказал это к тому, что при этом я, конечно же, также обложен немощью, слабостью, и я борюсь, я стремлюсь. Потому что жизнь прожить, как известно, не поле перейти. Только в сказках все быстро сказывается, но не скоро дело делается, как известно.
1: Но преимущество верующего человека по сравнению как бы с неверующим заключается именно в том, что во всех своих проблемах, переживаниях, в том, что он оступился и упал, он может тут же обратиться к Богу и попросить помощи, и она придет.
0: Ну,
1: вот
0: конечно,
1: в чем дело.
0: Безусловно.
1: Огромная разница в том, что я знаю, что всегда Бог мне поможет. Что бы ни произошло со мной, что бы ни случилось, у меня есть доступ к небесному престолу.
0: Да, я это великая мысль, конечно, если совершенно... это представить. Ну, это царь вселенной, Господь Бог, который управляет миллиардами планетарных систем, ангелами, и он же снизосходит вот до человека. Это сложно понять, точнее, понять, может быть, даже невозможно.
1: Да, как именно не, вера.
0: Нужно,
1: что-то нелогичное.
0: Да, нужно верить.
1: Вера.
0: Вот поэтому апостол Павел и сказал, что без веры угодить Богу невозможно. Однажды один человек задал мне вопрос уже в бытность, когда уже я стал считать себя христианином, и это было на работе, и вот, значит, или в армии, я уже сейчас точно не помню, был задан такой вопрос простой. Он говорит, ну, вот если Бог вот такой всемогущий, ты в него веришь, может ли он создать, скажем, камень, который сам не сможет поднять, например, да, вот такие вот дежурные вопросы. И я тогда ответил, я говорю, я отвечу тебе на этот вопрос при одном условии, если ты мне скажешь, для начала с доказательствами именно. Не просто одно дело сказать, а другое дело доказать, что, ну, сколько у тебя, скажем, волос на голове, например, да? Давай не будем вторгаться вот в эти области куда-то там. Просто вот начнем с самого простого, с самого малого. Ну, и человек, как бы, видимо, все понял и сказал, ну, я говорю, понимаешь, есть вопросы, на которые мы просто не в состоянии ответить, поскольку не знаем даже вот того, как устроен, скажем, наш организм. Сегодня, например, ведущие ученые мира не могут с точностью объяснить работу человеческого мозга, например, просто не в состоянии. Как вот, например, в таком невзрачном, на первый взгляд, веществе, органе, который 1,5 килограмма весом, по плотности похож на плавленый сыр, да, и вот вдруг в нем зарождаются такие прекрасные, ну, скажем, шедевры, картины, например, какие-то. Вот кто создает это все? Это же все продукты человеческого мозга, скажем так, да? Или какие-то машины очень сложные, те же компьютерные системы, еще что-то.
1: Ну, то есть
0: невозможно объяснить, как это там все зарождается. Вот поэтому что вторгаться в вопросы бытия Бога и его возможностей? Мы лишь можем, скажем так, понимать то, что нам открыто в Библии самим Богом о себе. То есть сам Господь Бог о себе открыл что-то, что мы можем понять, что мы можем знать. Однажды Иисуса Христа спросили при жизни об этом, он сказал так: «Я многое мог бы вам рассказать, но вы не сможете понять», сказал Христос, или «вместить», как в русском варианте написано. То есть именно понять, потому что невозможно нам многое понять вот в нашем теперешнем состоянии, потому что, например, человеческий мозг сегодня, опять же, это научные исследования, да, показывают, что работает в среднем, использует своих возможностей всего лишь на 2-3%. Вот представьте себе. То есть, конечно же, грех, вот как Библия говорит, нам, и мы, естественно, я в это, по крайней мере, верю и знаю, убежден в этом, грех, он очень большой урон нанес человеку, как лично человеческой личности, так и в целом всему человечеству. Человек очень сильно деградировал в результате грехопадения. Сегодня даже археологические исследования показывают, что когда-то люди были гораздо, гораздо мудрее, гораздо, именно в плане житейской мудрости, я имею в виду, гораздо умнее и величественнее по своим возможностям. Ну, возьмите те же пирамиды, раз, скажем, Хеопс, да, или еще что-то. То есть люди постоянно деградируют. Кстати, это доказывает как раз позицию Библии, что не эволюционируют они, да, а именно деградируют.
1: Казалось бы, со временем мы уже должны быть стать высоконравственными существами. Да, на самом деле кругом войны, злоба, да, ненависть, наркотики, алкоголь. Люди деградируют со страшной скоростью причем.
0: Даже научный прогресс, который вот имел место в 19-м, в конце 19-го и в 20-м столетии, и по сей день продолжается, он не смог ситуацию изменить. К сожалению, наоборот, люди стали более кровопролитные,
1: войны. На самом деле, человечество много
0: войны
1: пытается что-то,
0: да,
1: сделать.
0: Естественно,
1: пытается,
0: к сожалению,
1: сделать. Правительство многих
0: пытаются
1: стран действительно хорошие, иногда,
0: да,
1: программы они строят.
0: Но всегда хорошие, как-то есть благие намерения, всегда, да, все безусловно хотят как лучше сделать, но как-то вот так получается всегда,
1: человеческое
0: что вот
1: существо,
0: что-то
1: к сожалению
0: происходит, какая-то незначительная, скажем так, вмешательство чье-то, даже порой невидимое, может быть, иногда, и все пошло во зло, к сожалению. Поэтому только, конечно же, в конечном итоге, только вмешательство извне в человеческую историю все поставит на свои места. Библия это называет второе пришествие Иисуса Христа, когда Бог просто восстановит человеку то царство, которое человек имел при сотворении, во славу Бога.
2: Лицом к лицу.
1: Вернется тот Эдемский сад, который Господь хотел,
0: да,
1: от начала поселить на нашей
0: книга
1: земле.
0: Книга Библии так интересно написана, что начинается она с сотворения прекрасного рая, Эдем, планета Земля, которая в корне отличалась. Земля была совершенно иная, орбита была другая, да, согласно Священному Писанию. Над планетой был кристаллический свод, состоящий из воды, да, то есть который создавал вот на Земле, так скажем, одинаковый климат, парниковый эффект. Ну, то есть все было как цветущий сад, вот планета. Да. Потом, к сожалению, люди потеряли право управления Землей благодаря тому, что они поверили дьяволу, а не Богу. Да, и дьявол стал наместником на этой планете. Но благая весть заключается в том, что благодаря как раз-таки жертве Иисуса Христа, книга Откровения говорит нам о том, что люди вновь, пишет апостол Иоанн, автор книги Откровения, говорит: «И увидел я новое небо и новую землю». То есть Библия начинается с новой земли и заканчивается вновь
1: землей,
0: новой землей, на которой обитает
1: надежда,
0: правда,
1: всего человечества.
0: Да, и нет зла, и смерти, и слез, и болезней. Вот это приятно, это моя мечта. Конечно,
1: вот как раз мы начали программу с того, что замечательно, когда молодой человек приходит в церковь, потому что он начинает понимать правильно смысл жизни, правильно расставлять приоритеты. И я вот очень рада, Андрей, что ты относишься к числу таких молодых людей, что уже в 16 лет, ты сказал, да, где-то ты, ну, стал, да, ходить в церковь, принял крещение, стал ходить в церковь, и у тебя как бы по отношению к твоим сверстникам началась как другая жизнь. Вот что произошло дальше? Вот ты стал ходить в церковь, потом у тебя впереди должна была быть армия. То есть в армию ты уже пошел верующим человеком, да?
0: Да, да, в армию я пошел уже, будучи членом церкви и верующим человеком.
1: Вот по-разному происходит служение в армии у верующих людей. У одних складывается как бы сразу все благополучно, угу, другой человек идет через трудности. Вот как у тебя сложились твои отношения с военнослужащими, которые были в армии, с начальством? Потому что ведь ты же шел уже с определенной позиции.
0: Ну, это было в 95-м году. Вот меня призвали на срочную службу, как сейчас, как это называется. И, конечно, все было очень сложно, поскольку в армии очень легко жить, когда ты как все. Ну, как везде, наверное, да? Есть как бы вот вороны черные, а есть вороны,
1: вороны
0: белые,
1: белые,
0: да, как известно. И вот эта белая ворона, она вот отличается от всего, от всей вот, скажем так, общей численности, и поэтому, естественно, начинаются вопросы, а почему ты белый, то есть, образно говоря. Поэтому, естественно, когда я пришел в армию, я сразу же, ну, я еще и в военкомате говорил о том, что я имею такие вот религиозные убеждения, вот, и в своем подразделении я довел, конечно, до сведения своего непосредственно командира, там, значит, командира отделения и так далее уже до командира роты о том, что вот как бы я только за, не против выполнить свой гражданский долг, но у меня есть вот такие вот определенные, скажем так, вероубеждения, основанные на Библии. И я не могу, скажем, работать...
1: Основанные на соблюдении заповедей Божьих. Да, самое главное,
0: конечно,
1: что это
0: заповеди Божьи. Я привел аргументацию, почему я так понимаю. Я объяснил, что я не могу принимать присягу, потому что если я ее приму, то в таком случае я себя повяжу по рукам и ногам. Я обязан тогда в таком случае выполнять, значит, все приказы, в том числе и те, которые идут вразрез с Божьими заповедями, ну, скажем, не убивай, например, или помни день субботний, чтобы святить его и так далее. Поэтому я объяснил, что я не могу принять присягу, поскольку, ну, иначе я должен буду тогда все это, значит, забыть, 10 заповедей, по крайней мере. Вот. И, конечно, в связи с этим были определенные трудности, ну, и связанные там с возможностью попасть на гауптвахту и в дисциплинарный батальон, например, вот как это. Вот, поскольку армия – это не курорт, не дом отдыха, и тут нет слов «не хочу», «не буду», а «есть так точно никак нет», вот примерно так, да, поэтому вот. Но, к сожалению, вот как я сказал, что были вот эти вот очень серьезные переживания, трудности, но в конечном итоге Господь Бог мне помог, расположил сердце моих непосредственных командиров. Ну, не всех, конечно, разумеется, были и люди, которые были очень негативно настроены, вот, по причине того, как они объясняли, что это лишь уловки. Они так говорили, что это просто попытка не работать, скажем, в субботу. Но благо, что командир роты, в которой я находился, он был человек, ну, хотя, как все военные, был, конечно же, человек без особых эмоций, может быть, без особых каких-то там, может быть, в какой-то степени циничный даже был, ну, поскольку такая уж профессия у них, вот. Но он был человек здравый. Он понимал просто все и говорил. Однажды он собрал всю роту, это 150 человек, вот, это было, кажется, воскресенье, вот, и сказал тогда, что вы, ребята, поймите, ну, это уже было где-то спустя, наверное, 3 или 4 месяца, как мы уже отслужили, когда уже каждый из новопризванных, новобранцев, скажем так, уже показалось или заявил, как, каким-то образом обозначил себя и свою жизненную позицию, кто он и что он, и как он намерен дальше жить. Вот. И когда это вот произошло, командир роты тогда собрал всю роту и объяснил, просто сказал, поймите просто, бойцы, что он действительно верующий. Вот. Он объяснил, что не стоит так думать, потому что проще было бы ему жить, как все.
1: Как все, действительно. Ну,
0: да, да, действительно.
1: Это намного легче и проще.
0: В какой-то степени это возымело свою определенную вот степень воздействия на людей, поскольку действительно... Ну, в основном, конечно, большинство из нашего подразделения все-таки это люди, с которыми ты, скажем так, ешь из одной тарелки, спишь под одной крышей там, и так далее, и так далее, в течение долгого времени. И поэтому... Конечно, в основном было всем, ну, скажем так, безразлично.
1: Все равно, да.
0: Да, были люди, которые меня поддерживали, относились ко мне хорошо. Но их было немного, конечно, да, но были. Вот. Были, конечно, те, которые крайне негативно относились. Вот. Ну, таких было, может быть, чуть побольше, чем тех, кто хорошо относился. А в основном-то были все безразличные. Вот. То есть так как-то жили по принципу, что меня это не касается, мне неинтересно. Вот. Вот было так. Ну, с присягой, конечно, были там моменты, когда вот то, что в армии присяга – это святое, и как бы фактически ты не военнослужащий, даже если ты не принимаешь присягу, то с тебя и спрос-то какой? Ты ничего не подписывал, ничего не принимал. Но вот когда вопрос встал с присягой, мне тогда командир роты сказал, ну, мы все понимаем, конечно, мы постараемся по возможности тебе не мешать, ну, скажем так, свои религиозные убеждения вот, исповедовать, отправлять и так далее. Ты даже мне разрешали иногда проводить с товарищами, так сказать, в Ленинской,
1: беседы,
0: в Ленинской,
1: да,
0: комнате очень. По воскресеньям. Ну, даже не то, чтобы разрешали, а просили. Я сам никогда не предлагал. Просто мне говорили, можешь ты вот рассказать о своей вере, там, вот, о Библии, какие-то вопросы. Ну, я говорил, да, конечно, если есть желание, если никто не возражает. Ну, конечно, бойцы не хотели идти на эти. Их заставляли, они шли добровольно-принудительно, то есть просто, значит, ротный там или замком, значит, объявлял, говорил, что вот у нас сегодня там в течение там, получаса или 40 минут, чтобы все пришли, Вот. Ну и поскольку нельзя отказаться, да, все шли. Да. Вот. Ну я, конечно, не то чтобы радовался этому, я старался вести диалог какой-то, насколько это возможно было, понятным языком излагать. Но при этом вот, когда дело коснулось присяги, ротный мне сказал, что ты пойми одно, что мы, конечно, постараемся, но как это так, ты не будешь принимать присягу? Ну вот у нас служили, он говорит, верующие там в такой-то роте, в такой-то... Ну он приводил просто примеры и говорит, они вот принимали присягу, все было хорошо. Я говорю, я понимаю, я говорю, согласен, что я не против присяги, но вы меня поймите правильно. Я принимаю присягу, говорю, ну и все. И тогда что получается? Вы мне, скажем, отдаете приказ, в субботу,
1: все, да,
0: например, делать то-то, то-то, то-то, там, мыть полы, еще что-то. Я говорю, я готов это все сделать в воскресенье, без проблем. Ну, просто говорю, поймите меня правильно. Вот. Ну, а я отказываюсь, например, и что тогда происходит? То есть я принял присягу, я отказываюсь, я не выполняю взятые на себя клятвенные, заметьте, обязательства, то, что торжественно клянусь, там, и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, что все это слова, но в то же время есть определенные последствия. Вот. Поэтому, ну, рот мне сказал, ну, я не знаю, я эти вопросы, короче, не решаю, он сказал так, придет старший офицер, там, из штаба, вот будешь тогда все это ему объяснять. Если он даст добро, значит, пожалуйста. Вот. Я не против, говорит. Но пойми меня правильно, у меня тоже есть начальство надо мной. Вот. Ну и тогда вот он пришел. В какой-то степени, конечно, это тоже... Это было в самом начале, это было спустя где-то 3 или 4 недели после того, как нас привезли в часть. Потому что присяга, она в течение месяца. То есть в течение месяца, значит, солдат, так сказать, будущих готовят там, учат различным премудростям этого дела, и уже потом они принимают через месяц присягу воинскую. И вот тогда пришел начальник штаба, полк, это был полк.
1: Возможно, полк.
0: И тогда он пришел к нам в подразделение, я не знаю, по каким вопросам, может быть, специально для этого вопроса, возможно, еще какие-то вопросы были, но нас всех построили на взлетку, потому что в казарме, потому что, как бы, старший офицер, когда заходили в роту, ничего хорошего это обычно не предвещало. А уж если там командир полка зашел, приехал, то это уже все.
1: Страх нагонял.
0: Да, это уже что-то точно будет плохо все. Вот, потому что если попадет командир роты, то там... по, скажем так, нисходящей, как снежный ком, он, знаете, как он, все больше, больше, больше, и в результате ударяет он по нижнему и по ближнему, да. Вот, поэтому, ну, естественно, по всем, конечно же, потому что солдат – это самая последняя уже, значит,
1: ступень. То есть
0: ступень.
1: Этот человек все-таки стал тем, кто...
0: И вот он пришел, да, и вот он пришел, подполковник все-таки, как бы, достаточно высокое, на уровне полка звания, начальник штаба, должность у него была. Вот, и нас всех построили, Дневальному позвонили, я не помню, но Дневальный, короче, сказал, что меня вызывают в канцелярию. И вот я вышел, зашел в канцелярию, а рота вся вот тут стояла, тут сержанты, значит, командиры отделений. И вот я когда зашел в канцелярию, там были, находились три человека. Это вот командир, значит, роты, где я служил, его заместитель по воспитательной работе, старший лейтенант, и, значит, вот... начальник штаба. Ну, естественно, ротный мне сразу сказал, ну вот, боец, излагай, в чем проблема, почему ты не можешь принимать присягу и так далее. Ну, тут, естественно, начальник штаба мне сказал, что ну как это так, ты не можешь. Ну, он мужчина такой был достаточно, он никогда не улыбался, вот. И чем-то он напоминал вот человека очень такого
1: строгого,
0: вот, ну, строгого, да, и очень это сразу, конечно, внушало. Значит, он просто сказал, ну, ты же понимаешь, не к бабушке на пирожки приехал, он мне сказал, ты же должен отдавать себе отчет, что у нас по-другому нельзя, здесь со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь не заходят и так далее, поэтому нужно просто понять и... просто сделать так, как нужно, одним словом. Иначе вот мы вынуждены будем какие-то меры применить. Вот, для того, чтобы ты просто понял. И вот в тот момент я стоял, я просто про себя помолился. Я говорю, Господи, помоги мне, потому что я говорю, я... ситуация безвыходная для меня. Если я принимаю присягу, значит, все. В принципе, тогда можно действительно забыть про все субботы, про все заповеди и так далее, и так далее. Вот. И я помолился и сказал тогда, говорю, ему. А помолился я таким образом, сказав сам в себе, говорю, Господи, просто мне очень тяжело, я не знаю, что делать, помоги мне просто, чтобы он, может быть, понял, что бесполезно сейчас эти разговоры вообще вести, поскольку для меня вопрос уже решенный. Я именно понимаю это,
1: да,
0: понимаю так, как понимаю. И вот тогда он говорил, когда вот это все вдруг как-то остановился, я даже сам очень тогда в тот момент удивился, потом уже, когда все произошло, остановился, как бы осекся, посмотрел так на меня внимательно и сказал, ну что ж, не хочешь принимать, не принимай, пойдем навстречу. Он мне сказал, поприсутствуешь только там, и все. Ничего не будешь, ни читать, ничего, не расписываться. Просто там постоишь в этом самом. Потому что там по одному подходят. Мы, говорит, это, мы принимали присягу в музее вооруженных сил Советской армии в Москве. Как музей Красной армии, кажется, он назывался.
1: Не важно.
0: Да, то есть, ну, достаточно такое место серьезное. Да. И вот, когда мы выходили, и он мне говорит, ну что, все, вопрос решен тогда. Все нормально. Я говорю, я конечно, опешил. Не ожидал, что так. Внезапно, вот без всяких каких-то... Все складывалось таким образом, что дело шло к какому-то негативному финалу. Вот. Ну, я говорю, либо, скажем, он меня мог увезти на гауптвахту, например, мог, скажем, даже отправить куда-то в какую-то, например, какую-то другую часть. Ну, в то время это было возможно. Вот. И когда мы вышли из строя, из канцелярии, вышли вместе, значит, и вот этот вот момент, он помог мне как-то в жизни потом в армейской немножко устроиться, в каком отношении, в плане того, что я был верующим. И были некоторые сержанты, которые крайне негативно ко мне относились. И когда мы вышли из канцелярии, то он... сказал командир роты, ну ладно, все, я поехал, там все пошел. И протягивает мне руку, и вот так вот здоровается. А тут стоит вся рота. Вот представьте себе, вот 150 человек. Ну я, конечно, тогда ничего не понимал, я, конечно, ответил.
1: Раз,
0: естественно, я в таком состоянии находился. И пошел в строй. Ну а это все видели, и они же, я не знаю, что они подумали. Поняли, может быть, он мой родственник какой-то, может, еще что-то. Но обычно никогда офицеры такого рода
1: ранга
0: с солдатами вот так никогда себя не вели. Такого не было никогда, это просто было. Ну, или, либо это что-то должно было, этот солдат должен был какие-то там, я не знаю, заслуги иметь высокие, чтобы так вот. Ну, и, конечно, потом уже прошло время, и вот после этого эпизода те вот, скажем так, младшие командный состав, сержантские, скажем, которые ко мне относились плохо, они относились тоже плохо, но они как-то уже побаивались. И это вот несколько помогало. Вот такая вот. Ну, потом я был переведен в другую часть, но это уже другая история.
1: Я очень рада, Андрей, что все-таки вот в таком молодом возрасте ты сделал такой серьезный выбор, принял Христа, и он сопровождал тебя всю жизнь. И вот армия, она яркое подтверждение того, что человек, который отдает свое сердце Богу, никогда потом в этом не раскаивается.
0: Да?
1: Спасибо тебе, Андрей. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что вы были вместе с нами. Всего вам самого доброго. До наших новых встреч.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
3: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии.
4: Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий.
1: В этой программе сущность Библии, этапы знакомства с Библией, библейские сюжеты в искусстве, издание Библии, отношение Бога и человека в Библии.
3: К Библии относятся по-разному. Одни относятся к ней как к произведению мировой литературы, культуры. Другие относятся к Библии как к священной книге. Но как бы ни относиться к Библии, это книга, которую стоит прочесть. В общем-то, когда мы говорим о Библии, то мы понимаем, что Библия описывает реальность, которая находится вне этого мира. Поскольку она описывает Бога и его отношения с человеком, то это напрямую влияет на нашу жизнь сегодняшнюю. Один из главных посылов Библии о том, что если ты будешь хорошо относиться к своим родителям, то будешь жить долго и хорошо на той земле, на которой ты живешь. Но кроме того, Библия отвечает на еще один важный вопрос. Это вопрос, связанный с тем, что твоя жизнь конечна, и однажды ты приходишь к такому моменту, когда твоя жизнь закончится. И что там? Библия предлагает ответы на этот вопрос. Что там нас ждет встреча с тем, с кем мы познакомились на страницах Священного Писания.
1: Еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными. Ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть?
3: Когда вы знакомитесь с Библией, вы знакомитесь с огромным полотном, на котором человечество уже многое сделало. Библейские сюжеты стали основанием для знаменитых полотен. «Явление Христа народу» Иванова, «Христос и грешница» Поленова. Если вы прочитаете Библию, вы, конечно, поймете, о чем идет речь. Также вам будет понятно, о чем идет речь, когда вы находитесь в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и смотрите на видение пророка Иезекииля, о котором он вам расскажет. Но если вы знаете заранее, вам уже эти объяснения дадут вам пищу для ума. Если вы не читали Библию, то это будет сложнее. В Москве, в музее имени Пушкина, стоит 7-метровая статуя Давида с пращой. О нем рассказывает Библия. Если вы знаете, с кем борется Давид, сюжет для нас становится более понятным. Еще Библия, конечно, помогает нам понять основные положения иудаизма, ислама и христианства, потому что Библия является первоисточником для этих книг, для этих религий. Но самое главное, конечно, если вы желаете прочитать эту книгу, тогда вы сможете с ней познакомиться. То есть именно желание, ваше личное желание, является самым сильным основанием для прочтения Библии. Это должно быть именно вашим желанием, не желанием вашей мамы, бабушки, знакомых. Само чтение тоже предполагает некие три этапа. Вот то, о чем мы говорим сегодня, это первый этап, предварительный, подготовительный. Мы получаем предварительные сведения, и мы даем как бы предварительные сведения сейчас по книгам, по общим сведениям по Библии. Второй этап – это, собственно, чтение, когда Мы подготавливаем план, и по этому плану двигаемся, чтобы следовать за ним, чтобы видеть, куда мы движемся. И последнее, конечно, когда мы говорим о чтении, нужно, конечно, вести какие-то записи для того, чтобы записывать туда вопросы или мысли, которые у нас возникают при чтении Библии. Такая работа, она помогает нам лучше осмысливать то, что мы в Библии прочитываем. Ответы на эти вопросы можно искать самостоятельно. Часть вопросов, кстати, отпадет в процессе дальнейшего чтения. А кто-то ответит на эти вопросы из вашего ближайшего окружения. Ну и, вероятно, останутся вопросы, на которые никто вам не ответит. Они так и останутся без ответа. И к этому надо быть готовым. Для того, чтобы просто окинуть взором эту книгу и составить первое представление, нам нужно открыть первую страницу Библии и посмотреть на ее титульную страницу. Давайте просто попробуем расшифровать все, что здесь написано. Итак, первое слово, которое здесь встречается, Библия, греческого происхождения, означает оно не что иное, как книги. Чуть ниже мы встречаем перевод этого слова ниже, книги Священного Писания. Вся Библия распадается на две части. Три четверти занимает священная история Ветхого Завета, и поэтому написано Ветхого и Нового Завета. Причем Ветхий означает, просто перенесено к нам из славянского, означает не обветшавший, устаревший, а старый, древний. И Древний Завет – это, наверное, очень точный был бы перевод этого слова. А Новый – это Завет, который связан уже с нашим Господом Иисусом Христом. Слово «завет». Завет является ключевым понятием Библии, и это не наказ, не завещание, как в старославянском, хотя в старославянском имеет значение завещание, но это договор или союз Бога с человеком. По большому счету, Библия описывает ряд договоров, которые сначала заключаются с патриархами, начиная от Ноя, завет с Ноем был первым заветом, и заканчивая Новым Заветом, который предсказан на страницах Ветхого, и уже осуществленный Новый Завет описывается на страницах Нового Завета. Интересно, что в послании к евреям встречаются оба этих выражения, где сказано о том, что Ветхий Завет включает в себя постановления храмовые, поскольку храма теперь нет, то теперь вот эти установления, которые относятся к храму, они уже не актуальны, поэтому существует Новый Завет. Речь идет о Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме совершались жертвоприношения. Через какое-то время храм был уничтожен. После пришествия Христа, через 40 лет, христианство осталось без зримого реального храма, который был центром богослужения. И немножко о связи этих двух книг. В Ветхом Завете события Нового Завета предсказываются, а в Новом Завете описывается их осуществление.
1: А Бог мира, воскресивший из мертвых, благодаря крови Вечного Завета Господа нашего Иисуса, пастыря великого Его овец, да сделает вас во исполнении воли Своей сильными на все доброе, и да совершит в нас все угодное Ему через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
3: Следующее слово – канонические. Понятно, что слово «канонические» связано со словом «канон». Канон – это правило, трость, буквально трость, соответственно, мера. Здесь это список, в который входит определенное количество книг. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг в Новый Завет входит. Причем надо уточнить, что сама Библия – это не одна книга. Вот мы видим это такое печатное издание, которое в целом присутствует как одна книга. Но если мы откроем содержание, мы увидим, там написано «книга такая-то», «книга такая-то». То есть в самом содержании обозначено, что это отдельные книги. Вот. И когда мы не понимаем, что это сборник книг, да, то есть здесь много книг, и поэтому сами книги расположены не хронологически, что и составляет определенную трудность для начинающего читать эту книгу. То есть в библиотеке вы тоже не берете книги подряд с краю полки, а выбираете ту книгу, которая вам нужна, и читаете. Так и Библию не обязательно нужно читать последовательно от начала до конца. Ну, обычно, самое обычное дело, человек начинает сначала. Вот, и наталкивается на определенные трудности. Ее можно читать сначала, до конца, но это будет не лучший способ чтения Библии.
1: Изначально текст каждой книги Библии был сплошным. Современное деление на главы произвел в 1205 году канцлер Парижского университета Стефан Лангтон. Он разделил на главы латинский перевод Библии – Вульгату. Доминиканский монах Гуг де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века. Сант-Эспанино, а затем парижский типограф Роберт Этьен, Робертус Стефанус.
3: И еще одна надпись, на которую нужно обратить внимание, в русском переводе. То есть получается, что Библия на русском – это перевод. То есть здесь нередко заблуждение о том, что Библия вот она на русском языке изначально была и написана. То есть русский перевод был сделан в 1876 году, то есть совсем недавно, сравнительно недавно, 150 лет назад. И этим переводом пользуется, вот это основной перевод, которым сегодня пользуется. И здесь на другой странице написано, что вот это издание, оно опубликовано по благословению Святейшего Синода в 1876 году. Именно поэтому этот перевод иногда называют синодальным. Изначально же Библия была написана на древнегреческом, арамейском и древнееврейском языках. До эпохи книгопечатания она распространялась в списках. Наиболее древние авторитетные списки были позднее собраны и изданы. В принципе, каждому сегодня доступен этот текст. На греческом тексте. Ну, когда не было книгопечатания, книги переписывали. Причем переписывали их на самых разных материалах. Один из древнейших материалов – это папирус. То есть разрезанные листочки тростника, которым определенным образом скреплялись, и потом на этом папирусе при помощи определенного пера заставляли записи. Это наиболее древний материал. Они, кстати, их сохранилось не так много. То есть папирусов где-то около сотни штук. Их можно сегодня... Они собраны, найдены. Они сохранялись только благодаря сухому климату Палестины. Следующий более долговечный материал – это пергамен. Или пергамент, как его называют сегодня. Это кожа телят или овец, которые специальным образом выделывали для того, чтобы можно было им пользоваться. И вот эти списки дошли до нас, сегодня они изданы, их расшифровывают ученые, текстологи. Об этом мы, наверное, лучше поговорим в отдельной передаче. Работа над синодальным переводом длилась около 50 лет. Дело в том, что там был перерыв этой работе. Изначально был сделан перевод Нового Завета, а потом уже спустя 30 лет работа была завершена и был переведен Ветхий Завет. Не все в этом синодальном переводе не все понятно.

0: А второй перевод был сделан в Заокском переводческом центре под руководством доктора Михаила Петровича Кулакова. Завершен перевод был его сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым. И вышел он в 2015 году. Работа над ним продолжалась около 20 лет. 22 года, если быть точным. Этот перевод выходил в издании Библейского богословского института Святого Апостола Андрея московского издательства. И второе издательство – это издательство «Источник жизни». Эти книги как раз можно приобрести в издательстве «Источник жизни», эту книгу, и в сети магазинов «Читай город». О чем же эта книга? Если в целом взглянуть, как бы кинуть общий взгляд на эту книгу. Ключевое слово в заглавии – это «завет», то есть «союз-договор Бога с человеком». Значит, эта книга прежде всего об отношениях.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодна, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.
0: Еврейское слово «берит» или «брит» – это слово, которое означает «завет», «договор». Он осуществлялся не только между, как в Библии, между Богом и человеком, но и между людьми. То есть люди, есть такое выражение «резать завет». То есть люди собирались вместе, резали животное пополам и говорили, что если мы нарушим этот завет, будет с нами то же самое, что с этим животным. Вот, поэтому завет резали, то есть заключали договор. В Новом Завете это перешло из Ветхого Завета в Новое, это понятие, как соединяющее Ветхий и Новый Завет. Книга пророка Иеремии в Ветхом Завете предсказывает, что однажды я создам с народом израильским Новый Завет. Этот завет будет не написан в книгах, он будет записан в сердце человека. И поэтому очень важно, что Новый Завет говорит о установлении этого завета, который будет вложен в сердце человека. И Ветхий Завет описывает отношения между Богом и человеком в дохристианскую эпоху. А Новый Завет содержит Евангелие, добрую весть о спасении человека со Христом. Два сюжета, которые являются ключевыми для Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете ключевой сюжет – это исход. Есть такой замечательный спиричуал, который самым известным исполнителем, который Луи Армстронг, он звучит так: «Let my people go» – «Пусть мой народ идет». В Библии это звучит так: «Отпусти народ мой». То есть то, что Бог говорит фараону, устами Моисея и Аарону. О своем народе, он был в рабстве у египтян на протяжении веков. И вот согласно библейской истории, все евреи, более полумиллиона человек, одних только мужчин, способных к войне, вышли из Египта на свободу с большим добром. И отправились в ту землю, которую Бог им обещал. В Библии это называется «земля обетованная», то есть Ханаан. История исхода становится лейтмотивом отношений Бога и его народа. И Бог говорит: «Вспомните, что я вывел вас из земли египетской рукой высокой, мышцы простертой». Бог спасает или освобождает свой народ. Интересно, что потом через своих пророков Бог вспоминает Египет как некое проклятие. Например, в книге пророка Осии он говорит,

0: Северном царстве израильском. В жертвоприношениях мне они ели мясо, приносят мясо, едят его. Господу неугодны они, и он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. То есть Бог накажет их в форме насильственного возвращения в Египет. Причем Осия здесь говорит не о буквальном Египте, а об Ассирии, куда евреев уведут в плен. Надо сказать, что даже 10 заповедей начинаются с напоминания о самом важном событии в жизни еврейского народа. 10 заповедей начинаются со слов. Исход, 20 глава. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для Нового Завета ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. В Библии это звучит так. «И слово стало плотью». То есть Бог появляется, Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву. Места в гостинице не было, от девушки по имени Мария. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, неизвестном городе, а потом выходит на служение. И 3,5 года возвещает весть спасения. Затем положено обвинение, Иисус распят на кресте, но на третий день случилось величайшее событие, описанное в Новом Завете. Он воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды с силой славы великой во второй раз. Это будет второе пришествие, которое ждут все верующие. Собственно, под знаком этого события, Боговоплощения, и стоит читать все книги Нового Завета.
1: Я не могу себе представить, чтобы в одном сборнике были, значит, представлены авторы разных эпох, разных, может быть, культур, говорящие на разных языках. Вот. И между этими авторами не было бы каких-то противоречий. Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий. Вот. Например, возьмите любой сборник «Антология философской мысли». Там что не автор, то собственное представление, собственный взгляд на мир в Священном Писании чувствуется, несмотря на то, что это сборник из 66 книг, написанных самыми разными людьми, чувствуется какое-то вот внутреннее единство, какая-то гармония. В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий. И, конечно же, это можно объяснить только единым источником. И этим единым источником является Бог.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике. Библия всемирна.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте! Весь мир – театр, а люди в нем – актеры, писал Уильям Шекспир. Действительно ли мы играем определенные игры в своей жизни? Об играх взрослых людей мы поговорим сегодня. На наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юлия.
3: Вы говорите, что взрослые люди в своей жизни играют в игры. Вот что собой представляют игры взрослых людей?
4: Ну, если быть более точными, это не я говорю, а говорит Эрик Бёрн. Это удивительное открытие этого ученого, подтвержденное множеством экспериментов, и достаточно интересное. Я только постараюсь как-то озвучить его идеи и подвести нас к тому, что он действительно открыл. Оказывается, что младенцы, даже если они накормлены, сыты, но если у них нет физической близости с человеком, они умирают. В полном смысле этого слова. И он обнаружил, что мы всю жизнь имеем вот этот сенсорный голод. И этот сенсорный голод, то есть голод к прикосновению, к объятию, к близости с любимым человеком, он настолько же страшен для человека, как и настоящий голод. И если долгое время человек лишен этого удовлетворения этого сенсорного голода, голода в прикосновении, в объятиях, то он, либо у него психика нарушается, либо он действительно погибает. И прекрасно мы знаем, что даже самые такие заядлые преступники, рецидивисты, они не выдерживают одиночного заключения. Это самое страшное наказание, какое только может быть. И даже многие требуют казни, только лишь бы не было вот пожизненного такого одиночного заключения. Это самое страшное. Потому что человеку это просто необходимо, жизненно необходимо. Это действительно вопрос жизни и смерти, в полном смысле этого слова. И вырастая человек, он, если не может получить ну, физическое такое поглаживание, прикосновение, он не всегда это возможно, он хотя бы просит или как бы он нуждается в психологическом таком поглаживании, то есть это в одобрении, в принятии, в уважении, в ласковых словах. И вообще даже есть такое мнение, что для того, чтобы себя человек чувствовал комфортно, ему необходимо не менее 8 объятий в день. Или поглаживание там.
3: Как минимум.
4: Как минимум, да, как минимум. Иначе человек не чувствует себя комфортно.
3: Надо же, как мы устроены, да. Казалось бы, ну что это? Вот мы привыкли к тому, что человеку нужна вода, еда, да, тепло, и все. Нормально, да? Оказывается, очень важны для нас прикосновения.
4: Так вот, как раз взрослые игры – это как раз то положение, когда взрослые люди, не получая жизненно важное, необходимое для него поглаживания, либо физические, либо такие моральные, психологические поглаживания, одобрения, пытаются всевозможными путями это сделать. Либо манипуляции.
3: Получить,
4: да. То есть это не замена жизни. То есть это игра, это не лживость эмоций, это не какая-то действительно игра в какие-то игрушки. Это определенная игра по определенным правилам, которая имеет логическое заключение. И человек может даже это делать неосознанно, но все равно это определенные вещи, которые повторяются от игры к игре.
3: По определенному сценарию.
4: Да, да, по сценарию. И бывает даже, что у некоторых людей вообще вся жизнь превращается в такую игру, если у него нет нормальных таких отношений.
3: То есть получается от неудовлетворенности жизнью.
4: Совершенно верно.
3: Все это не от хорошей жизни играет.
4: Даже я бы уточнила, это не сколько от жизни, а от неудовлетворенности отношений с близкими людьми. Вот от неудовлетворенности вот этого голода, который у человека есть. Он присущ, он с этим по жизни идет.
3: Интересно, получается, что человек не притворяется. Он круглосуточно в течение многих лет своей жизни играет эту игру, проходит через определенный сценарий, это для него вполне серьезно.
4: Дело в том, что это не только серьезно, но немножко нужно еще различать два вида игр взрослых. С одной стороны, это определенные ролевые игры, которые взрослый проигрывает тогда, когда он не получает то, что ему нужно, что ему необходимо. Или же тогда, когда другие три составляющие его личности, они теряют свой баланс, то есть они как-то начинают противоречить друг другу. Эрик Берн сделал очень интересное еще открытие. Он предложил схематично так, или как бы образно разделить личность человека на три составляющие. Угу. То есть каждый из нас имел родителей или опекунов, или все равно людей, которые нас воспитывали. Угу. В детстве мы всегда имели кого-то взрослого, который на нас влиял. И, естественно, что хотим или не хотим, в нашем сознании модель поведения родителя, то есть человека, который от нас постоянно что-то требует, человека, который нас заставляет что-то делать, когда нам не хочется, угу. как правило, родители этим занимаются, человек, который нас воспитывает и нас направляет, и эта модель поведения, она отпечатывается в нашем сознании. Хотим или не хотим, мы себе носим родителя. Уже вырастая, мы либо повторяем модель, которую мы усвоили в детстве. Например, очень часто себя ловлю на мысли, что даже то, что мне не совсем нравилось в мамином отношении ко мне, я вдруг неожиданно вижу, что я даже неосознанно вдруг начинаю точно так же относиться к своей дочери или к своему сыну. И себя ловлю на мысли, нет, я же так не должна себя вести. Но я уже это сказала или это сделала. Потому что это настолько сильно отпечаталось. Эта модель поведения, она в нас
3: да,
4: отпечаталась.
3: Да, интересно.
4: И мы хотим или не хотим, но родителя мы в себе носим.
3: Ага, то есть это как бы наш внутренний родитель, но родитель да. наш. Именно наш. Как бы мы себе да. это говорим. Ты должна, почему ты не так делаешь, надо
4: совершенно
3: делать
4: верно.
3: Так.
4: Совершенно верно. То есть условно можно назвать составляющую нашей личности как родитель. Я еще раз повторяю, что это либо повторение модели поведения нашего родителя, либо вот именно, вот как вы только что сказали, это вторая как бы сторона вот этой составляющей нашей личности, это требование, то есть требовательность, это чувство долга, это необходимость что-то выполнить обязательно, хочу я или не хочу. Это вот строгий такой указывающий перст в нашем сознании.
1: Принято считать.
4: А каждый из нас способен все-таки принимать какие-то решения, делать выбор, доводить логически мысль до конца. Это присуще каждому человеку. И вот эта составляющая нашего сознания, ее можно как бы озвучить как взрослый. То есть человек уравновешенный, имеющий правильное видение, могущий дать совет или попросить совета, только то есть такой уравновешивающий момент.
3: Внутренний наш взрослый, но это не одно и то же, что и родитель.
4: Нет,
3: это уже другая составляющая.
4: Да, то есть это не требующее, то есть это балансирующий такой вот момент, который, я говорю, может сделать выбор, может принять какое-то решение без давления, может принять совет. То есть вот именно такая вот уравновешенная часть нашего сознания.
3: Здравая часть.
4: Да, здравый смысл, скажем так. Да,
3: да?
4: Здравый смысл, который помогает нам принимать здравые решения. Каждый из нас все равно из детства по жизни несет память о своем состоянии, о своих ощущениях, о своих впечатлениях. Конечно, детство может быть разное, но все равно впечатления детства остаются. И это либо капризы детские, которые, может быть, не были осуществлены. Это детские шалости. Это желание просто расслабиться. Вот, может быть, даже не раз и мы сами говорим и слышим, да что ты себя ведешь как ребенок? Ну что это такое? Что это за ребячество такое? Но действительно так. Время от времени нам хочется просто расслабиться, перестать быть взрослыми и вот так вот подурачиться, может быть, как-то чего-то себе позволить лишнего. И вот, вот эта часть нашего сознания, которая, или личности нашей, которая отвечает за интуицию, которая отвечает за творчество, за какие-то фантазии, за желание как-то расцветить нашу жизнь, за желание внести какой-то сюрприз, за вот какие-то такие вот неожиданности в нашей жизни. Это все делает ребенок. И каждый из нас несет по жизни в себе маленького мальчика или маленькую девочку.
3: То есть можно сказать, что когда мы в жизни вдруг поступаем безответственно, вдруг мы опаздываем, вдруг мы забываем, вдруг мы даем волю слезам, это значит...
4: Это значит,
3: у нас,
4: ребенок.
3: Да, да, вылез наружу наш внутренний ребенок.
4: Совершенно верно, потому что ребенок либо, наш вот этот, наш внутренний ребенок, либо пристраивается к родителю и пытается быть послушным и выполняет диктат родительский, либо вот так вырывается на волю и становится озорным, непредсказуемым, вот таким вот. Естественно, что лучше всего, когда все эти три состояния, они сбалансированы, они друг друга уравновешивают, и тогда у человека все получается хорошо и нормально. Тогда вот он чувствует себя комфортно по жизни, ему как-то легко живется, потому что родитель помогает ему придерживаться чувства долга и заставляет его делать то, что нужно делать, даже если ему не хочется. Взрослый принимает уравновешенные решения, правильные такие, взвешенные. А ребенок дает волю творчеству, помогает расслабиться. Можете даже какой-то лишний часок поваляться на диване. Угу. И естественно, что когда человек живет так сбалансированно, ему хорошо. Но вот что происходит? Если родитель берет верх, жизнь человека превращается, конечно, в сплошную муку. Потому что это те люди, которые очень требовательны к себе, не могут расслабиться, они могут себе не позволить там, лишний раз улыбнуться, требовательны к окружающим. Это, как правило, авторитарные личности, которые малоэмоциональны, лишены чувств сострадательности. Им очень сложно. Сложно им и сложно людям, которые живут вокруг них. Это очень сложно. И очень сложно с такими людьми жить. Угу. Вот. И если преобладает ребенок, то это как раз безответственные люди, которые вечно опаздывают, у которых нет определенной цели в жизни, которых просто невозможно положиться, они постоянно подводят, они идут на поводу только у своих капризов. Или это, наоборот, такие очень капризные. Вот, зачастую женщины бывают такими капризными, такими...
3: Маленькими девочками,
4: да, которых нужно ублажать, с которыми нужно носиться, с которыми, в общем-то, вот... И это, конечно, опять-таки усложняет и жизнь самого человека, и усложняет жизнь окружающих людей. Поэтому важно, чтобы все эти три составляющие личности были сбалансированы, чтобы были гармоничны, и тогда человеку хорошо. Мне бы хотелось бы зачитать тезис или определение самого Эрика Пёрна, что он говорит о игре. «Игрой называют серию последовательных скрытых воздействий одного человека на другого, внешне очень благовидных, замаскированные мотивации – это серия ходов со скрытой ловушкой или подвохом и приводящей к четко определенному и предсказуемому исходу». Угу. Определение самого автора.
1: Принято считать.
3: Людмила Федоровна, ну как ловко получается. Под благовидным предлогом мы заставляем, как бы побуждаем, можно даже сказать так мягко, человека сделать то, что мы хотим. И никто не в проигрыше. Мы получили то, что хотели, но мы не добились это грубой, жесткой силой, а вот какими-то обходными путями. И все вроде довольны, всем хорошо. Что в этом плохого-то?
4: Вроде кажется, опять-таки, на первый взгляд, ничего плохого нет. И если выбирать между двух зол, всегда выбирается меньшее. И, конечно, это меньшее зло, чем открытая агрессия и нажим, авторитарность. На самом деле плохо то, что все равно воля одного человека подчиняется другой воле. И, как правило, человек, который манипулирует, это сломленная личность.
3: Ну, и получается, это манипуляция.
4: Это манипуляция. Каждая игра – это манипуляция.
3: Это мягкая, пусть мягкая. Это и мягкая манипуляция, да. Но манипуляция.
4: Скрытая, но это манипуляция. Это желание заставить другого человека сделать так, как я считаю нужным. Это либо родители, как мы говорили, даже внутренний, заставляет это делать, либо ребенок заставляет играть другого человека по своим правилам.
3: Угу. Ну, можно так сказать, а если я вообще не буду ничего делать, ну, то есть играть не буду, то он вообще никогда это не сделает, никогда полку не прибьет, никогда не будет выносить мусор и сидеть с детьми. Он вообще будет жить, как хочет.
4: Мы с вами уже говорили на предыдущих наших встречах о том, что когда у человека есть адекватная самооценка, когда человек хочет нормальных отношений, то это должно быть открытый, нормальный, откровенный разговор. И совершенно абсолютно не нужно играть ни в какие игры. Тем более, чтобы должно учитывать, что игра прекращается сразу же, когда человек не подчиняется правилам игры, игра тут же прекращается. А если этого нет, то игра может продолжаться всю жизнь.
3: Понятно. Но существуют, наверное, какие-то определенные игры. Да, какие-то роли определенные. Какие?
4: Можно лучше сказать, что это не определенные какие-то роли, а это виды игр, которые проявляются в разных сферах нашего бытия. Это могут быть чисто супружеские игры, это могут быть игры в коллективе, где там играют сотрудники между собой или начальника как-то понуждают идти на какую-то игру такую. Это могут быть игры между родителями и детьми.
3: Вот мы рассмотрим какие-то конкретные хотя бы несколько видов, что ли, игр.
4: Да, можно вот немножечко рассмотреть. Такие самые, может, распространенные игры, которые нам известны. А, например, одна женщина, она всегда всем говорила, что вот, она настолько сильно хотела научиться плавать, и ей это хочется, вот муж у нее такой тиран. Вот если бы не муж, я бы обязательно научилась плавать. Мне это очень хочется, я вот с детства об этом мечтала. И вот он такой, он мне запрещает, он мне не дает этим заниматься. А потом ей посоветовали обратиться к специалисту, который помог ее мужу как-то смириться с этим. И в конце концов добились того, что да, ей разрешили идти в бассейн. То есть муж разрешил идти в бассейн. И тут оказалось, что она панически боится воды, и что она в воду даже не хочет заходить. И уроки, так и не начавшись, так и прекратились. А это у нее была чисто вот такая, так и называется, игра «Если бы не ты». То есть если бы, если бы не ты. То есть человек изначально, у нее было много желающих, предлагающих свою руку и сердце, но она выбрала самого деспотичного мужчину только лишь по той причине, потому что она была ребенком по жизни, инфантильным ребенком. И ей было очень удобно на кого-то сваливать свои неудачи. То есть она знала, что она с этим не справляется, да. И это было, ей было очень удобно. Она вот получила такое моральное поглаживание. То есть ее ребенок сознательно выбрал вот такого деспотичного мужчину, который будет ей запрещать.
2: Да,
4: она знала.
2: То есть у меня это есть очень теперь вот, ну как бы... Я могу теперь сказать, это все у меня не получилось, потому что виноват один человек, мой муж.
4: Да. Вот он не позволяет. Да. Я хочу, я бы это делала, но он мне не разрешает. Он мне говорит, сиди дома, занимайся домашним хозяйством. Он у меня такой вот тиран. И главное, что интересно, что эта игра имеет еще свое как бы, продолжение. Все мужчины тираны. Или если бы не он. И, как правило, находятся женщины с подобной ситуацией, они очень быстро себя находят. И получают огромное удовольствие от того, что в своем кругу они начинают говорить, вот, а мой муж, вот, если бы не он, я бы этот сделала, а другая, вот, а если бы не он, я бы вот это сделала бы, это вот он, все мужья такие тираны, они такие вот, они бесчеловечные, они вот не разрешают мне развиваться, они не разрешают мне расти. И что интересно, что если в эту компанию попадает женщина, которая смеет сказать, а вот у меня муж такой хороший, вот он такой замечательный, и мне так вот хорошо с ним, она тоже изгоняется из этой компании.
2: Ну, понятно, есть, потому что она уже нарушает.
4: Она нарушает,
2: портит все.
4: Да.
2: Портит, так не должно быть. Да. Вообще все должны быть тиранами, потому что мы так думаем.
4: Нам так удобно, самое главное, нам так удобно. И что интересно, что, естественно, что если муж вдруг начинает разрешать, игра прекращается, но человек себя чувствует очень плохо, потому что ребенок превалирует над взрослым, и он остается как бы беззащитной, и как это так? Я теперь могу все делать, мне разрешают, а у меня не получается.
2: Да.
4: И, конечно, человек сейчас чувствует очень плохо. И такому человеку нужно помочь, чтобы вот помочь его взрослой сущности повзрослеть и включить рациональное свое мышление и сделать правильный выбор по жизни, понять, что да, пора уже все-таки давать отчет за свои поступки самам.
2: Хорошо, Людмила Федоровна, в нашей следующей программе мы рассмотрим также другие типичные игры, в которые могут играть взрослые люди, и пути выхода вот из подобных ситуаций. Я благодарю вас за участие в нашей беседе сегодня.
4: Пожалуйста, Юль.
2: Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
1: Телерадиокомпания «Триангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
6: Для вас поет Юлия.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Вообще у нас Библию не читают в основном, или читают очень-очень мало.
4: Вот если у вас вот чистая Библия, так сказать, без каких-то пояснений, вы там мало что поймете, а хуже того поймете и не так.
5: И вот такие вещи, которые в Евангелии, вообще в Новом Завете есть, которыми пронизано раннее христианство, они действительно нуждаются, может быть, в подсказке, в истолковании.
1: В этой программе опыты чтения Библии. Что делает Библию значимой? Что такое искупление? Родовое общество в Библии. Таинство чтения.
6: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга. Про Библию люди слышат практически каждый день откуда-то из телевидения, из радио и просто каких-то разговоров, из газет. Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
7: Я начал читать Новый Завет, но естественно, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, с родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова и так далее. В общем, мужчины рожают, и, в общем, абсолютно неинтересно. И я скажу, что, в общем-то, мое чтение Нового Завета на этом закончилось. Потом я начинал читать Ветхий Завет, и книга «Бытие» – это была книга, которая на второй странице уже навевала скуку, там тоже начинаются списки, кто кого родил. Вот, кто сколько жил, и тогда я свое чтение не завершил. Тем более, что сразу с первых страниц возникают загадки, которые невозможно разрешить.
3: Очень многие люди, которые решали не прочитать нам Библию, как бы расширить свой, что называется, кругозор, они открывали, ну, естественно, Новый Завет Матфея и читали. Там, Авраам родил Исаака, Исаак родил... Так, все, закрывали, и на этом заканчивалось.
5: Смотрите, вот с этими родословиями у меня лично был такой случай. Мы в начале 90-х отдыхали в Крыму, снимали там кусок дома с семьей. И женщина-хозяйка, она знала, что мы христианская семья. И она сказала, ну, читал я вашу эту Библию, Новый Завет. Что там написано? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. А мы, бабы, на что? Мужики у вас там рожают. Она была всерьез обижена.
3: В древности действительно считала, что главным в деле зачатия является мужчина. Женщина, она вспомогательная, она сосуд для вынашивания.
5: Конечно, это погрешность перевода синодального. На самом деле не Авраам родил Исаака, вот родил, как женщина рожает ребенка, а стал отцом. От Авраама произошел Исаак. Авраам стал отцом Исааку. Да? Можно по-русски очень разными способами сказать. Породил хотя бы, породил уже... снимает эту физиологию, вот, родовые муки, там, появление младенца. И, конечно, тут бывает нужно, ну, настроиться, если есть возможность и желание действительно куда-то посмотреть. Но иногда только комментарии или только специальная литература позволяет понять какую-то важную библейскую идею.
7: По большому счету, вся моя дальнейшая жизнь – это была попытка снова приступать к чтению Библии. Я приступал. В конце концов, я прочел Евангелие от Иоанна. Это была первая книга, которую я прочел. Ничего не понял, начал читать заново. Прочел много раз. Потом прочитал весь Новый Завет. Потом прочитал весь Ветхий Завет. И все это происходило постепенно, постепенно. Таким образом, начиная с малого, это чтение библейских книг полюбилось мне. Я стал это делать, мне стало это интересно, потому что это книга, в которой открывается сам Бог. И вот... сама эта мысль о том, что в этой книге открывается сам Бог и говорит с тобой сам Бог, она делает эту книгу для меня значимой.
1: «И сотворил Бог человека по образу своему. по Божию образу сотворил его. Мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
7: Иногда мы читаем какие-то книги, которые мы не очень понимаем. Например, книги, говорим, послание Павла. Почему мы послание Павла не понимаем? Потому что это как разговор по телефону. Павел разговаривает, отвечает на вопросы, которые ему, вероятно, прислали в другом письме. Причем он не повторяет вопрос, он отвечает сразу по существу, и поэтому мы не всегда понимаем, о чем Павел говорит. Это послание на определенную тему. То есть письмо, содержащее определенные темы, но при этом это и настоящая переписка. Поэтому мы с вами участвуем, читаем эпистолярный жанр.
3: Апостола Павла я, можно сказать, обожаю лично, влюблена в него, но он пишет ведь не людям, которые только-только пришли, или вообще не христиане, он пишет уже христианам, он пишет христианским общинам. Поэтому, конечно, когда человек открывает и пытается читать, он там очень много не понимает. Тем более, что если мы говорим о синодальном переводе, то Евангелие более или менее понятно. Там есть отдельные слова, которые цепляют, отдельные неправильные переводы, отдельно устаревшие вещи, отдельные как бы двусмысленности. Но все-таки суть понятна. А вот Павел – это просто абракадабра. Я вспоминаю, опять же, как говорил отец Александр, он говорил: «Я знал одного умного и честного епископа, православного епископа, который говорил: у Павла я понимаю только две вещи. Святаго апостола Павла – чтение, а следующее – аминь». Вот почему, понимаете, из Павла дергают отдельные фразы, забывая о том, что фраза, она часто вообще может быть понята только в контексте.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь.
5: Например, христиане всегда говорят об искуплении. Иисус Христос искупил людей всех. А что это значит? Люди иногда даже начинают задавать такие каверзные вопросы. Искупил, то есть денежек заплатил. Кому? Богу Отцу? А что, Богу Отцу нужно, чтобы ему сын платил деньги, что ли? Мне вот мой сын денег не платит, наоборот, я ему даю на карманные расходы. А, нет, он, может быть, дьяволу заплатил деньги, чтобы людей освободить от греха. Это что же, значит, он ему подчинен, значит, он ему как бы налог платит? Это, куда это годится? Но это современное сознание, где деньги максимально обезличены, и где все люди между собой, по крайней мере, в теории равны, а деньги – это способ добиться того, чего тебе нужно.
1: И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
5: В древнем обществе люди прежде всего делятся на тех, кто люди, и тех, кто вещи. Рабы – это вещи, они не люди, у них нету никаких прав. Они принадлежат другим людям. Но раба можно выкупить. Вот, допустим, попал кто-то в рабство. Я прихожу к хозяину, говорю: сколько этот раб стоит? Он мне говорит: столько-то. Я даю ему эту денежную сумму и отпускаю раба на свободу. Если это мой родственник близкий, у меня есть возможность, конечно, это делали люди в древности. А тут пришел Христос и искупил каждого. Он совершенно не в родстве был с этими людьми, он не чувствовал себя обязанным, не думал, что они обязательно вот будут как-то его за это сильно благодарить. Он просто пришел и отдал свою жизнь, как этот выкуп. И человеку древности это прекрасно понятно. Потому что в той же Римской империи из этого следует, ну, некоторый вывод. Что значит «меня кто-то выкупил из рабства»? Значит, я не просто теперь говорю «ура, всем спасибо, пока я пошел развлекаться». Я становлюсь клиентом этого человека. Слово «клиент» в Древнем Риме означало другое, чем сегодня. Сегодня это там клиент парикмахерской. Да? А там клиент – это человек, связанный очень тесными узами со своим патроном, но свободный. Вот есть раб, который вещь, который просто делает то, что ему сказали, или его будут сильно бить. А клиент – это человек, который, ну, вот в силу этих отношений возникших, вольноотпущенник, как правило, тот, кто был рабом, но стал свободным, получил свободу от этого человека, он теперь всецело на его стороне, он ему помогает, исполняет его поручения. В свою очередь, его патрон, тот, кто ему дал эту свободу, его наделяет какими-то нужными ему средствами, там, полномочиями, потому что древнее общество, оно очень такое, ну, структурированное. Там не все купишь на деньги, там нужно знать, кто ты, откуда, какого ты рода, кто твой патрон, кому ты служишь и так далее. Вот. А патрон, собственно, наделяет этого клиента своим именем, между прочим, да, как у нас в России отпускали на свободу крепостных и давали им фамилии. Там Шереметьев – это не обязательно аристократы, это могут быть бывшие крепостные Шереметьев. Гагарин, Юрий Гагарин, наш космонавт, он не княжеского рода, он из бывших крепостных князей Гагариных. То же самое в Древнем Риме. Он получал родовое имя своего патрона. Так посмотрите на то, как ранние христиане видели сами себя. Да вот ровно в этой парадигме пришел Христос, дал за нас выкуп, мы больше не рабы, мы свободные. Но мы свободные, мы его клиенты, мы носим его имя, христиане.
8: Последний, самый великий день праздника, Иисус стал среди его окружавшей толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». Он говорил о Духе Святом, которого получат поверившие в Него. Но Дух Святой еще не был дан, потому что слава Иисуса не была еще явлена миру. Иные из толпы, услышав слова его, сказали: «Воистину он пророк». Другие говорили даже: «Это Мессия». Некоторые, однако, возражали: «Разве может Мессия прийти из Галилеи? Не говорится ли в Писании, что потомком Давида будет Мессия, что из Вифлеема придет он, из селения, где жил Давид?» И раскололась толпа из-за противоречивых мнений о нем.
5: Вот мы с трудом помним, кто у нас прабабка-прадед. Так, бабушек, дедушек, особенно если в детстве видели их, еще помним. А прабабка-прадед, можем ли мы назвать хотя бы имена полностью и вспомнить историю жизни? Уже нет. В родовом обществе, которое во многом сохраняется, вот скажем, там, на Кавказе, отчасти в Поволжье, каждый помнит, какого он рода. Я прекрасно помню, я еще с осетинами работал. И я говорю: да, вот мы когда были в школе, у нас было в классе два осетина. Назвал их фамилии. И девушка-переводчица сказала: а, этот из этих, а тот из тех. То есть уже по фамилиям она определяет, какой это род, значит, в каких отношениях ее род состоит с этим родом, кто там ближе, кто там дальше. И для меня это странно, потому что она городской житель, потому что она уже давно там не в ауле живет, ее там родители не в ауле жили, но все равно это представление встречается. А мы открываем Библию, мы открываем Новый Завет, Евангелие от Матфея, читаем: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Скукотища, зачем это нужно? А для родового общества это очень важно, понять, кто от кого происходит, кто с кем в каком родстве, в каких отношениях.
6: Первый опыт был очень тяжелый, и я понимал, что это что-то совершенно из другого мира, к которому прикоснуться вот просто так, схватить то, что, как вот современный человек привык, что мы достаточно быстро должны реагировать, у нас мало времени на все. Мы должны прибежать, схватить какой-то кусок чего-то, быстро его освоить и побежать дальше. А дальше мы будем думать, нужен нам этот кусок для нашей дальнейшей жизни или нет. Вот первый мой опыт, он заключался в том, что я понял, что так не получится с этой книгой, что для этого нужно время, для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна молитва.
4: Ну, конечно, нужно читать как саму Библию, так и вспомогательную литературу научного плана. Но вот сейчас Российское библейское общество, где я состою членом правления, выпустило учебную Библию, там есть вводные статьи каждой книги, там есть необходимые пояснения. Вот, поскольку вообще изучение Библии – это очень серьезная наука, это целый комплекс наук и филологических, и исторических, и археологических, не говоря о теологии, то есть о, так сказать, уже понимании ее богооткровенного смысла. Вот, и этому надо учиться.
6: Ну, когда прочитываешь Библию один раз, ну, я знаю многие такие случаи, когда люди говорят, что ну, все, мы прочитали Библию. И на этом могут успокаиваться на многие годы. Библию я уже читал. Мне неоднократно приходилось такие вещи слышать. У меня, наверное, тоже был такой период, где-то полгода, я помню, что я прочитал Новый Завет, прочитал большую часть Ветхого Завета и сказал, ну, я прочитал Библию. Теперь есть много хороших духовных книг, богословских книг, теперь я буду осваивать их, а Библию я пока положу на полку, когда она мне понадобится, я ее, наверное, открою. Потом у меня был после этих полугода у меня был опыт, мне попалась на глаза очень интересная книжка. Есть такой итальянский католический автор, зовут его Энцо Бьянки. А книжка называлась «Молитва слову» о молитвенном чтении Священного Писания. Я ее открыл, она достаточно небольшая. Книжку, кажется, делала в России, переводила такая организация «Общество друзей Священного Писания». И оказалось, что книга, в общем-то, она не узкокатолическая, она не конфессиональная, в общем-то, она показывает, насколько это древняя традиция читать Библию как, именно как общение с Богом. Вот. Это то, что называется молитвенное чтение, то есть не просто как изучение Библии с вопросом, с каким-то обсуждением там, а именно как личная встреча с Богом, такое таинство чтения. И оказалось, что это очень древняя традиция, которая идет прямо с первых веков христианства, вот о таком чтении. И мне захотелось как-то это попробовать. Я попробовал, и у меня начало получаться. И с тех пор вот Библию я как-то не выпускаю из рук. То есть если мое утро не началось с чтения, я буду чувствовать что-то, ну как бы я не поел, наверное, не позавтракал сегодня.
8: Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим.
9: Я бы пожелал не игнорировать этот источник божественной мудрости, вот, и приобрести, если у кого-то нет, а если у кого-то есть, просто выложить эту книгу на стол и сделать ее настольной книгой, и обращаться к этой книге каждый день, хотя бы по чуть-чуть, что-то из нее читать и пытаться осмыслить, пытаться понять. Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. Вот. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, вот новое понимание вещей. Может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, поиначе, И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение, вот, связанное с новым восприятием мира, жизни, смерти, самого себя, смысла человеческого существования. Я не знаю ни одного человека, который бы разочаровался, обратившись к Библии, разочаровался в ней. Не знаю таких людей.
10: Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке. Читал даже некоторые главы своей Арины. Но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому. Служка попросила меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия. И я взглянул на страницу. Это был Исаия. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы написать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Исаию я читал и раньше, на этот раз. Текст мне показался дивно прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным Писанием. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. Я хочу познакомить вас с моими друзьями, учениками, которые сегодня будут со мной помогать проводить урок. Это Лика и Мирослав. Садитесь, мои друзья, садитесь. Что-то запаздывает моя племянница. Что с тобой?
5: Ой.
4: Веселинка. Ты что?
5: Ой.
4: Садись-ка, садись-ка.
5: Совсем
4: скажи.
5: Нет сил.
4: Давай.
5: Я только что со стола.
4: Ой. Что такое случилось? Что? Что?
5: Мне кажется, я объелась.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веселинка, разве ты не знаешь, что все нужно в меру?
5: Да я помню, помню, профессор Бодрячок. Но там так много было вкуснятины. Пирожные, конфеты, печенье. Ой.
4: Ой. Племянница моя дорогая, ну разве ты не знаешь, что все эти продукты нужно есть понемножку? А вот в завтрак, в обед и в ужин нужно есть что?
5: Невкусную еду. Угадала?
4: Ну почему невкусную?
6: Вкусную, просто она кажется, только полезная она.
4: Правильно. Ну, Лика, какую еду нужно есть на завтрак, обед и ужин? Невкусную? Вкусную.
7: Вкусная и полезная.
4: Вот, именно такая вкусная и полезная еда дает нам силы.
5: Я так рада, профессор Бодрячок. Да. Я так вот. Много вкуснятины перепробовала. А вы вот, например, какую вкусную еду пробовали?
7: Конфетки мамины.
6: Вот. Я не люблю конфеты, я люблю яичницу.
4: Вот так вот, ой. Да, яичницу.
5: А еще какая вкусная еда?
4: А что, конфетки мама сама делает, да?
7: Да, она из фиников.
5: О, а ты мне дашь попробовать конфетки из фиников?
6: А я не люблю торт.
4: Вот.
5: Вот. А пирожные?
4: Молодец.
6: Нет.
5: А мороженое?
6: Молодец.
5: А печенье?
6: Печенье я особенно шоколадное люблю.
4: Вот так вот.
6: А мороженое я только летом ем.
4: Ай, да.
7: Вот. А мороженое я полезное мамины ела.
4: А что это за мороженое такое мамин? Что, у тебя мама и мороженое умеет делать?
7: Ага.
4: Ты, вот это да. Ну, если вы столько вкусного попробовали, значит, сможете отгадать мои загадки.
5: Ой, я люблю загадки, а вы?
7: Я тоже.
5: Я люблю
4: загадки. Вот вам загадочка такая. Так. 100 одежек без застежек в борщ всегда ее кладут. С грядки съел, так много хруста. Называется... Ну?
6: Кукуруза.
5: О!
4: Не угадал. Неправильно, неправильно, неправильно.
5: Лук.
4: Нет. 100 одежек без застежек. В борщ всегда ее кладут. Кукурузу ради в борщ кладут?
5: Нет.
4: С грядки съел, так много хруста. Хрустит она, хрум-хрум. Называется...
6: Капуста.
4: Да, правильно.
5: Точно, молодец.
4: Капуста, капуста, капуста.
5: Угадал.
4: Да, угадали.
7: И я.
4: Так, а вот еще одна загадка. Любят это и детишки, любят это и мартышки. Он из дальних жарких стран, желтый весельчак.
6: Банан.
5: Банан.
4: Молодцы.
5: А я думала мармелад.
6: Я первый весель.
4: Нет, это банан, правильно. Вот еще одна загадка. Она не в стихах, она такая прозаическая загадка. В оранжевом платьице и гладкая, и сладкая. Из земли ее достали, косы сразу оборвали.
6: Морковь.
7: Морковь.
4: Правильно, молодцы.
5: Морковь.
4: Да. Да.
5: Это что за вкусная еда? Морковь, банан, капуста.
4: Очень вкусная и полезная.
6: А бананы вот. Очень вкусные.
4: Да.
7: А я обезьянка.
5: Она любит бананы.
4: Если ты любишь бананы, то я тоже, Мартын. Я тоже люблю бананы. Вот, у меня для вас есть одно задание. Так, где-то тут есть у меня ведерки.
5: Вот эти, наверное.
4: Да. Итак, ведерки. Вот вам по ведерочку.
7: Мне?
4: Лика.
5: Так,
4: и Веселинка.
5: Да.
4: Вот здесь, на желтой дорожке, рядом с деревом, лежат разные продукты. Принесите те из них, которые вкусные и полезные. И мы посмотрим, знаете ли вы их.
5: Ну-ка, мы посмотрим, да. Посмотрим.
4: Так. Посмотрим. Так, а я их класть буду.
5: Вкуснятина, так.
4: Сюда вот полезные.
7: Какая да. Вкуснятина.
4: Не очень.
5: Это мое. Это мое.
7: Это мое. Веселинка.
5: Это мое.
7: На.
5: Ой, спасибо тебе.
7: Рыба.
5: Вот.
4: Посмотрим.
5: Я
4: давай сюда. Сейчас мы посмотрим. У-у-у, как много ты принес.
7: Вот мое.
4: Так. Вот. Ух ты. Вот это да. Что-то вы много нанесли.
5: Садись,
4: так. Ну что же, капуста. Да, это очень полезно. Капуста. Это прекрасный
5: овощ. Из которой готовят борщ.
4: Да. И щи, борщ. Так, а это что? Перчик. Болгарский перчик. Очень хороший продукт.
7: Банан.
4: Да. Банан.
5: Банан.
4: Желтый весельчак, банан из дальних жарких стран. Да.
5: Да.
4: Он растет на пальмах. Так, это у нас что?
7: Виноград.
4: Так, виноград обязательно.
7: Груша.
4: Подойдет.
7: Яблоко.
4: Яблоко. Так,
7: вот.
4: Так, зелень томат. Петрушки подойдет.
5: Да.
4: Конечно.
7: Вот.
4: О, у меня даже и...
5: Да у вас не все, а еда. Вот, держите.
4: Корзиночки-то не хватит.
5: Держите.
4: Так.
7: Ой, а там еще
4: так,
7: один.
4: Ой, Веселинка, ой, что ты принесла? Ой, даже вот и не знаю, что сказать. Вот, Лик, что ты скажешь? Вот, что это такое вот это?
5: Правильно, молодец, вот.
4: По-моему, это пирожное.
5: Да, очень даже вкусное.
4: Веселинка, вот, это же сладости. Это вот как раз то, что можно есть немного и лишь иногда. Но нельзя сказать, что их вообще нельзя кушать. Поэтому мы положим это вот в эту корзиночку. Вот. Торт то же самое. Так, пирожное мы положим вот сюда. Рыба. Это полезный продукт. И она у нас будет лежать вместе
7: вот.
4: С овощами
7: томат.
4: И фруктами.
7: Вот,
4: помидор.
7: Вот.
4: Правильно. Так, и вот тут вот еще есть грибы.
7: Хватит,
4: дело
7: хватит.
4: В том, что грибы, в них надо
7: вот,
4: уметь разбираться.
7: Еще гриб.
4: Да, еще давай. Вот эти грибы бывают вредные, а бывают не вредные. Ядовитые и не ядовитые. Поэтому в грибах
5: ядовитые
4: надо уметь
5: это...
4: разбираться.
5: Подавайте, один будет ядовитый, вредный,
4: а другой будет
5: хороший, полезный.
4: Правильно.
5: Вот.
4: Так, это
7: вот,
4: что у нас? Лимоны.
7: Виноград.
4: Морковка. Да.
7: Черный.
5: А это смородинка. Это что?
4: Это у нас чеснок.
5: Чеснок,
4: да.
5: О, тоже полезный?
4: Он... Очень полезный.
7: И даже при простуде его
4: очень
7: вот так
4: полезный.
7: Носят в киндерах.
4: Вот как много вы принесли. Корзиночка даже все не вместила.
5: Ну, профессор Бодрячок, ну почему нельзя есть много сладостей?
4: Веселинка, вот
5: вот эти... например, шоколадки готовить не надо. Они ведь готовы продаются в магазине.
4: Ну, да, готовить не надо. Но понимаешь, дорогая моя племянница, все дело в том, что всему, что движется и растет, нужны полезные вещества. Ну, чтобы ты была здоровой, имела цветущий вид. Вот. Нужны полезные вещества. Вот. Проведем такой эксперимент.
7: Я обожаю эксперименты.
5: Я тоже обожаю эксперименты.
4: Проведем такой эксперимент. Возьмем, к примеру, цветочек. Вот чтобы...
5: Красивый.
4: Да, это цикламен. Для того, чтобы он был красивый, здоровый и радовал глаз, Его нужно каждый день поливать чистой водой.
5: Так же, как и мы пьем.
4: Да, так же, как и мы пьем. И расти он должен в земле. Посмотрите, вот земля.
7: Ой, у меня не видно.
4: Да, вот, земля.
7: Так. А что это мусор?
4: Там что-то лепесточек упал. Так вот, расти он должен в земле. Именно из этой земли он и берет полезные для этого цветка, для него, питательные вещества. Но если мы возьмем точно такой же цветочек и посадим его в сахарный песок...
5: Ой!
4: Да-да, в сахарный песок, и польем его лимонадом, то что с ним произойдет? Ангелика, прошу посмотреть в сахарный песок и польем лимонадом. Да, он совсем зачах и, скорее всего, может погибнуть.
6: Тогда давайте его быстрее спасать.
4: Да, его, для того, чтобы его спасти, его нужно срочно пересадить в землю и поливать водой.
5: Что ж, профессор Бодрячок, нам теперь нужно кушать эту полезную землю?
4: Да нет, нет, моя дорогая племянница, конечно же, не землю, а то, что растет на этой земле. Потому что, когда Господь Бог сотворил человека, он так и сказал: «Даю вам в пищу траву, на которой семена, и деревья, на которых плоды». Из семян люди пекут хлеб, варят разные каши. Вот вы какие каши знаешь, Ангелика?
7: Я люблю кашку гречневую.
4: Гречневую, вот, какая умничка, вкусная. Ты моя.
6: А я желтую.
5: А желтую? А что за каша такая?
6: Чего? Ну, желтая.
5: И кукурузная?
4: Наверное, кукурузная, она тоже желтого цвета. Или пшенную. Пшенная каша.
6: Да, пшенная.
4: Вот, пшенная. А какие каши еще бывают?
5: А я знаю овсяную кашу.
4: Овсяную кашу?
5: Ее еще да. Геркулесом называют.
6: Манную.
5: Манную. Во, манную. Да. А мою кашу геркулесовую любит вот моя собачка Здравулька. Поэтому она у меня сильная и катает всех ребят каждый день.
6: Она сколько может унести ребят?
4: Ой, не знаю, не пробовали.
5: Ну, сколько влазит, вот сколько залезет, всех прокатит.
4: Я видел, как собаки на саночках умеют катать двоих или троих ребятишек, вот таких, как Ангелика и Берослав, могут. И собачки бывают очень сильные, наверное, они кашу едят.
5: Да, геркулесовая.
4: Да, не только геркулесовая. Все правильно вы сказали, семена, каша и хлеб дают нам силы. А вот для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми, Бог дал нам в пищу плоды. Какие плоды, вы знаете.
6: Яблоко, грушу, банан, абрикос.
4: Банан, абрикос.
5: Ух ты!
4: Лика, сколько? Какие вы знаете плоды? Это зелень, правильно.
6: Зелень, тоже томат, морковь, лук.
5: Это зелень, томат, морковь, лук.
7: И
5: капуста.
7: Грибы.
4: Грибы тоже.
5: Капуста. А что, грибы капуста. Растут на деревьях?
4: А где растут грибы?
6: На земле.
4: Да,
7: в лесу.
4: В лесу собирают. Но опять же хочу повторить. Грибы – это очень специфический продукт. Они бывают ядовитые. Их надо уметь различать. Какие можно кушать, а какие нельзя. Поэтому с грибами нужно быть очень осторожным. И если не знаете, какие грибы, лучше их вовсе и не есть. Поэтому я бы вообще их поместил вот в эту корзиночку.
5: Да.
4: Вот.
5: А я, между прочим, тоже люблю плоды, как Мирослав. И я люблю арбузы, дыню, клубнику, малину и вишню. Вот.
4: Да, Господь Бог сотворил очень много всего вкусного. Овощи, фрукты, плоды. И вот во все эти плоды Он поместил маленькие витаминки, невидимые для человеческого глаза. А люди дали им имена, коротенькие, всего из одной буквы. Так, например, есть такой витамин, которого зовут А. А.
7: Именно А.
4: Да. Этот витамин находится в тыкве, абрикосах и в морковке. Благодаря этому витамину мы растем, да, и хорошо видим. Так вот, а есть такой витамин, которого зовут С. Витамин такой, да, С его зовут. Вот. Этот витамин помогает нам бороться с простудами.
5: Так это получается, витамин С наш защитник от кашля и насморка.
4: Да, он стоит на страже, помогает нам бороться с простудами. Вот, этот витамин живет вот в таких продуктах. Вот, в чесноке, в луке, в лимонах, вот, и в разных ягодах.
5: Даже в чесноке?
4: Да, в чесноке его очень много. Вот, если мы хотим, чтобы в нас был витамин С, надо кушать чеснок. Вот. А есть такой витамин, которого зовут Д.
5: Д?
4: Д.
7: Витамин Д.
5: Да?
4: Витамин Д.
6: А я видела, что по-английскому там Д написано.
4: Д, так и пишут. Вот. Вот этот самый витамин, он помогает нам в том, чтобы наши зубки были крепкими. Если у нас не будет витамина D, то они будут хрупкими и поломаются.
5: Да.
4: Вот. И этот витамин живет у нас в рыбе,
5: ага.
4: В твороге и молоке.
5: Ух ты!
7: Я молоко очень люблю.
6: И я, особенно с медом.
5: Значит, у вас будут крепкие-крепкие зубки.
6: Да? И вообще так много этих витаминок невидимок.
4: Очень много. В самых разных продуктах. Но больше всего их в овощах и в фруктах. Поэтому я хочу пригласить вас поиграть в одну интересную игру.
5: Я люблю игру.
4: Я придумал кое-какую игру. Называется она «Овощи и фрукты». Пойдемте-ка на полянку. Так, ребята, я хочу вас спросить вот о чем. А знаете ли вы, чем отличаются овощи и фрукты? Чем?
5: Да, они разного цвета и вкуса.
4: Нет. И овощи, и фрукты сами по себе разного цвета и вкуса. Мирослав, чем отличаются овощи и фрукты?
7: Вот, тем, что фрукты растут на деревьях, а овощи внизу.
4: Правильно. Совершенно верно. Фрукты растут на деревьях, а овощи растут на земле или под землей. Вот. Игра заключается вот в чем. Сейчас я вам спою песенку. И как только вы услышите название какого-нибудь овоща, то вы должны сесть.
5: Как овощ?
4: Как будто вы морковку хотите собирать. А если вы услышите название фрукта, то надо встать и потянуться руками кверху.
5: Как будто мы на веточке висим.
4: Да, как будто мы на веточке висим. Хорошо?
7: Угу.
4: Итак, начали.
3: Мы пришли в сад-огород, сколько здесь всего растет. Есть зеленый огурец, витаминный молодец. Если дальше мы пойдем, свеклу сладкую найдем. Много можно чего съесть, яблок вкусных здесь не счесть. Я всегда увидеть рад, под землей картошки склад, поднимать не стоит рук,

0: скорее к ней нагнусь. Здесь улегся на бочок преогромный кабачок, и живет здесь витамин, сладкий вкусный апельсин.
1: А я знаю поделку про веселый апельсин. Хотите, покажу?
2: Так давай ее сразу сделаем.
1: Пойдемте. Так, садитесь.
2: Так, ну что?
1: У меня для вас уже подготовлены апельсины.
2: Так,
1: держите.
2: Ух ты,
1: да. Для каждого.
2: Съедобную
1: держите.
2: Поделочку будем
1: Чтобы
2: делать.
1: Чтобы апельсин наш был веселым, мы приклеим ему сначала ножки. Вот смотрите, какие ножки я ему вырезала. Смотрите. Вот так вот две ножки по одной мы будем приклеивать. Держи, тебе.
2: Так, давай
1: так,
2: к нам ножки.
1: Тебе.
2: Ну, тут еще что-то.
1: Мне. Так, всем хватило? Держите.
3: А,
1: вот смотрите, как я вам покажу. Смотрите, как. Берем одну ножку. Вот так здесь помазали клеем. Вот так помазали клеем. И снизу апельсинчику. И приклеили одну ножку.
3: А здесь?
1: Пробуй.
3: Здесь?
2: Так, вот берем.
1: Давай.
2: Мажешь.
3: Так, мизик.
1: Так, держи, я тебе помогу. Ну,
3: здесь?
1: Вот так вот и
2: да.
1: ножки сделать.
2: Итак,
3: нет,
1: вот так.
3: И здесь вот надо помазать.
2: Нет,
1: вот.
2: Вот это.
1: И здесь мазь немножечко.
2: Вот так.
1: Молодец.
2: Раз.
1: Вот смотри как.
2: На.
1: Опа. Одна ножка у нас готова.
2: Давай, так.
1: Теперь смотрите.
2: Мазни ее.
1: Вторую ножку смазываем. И приклеиваем вот так, крест-накрест, вторую ножку. Давайте мы его вот так вот поставим, чтобы он немножко подсох. Пока наши ножки подсыхают.
3: А глазики?
1: Точно, мы будем делать глазки нашему апельсинчику.
3: Можно?
1: Вот смотрите, да, вот смотрите, вот такие глазики мы сейчас приклеим к апельсину. Держи тебе глазик, два глазика. Так, тебе тоже два?
3: Мне тоже поможешь.
1: Так, еще два. Вот. Вот.
3: Вот так вот.
4: Надо он на меня подражать. Смотрит.
1: На тебя смотрит. Ой, какой апельсин. Ты ему понравился. Смотрите, нашему апельсину. Держите.
3: Не.
1: Мы подрисуем немножко глазки.
2: Так.
1: Вот небольшие точечки в наших кружочках. Подрисовали. Ну-ка, получилось отличные глазки. А теперь мы сделаем улыбку. Нашему апельсину. Давайте. Получится у вас просто одна улыбочка. Аккуратненько рисуем улыбку нашему апельсинчику.
3: У меня... Ой,
1: ой, какая красивая у тебя улыбка получилась.
3: А мне он.
1: Да, ой, как широко улыбаются ваши апельсины. А еще, если вы хотите, я подготовила для апельсинов вот такие бантики, которые мы можем приклеить сверху. Я очень люблю бантики, поэтому вот, смотрите, какие бантики я сделала для наших апельсинов.
3: Я хочу красный.
1: Красный? Держи.
2: Но это если у нас апельсин девочка.
1: Да.
2: Я хочу, чтобы у меня был апельсин мальчик, поэтому я ему волосики подрисую.
1: Ну, как хочешь.
4: И я тоже.
1: Да? Ну, можешь тогда тоже волосики подрисовать.
3: Я тоже. У меня синий. Можно
1: а у тебя не девочка апельсин?
2: Да. Да.
3: У меня девочка.
1: Ну, я тогда только... давай потряси.
3: У меня сзади длинные.
1: А бантик ты хочешь к нему приклеить?
3: Да.
1: Давай, ну, вот. Я тебе помогу бантик приклеить. Я очень люблю бантики. Какой тебе?
3: А носик? Зелененький.
1: Давай я тебе помогу.
3: Ой, не зелененький, а вот.
1: Не хочешь, да, это? Давай.
4: У меня, я протыкнул носик.
2: Бантик приклеим,
1: вот.
2: Да?
3: Да, сюда.
1: Доклеивайте, и мы поставим наши апельсины в один ряд. Вот. Так, профессор Бодрячок. Так.
2: Вот так вот.
1: И еще один апельсин у нас остался.
3: Это?
1: Ну-ка. Давай, Лика, ставь. Вот какие у нас апельсины, витамины получились. Видите, как они вам всем улыбаются.
3: Это самый маленький у Ангелики.
2: Вот точно так же, дорогие ребята, вам улыбаются витамины, которые живут в самых разных продуктах. Они хотят, чтобы и вы тоже улыбались. Дорогие ребята, приглашайте эти витамины к себе каждый день на завтрак, обед и ужин. Они будут очень рады.
1: А мы вас приглашаем снова в нашу веселую школу здоровья.
2: Всего вам доброго, до скорых встреч.
1: До свидания, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Есть такое течение в христианстве, когда в конце каждой молитвы верующие люди произносят фразу «Во имя Иисуса». Так что же означает эта фраза «Во имя Иисуса Христа» в конце молитвы? Давайте мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, 14 главу, и прочитаем слова Иисуса Христа. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Итак, верующие люди считают, что, выполняя заповедь или веление Иисуса Христа, они в конце молитвы произносят именно эту фразу «Во имя Иисуса». Потому что так сказал сам Христос, или так Он их научил, научил своих учеников. Что же на самом деле имел в виду Иисус, когда сказал просить во имя Его? Первое. Вообще имя в Библии, в Ветхом Завете, чаще всего, оно означает сущность или характер. Когда Бог кого-то называет, Он передает какую-то особую суть, ну, того или иного человека, который определяет его жизнь в будущем. Часто иногда библейские герои имели одно имя и одно имя, а потом Бог дает им другое, потому что это меняется суть человека или его характер. Но так не будет всегда и не было всегда, но имя означает именно сущность. Когда же Христос говорит о том, чтобы мы обращались к Отцу во имя Его, Он вовсе не говорит о том, чтобы мы в молитве обязательно упомянули эту фразу. Однако часть верующих людей, которые буквально воспринимают библейский текст и считают, что если так сказано, так и нужно соблюдать, они стали практиковать именно такую форму. То есть в конце молитвы произносить эту волшебную формулу. И если ты ее не произнес, значит, эта молитва уже не будет услышана Богом. На самом деле это не так. Христос хочет сказать следующее, что если мы понимаем сущность Христа, понимаем Его цели, понимаем Его мысли, если мы этими мыслями наполнены, и если желание Христа – это наше желание, то когда мы будем молиться, мы будем именно молиться о том, о чем хочет Он. То есть как бы ради Него или во имя Его. То есть вот как мы Его понимаем, как мы переживаем Его в своей жизни. Именно это и хотел Христос сказать. Теперь, когда мы будем читать слова Иисуса Христа, мы сможем понять их смысл. «Если чего попросите Отца ради Меня, то Я сделаю, и да прославится Отец в Сыне». Суть молитвы не в том, чтобы упомянуть эту формулу, а в том, чтобы наша молитва соответствовала Духу Христа, чтобы она, в ней были именно желания Христа. То есть мы просим о том, о чем желает Христос. В молитве мы хотим, чтобы осуществилось то, чего задумал Бог, чтобы осуществилась Его благая воля. И даже не сказав этой фразы «Во имя Иисуса», мы тем самым исполним эту молитву, потому что она будет такой. Пусть Бог поможет вам именно молиться так, как учил Христос, и ясно понимать тексты Священного Писания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе книги в подарок.
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Дети с рождения до 28 дней считаются новорожденными. За эти 4 недели ребенка ожидают очень серьезные изменения в организме и в поведении. Именно поэтому период новорожденности является одним из наиболее значимых в жизни человека. В прошлой программе мы начали обсуждать особенности развития новорожденного и какие ежедневные процедуры необходимы малышу. Сегодня продолжим задавать наши многочисленные вопросы про малышей эксперту, врачу-педиатру Наталье Анатольевне Драч. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Мы с вами сегодня продолжим тему об уходе за малышом от нуля до года. И сейчас у меня будет к вам вопрос уже о полугодовалом малыше. Когда ребенку исполняется 6 месяцев, он начинает не так быстро прибавлять в весе, как до этого. Вот нужно ли об этом переживать и как-то пытаться его докормить?
5: Нет, конечно, переживать не нужно, потому что мама наша уже заметила, что малыш пытается сесть, ползти, он начинает переворачиваться. У него повышается физическая активность, и он больше тратит энергии из того, что вы в него накормили. Угу. И поэтому чем старше будет ребенок, тем меньше он будет набирать за каждый месяц. Если мы каждый месяц приходили к врачу, нас взвешивали, сказали, ой, вы не добрали 100 грамм, теперь вот тут вот уже нам нужно меньше переживать, а больше вкладывать именно вот в физическую активность и физическое развитие ребенка.
4: Угу, понятно. Какие из процедур в первой неделе жизни самые полезные для ребенка? Ну, мне приходит в голову купание. Мне казалось, что это вот как-то полезно развивает малыша. Массаж, наверное. Вообще, на что нужно уделить, может быть, особое внимание и что нужно знать об этом?
5: Угу. Да, ну вот перед тем, как мы перейдем с вами к массажам, ко всем процедурам, хотела бы еще сказать для родителей, вот у врачей всегда есть вот такие центильные таблицы, да, таблицы распределения веса по возрастам. И очень часто мамы в интернете открывают эти таблички и начинают смотреть, в какой коридор, в какую норму попадает их ребенок. Если вдруг они видят, что он нижняя граница нормы, верхняя граница нормы, все, у мамы начинается паника, мы начинаем его больше кормить. Или наоборот, что ребенок в верхней норме. Каждый ребенок индивидуален. У нас есть наследственные особенности. Если мама с папой маленькие, худенькие, ну куда у нас, откуда у нас будет большой ребенок? Он будет меньше. И если мама с папой, в принципе, хорошо так выглядит и высокие, и ребенок будет более плотным. И поэтому к каждому ребенку всегда относимся индивидуально. Вот. Угу. Кормим по потребностям и не перекармливаем. И для того, чтобы он у нас с вами развивался гармонично и уже с малого раннего срока, мы можем его закалять, мы можем ему делать гимнастику, мы можем делать массаж. Да? Разные виды закаливания бывают. Бывают воздушные ванны, бывают ванны прям, да? Вот если про воздушные ванны, как вот правильно это делать? Это мы совмещаем вместе с массажем и с гимнастикой, да? Мы раздеваем нашего ребеночка, перед этим мы проветриваем комнату. Да?
4: То есть не должно быть жарко?
5: Нет, конечно. Это же у нас закаливание, правильно, да? Но мы не оставляем сквозняков. И мы ребеночка раздеваем, мы оставляем памперс. Если вы не боитесь, что он написывает на пеленку, вы мама молодец, мы снимаем памперс, да? Мы снимаем носочки, если у вас холодно. В принципе, носочки, шапочка ребенку дома не нужны, если у вас оптимальная температура. Вот. Мы оставим нас малышу, да, и немножечко покажем. А если ребенок у вас развивается нормально, у него не стоят никакие диагнозы, требующие коррекционных массажа и лечения, вы можете делать эту процедуру для ребенка дома. Сами. Можете 2 раза в день, можете 1 раз в день, можете после пробуждения и перед сном. Если вы хорошенечко перед сном ребеночка вот так вот сделали ему воздушную ванну, закаливание, сделали ему массаж, сделали ему гимнастику, потом хорошо покупали, применили водные, да, процедуры закаливания, потом покормите, ребенок будет спокойный и даст вам поспать ночь. Не ленитесь, вкладывайте в это, в ребенка. Вот. Какие способы, какие методы воздействия мы оказываем на ребенка? Немножечко встану. Не бойтесь применять, ну, к ребеночку, ну, усилия, но это не должны быть действия против действия ребенка. Если вы ему насильно разгибаете ногу. Если ребенок не хочет разгибать ногу первого вот, полугода жизни, не нужно это
4: не
5: делать.
4: Нужно, да?
5: Не нужно насильно ему загибать руку, не нужно. Он подрастет, и он научится разгибать руки и ноги. Мы делаем все плавно. Если вы чувствуете сопротивление, вы не идете дальше. Потому что у нас врожденный гипертонус конечностей мышц-сгибателей. Малыши всегда поджимают ручки, поджимают ножки. И именно эти группы мышц, вот они на внутренней поверхности, вот здесь на ручках, сзади на ножках. Мы их стараемся не массировать, мы их стараемся не укреплять. Они у нас должны расслабиться. Поэтому мы такими мягкими массажными движениями сверху вниз. Сначала идем по задней поверхности, потом снизу вверх. Вот такими вот пружинами.
4: Круговыми.
5: Да, круговыми пружинами. Обычно деткам нравится, ну, а ваш живой малыш, он будет в другой форме, это понятно, да? Круговыми такими движениями, можно точечными, вы можете каждый пальчик с разной стороны, вы разговариваете с малышом, смотрите ему в глаза, говорите агу, там, рассказывайте ему про папу, про братика, про сестреночку, там. Если у вас есть малыш, или он будет спать в это время, или вы сажаете рядышком, даете погремушечку, он его развлекает, вот. Такие круговые движения и ножки, да? Вот. Проработываем каждый пальчик, поглаживаем пяточку с этой стороны, здесь такие круговые движения.
4: Но это все не вдавливая.
5: Нет, легкие, как бы мама гладит, мама гладит, мама говорит, ты молодец, не нужно его бить, шлепать, да. А также гимнастика, да. Я говорила, что не нужно насильных да, движений. А, ну, вот максимальную гимнастику для новорожденного ребеночка вот со второй недели жизни, да, мы применяем к ножкам. Мы облегчаем ему действие желудочно-кишечных тракт кишечника. Да? Когда мы поднимаем, пригибаем ему ножки, да, вот так вот немножечко его, вот так вот коленочки, лобик, ножку одну по диагональке в эту сторону положили, ножку по диагональке в эту сторону, ножки к животику, ножки к носику. Мы стимулируем работу желудочно-кишечного тракта. Малыш лежит, он сам двигаться не может. Мы ходим, у нас все работает. Ему это движение необходимо. Вот. Это помогает избавиться от колик. Когда мы делаем массаж на животике, очень важно мамам запомнить, что движения все у нас должны быть по часовой стрелке. Почему? Потому что у нас устроен толстый кишечник, он у нас перистальтика идет в эту сторону. Вся еда, все идет сюда. Если мы начнем в другую сторону, у нас пойдет антиперистальтика, у малыш, у них все генерационные реакции, вплоть до рвоты. Мы не давим, но на животике мы можем не поглаживающими, а на животике мы можем применять силу. Да, мы можем сделать от пупочка, делаем такую улиточку, до 10 раз, вот так вот, хорошо, ну так вот. Потом мы идем слева направо, точечно, вот улиточки в трех, вот здесь точечках, здесь точечках, здесь точечках, вот мы поменяли. Потом мы можем рисовать цветочек, цветочек рисуем, вот. И, ну, как бы, заканчиваем мы все время поглаживанием.
4: Понятно. Я, кстати, думала, что это миф такой, что надо, что это помогает, да, вот этот массаж для животика. Оказывается,
5: да, это действительно. И еще после того, как вот вы все это сделали, и желательно перед каждым кормлением вы кладете ребеночка на животик. И это поможет ему укрепить. Поворачивайте обязательно голову на бок. Но у ребенка есть рефлексы. Он автоматически, он примет такую позу, он повернет головку на бок. Но все равно мама должна за этим строго следить. Ребенка ни в коем случае не оставлять одного на пеленальнике, никуда не уходить. Да, он не умеет бегать, прыгать, но ребенка мы одного не оставляем на открытых высоких помещениях. Мы оставляем его на животике, он у нас лежит, он укрепляет мышцы спины, мышцы шеи, у него работает перистальтика. Очень часто детям это не нравится, и мама говорит, я его мучаю, я плохая мама. Нет, вы хорошая мама, и меняйте там сторону ребеночка головы, чтобы у ребеночка не было криво шеи, чтобы равномерно мышцы. Вот ребеночек ленится, конечно, ему хорошо на ручках у мамы. На ручках у мамы он полежит оставшуюся часть дня, а так он должен настроиться.
4: Развиваться, да?
5: Тоже. Конечно.
4: Насчет грудного вскармливания. Очень важный вопрос. Сколько по времени, сколько месяцев, может быть, не месяцев, а лет, нужно кормить ребенка грудью? И еще такой вопрос сразу же. При этом нужно ли соблюдать какой-то режим или же все-таки по требованию кормить ребенка? Говорят, что ребенок сам знает, сколько ему и когда есть.
5: Ну, мы с вами уже обсуждали в предыдущих передачах, что, да, часто дети сами выстраивают свой режим на грудном вскармливании. Но когда у ребенка проблема с животиком, у него болит животик, он успокаивается от сосания. Вот. И мама должна понять и, может быть, посоветоваться с врачом, если она сама не понимает. А ребенок хочет есть, потому что он хочет есть, он голодный, или он хочет сосать грудь.
4: Успокоиться.
5: Да, действительно, он может есть, маме кажется, он ест, но молока он не наедается. И это повод к тому, чтобы чаще-чаще прикладывать к груди и стимулировать именно вот выработку молока. Вот. Или если он наелся, он начинает срыгивать, мы немножечко удерживаем паузу, мы его развлекаем, если он бодрствует. И также, если ребенок часто просит груди, смотрите, он может наглодаться воздуха и с молоком. Угу. Объем у него расширяется, но он не наелся. Угу. Также техника правильного вскармливания. До какого возраста? Ну, понятно, не до школы, да? Не до детского садика.
4: Это понятно, да.
5: Кормить, да. Ну, оптимально. И молодцы вы, если вот вы до полутора, до двух лет это сможете сделать. Но так в год... Ребенка у нас, в принципе, начинает, уже кушает все. Если ребенок спокоен, если маме это приносит дискомфорт, если ночные вскармливания ребенку не для потребности, то, что он покушал и уснул, а вот именно он постоянно вот на маме и на маме, маме не спит, тогда вот мама может рассматривать. А так кормите, это иммунитет, это польза и для мамы,
4: ну, да.
5: И для малыша.
4: А чем кормить при лактазной недостаточности?
5: Ну, лактазная недостаточность – это вот такие заболевания, и это действительно должен подтвердить врач. Угу. Когда у малыша не хватает фермента лактазы, который будет переваривать мамино молоко. Вот. И чем кормить? Сначала пытаются кормить молоком. Есть специальные ферменты, которые даются там строго по назначению, перед кормлением, во время кормления, там что-то добавляют после, стараются сохранить грудное вскармливание. Но если уж так получилось, что вообще никак, то тогда существуют специальные безлактозные смеси, дозирует доктор. Вот. Это все-таки нужно решать индивидуально. Угу. Но проблемы существуют, в наше время выход также есть.
4: А если говорить о смесях, какие смеси лучше выбирать и чем руководствоваться при выборе смеси?
5: Ну, руководствуемся, ну, каждая семья тоже для себя, да, кто-то выходит из ценовой политики, кто-то выходит...
4: Ну, наверное, для того, чтобы максимально не навредить ребенку, чтобы у него, ну, не развилась та же самая аллергия, может быть, да, то есть, конечно, мама думает о том, чтобы сохранить здоровье ребенка.
5: Ну, да, ну, можно начинать со средней стандартной линейки, нужно, главное, не забывать, что 1/3 смесь у вас должна составлять кисломолочная.
4: А.
5: Да. Если, ну, у вас ребенок на искусственном вскармливании, вы не можете кормить его просто кисломолочной смесью или просто обычной. Вы берете 1/3 кисломолочной. Ну, понятно, что это все корректируется. Также вы не должны забывать про воду. Если мама кормит грудью, она ему дает воду. Если вы ему даете смесь, вы даете ему еду. И обязательно добавляйте ему воду. Потому что ребенок может плакать, не то, что он хочет есть, он хочет пить. Угу. Вот также нужно в промежутках между кормлением, он у вас должен вот выпивать, вот малыш, вот такую бутылочку.
4: В течение
5: или
4: дня?
5: С чайной ложечки, да, в течение дня он у вас выпивает в жаркие в летние периоды. Ну, в зимние периоды это будет поменьше воды.
4: Угу. У нас... Каким-то образом меняется ввод прикорма в зависимости от того, ребенок на грудном вскармливании или на смеси?
5: Да, часто это меняется. Часто дети, которые на смеси, им раньше вводят прикорм. Да? Прикорм мы начинаем с овощных.
4: А в какой возраст это?
5: Смотрим по ребенку. Если у ребенка проблемы с животиком, да, у него запоры, вот именно в этом плане, то даже часто советуют доктора с 5 месяцев, да, с 4 месяцев начинать там, кабачковые соки, пюре. Вот. И это стимулирует перистальтику кишечника. Если ребенок на грудном вскармливании, мы можем его максимально долго держать. Да.
4: А если на грудном во сколько?
5: Ну, на грудном, смотреть по ребенку, если он хорошо чувствует, у него растут зубки, да, и мы тогда вводим вот эту вот смесь, именно чтобы разрабатывать его жевательный аппарат. 6-7 месяцев. Мама не торопится, мама спокойна, да, она вводит все постепенно. Если ребенок себя плохо чувствует, если он заболел, у него температура, в это время мы не вводим никакой прикорм. Более того, мы можем откатиться на одну ступеньку назад. Спешить не нужно, да, в школу никто не пошел на грудном вскармливании, это мы все успеем, но и затягивать тоже не нужно, потому что ребенок должен формировать жевательный аппарат, у него должны вырабатываться ферменты на разные виды пищи.
4: Скажите, а в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к горшку? И, может быть, есть какие-то способы, которые помогают это сделать быстрее и безболезненнее?
5: Ну да, маме часто хочется, чтобы он сам сел и сидел. Мама, я хочу, мама, я хочу. Но нужно родителям не забывать, что вот этот рефлекс именно к мочеспусканию, к дефекации, он вырабатывается у детей самым последним. Он писает в штаны не потому, что он такой у нас вредный, а потому что он не понимает, что он хочет. Что он... И он не испытывает это чувство. И ни в коем случае нельзя ругать ребенка, даже если он уже большой, и он сделал это случайно. Не нужно. И вы закрепляете плохой рефлекс, плохую реакцию, и у ребенка могут быть в дальнейшем проблемы. А так смотреть, если это второй ребенок, он и разница небольшая, он будет повторять за первым. Вот. Если это первый ребенок, смотрите по ребенку. Если ребенок сознательный, его нужно спрашивать: ты хочешь? Давай, если он согласен, пожалуйста, вы это делаете. Можно, в принципе, с полугода вы над ванной включаете водичку и его высаживаете. Писать мы можем приучать к этому, писать они учатся раньше. Вот. А горшок, в принципе, ребенок должен уверенно сидеть, да, чтобы вы не, вот, не держали его на горшке.
4: Не плюхнуться
5: сейчас,
4: туда.
5: Да, как и. И, конечно, мама не должна переживать вот по этому поводу, потому что формируется вот эта связь, нервная связь, она... очень долго, и у каждого ребенка индивидуально.
4: Хотелось бы еще задать вопрос о животных. Вот если семья с малышом захотели завести домашнее животное, не опасно ли это? Может быть, все-таки нужно подождать, пока ребенок подрастет?
5: Ну, оптимально вот это хорошо. Конечно, бывает у всех разные случаи. Это если есть животное.
4: А, то есть оно изначально есть?
5: Оно есть. И вы рожаете малыша, да, оно будет, ребенок будет привыкать. Потому что аллергия у детей, вот именно дыхательная, это больше идет к школьному, к садовскому возрасту. Вот. Ребенка пока что пищевая аллергия маленький, вы не узнаете. Поэтому или он есть, или он подрастает, мы ходим в гости, смотрим, у нас аллергии нет, мы берем. Иначе вы в таком возрасте взяли, ребенок привык, а у него аллергия, и мы расстаемся с животным. Стараемся как бы... делать благо ребенку.
4: Разумно к этому подходить. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. У нас остались еще масса вопросов, но вы ответили так интересно, так полезно. Мы с вами не

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Действительно ли худые сообщества развращают добрых людей? Почему Бог решил уничтожить Содом? Как Лоту удалось спастись от кары небесной? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
8: Здравствуйте.
7: Ну, мы продолжаем уже серию наших программ об Аврааме, о его окружении, о его семье, о Божьих благословениях Авраама. Ну и, собственно, у нас сегодня не совсем об Аврааме. То есть вот в прошлый раз мы говорили о том, как Авраам пытался заступиться за грешных жителей Содома, Гоморры, ну и той земли. И, в общем-то, казалось бы, заручился, ну, почти гарантией. Будет там 10 праведников, место останется ну, целым, живым. Ну, давайте о продолжении этой истории.
8: Да, как бы история действительно очень знаменитая. Содом и Гоморра на сегодняшний день у нас, как бы уже это пословичное выражение, да? Когда мы хотим описать какое-то ужасное место, совсем-совсем безнадежное и грешное, это для нас все-таки Содом и Гоморра, да? То есть еще мы, наверное, под Содомом подразумеваем еще и гомосексуальные отношения.
7: Ну, так традиционно как-то это воспринимается. Содомский грех там, ну, он даже так...
8: Ну, давайте мы немножко почитаем из текста, собственно, о чем идет речь, да, и в чем была проблема. Это 19 глава книги «Бытие». «Пришли в те дни ангелы в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдите в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ, от всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что угодно, только людям не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди отсюда». И сказали: «Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотой от мала до большого, так что они измучились искать входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли, твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу. И Господь послал меня истребить его. И вышел Лот и говорил к зятьям своим, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену свою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи, те по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестностях сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не настигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это, не неспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и город сей назван Сигор». Ну, пожалуй, что можно остановиться в прочтении, можно дальше потом продолжить. Да, то есть достаточно длинная глава, но что из нее можно увидеть, да? А первое, что можно увидеть, Лот сидит у входа в город, да?
7: У ворот.
8: Ну, там, где сидят старейшины, уважаемые люди, и он, наверное, среди них. Но когда вошли путники, то есть чужестранцы, да, гости города, то он встал, поклонился до земли, да, он пригласил их к себе домой под свой кров. Они не захотели, говорят, что мы будем ночевать на улице, но тот сильно упрашивал, когда они все-таки к нему пришли. Он их накормил, дал им умыться, одеться, отдохнуть. И вы обратили, наверное, внимание, что то же самое делал Авраам, который также трех этих путников увидел, подбежал к ним, пригласил к себе в тень дерева, также приготовил теленка, накормил, и они его благословили.
7: Ну и Лот, по сути, делает то же самое.
8: То же самое. Вот мы видим в этом праведного человека, да? Это закон гостеприимства. На Востоке закон гостеприимства, ну, как бы актуален и поныне. Где-то даже рассказывают истории, что если враг такой, знаете, прямо такой закоренелый, да, придет к человеку в дом, он его примет, напоит, накормит, ничего с ним не сделает. Ну, он вошел под кров.
7: Да, это принцип. То есть, если враг стал твоим гостем, то как минимум, пока он в твоем доме, да, ты не можешь ему ничего сделать.
8: Вот этот закон, видимо, известен для них. Да? Потому что так поступает Авраам, так поступает Лот, находясь в Содоме.
7: Ну и по большому счету, я думаю, что он должен быть известен и жителям Содома.
8: Конечно, но обратите внимание, как автор описывает ситуацию, что когда все стемнело, собрался весь город, понимаете, от мала до велика. Ну, я не знаю, вот так ли это, вот прямо весь город может поместиться перед дверью Лота, ну, если это улица, сколько же их было, да? Под этим описанием можно увидеть единодушие от мала до велика жителей, в том, что они просят вывести этих гостей для того, чтобы, ну, так сказать, их там подвергнуть насилию. Так же ведь?
7: Ну, как минимум, видно, что никто не противится. То есть, если в городе есть какая-то власть, какое-то управление, и эта власть, ну, ну, она хочет какого-то сохранения, вообще говоря, уклада и всего, то, наверное, власть поступает так, как сейчас поступает любая власть. То есть всякие вот эти вот несанкционированные собрания, которые вдобавок еще люди подогретые чем-то, ну, неважно чем, там, веществами или просто какими-то, ну, чувствами сейчас, что там мы тут устроим, то понятно, что власть должна этих людей, ну, как минимум, разогнать, утихомирить, ну, то есть применить эту власть. А тут никто ничего такого не делает.
8: Вот здесь, конечно, мы видим, что нарушается вот этот вот священный закон гостеприимства. Мы увидели в этом какие-то гомосексуальные отношения, да?
7: Ну, хотя там этот момент есть, в общем-то. Выведи, мы их познаем.
8: Но в целом, да, здесь видится, что Господь, в общем-то, прежде всего осуждает любое насилие над пришельцем. Любое насилие. Угу. Обрати внимание, что люди начали обвинять Лота, да, в попытке защиты путников. Причем они стали как обвинять его? Ты пришелец, и ты будешь, и ты хочешь судить, да?
7: То есть, вообще говоря, устанавливать тут свои правила.
8: Они тоже видят его пришельцем. То есть они видят его чужаком. Они видят его не своим. А, следовательно, они сильно приступили к нему, да? Вот это вот сильно приступили, что это означает? Схватили за грудки, начали колотить его спиной и головой об его же дом. Вот как сильно приступили? Начали пинать его ногами, бить кулаками. Что с ним стали делать? Ну, когда это слово «сильно приступили», да, то есть означает, что тут тоже началось насилие, да?
7: Ну, как минимум, угроза.
8: Ну, насилие. Видимо, все-таки его могли просто здесь же и затоптать, этого Лота, так же ведь, возле своей же собственной двери. Но вмешиваются эти самые путники, хотя мы понимаем, что это были ангелы, как раз первый текст об этом говорит, что два ангела взошли в Содом, да? Они его затащили обратно в дом и поразили слепотой практически вот эту всю толпу от мала до велика. Это означает, что они, в общем-то, ну, ничего сделать не могли. Слепой человек, люди в шоке и так далее, вынуждены рассеяться, в общем-то, по всем остальным улицам.
7: Мне представляется, что вот это описание, оно просто должно подчеркнуть степень падения вот этих людей. То есть не гостеприимство, а это просто, ну, как это сказать, это, ну, это как печать, это как вот финальное вообще... Ну, то есть, если уж они так к гостям относятся, которые вообще под,
8: последняя капля, да,
7: под защитой и так далее, то что ж там происходит вообще по отношению к своим-то? То есть это город, Содом, крупный город, процветающий город, надо думать, город торговый, ну, потому что на торговых путях. То есть за счет чего он живет? Он живет, в общем-то, за счет, в значительной степени, за счет разных купцов, гостей, кого-то. Но приходят гости в этот город, ну, правда, гости без товаров, без там большого каравана, там еще чего-то. Но они приходят в этот город, и они готовы этих гостей просто вот
8: сейчас растерзать.
7: Причем не за что-то растерзать, а просто ради развлечения.
8: Просто они чужие. Они не свои.
7: Ну, чужие, понятно, но вот зачем? Вот получается, ради развлечения. Нам вот сейчас вот так хочется показать свою власть, свою силу, поиздеваться.
8: Но поэтому, наверное, не случайно, да, то есть чуть ранее была история с их пленением от войсками Кедорлаомера, да, то есть, видимо, все-таки это все как-то взаимосвязано. То есть Бог что-то пытался им сказать. Слушайте, смотрите, вот как вы в плен попали, да, то есть уж не знаю, били их там в плену, не били. Ну, как бы история умалчивает, понятная история.
7: Ну, я думаю, что очевидно, что как минимум в момент захвата их били. Ну, это...
8: То есть что-то должно было поменяться в их голове, да? Вот до этой самой истории с Лотом и с ангелами, ну, как-то люди должны были увидеть, что, ну, законы гостеприимства действительно, они не просто так. То есть нужно действительно вот поддерживать этих людей, которые пришли к ним в гости, в их дом, да, то есть ну, накормить и хотя бы вот здесь вот обеспечить им безопасность. И как бы, видите, дальше интересно, да, смотрите, Лот, ангелы говорят Лоту о том, что сей город будет истреблен. Все, точка. А вот к вопросу, а сколько же праведников в этом городе? Посмотрите, Лот говорит со своими зятьями, то есть, опять мы видим не сыновей, а зятьев, некоторые дочери замужем, что город будет истреблен Господом, но зятья его, зятьям его показалось, что он шутит. То есть, вот это посмотрите, да? То есть реальная угроза не воспринимается как действительность. Люди считают, что это все какие-то басни, сказки. Ну, я как бы вот уничтожение города, да ну это не может быть.
7: Хотя совсем недавно это было реальностью.
8: То есть, когда ну, были когда... войска, да.
7: Да, там, ну, да, были войска, но а кто сказал, что вот, ну, не знаю, на расстоянии получаса от города не стоит войск?
8: Но вот смотрите, здесь получается, Лот говорит о Господе, что, вот посмотрите, да, то есть, ибо Господь истребит сей город, то есть, кто? Всевышний, Бог неба и земли. А они видят, что это шутка. А когда люди видят, превращают в шутку весть о Господе, да? Но когда они уже от вот этой вот религиозной мысли, да, то есть от религиозной жизни, весьма далеки, понимаете, в чем вопрос? То есть у них есть что-то свое, видимо, какие-то свои боги, не знаю, насколько они верны им. А серьезные какие-то вести, ну, для любого верующего человека, вспомните Ниневию, да, приходит пророк и говорит, все, вас вот все истребят вот через там какое-то количество времени, и весь город, и царь этого города в прахе, пепле, и даже животных не стали кормить и поить, понимаете? Это потрясение жуткое, ну, как так, Бог сказал, что их уничтожат, вот реакция Ниневии, сравните, да? А здесь люди ха-ха, посмеялись, подумали, что Лот шутит, и все это несерьезно. Какой бог вы о чем говорите? Да кто тут что будет истреблять? Понимаете, в чем вопрос? Это состояние же ума?
7: Да? Ну да, то есть, в принципе, даже ну, такой вопрос, он как бы у меня был подготовлен задать, но, ага. но даже не знаю, насколько он уместен. То есть, какие шансы были у жителей Лота, у жителей Содома? Могли ли они спастись?
8: Ну, наверное, нет.
7: Ну, получается, что шансов-то у них было много. То есть те же самые ангелы пришли, да, они пришли точку поставить, но Лот идет к зятьям, Лот кого-то предупреждает, Лот и ничего,
8: ничего.
7: И смех в ответ. То есть сознание людей настолько изменилось, ну то есть как...
8: То любая весть, она как бы не... трогает сердце и душу, не наполняет тревогой.
7: Мы говорим, что люди в состоянии измененного сознания. Подразумеваем измененное сознание, там, я не знаю, под гипнозом, под наркотиками, там, еще как-то. А получается, что они уже просто всю жизнь живут в состоянии измененного сознания. И уже какую-то реальность...
8: не воспринимает.
7: Уже не воспринимает.
8: И как бы, обратите внимание, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену, двух дочерей, тех, которые вот еще не замужем, да, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Он медлил, мужи по милости к нему, Господни, взяли за руки его жену, двух дочерей, и вот я бы даже такое слово здесь употребил, выволокли его за пределы города. Тут вывели, а я еще усилил это слово. Эмоционально немножко. Речь идет о том, что и ему ходить тяжело. То есть вы понимаете, да? А все-таки насколько
7: получается,
8: привлекательно
7: даже,
8: богатство.
7: Даже он не вполне верит в то, что вот сейчас тут все будет уничтожено.
8: Может быть, он и верит, но вот, вы понимаете, образ жизни, Ведь этот же человек, видя беззаконие, это же, наверное, насилие над путниками были не единственное. Почему он их забирает с улицы-то? Он хочет, может быть, как-то компенсировать насилие этих людей своим гостеприимством, хотя бы этих двух. Он говорит, давайте я вот сейчас как-то их, может быть, спасу от этих вот развращенных людей. Так же?
7: Ну,
8: но
7: да.
8: Он не уходит оттуда. Вот в чем весь вопрос. И он же тоже был в плену у этих как бы завоевателей. Почему он вернулся опять в Содом? Для чего? Что он там оставил? Он же мог вернуться и где-то рядом, опять же, с Авраамом путешествовать.
7: Ну, что оставил? Дети, внуки?
8: Вот получается, что образ жизни такой, вот знаете, это же не просто городской образ жизни. Это образ жизни людей, которые, в общем-то, и Бога отвергли, да, то есть вот они построили для себя высокие стены, они устроили, вероятно, хорошую жизнь, там очень обеспеченные люди, там все в зоне комфорта наверняка, да, то есть все очень хорошо, там просто прекрасно жить, богатейший город. Но вот вопрос, да, то есть а Господь там вообще не видит никаких шансов. Потому что в основном это люди весьма-весьма злые и грешные. Так вот, любовь Божия, интересно, здесь проявлена. По милости Господней, да, что делают ангелы? Они выволакивают оттуда Лота с семьей.
7: Ну, по сути, насильно выводят.
8: За руку схватив, сильно, видимо, да, то есть они подтащили за собой. То есть все равно есть время уже уничтожения, они торопят его, выходи, выходи, беги в другой на гору. Почему они предлагают ему бежать на гору, да? Опять-таки, да, древние люди мыслят жизнь таким образом, что на горе живут боги. Да? Там, я не знаю, у нас много псалмов, да, откуда придет помощь моя, да, то есть от Господа, да, откуда? Угу. Возвожу очи мои горам, да, откуда придет помощь моя?
7: Ну, к горам вверх, к небу вообще-то.
8: На горе Кармели стоят жертвенники, да, богам, то в том числе и Яхве, где, который Илья будет там.
7: Но к Богу ближе.
8: Да, к Богу ближе. И вот любая возвышенность, да, у Осии будет, у пророка. Любая гора, там будет место для жертвенников, там будет место для святилищ. Да, то есть, опять же, Авраам сына поведет на гору, да, на жертву. Там будет жертвенник. И вообще храм Яхве будет на горе стоять. Да, то есть понятно, что именно гора – это вот там, где живут боги. Да, даже в греческой мифологии боги живут на Олимпе. Это тоже гора. Так же ведь. Ну и так далее. То есть такой устойчивый образ. А Лот что видит? Очередной город. Он говорит, вот город, он маленький, маленький, маленький. Он вот уперся в то, что город маленький. И Сигор, да, то есть этот город его назовут. Ну, как бы он маленький, но он город опять. Что ценит этот человек? Ему предлагают бежать к богам, ну, к Богу, да, то есть, а он хватается за город. Да. Пусть маленький, но город. Пусть маленькое, но убежище. Пусть маленькое, но защита. Конечно, было бы, если больше написано о жизни Лота, может быть, можно было бы больше его понять, да, что в чем его страхи, в чем его ценность жизни, да, почему он категорически не хочет жить вот там в степи рядом со своим дядей, среди жертвенников Яхве, вот там защита, там благословение. Почему он цепляется за города, за стены, за войско, если уже, так сказать, он уже побывал в плену.
7: Ну, а дальше же вообще история странная очень, что получается, что там вообще никого не было. Там дочерей не за кого замуж отдать. Ну, то да. Есть буквально даже так.
8: Ну да. И все-таки он вышел, и вышел вот из Сигора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его. Ибо он боялся жить в Сигоре и жил в пещере, и с ним две дочери его, да. Это следующие тексты, группа текстов 30 и далее. Рождение Моава, рождение Амона, да. Но дело в том, что опять страх им над ним, ну, да, взял вверх. Теперь уже и в том городе, который Господь не стал трогать, маленький городочек, но, видимо, ничуть не лучше, чем Содом и Гоморра, И, видимо, что он увидел образ их жизни и уже понял, что и они не выживут, то есть и Сигор не выживет. И тогда все-таки он бежит на гору. Видимо, там все-таки были какие-то поселения, не один он там живет. Но опять, почему не возвращается к своему дяде? То есть большой вопрос, да? Почему все-таки он цепляется опять хоть за какую-то, но свою жизнь? Хотя будет притча о блудном сыне, рассказанная Иисусом Христом, где младший сын все-таки сказал, что да ведь, ну, как бы у отца там даже наемники лучше живут.
7: Знаете, мне кажется, что здесь есть травма определенная, которую Лот переживает. Если у него вся его жизнь связана с Содомом, его-то вывели, а всю его жизнь сожгли, уничтожили. Вот в один момент. И мне кажется, что у Лота вот тоже произошла вот эта вот деформация сознания, когда он Богу уже просто не доверяет. То есть в Сигоре он уже жить не может, потому что он увидел, что происходит с городом. И у него в сознании возникло, что Бог вот, вот он настолько жесток. То есть вроде бы мы читаем, что Бог со своей стороны даже в суде, даже во время суда предлагает людям возможность выйти. Да. Убежать. Они не идут, не убегают. А Лот видит, что ну, есть какое-то неотвратимое наказание. Он не идет к Аврааму. Мне кажется, что это все-таки бунт против Бога. Недоверие Богу, недоверие в его, ну, в какие-то в его планы. Недоверие планам Бога, недоверие милости Божьей и так далее. То есть тут просто жестокое разочарование. Лот, вот он у разбитого корыта во всех отношениях.
8: Вот и получается, да, что все-таки как бы хороший человек на самом деле, да, праведник, его позже праведником назовут. Но вот прилепилось сердце его, да, вот к этому образу жизни. И расстаться с ним крайне тяжело. Это как притча для нас с вами, потому что и мы живем во время очень глобальных таких вот перемен, да, то есть меняются границы, начинаются войны, а вообще перед пришествием Иисуса Христа, да, то есть тоже сильные потрясения. И вот вопрос, да, а когда нужно оставлять это место и переезжать в какое-то другое? За что цепляется человек? Вот это очень важные вопросы, которые перед человеком встают. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы все-таки дорожили отношением с Ним, да? И были у Его жертвенника больше, чем ценили, может быть, даже самую комфортную жизнь где-то или в городе, или в маленьком городе, или в большом городе. Пусть Господь нас этим благословит.
7: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, нечего добавить. Цените отношения с Господом. Ищите этих отношений. И тогда вы не окажетесь однажды у разбитого корыта своей жизни. Всего доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
9: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
10: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Джон Донн. Священные сонеты. Сонет 16. Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: Отец, твой сын возвысил род земной. Он человек, в нем наше оправдание. Победы, смерть поправший и страдания, он в Царстве Божьем делится со мной. Со смертью Агнца стала жизнь иной. Он заклан от начала мироздания и два завета дал нам в обладание. Два завещания с волей одной. Закон твой тверд, и человеку мнилось его исполнить не достанет сил. Но дух, послав целительную милость, все, что убито буквой, воскресил. Последнее желание, цель завета — любовь. Так пусть свершится воля это.
1: Шестнадцатый сонет Джона Донна из цикла «Священные сонеты» читал Николай Гузов.
3: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает.
4: За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается.
5: Когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается.
1: В этой программе советы по чтению Библии, понимание контекста, архетипические ситуации в Библии.
3: Что можно сказать, отвечая на вопрос, как надо читать Библию? А как вообще надо читать? Вот я отвечу медленно. Мы живем в мире все ускоряющихся процессов. Фастфуд. А есть такое движение сейчас, slow food. Фастфуд, ты пришел, там уже все тебе пожарили, быстренько дали в бумажном каком-то пакетике, на пластиковой тарелочке, ты быстро съел, побежал дальше жить. А slow food, ты пришел, тебе принесли на блюде приготовленную специальную еду, не разогретую, не из полуфабрикатов, а быстренько, а ее готовят час. И ты этот час беседуешь со своим другом или супругой, или кто с тобой за этим столом сидит, и вам хорошо. Вот когда я оказался во Франции, меня это поражало. Слушайте, ну нельзя тратить полтора часа на обед. А там меньше полутора часов не обходится. Ну никак. Ну можно же сделать что-то по-быстренькому. Нет, обед – это важная часть жизни. Не только там в ресторанах высокой кухни, не только среди там аристократов и богачей. Вот рабочие пришли работать, да? Как у нас в России. Они там где-то что-то бутербродик перехватили и пошли дальше работать. А вот тут у них обед, и полтора часа их не трогать, пожалуйста. У них простая еда, но они ей наслаждаются. Вот так надо читать Библию.
4: Нужно попробовать задавать вопросы тексту. Почему так? Может быть, оказаться полезным после того, как мы прочитали отрывок, закрыть книгу и попробовать его пересказать. Просто, если это не 10 стихов, то это достаточно просто сделать. Попробуйте. Бывает не так легко. Давайте перескажем стих в стих. Это не значит, что я должен заучивать текст наизусть, но пересказать его себе самому, мы уже начнем немножко углубляться в смысл.
3: Обо всем об этом стоит помнить, мне кажется, приступая к чтению Библии. О том, что у нас есть огромная дистанция. А культурная, историческая, языковая, в конце концов, не все люди отдают себе отчет, что Библия была написана не на русском, ну или там английском, церковнославянском языке, и что любой перевод все-таки не стопроцентно передает свойства оригинала. Да? Хороший перевод не искажает оригинал, но и не все передает. Что просто были другие манеры выражения зачастую, что был другой контекст, то есть тот мир, в котором жили библейские авторы, их читатели, многое они воспринимали из этого контекста, а мы всегда учитываем контекст.
6: Любой филолог знает, что само слово само по себе вообще не имеет значения, да? Потому что у слов, кроме терминов, есть другие значения. И мы не знаем, значит, нужно знать контекст. В некоторых случаях слово может действовать только в целом предложении. Иногда и целое предложение нам не помогает, потому что нам надо знать большой контекст. А может быть, это употреблено в ироническом смысле. И мы читаем, а оказывается, это надо понимать по-другому.
3: Мы не воспринимаем фразу в отрыве от всего остального. Мой любимый пример – «выходите». В метро или в автобусе произнесенная фраза абсолютно однозначно означает, выходите ли вы на следующей остановке, если да, то все в порядке, если нет, подвиньтесь, я пройду, потому что я выхожу. Такая длинная фраза. А ведь можно понять, выходите из дома в такую погоду, в открытый космос без скафандра, из себя, когда вам возражают. Это все по-русски называется словом «выходите». Но контекст нам четко задает. Мы едем в метро, перед нами стоят люди. Согласитесь, если мы подойдем к сидящему человеку и спросим, «выходите?», он вообще нас не поймет. В метро, в вагоне метро он сидит, он нам не мешает пройти к двери. Вот точно так же, если мы начнем толковать, а многие так делают, Библию, отрицая контекст, мы будем приходить к неверным заключениям. Сколько раз я это видел? Люди говорят, вот здесь в оригинале стоит такое-то слово, я посмотрел в словаре, оно означает. Ну, посмотрите в словаре слово «выходите». Что оно означает? Много чего, да? Но мы не берем любое значение слова «выходить», «выходить из себя», «выходить в открытый космос», «выходить из дома», «выходить из вагона метро». И не суем его в первый контекст, который мы встречаем. Мы стараемся понять в данном случае, что, по всей вероятности, хочет нам сообщить человек, исходя из наших представлений о мире, о правилах общения, не писанных нигде, не написано это ни в одной грамматике, ни в правилах пользования метро, что слово «выходите» означает «на следующей станции». Но так это используется в речи.
6: Я пришел принести меч, тоже любимый. Сколько раз я слышала от иерархов о том, что Иисус в принципе одобряет войну. Ну, хорошую войну, справедливую войну и так далее. Но меч в восточной литературе – это образ, метафора разделения. Рассечение. И рядом в контексте я пришел разделить мать с отцом, сына с дочерью и так далее и тому подобное. Иисус пришел не с целью разделить, но такова ситуация, что когда он пришел, то произошло разделение. Одни его приняли, другие не приняли. Произошло разделение иногда не между народами, не между племенами, иногда в самой семье, между самыми близкими людьми. Виноват ли в этом Иисус? Нет, он не виноват. Но это вовсе не означает, что он оправдывает. Он оправдывает войну. Там тем более по-гречески «я пришел не, дословно не бросить мир». Имеется в виду, я пришел не установить насильный мир.
4: Почему у нас часто не возникает вопроса к тексту? Потому что мы пользуемся одним и тем же переводом. Как правило, в нашей русской традиции это синодальный перевод. За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается. То есть мы привыкли к нему, мы привыкли к выражениям, мы привыкли к интонации этого текста. И здесь будет очень полезно взять какой-то другой перевод, более новый, потому что язык синодальный — это русский язык, но все-таки это язык XIX века. И в чем-то мы его уже не понимаем. Новый перевод даст нам некоторый новый импульс, могут возникнуть новые вопросы, текст для нас начнет говорить более красочно, более глубоко.
5: Но есть важные моменты, на которые хотел обратить внимание при чтении Священного Писания. Первый фактор – это все-таки открытость человека. Вот насколько человек готов. Иногда человек подходит к Библии уже со своей какой-то верой, со своей какой-то установкой. И, конечно, если я подхожу к Священному Писанию вот с такой установкой, я в ней буду находить то, что мне выгодно и то, что мне нужно. А это опасный путь. Тогда не я меняюсь, а я меняю Библию и подстраиваю ее под себя. Это вот важно. Поэтому ум должен быть открыт.
3: Когда апостол Павел говорит о вере, а апостол Иаков о делах, они, безусловно, учитывают контекст всего остального. И они возражают кому-то. И апостол Павел явно возражает тем людям, которые говорят, нужно исполнять закон. Вот исполнил закон, получил спасение. Не исполнил, извини. Он говорит, нет, это, во-первых, невозможно исполнить весь закон. Мы все его нарушаем. А во-вторых, спасение приходит не от исполнения закона, но от жертвы, которую принес Христос, от веры, которую человек обращает к Богу и через которую он получает этот дар благодати. У него целое богословие. А Яков явно не спорит с Павлом и не говорит, нет, вообще Христос здесь ни при чем, мы добрыми делами спасаем. ошибаемся. Нет, он, очевидно, спорит с кем-то другим, кто говорит, у меня есть вера, я верующий такой человек, я таких людей знаю, встречал в своей жизни, вот я верующий, верующий, верующий, а живет при этом как получится. Да? Надеюсь, что его, скажем так, интеллектуальная вера или то, что он повесил на себя ярлык, я верующий, допустим, принадлежит к церкви, там бывает на богослужениях, молится дома, это оправдывает все, да? Его любую абсолютно жизнь. Яков говорит, нет, вера проявляется прежде всего на практике, да? Она выражается в том, как ты себя ведешь. И они не спорят друг с другом по принципиальному моменту. Они описывают ту же ситуацию с разных сторон.
7: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
5: И литературный контекст очень важен. Когда я, например, читаю Евангелие, как получается, что некоторые верующие читают Библию? Тут один стих взяли, а вот в этом месте в Евангелии вот так сказано.

0: он этим хотел донести? Почему он какие-то события меняет местами? Что за этим стоит? Какой у него был умысел, да, замысел, когда он то или иное писал? То есть это очень важно учитывать, этот литературный контекст, потому что слова Иисуса у разных евангелистов, они могут быть одни и те же, но помещены совершенно в разный контекст, потому что тот или иной автор, ну, преследовал какую-то цель.
1: Очень часто действительно Иисус полемизирует так с фарисеями, например, да, или с книжниками. И для нас это, в общем-то, слова, которые мы слышали очень часто, но не вполне понимаем, кто это такие. И библейский текст нам не говорит про их учение ничего особенного. Только маленькие какие-то крохи мы можем вычленить, просто потому что не было такой задачи у авторов рассказать нам, кто такие фарисеи. Почему? Потому что все знали, кто это такие. Но прошло 2000 лет, никто не знает, кто такие фарисеи точно. Поэтому, чтобы узнать, кто они такие, нам нужно какие-то дополнительные ресурсы, да, нам нужна дополнительная литература, либо это будет какой-то библейский словарь, бывает, знаете, такие библии с всякими комментариями сзади, либо со словарями, где дается очень краткая такая основная информация вот о контексте. Там объясняется, что кто такие фарисеи.
2: Фарисеи. Члены религиозного движения, ставившие своей целью неукоснительное соблюдение не только закона Моисея, но и устных отеческих преданий, а также той степени ритуальной чистоты, которая требовалась только от священников. Они пользовались огромным авторитетом в народе.
1: Дальше, когда мы читаем новозаветный текст, мы можем подумать, но почему же Иисус ругает или полемизирует религиозных ревнителей? Ведь в конце концов хороший христианин, он в чем-то, наверное, должен быть похож на фарисея, можем мы подумать, да, что это люди, защищавшие Бога, защищавшие традиции, защищавшие веру, верность закону, верность заповедям. Почему такая возникает? Это уже первый вопрос, который мы можем задать. Что здесь не так? Наверное, это приведет нас к более внимательному чтению текста, и мы увидим, за что именно. Не за их ревнивость к закону, не за их веру в Бога ругают, а, ну, например, за то, что человек может возгордиться собственными усилиями на пути к Богу. И тогда мы можем задать себе вопрос, ага, если я, будучи членом церкви, ревнующим о Боге, поступаю так, не похож ли я на фарисея? И тогда, как ни странно, мы можем найти в себе те же самые черты, и тогда этот текст уже обращен к нам. В этом, собственно, и чудо Библии, в том, что она написана не только для какой-то конкретной исторической ситуации, но многие ситуации духовные, которые в ней, они архетипичны. Конечно, изменилась политическая система, изменилась социальная система, изменилась религиозная система, культурная, но архетипические ситуации духовные, они остаются теми же самыми, потому что человеческая природа та же самая.
2: Переправляясь на другой берег, ученики его забыли взять с собой хлеб. Когда же Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», они решили между собой: «Он потому это говорит, что хлеба не взяли мы». Но Иисус, узнав о том, сказал: «Маловеры! К чему говорите вы, что нет у вас хлеба? Вы все еще не понимаете? Неужели не помните о 5 хлебах для 5000? Сколько корзин тогда вы набрали? Или о 7 хлебах для 4000? И сколько в тот раз корзин вы набрали? Или не разумеете, что не о хлебе я вам сказал, когда говорил о фарисейской и саддукейской закваске?» Тогда они поняли, что не от хлебной закваски предостерегал он их, а от учения фарисеев и саддукеев.
0: Второй момент – это все-таки молитва. Хотим мы того или нет, но молитва способствует пониманию библейского текста, потому что я обращаюсь в молитве к Богу, прихожу к Богу и прошу Его мне помочь. И в данном случае это не означает, что сразу Бог ответит на эту молитву и откроет. Но просто это будет говорить о том, что я

0: молитве, пытаясь преодолеть даже какие-то страсти в себе. Не случайно многие отцы церкви говорили, что читать и толковать Библию нужно при условии, если сердце свободно от страстей. Если в моем сердце живет страсть гордости, я человек тщеславный, да, то я могу возомнить. Я прочитал текст, понял его значение и возомню в себе, что я великий пророк Божий, посланник Божий. Сейчас я вам тут всем расскажу, как надо жить и так далее, научу уму, разуму. А Бог тебя не посылал. Вот и лжепророк получился, новый, вновь испеченный. Страсть, потому что в человеке гордость, тщеславие.
1: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает. Он окружающий мир делает не просто местом своего обитания, а вот такой уютной своей конурой, иногда очень разрушительно. Откуда эти проблемы с экологией? Биологи говорят, сейчас идет великое вымирание видов. Вымирают животные на Земле, потому что человек создает среду, в которой ему хорошо и комфортно, а всем остальным не обязательно. Вот он это делает со всеми вещами в мире, в том числе и с Библией. Он создает для себя комфортную среду. Что можно этому противопоставить? Как можно относиться иначе? Вот я люблю говорить, и уже говорил, что к Библии надо подходить готовым к удивлению. А Библию надо воспринимать не как инструмент. Ну, понимаете, можно взять Библию и бить кого-то по голове. Можно взять Библию и поставить в нее горячую сковородку. Это что же способы использовать Библию? Почему нет? Можно взять Библию и доказывать по ней, что я прав, а все остальные дураки или сволочи, потому что они либо не поняли, либо нарочно не соглашаются. Это примерно одно и то же. Хотя в первом случае я использую Библию как тяжелый предмет, а во втором как текст. Да? Но все равно я использую ее в своих утилитарных интересах и безо всякого почтения к ней. Можно относиться к Библии как к путешествию, в которое меня приглашают. А чем путешествие отличается от турпоездки? Турпоездка мне заранее расписали. Вот отель, питание, экскурсия, все. Если честная туркомпания, значит, все это получил, деньги заплатил заранее, все в порядке. А путешествие мы не знаем, что будет. Может, вообще все плохо пойдет. Погода будет не та, не туда попадем, заблудимся, там не найдем места для ночлега. А может быть, откроем что-то очень ценное, и в любом случае мы удивимся. И в любом случае у нас будет много интересных открытий, не всегда радостных, не всегда приятных. Но, как правило, в путешествии много радостного и приятного.
0: Мне нравится такой подход, его изложил, но, может быть, и ранее его излагали, но я его встретил у митрополита Антония Суржского, что когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается на то, что мы читаем. И эти тексты помечать по-разному. Если я вдруг читаю библейский текст и прослезился, ну, потому что затронул он меня до глубины души, то это говорит о том, насколько у меня и у Бога есть в чем-то сходство, близость в этом вопросе. А если библейский отрывок, наоборот, вызывает во мне какое-то недопонимание, да как это так? Да не могу я в это поверить. То это говорит о каком-то таком расстоянии между мной и Богом, что вот здесь, вот в этом вопросе, я пока Бога понять не могу. И мне нужно время, чтобы что-то во мне произошло, чтобы я наконец-то его понял, то есть какой-то процесс. Но это такое очень простое правило чтения Библии. Для, его еще называют такое благочестивое чтение. То есть когда я не занимаюсь исследованием глубоким, а просто следую, как сердце откликается.
1: Еще к Библии можно подходить как к свидетельству о диалоге и приглашению к диалогу. Библия – это диалог Бога и разных людей, да, начиная с Адама. Не случайно в самом начале там диалог «Адам, где ты?». Да? Не просто «Адам, ты нарушил заповедь, накажу», а начинается все с вопроса «Адам, где ты?». с приглашения к диалогу. И только потому, что Адам не вступает в честный диалог, прячется, только поэтому этот диалог не состоялся, и прошло все как-то не очень хорошо для Адама и Евы. Вот Библия – это запись о том, какими бывают эти диалоги между Богом и людьми, Богом и отдельным человеком, Богом и общиной, Богом и народом, Богом и церковью. И, собственно, приглашение присоединиться, вступить в этот же диалог и его продолжить поддержать. Но диалог тоже предполагает открытость. Если мы беседуем не с автоответчиком и не с зеркалом, то мы наверняка что-то услышим такое, что нас удивит, иногда огорчит, иногда обрадует, но совершенно точно иногда не будет соответствовать нашим представлениям о том, как устроен этот мир, что хорошо и что такое плохо. В Библии точно такое есть.
2: Господи, что за книга это Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данные с ней человеку! Точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию. Гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые родители! Тема нашего сегодняшнего разговора особенно актуальна для тех родителей, чьи дети переступили 12-летний рубеж. Именно этот возраст считается средним началом подросткового периода у человека. И длится этот особенный период до 16-17-летнего возраста. Что вы знаете о подростковом возрасте, кроме того, что его называют трудным? И почему столь послушные в детстве сыновья или дочки вдруг превращаются в перечащих, капризных, непослушных и как будто малоизвестных нам личностей? У такого вызывающего поведения подростков есть свои причины. Первая – это медицинская причина, точнее химическая. Многим известно, что организм человека вырабатывает особые биологические вещества – гормоны. В целом их роль сводится к точной настройке организма для выполнения тех или иных функций. Ну, что-то наподобие подготовки автомобиля к путешествию по жаркой пустыне. А теперь представьте, что машине предстоит путь по более сложной дороге, да еще и в горах, да еще и в условиях холодной зимы. Наверняка придется подбирать другое топливо, другое масло, поменять шины, в общем, переоборудовать всю машину. Нечто подобное переживают и подростки. И гормональная система переоборудует их для начала взрослой жизни. Так вот, подростковый возраст – это тот период, когда не все, что вы приготовили для пустыни, снято с машины, и еще не все то, что вы приготовили для зимней дороги, на нее одето. Этакий полуремонт, полуготовность. Гормональные изменения подростков связаны с их половым созреванием. Многие дремавшие до этого гормональные железы начинают работать в полную силу. Их деятельность можно сравнить с действием струи, вырывающейся из-под шланга под сильнейшим давлением. Согласитесь, этим сложно, если вообще возможно управлять. Под напором гормонов детство быстро и навсегда покидает наших детей. Подростки чувствуют, что в их теле начинают происходить неумолимые изменения. В теле пробуждается что-то новое, что они не в силах контролировать. Состояние подростков можно сравнить с ощущениями женщины, находящейся на раннем сроке беременности. Гормональные изменения могут вызывать симптомы, сравнимые с рождением новой жизни. Тошноту, головокружение, головные боли, необъяснимые скачки температуры тела. Что же происходит при этом с настроением? Человек раздражается, страдает перепадами психологического состояния. То его охватывает воодушевление, он радуется, проявляет ко всем окружающим людям внимание, любовь и заботу. Но через несколько минут он обижается на тех, кого только что готов был расцеловать. Нередко плачет, выкрикивает резкие фразы, зачастую уединяется в своей комнате. Вспомните советы, как нужно относиться к капризам беременной женщины. Справедливо считается, что ее капризы нужно переносить с терпением, отнестись к ней с пониманием и с любовью. А вы слышали когда-нибудь подобные советы относительно подростков? Уверена, что нет. Между тем, колоссальность и значимость гормональных процессов подростка и беременной по силе воздействия на организм очень похожи. Давайте учтем это и будем более терпеливы и снисходительны к перепадам настроения наших чад, переживающих своего рода гормональную хиросиму. Итак, гормоны. Что еще? Другая особенность подростка в том, что его тело громко заявляет ему: «Смотри на себя, у тебя уже пробились усы». А девочкам: «Да ты обзаводишься прекрасной фигурой, и ты теперь взрослый, такой, как эти решительные и красивые люди с телеэкрана или обложки журнала. Начинай жить по-другому». А как это по-другому? Ага, раньше мне родители говорили, что можно, а что нельзя. А теперь должно быть по-другому. Значит, надо решать все самому, то есть вопреки родителям, по-другому. Примерно такой ход рассуждений присущ подростку. И решения, которые еще совсем недавно в детстве были простыми и исходили из родительских уст, перечеркиваются в угоду своему взрослеющему сознанию. Да в том-то и дело, что взрослеющему, но не повзрослевшему, Непонятная для подростка силы заставляет его порой принимать решения, за которые он еще не может нести серьезную взрослую ответственность. Такова характерная черта подростка. Принятие решений, которые противоречат указаниям авторитетов уходящего детства. Пусть неправильно, лишь бы не так, как советуют. Такой девиз преобладает в этом возрасте. Другая особенность связана с меняющимися пропорциями тела. Медики подтверждают, что ни в один период жизни человека не наблюдается такой интенсивный рост и развитие форм тела, как в подростковые годы. Но резкий скачок роста не всегда сопровождается хорошими пропорциями. Да вы посмотрите на свои подростковые фотографии. Сутуленные плечи, длинноватые руки, худые ноги, которые в связи с их резким ростом не успели еще приобрести гармоничные формы. Прибавьте к этому увеличивающуюся жирность кожи и, как следствие, всем известные по рекламе прыщи. Эти особенности могут довести и доводят некоторых подростков до отчаяния. Признаюсь вам, что сама в этом возрасте пережила нечто подобное. Когда родители уходили на работу, я снимала со стены большое зеркало, ставила его на пол, чтобы лучше было видно ноги, смотрела на себя и часами рыдала над тем, что коленки выглядят как два огромных узла на худом канате. По крайней мере, так мне тогда казалось. Моя лучшая подруга призналась мне тогда, что тоже иногда плакала у зеркала, правда, не из-за коленей, а в связи с большим размером стопы. В свои 12 лет она носила туфельки 39 номера. Почему-то ей это казалось ужасным. Она была уверена, что это жуткая аномалия, что ее никто такую не полюбит и так далее, и так далее. Забегая вперед, скажу, что через пару лет она была самой популярной девушкой не только нашего, но и близлежащих дворов. Ребята просто сходили по ней с ума. Но тогда наши внешние особенности казались нам не больше, не меньше, просто каким-то уродством. Итак, особенность подросткового возраста еще и в многочисленных комплексах по поводу своей внешности. Это надо учесть. Что избавило меня лично от этого? Статья в журнале, где были описаны знаменитости шоу-бизнеса в детские годы. Авторы статьи не умолчали о тех страхах, которые терзали будущих звезд. Одна певица, будучи подростком, переживала за свою сутулость и по этой причине стеснялась появляться в компании сверстников. Другая была в отчаянии, так как считала, что у нее оттопыренные уши. И как же у меня отлегло от сердца, когда я узнала, что нет совершенства даже во внешности звезд. А подруга рассталась со своим комплексом, когда у нее появился первый поклонник.
1: Мамины секреты.
0: Из своего подросткового опыта я вынесла важные уроки. Первое. Надо рассказывать подростку о том, что индивидуальные особенности есть у каждого. И многие поначалу считают эти особенности, если не аномалией, то насмешкой природы. С возрастом эти особенности могут исчезнуть, а могут и остаться. Но это никак не влияет на отношение к ним других людей, особенно противоположного пола. Приведу пример. Моя дочь на данный момент тоже является подростком. Ее беспокойство по поводу несовершенства своей внешности выражается в недовольстве веснушками. И сколько бы мы, родители, ни твердили ей, что это мило, что это замечательно, на нее эти доводы не действовали. Тогда я стала искать в журналах фотографии знаменитостей с веснушками и, как бы между прочим, оставлять их на видном месте у нас дома. Вы догадываетесь о дальнейшем развитии событий? Вот уже 2 месяца я не видела и не слышала, чтобы моя дорогая подрастающая красавица вздыхала над этими трогательными капельками солнца на ее щеках. И еще важный момент. Нельзя смеяться над теми волнениями, которые проявляют подростки по поводу своей внешности. Может, для вас это незначительно, чаще всего это именно так. Но проявите понимание. Это вовсе не значит, что вы покиваете и согласитесь, да уж, ноги у тебя и правда не удались. Такое замечание, сами понимаете, только подольет масло в огонь. Но где же середина? Попробуйте серьезно выслушать подростка, похвалите его за то, что он неравнодушен к своей внешности. Затем поддержите его словами типа «Я не считаю это трагедией, но если тебе хочется, давай попробуем вот что». И дальше, в зависимости от представленной проблемы, вы можете предложить уже конкретные шаги для ее решения. Например, если дело касается ног, то можно предложить сшить или купить красивые брюки. Уши можно прикрыть волосами, а для исправления сутулости выполнять комплекс упражнений. Если вы родители подростков, то наверняка стали замечать, какое важное значение для подростков приобрели друзья, компания, с которой они общаются. Мнение друзей, вкусы друзей, хобби друзей – вот то, что занимает теперь внимание вашего сына или дочери. Пусть вас это не удивляет. Это еще одна особенность подросткового возраста – желание принадлежать какой-нибудь группе. Увы, мы, родители, чаще всего остаемся вне этой группы. Поэтому приготовьтесь к тому, что все чаще после короткого присутствия на семейных праздниках подросток будет рваться к друзьям на улицу. Важно в этот момент не переусердствовать с контролем над тем, какие ценности у этой группы. Потому что чаще всего ваше доподростковое влияние на ребенка уже закончено, и он уже имеет свое мнение о некоторых жизненных ценностях. И нам остается только терпеливо наблюдать, что же вырастет из того семени, которое мы, как родители, когда-то посеяли в душе своего ребенка в детстве. В Библии есть замечательные слова по этому поводу. «Наставь юношу при начале пути его, и он не отойдет от него, когда и состареет». Наше наставление подобно этакой поддерживающей палочке, которую обычно привязывают для поддержки молодого хрупкого деревца. Но когда деревце идет в рост, то наступает момент, когда палочка уже не должна направлять окрепший ствол дерева. И хотя ее еще не убирают, но веревочку, связывающую их, ослабляют или даже отвязывают вовсе. Когда я услышала впервые такой термин, как «отпустить подростка», то как мама я внутренне сопротивлялась этому. Как столь незрелой личности, которой является моя дочь-подросток, можно доверить решать серьезные вопросы? Но ведь когда-то надо начинать учиться. Этот процесс постепенного отпускания очень болезненен именно для нас, родителей, которые считают ребенка своей собственностью. И здесь мне очень помогла фраза, вычитанная в духовной литературе. Там было написано: «Не думай, что ребенок твой собственный, он Божий». Именно понимание того, что не я одна и не только мой муж ответственны за судьбу ребенка, придает мне сил и уверенности. Я с волнением наблюдаю, как и в какую сторону растет мое дорогое деревце, которому Бог дал жизнь через меня. Каждый день я прошу автора этой жизни сохранить моего дорогого подростка и направлять его на верные пути. Поступая так, я спокойно доверяю своему подростку некоторые решения принимать уже без меня. Ну что же, наша роль как родителей на этом закончена? Нет, она входит в другую стадию. Но об этом мы поговорим в наших следующих передачах. А сейчас до свидания, до новых встреч!
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Я помню, как-то смотрел один христианский фильм, сейчас уже не помню название, но в этом фильме была одна история, где часть людей, которые посещали христианскую церковь, стали друг с другом конфликтовать. И конфликт настолько усугубился, что, естественно, масштаб этого конфликта вылился даже на город. И, конечно же, это было не очень хорошо, поскольку христиане конфликтуют, и неверующие люди стали свидетелями этого конфликта. И вот одному из верующих людей, ну, Бог дает такое откровение. Он сильно переживал и молился Богу о том, как же все-таки уладить. И вот Бог ему посылает такое слово. Читает он как раз в этот момент Евангелие от Иоанна, 13 главу, где описано, как Христос омывает ноги ученикам. И он понимает, что чтобы уладить этот конфликт, ему нужно омыть ноги людям, с которыми он конфликтует. И он собирает этих людей в церкви и предлагает им вот такое действие. Конечно, они не понимают, что он совершает и делает, но он заранее приготовил воду, он подходит с водой к этим людям и начинает омывать им ноги. Конечно, люди настолько были, ну, может быть, даже, ну, ошеломлены, что ли, вот таким действием, но это действие именно тронуло сердце этих людей, и они поняли вдруг о том, о чем говорил Христос, что нужно действительно любить друг друга. Именно этот случай и изменил все отношения между этими людьми. Они восстановились и наладилась их жизнь. Когда я вспоминаю эту историю сейчас, и вспоминаю то, что сделал Иисус 2000 лет назад, и смотрю, ну, как иногда некоторые верующие люди, совершая, ну, такой тоже ритуал ногоомовения, забывают об основной сути вот этого действия. Сама 13 глава Евангелия от Иоанна, она очень интересна, потому что в этой главе ключевым словом является любовь. Например, когда мы читаем самое начало, то так предваряет евангелист Иоанн такое вступление к ногоомовению, которое совершает Христос. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Обратите внимание на то, что начинает евангелист Иоанн именно с того, что Христос возлюбил своих учеников, и причем возлюбил их до конца. А заканчивается 13 глава Евангелия от Иоанна именно заповедью, которую Христос дает своим ученикам. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Так вот, ногоомовение, которое иногда совершают некоторые верующие люди, сводится не к тому, чтобы просто выполнить это действие. Оно сводится к тому, чтобы научиться любить. И научиться любить до конца. Это значит, что если вдруг я буду кому-то омывать ноги, то в этом я проявляю не только любовь, а это начало, чтобы идти до конца. Насколько я способен сделать для другого человека? Что я могу сделать именно для него? Именно проявить свое внимание, заботу, любовь, поддержку, уважение. Как много я могу отдать? Если идти по примеру Христа, то мы видим, что Он пошел до конца. Это вдохновляющий пример, который говорит о том, как нужно любить. Пусть эта любовь будет в вашем сердце и поможет вам также любить и любить до конца.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
2: Какие они красивые!
1: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
2: Ты взяла манго из райского сада?
1: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
3: А я хочу кушать.
4: И я хочу кушать.
3: Не дразни меня, я возьму и съем.
4: А ты возьми и съешь.
3: И съем.
4: Не надо есть, мама не разрешила.
3: А я съем.
4: Спорим, не съешь.
2: Перестаньте
3: съем.
2: Спорить.
5: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
3: И сказала «Съем» и «Съем».
4: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
3: А потому что он спорит.
6: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
3: Он меня дразнит.
4: Я ее не дразню, просто
3: дразнишь.
4: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
6: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
3: А я не ела чужое, я съела свое.
6: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
1: Всем привет! А почему свет пропал?
6: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
1: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
3: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
4: Я не дразнился.
3: Дразнился?
1: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
7: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
1: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
6: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
6: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
3: А что, они были ядовитые?
7: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
6: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
6: Змей спросил: а почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
6: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй».
3: «Мама, не ешь, он тебя обманывает».
7: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
7: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
6: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
6: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Вита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
6: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка».
3: Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Одна из самых шокирующих историй Ветхого Завета – история о том, как Авраам собрался приносить в жертву своего единственного сына. Был ли патриарх в своем уме? Как он мог быть уверен в том, что именно Бог дал ему такое повеление? И самое важное – в чем была цель этой истории? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Вот мы дошли в своем изучении истории Авраама, мы дошли вот до такой, ну, прямо скажем, очень...
8: тяжелой истории.
7: Тяжелой, в чем-то странной. И, ну как, по современным нашим представлениям о Боге, эта история вообще как-то...
8: не увязывается с действительностью.
7: Практически невозможно. Как так? Бог, вот тот самый Бог, который себя принес в жертву, и он своему верному человеку, последователю, праведнику, он ему говорит такое: принеси в жертву своего единственного сына, того самого, которого вот ты ждал десятилетия, ну, не одно десятилетие, а сколько там, ну, лет, наверное, 30 после обещания Авраам его ждал. А сейчас вот принеси его в жертву.
8: Да, ну вот только дело в том, что для древнего человека это очень понятная история. Для древнего человека эта история не является шокирующей совсем. Потому что если мы почитаем произведение Гомера, да, где-то вот как вот кто-то датирует VI веком, ну, там споры по датировке идут, естественно. Угу. Кто-то раньше, естественно. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что тот самый греческий царь Агамемнон, который собирается идти на Трою в этом повествовании, собрал войска, да, то есть в своем царстве уже готов выступать, а у него жертвоприношения и гадания языческих этих самых жрецов, в общем, предсказывают неудачу. И сколько они не проводят эти гадания, все время неудача, неблагоприятные пророчества. И они продолжаются около года. Ну, представьте, армию кормить год. Это два месяца, несколько тысяч царства не прокормит, а уж целый год. Это катастрофа. Тогда он приносит жертву свою единственную любимую дочь. И после этого отправляется на войну с Троей. Вот это древняя история, на самом деле.
7: Не, ну, о том, что древние истории такие были, и что это нормально для древнего мира, как бы это жутко ни звучало,
8: да,
7: сейчас.
8: Да.
7: То есть, ну, мы знаем, что немного позже были истории, там, ну, например, было такое божество Молох, когда...
8: Которому приносили детей.
7: Да, которому приносили в жертву детей, не просто так. Ну, то, что для древнего мира это было нормально, это понятно. Для
8: Бога.
7: Бога.
8: Да, Бог нормально. Своего сына отдал, да, в жертву. Это тоже очень интересно. Единственного. Это высшая жертва для древнего мира, да, то есть. И поэтому Авраам здесь как бы слушается Бога. Давайте почитаем эту историю.
7: Давайте.
8: И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил их на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь, нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам». Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я вижу, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ири. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. Ну, вот такая вот история. Конечно, к ней много вопросов. Да, вот мы говорили о том, что для древнего человека, как бы, да, ну, по крайней мере, это не является шокирующим. Тяжелая страница. Но мы видим, что Авраам не спорит, да? То есть, когда услышал голос Божий, собрал сына, взял с собой дрова, огонь, ну и пошел к тому месту, о котором ему Бог говорил. Но в этой истории очень много аллюзий на Иисуса Христа. Потому что это сын, да, которого, собственно, Авраам любит. Единственный. Хотя, конечно, у него есть еще один. Да?
3: Но, тем не менее, это сын обетования.
8: Это сын обетования, да.
3: То есть это особый человек. В котором должны благословиться все племена земные, ну, так обещано, который вообще-то должен стать родоначальником народа.
8: Еще и исполнить обетование о благословении потомков, да? Угу. Поэтому, конечно, такое сложное повествование. Получается, Бог-то обещал и сына, Бог обещал и потомство, Бог обещал, что цари родятся. И вот теперь что, нужно его убить? Потому что и там же Бог говорил, и теперь Бог говорит всесожжение. Угу. Подразумевает убиение. Ну да, есть от чего просто здесь помутиться даже рассудком, что происходит. Да?
3: А вообще, а Бог ли это говорит? Угу. То есть самый первый вопрос, который, ну, вот так вот у Авраама должен был возникнуть. А что это такое? А Бог ли это говорит? Ну, это же противоречит всему. Это противоречит всем предыдущим Божьим обещаниям.
8: Конечно, конечно. Вот здесь, конечно, еще некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание. Дело в том, что отрокам Авраам говорит, что он вернется с сыном. Сыну он говорит, что Бог усмотрит себе жертву, то есть овну. Вот здесь что? Лукавит Авраам, зная, что сына-то он должен принести в жертву? Или все-таки он верит в что-то другое? Да? То есть он верит, что Господь сына сохранит, да, и он с ним вернется?
3: Ну, Павел в Новом Завете, в послании, в одном из своих посланий говорит о том, что Авраам верит, что Бог силен и из мертвых воскресить. То есть даже если я вот принесу эту жертву, то Бог
8: вернет.
3: Вернет. Может оно, конечно, и так. Ну, наверное, не стоит сомневаться в словах богодухновенного автора. Вот. Но ну, просто мы сейчас говорим о каких-то переживаниях личных, которые хотелось бы понять.
8: Личные переживания – это катастрофа фактически, да? То есть для этого пожилого человека. Вообще, как он смог отправиться туда вообще, как он смог даже ноги передвигать? Потому что каждый шаг – это приближает время расставания с сыном, причем он должен его был убить собственными же руками, правильно же? И уже занес и простер руку свою с ножом для того, чтобы, собственно, начать его, как скажем, убивать. Да? То есть вот это все вместе, это как бы, ну, это просто сложно даже как-то обдумывать. Да? Но насколько человек был готов действовать, так же ведь, своими руками убивать то, что он любит больше всего. Это, я не знаю, для психологов, наверное, это что-то связанное вообще со смертью личности, наверное, после этого.
3: Ну, надо же понимать, что Авраам – это не только

0: А сейчас, ну, очевидно, что он никому ничего не говорит. То есть Бог открывается, а Авраам молчит, потому что вообще в принципе никому ни с кем и поделиться-то нельзя.
1: Ну, конечно, никто и не поймет. Но все-таки мне, наверное, хотелось бы верить в то, что Авраам, ну, как бы все-таки Богу настолько доверял, пройдя через очень многое в жизни с Богом, да, то есть пройдя через ожидания, через обретение сына, через многие поражения и победы, что в данном случае и это для него такое абсолютное доверие. Поэтому он и идет к этой горе, да, он идет на эту высоту, на жертвенник, идет вместе с сыном. Поэтому он и говорит, мы вернемся с сыном, он говорит своему сыну, да, то есть Бог усмотрит себе жертву. А почему он говорит, что Бог усмотрит свою жертву, если ведь Бог-то уже усмотрел эту жертву, и жертва этот сын, который несет с собой дрова.
0: А как это сказать?
1: Но да, опять возвращаемся к теме, а лукавит ли Авраам, темнит, или как-то он все-таки верит в том, что Бог вот это жертвоприношение может усмотреть как-то, да, могут быть разные варианты, по крайней мере, в голове, то, что будет происходить. Но решимость идти до конца у Авраама есть, потому что все-таки он связал Исаака, возложил на дрова и взялся за нож, и уже, наверное, с полной решимостью занес этот самый нож.
0: Знаете, вот такой вопрос, который, ну, наверное, провокационный. Сегодня есть множество религиозных фанатиков, которые убивают людей очень даже легко, говоря о том, что воля Бога такова. Вот он мне приказывает, я иду и делаю. Мы читаем Священное Писание, и получается, что, ну, слушайте, а Авраам такой же. Ему Бог сказал, он идет и делает.
1: Да, опять.
0: Как вот не попасть в это? А может быть, Бог мне сейчас скажет пойти и кого-то убить? Ну, тут есть, конечно, границы. Тут понятно, что, ну, одно дело кого-то, а другое дело собственного сына и собственную жизнь. Но есть и такие люди, которые Бог мне сказал, он пошел, совершил самоубийство.
1: Вот поэтому слова «Бог усмотрит себе жертву», на мой взгляд, здесь являются ключевыми. И заканчивается вся история. Опять же таки, 14 текст. «И нарек Авраам место сему Иегова Ире посему, и говорится, на горе Иеговы усмотрится». Это не просто, дважды повторяется эта мысль. Получается все-таки, что Авраам-то, да, идет, но он не религиозный фанатик, видите. Он верит в Бога любящего, который, собственно говоря, вот во всей его истории доказал свою любовь и милость, и прощение, и благодать, и благословение. И поэтому, да, он идет с сыном, он готов его принести в жертву, но в то же самое время вот здесь усмотрит себе жертву Бог, да, то есть здесь, кажется, есть место и место будущему Агнцу. Здесь все-таки есть место будущему Агнцу. И вот здесь и утверждение Авраама. А вот Бог все-таки Агнца-то усмотрел, понимаете? Ангел-то остановил руку Авраама, то в любом случае, да? Да, как бы это не игра, то есть это не театр, да? То есть все-таки, опять же повторюсь, вот это очень сложные тонкие моменты, да? С одной стороны, Авраам решимость все-таки идти до конца. Все, что Бог сказал, он выполняет. За нож берется, заносит его над сыном. И действительно, это не театр. Он как бы вот готов его убить, с одной стороны. А с другой стороны, тут же присутствует другая мысль, да, о том, что все-таки, ну вот, а Бог-то жертву смотрит. Да, то есть, ну, и в итоге Бог финалу смотрит.

0: А Бог-то какой? Ведь если Бог жестокий, а есть ли смысл расставаться с любимым сыном ради жестокого Бога? То есть мы понимаем вопрос, да? Все-таки что-то, видимо, подсказывает Аврааму вот то, что он, возможно, сыном и вернется. Да? Но опять же, апостол Павел говорит, он верит в воскресенье. Богодухновенный источник, Новый Завет. Понятно, что это сильно позже, да, то есть осмысление вот этих самых событий, собственно, на вот этой самой горе в земле Мориа. Да? Но, тем не менее, да, характер Бога-то не поменялся. Он не дал сына принести в жертву. Он нож-то остановил. Агнец-то был, да. То есть он увидел того самого запутавшегося.
1: Иллюстрация все-таки получается, что Бог, что бы там ни говорили, для Авраама это было всерьез.
0: Всерьез.
1: Вот. Но первый текст, который мы читаем, что Бог его искушал, ну, то есть испытывал. Угу. То есть у Бога намерения отнять жизнь у Исаака изначально, очевидно, не было.
0: Но вся ситуация весьма-весьма серьезна. То есть это не театр, да?
1: Да, конечно.
0: И Бог позвал Авраама именно на жертвоприношение, да? Вот. Но смотрите, то есть получается, что ситуация с Содомом и Гоморрой, которую мы как-то с вами обсуждали, да, она все-таки показывает нам Авраама, который ходатайствует за племянника Лота прежде всего, а жители Содома во вторую очередь. Да? Но он торгуется с Богом. И Бог идет на этот торг. Он говорит, вот 10 человек праведников, и город будет жить. Да? Злой, грешный, но будет жить город, понимаете, ради 10 праведников.
1: Ну, тут, я не знаю, может, он и торговался.
0: Вот. Но тем не менее, да, то есть вот Бог позволил Аврааму себя проявлять в этой самой торговле. То есть, ну, а речь идет о чем? Что все-таки Бог видит, что, ну, Бог-то, Авраам видит, что Бог не жестокий. Вот я пошел, все, и всех сейчас сожгу, вот всех 100%, да, в том числе и Лота. Так нет, Лота вывели из этого пекла, да. Лота спасли от неминуемой смерти, причем не его одного, а еще и дочерей. Там, к сожалению, жена обернулась, не смогла расстаться с этим городом. А здесь вот история чего, да?
1: То есть... А тут никакой лазейки.
0: Тут никакой лазейки.
1: Нельзя поменять, нельзя сказать, слушай, давай я лучше 100 человек врагов тебе в жертву принесу.
0: А в книге «Бытие» присутствует очень сильная идея. Начиная с самых первых глав, да, в частности, после грехопадения Господь одевает Адама с Евой в кожаные одежды. И у нас возникает вопрос, одежды кожаные, а с кого их сняли? Да? Но, наверное, с овечки мы можем понять, потому что далее Авель будет приносить Господу в дар первородных от стад овечек, так же ведь? Ну, и мы видим, что вот эти жертвы, всесожжения, они будут присутствовать.
1: Ну, то есть понятие жертвы, оно, очевидно...
0: Было. Ной будет приносить жертву всесожжения чистых из, опять-таки, тех животных, которые у него были в ковчеге. И опять речь идет об овечках. Итак, у нас есть идея присутствия овечки в качестве жертвы.
1: Ну, то есть в качестве жертвы, это значит вместо меня. Или там вместо.
0: Вот ведь кого-то. В чем вопрос. Конечно, это гипотеза. А понимал ли Ной, что он приносит чистых животных, овечку в жертву, во всесожжение, благоухание, приятное Господу, вместо себя? Или вместо своей семьи? Вот это, конечно, вопрос, да? Но, то есть, вот, извиняюсь, так закончу мысль. Ага. В теологии тех древних людей это понимание было, или это появляется при Моисее, когда он описывает и расписывает жертвы во святилище?
1: Ну, тогда, то есть, либо это жертва вместо кого-то, заместительная, ну, как мы говорим, либо тогда получается, что Бог просто питается этим, ему это надо. То есть тогда чем он отличается от языческих вот, различных богов, которые вот, вот они нуждаются в том, чтобы их кормили?
0: Да, языческих богов кормили обычной пищей, вот в чем вопрос. А вот с вопросом с жертвами, Здесь, конечно, знак вопроса стоит большей частью, да, то есть, ну, мало у нас информации, но это знак вопроса мы можем поставить. Были ли они совсем уж несмысленны и ничего не понимали в том, что они делают, или все-таки они понимали, что это означает, даже в свое время? А если они понимали, могли понимать, что это означает в их время, то тогда понимание заместительной жертвы тогда уже было. Может быть, поэтому Авраам говорит, Бог усмотрит себе жертву. Может быть, в нем есть какое-то знание заместительной жертвы. Вот сын, да, я готов его принести в жертву, но, может быть, Бог что-то усмотрит вместо сына. Это очень серьезный вопрос. Поэтому там, на горе, когда это все уже теперь из теории, чисто теоретической мысли, воплотилось все в практику, вот сын, вот нож, вот жертвенник, и тут голос ангела останавливает это все, говорит, стоп, ничего не делай, а вот агнец. Может быть, здесь какой-то богословский прорыв у Авраама случается. И вот теперь истинный смысл, да, вот той самой заместительной жертвы перед ним раскрывается. А может быть, не только перед ним, а перед всеми читателями, собственно говоря, книги «Бытие». То есть вот это, конечно, наши предположения, да, то есть мы пытаемся осмысливать вот эту очень сложную историю принесения сына.
1: Знаете, вот для читателей, если говорить, что это ради читателей, наверное, да. То есть ради читателей, ради посторонних людей, ну, посторонних, не посторонних, ну, в общем, других людей, которым Авраам свидетельствовал. Ну, наверное, да. А вот представить, что это было для Исаака, для Сары...
0: Это очень сложно.
1: Вот сложно. Получается, что вот эта вот травма, ну, это точно травма.
0: Однозначная травма.
1: И эта травма... Ну, Авраам что-то пережил.
0: Очень много что пережил.
1: А каково этому подвергнуть...
0: Сына, да.
1: Сына, жену.
0: Но я думаю, что у этого есть еще и дополнительные благословения, да. То есть, хотя, конечно, сложно об этом говорить, вот, но есть моменты, которые как бы вот что ли превышают затраченные нервы, да, то есть стресс компенсируют и так далее. Мне кажется, да, здесь мы много говорим об Аврааме, мы много говорим о читателях, мало говорим о сыне, который лежит и дал себе связать, и лежит на жертвеннике и видит отца с ножом, да, перед собой. И что он тогда понимает о Боге, который повелел ему это сделать, да? То есть это очень сложные, на самом деле, вопросы. Но в то же самое время сын видит агнца. И сын ощущает, что тот нож, который занесен, чтобы его убить, на самом деле разрезает веревки на его теле, да? То есть и освобождает его, как сказать, выводит его с жертвенника. Нож, который готов был его, так скажем, заколоть, на самом деле его тут спасает. Да? Опять же, рядом агнец. И вот теперь весь фокус этой истории перемещается с сына на агнца. А вот агнец-то принесен в жертву. То есть агнца-то никто не спасает. И также агнец безгласен в данном случае. Вот поэтому, эта история будет указывать на грядущие потом события через сотни лет на принесение действительно Сына Божьего в жертву. Да? То есть это как бы история для многих. Ну, в данном случае, извиняюсь, я закончу мысль опять, Авраам выступил в качестве пророка. А вот у него миссия, да, то есть его семья тоже попадает под эту миссию, в частности, у Иезекииля жена умерла, да, то есть как прообраз гибели храма, и Бог запретил даже ее оплакивать. К сожалению, пророческое служение подразумевает порою очень сложные обстоятельства в жизни, очень сложные. Поэтому Господь избирает людей, избранных людей, да, то есть привлекает к этому служению, и им поручает перенести что-то особенное – и этим самым показать своим соотечественникам, потомкам, да, то есть вот замысел Бога.
1: Вопрос отношений с Богом – это вопрос жизни и смерти в буквальном смысле.
0: В буквальном смысле слова. Поэтому но еще это... раз хочу повторить, скорее всего, это не вопрос такого обыденного человека и обыденной ситуации. Это не вопрос религиозного фанатизма, а это вопрос пророческого призвания.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Дорогие друзья, чем мы готовы пожертвовать ради Бога? Он не требует человеческих жертвоприношений. Он сам принес жертву за нас. Но насколько мы готовы идти и исполнять Его волю? Всего доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наши рецепты бросают вызов всем тем, кто считает, что быстрая еда не может быть полноценной и качественной. В дороге не стоит питаться, чем придется. Главное – так научиться распределять время и продукты, чтобы в нужный момент все свежее и вкусное просто оказалось у нас под рукой.
1: Котлеты здоровья. Одну луковицу и 1-2 зубчика чеснока мелко нарезать. Добавить немного воды, пол чайной ложки базилика, четверть чайной ложки майорана. Тушить 2-3 минуты. 1 стакан вареных соевых бобов измельчить в блендере с небольшим количеством воды. Добавить 1/2 стакана измельченных грецких орехов. 1 стакан вареного бурого риса. 1/2 стакана панировочных сухарей. Соль, чайную ложку паприки, пассированные овощи, мелко нарезанную зелень укропа, 2 столовых ложки растительного масла. Тщательно перемешать. Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях, выпекать на смазанном маслом противне при температуре 200 градусов по 10 минут с каждой стороны. Кукурузный майонез. В кастрюлю влить 3 стакана холодного соевого молока. Добавить 5 столовых ложек кукурузной муки. При помешивании довести до кипения и варить еще 10 минут. Вылить в блендер. Добавить столовую ложку сахарного песка, чайную ложку соли, по четверти чайной ложки майорана и имбиря, сушеный чеснок, сок 1/2 лимона. Все взбить, в конце постепенно добавить 2 столовые ложки оливкового масла. Готовый майонез хранится в холодильнике 5-7 дней.
2: Желаем вам приятного аппетита и напоминаем, что ваши советы и пожелания очень ценны для нас. Всего вам доброго! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Александр Гламоздинов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Будьте благословенны! Или «Я вас благословляю». Сегодня эти слова не сильно ценятся людьми. Например, когда у нас чихнет кто-то, ему желают здоровья, будь здоров. А англичане говорят «God bless you», что означает «Господь да благословит тебя». И благословение Божье, как оно понимается сегодня людьми? Понимаем ли мы, что такое благословение? Для некоторых людей вообще нет разницы между словами, начинающимися с приставки «благо». Благословение, благоговение, благодать. Для них все это одно и то же, а по сути пустой звук. Есть люди, которые считают благословение как неимоверную удачу во всех своих делах. Если у тебя все дела идут хорошо, если у тебя все в порядке, и если у тебя нет никаких проблем, значит, у тебя благословение. И когда начинаются проблемы и трудности, получается, что благословение уходит. Так размышляют многие люди, так называемая философия процветания, когда человек верит, что верующий человек в Бога, если он с Богом в хороших отношениях, Бог его никогда не оставит и не даст ни одной проблемы в его жизни. Но история библейская говорит нам об обратном, что очень многие достойные люди, тех, кого весь мир не был достоин, как говорит апостол Павел в послании евреям, переносили очень тяжелые скорби, которые благословением назовешь разве что с очень большой натяжкой. Что же такое благословение на самом деле? Пусть Священное Писание само откроет нам, чем является благословение Господне. Книга Притчей, 10 глава, говорит нам: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Однозначно можно сказать, что благословение – это радостная весть или какая-то радость в жизни человека. Потому что Соломон сам говорит, оно печали не приносит, но еще и обогащает. Человек что-то получает. И не обязательно это будет что-то материальное. Иногда можно потерять материальное, а приобрести опыт, приобрести новое видение, приобрести новое сердце. Как это было, например, с царем Навуходоносором, который был очень гордым человеком, но для того, чтобы ему искоренить гордость из сердца, ему пришлось 7 лет как безумный пастись и есть траву. И по прошествии только этого времени он понял, что Бог его смирил и избавил от гордости. Скажите, стали ли эти 7 лет благословением для этого древнего и могущественного царя? Конечно. Несмотря на то, что он многое потерял в своей жизни на протяжении этих 7 лет, он приобрел самое главное – доброе сердце и добрые отношения с Богом. Что же такое благословение? Ярче всего это описано в словах, которые сказал Господь Моисею, а Моисей передал своему брату Аарону. Я читаю их в 6 главе книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их».
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Если посмотреть на эти слова еще раз повнимательнее, мы обратим наш взор на то, что благословение и призвание имени Божьего на сынов Израилевых – это одно и то же. Смотрите. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». А в конце говорится, «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». То есть благословение и призвание имени Божьего – это одно и то же со слов самого Господа, который он открыл Моисею. То есть ни богатство, ни здоровье, ни удача не являются в полной мере сами по себе благословением. Благословением является призвание имени Божьего. Вхождение с Богом в более близкие отношения. Но и здесь есть одно «но». Вхождение Бога в более близкие отношения с людьми не всегда хорошо заканчивалось для людей. Например, Библия повествует о том, что когда на земле происходили растления, разложения морально-нравственного состояния людей, Господь говорил через пророков: «Сойду и посмотрю, что там происходит». Так было в дни строения Вавилонской башни. Бог сошел, он приблизился к людям и, можно сказать, пришел к ним. И что сделал? И смешал их языки. Так что один не понимает другого. В книге «Исход», 32 главе, после того, как народ израильский отступил от Бога, сделав себе литого кумира в виде тельца, Бог говорит: «В день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Бог посетил и не благословил, а поразил. В чем же тогда благословение? В чем тогда благословение и почему его так сильно ожидают люди? Почему все хотят быть благословенными? Хочу обратить ваше внимание на одну историю. Историю патриархов. Историю Исаака, Иакова и Исава. Исаак, когда состарился и притупилось зрение глаз его, призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтоб благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Сказав эти слова, Ревека, жена Исаака, подслушала их и быстро пересказала своему любимому сыну Иакову, потому что она ожидала, что именно его благословит Исаак. И они пошли на грех ради того, чтобы получить благословение. Так сильно Иаков стремился к этому, что он пошел, переоделся в одежду своего старшего брата, Так как тот был косматый, а этот с гладкой кожей, он взял козью кожу и покрыл ей плечи, руки и шею. И обманул своего отца на вопрос его: «Ты ли Исав?» Он сказал: «Я». И Исаак благословляет его, как своего старшего сына Исава. В то же самое время Иаков очень желал получить это благословение. Он желал получить не столько благословение своего отца, сколько благословение Божье.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Благословение. Каково оно, что его так жаждали древние патриархи? Каково оно, что его так хотели получить люди верующие? Неужели благословение – это что-то очень хорошее и доброе для человека? Ответ мы находим там же, в книге «Чисел», когда читаем само благословение. «Да благословит тебя Господь». Мы говорили уже, что благословение – это то же самое, как если Господь придет к нам ближе, как если Он приблизится к нам. Поэтому «да придет Господь к тебе и сохранит тебя». Пришествие Господа, оно не всегда будет для людей великой радостью. Священное Писание говорит, что когда Иисус Христос вернется на эту землю, многие люди убоятся Его и будут убегать и говорить горам: «Покройте нас и скройте нас от лица сидящего на престоле», потому что боятся будут они возмездия, которое заслужили. Бояться будут Божьего присутствия от того, что грех, живущий в них, не может устоять против чистого лица Господнего. И вот в этом благословении выражается надежда, что при приближении Господа к нам Он сохранит, Он не уничтожит и не погубит. Подобно как пророк Исаия находился во храме и увидел там славу Господню. Или Моисей, взобравшись на гору Божью, Хариф, увидел горящий куст, и когда услышал, что здесь Господь обитает, он сильно убоялся, что не выстоит в присутствии Божьем. Но Господь и его сохранил. И можно сказать, что в их жизни благословение свершилось. «Придет Господь и сохранит тебя, не погубит». Далее мы читаем: «Презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». «Презрит» не значит отнесется с презрением или пренебрежением, а наоборот очень внимательно на тебя посмотрит. Когда Господь внимательно смотрит, это, наверное, ни с чем не сравнимое переживание, которое никто из нас даже описать не может. Иногда на нас смотрят пристально наши родители, иногда начальники, иногда мы смотрим пристально на детей, и сразу же в их сердце появляется что-то, что они знают, нам не нравится. И от присутствия Божьего открываются все наши внутренние желания, вся наша внутренняя сущность, и наружу выходит, кем мы есть на самом деле. Так и пророк Исаия при виде Господа сказал: «Горе мне, я человек с нечистыми устами». Он бы этого не сказал никогда в другом случае, если бы не увидел Господа, если бы Господь не посмотрел на него пристально. Но Господь, написано, помилует тебя. А помилование возможно только тогда, когда грех очищается. Грех не может находиться в присутствии Божьем, и поэтому нужно, чтобы либо грешник, либо грех отдельно от грешника был удален от Бога. И у Бога есть такая возможность. Через Иисуса Христа, нашего Господа, Он отделил грех от грешника. И грешник становится невиновным праведником в очах Господних. И вот в чем еще благословение. Когда явится Господь с небес, Он посмотрит на своих, а свои посмотрят на Христа. Они увидят Его и скажут: «Вот Бог наш, на Которого мы уповали, и Которого мы так долго ждали, и Он пришел за нами». Взгляд их будет открыт, и самое главное, в сердце верующего поселится то, о чем говорит 26 текст. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Что может быть лучше мира в сердце в присутствии Господа Бога? Что может быть лучше и ценнее настоящего покоя и радости, присутствующего в нашем сердце? Все это благословение исполняется уже сейчас, в нашей жизни. Когда мы пускаем Господа в нашу жизнь и даем Ему возможность руководить нами. Когда мы раскаиваемся в наших грехах, и Он не считает нас больше виновными, но называет нас оправданными. Все это случается тогда, когда мы по совету апостола Павла открываем в своих молитвах желания свои перед Богом, и мир Божий наполняет наше сердце и сохраняет его во Христе Иисусе. Но все это также исполнится в будущем и в большей мере при пришествии нашего Господа Иисуса Христа, которого мы все очень сильно ждем. Господь Иисус Христос обещал, что Он грядет. Грядет для того, чтобы взять своих людей к себе, чтобы те люди, которые претерпевали здесь страдания и бедствия, которые были в нужде и в болезни, которые были в страданиях, но которые не переставали верить своему Отцу и обещаниям Его, Он придет и воздаст им в самой полной мере. Он позволит им увидеть свое лицо. Он позволит увидеть его без стыда, без зазрения совести. И самое главное, при всем при том, будет радость и мир в сердце спасенных уже и вечно живущих праведников.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: У этого человека было всего два класса образования. Но он сумел выйти за рамки культурного и религиозного мышления того времени и повлиять на самую разнообразную аудиторию. Его называли Шекспиром среди проповедников. Будучи человеком скромного происхождения, он написал самую популярную повесть в мировой истории. Его жизнь отражала того, ради кого он жил.
1: Дело всей жизни. Джон Буньян.
2: Джон Буньян родился 28 ноября 1628 года в небольшом селе в центре Англии, недалеко от Бетфорда. Его отец был лудильщиком. Он чинил предметы домашней металлической утвари, зарабатывал тем самым скудное пропитание для семьи. Также он обучал этому ремеслу сына. Сам о себе Буньян впоследствии писал.
3: «Мое происхождение, как это хорошо известно многим, было из низкого, незначительного рода. Семья моего отца относилась к тому классу, который был самым простым и презренным среди всех семейств страны. Поэтому я не могу, как другие, похвастаться благородной кровью или высокородным положением по плоти. Тем не менее, приняв все во внимание, я восхваляю Его Небесное Величество за то, что таким путем Он привел меня в этот мир принять участие в благодати и жизни, которая во Христе, через Евангелие».
2: В 16 лет Буньян потерял мать и двух сестер, после чего отец женился в третий раз. Джон поспешил оставить отчий дом, пойдя в солдаты. Он воевал в течение 3 лет, а потом вернулся домой, чтобы открыть свое дело – лудильщика. Будучи подростком, Буньян и слышать не хотел о вере в Бога и даже прослыл пьяницей. В книге «Благодать изобильная» для главного из грешников, своей духовной автобиографии, он так описывал свою порочность в этот период своей жизни.
3: «Я наслаждался тем, что угодил в плен к дьяволу, будучи преисполненным всякого нечестия, которое так сильно действовало во мне и проявлялось, что едва ли можно было встретить человека, способного превзойти меня в проклятиях, ругательствах, лжи и богохульствах на святое имя Божие».
2: Буньян вспоминал, что во время игры в Чижика на сельской площади он однажды услышал голос, который спросил:
3: «Ты отречешься от своих грехов и попадешь в рай, или продолжишь грешить и попадешь в ад?»
2: Он понял, что это был голос Божий. Позже он вспоминал:
3: «Каким беднягой я был! Все это время я не знал Иисуса Христа и расхаживал, поставляя свою собственную праведность. И погиб бы в ней, не покажи мне Бог по милости больше о моем истинном состоянии».
2: Буньян пишет, что начало его обращения было обусловлено браком с богобоязненной девушкой. Его избранница Мэри была из бедной семьи, и все ее приданое состояло из 2 книг, оставленных ей отцом. Это были «Путь в рай» простого человека и «Практика благочестия». Молодожены, по словам самого Буньяна, были настолько бедны, насколько бедными вообще можно было быть, что у них не было ни чашки, ни ложки. Важную роль в возрождении и покаянии Буньяна сыграл Джон Гиффорд, пастор церкви в Бетфорде, который Буньян стал посещать, а впоследствии проповедовать там. Надежду и радость, обретенные благодаря благой вести, Буньян описывает в книге «Благодать изобильная».
3: «Однажды я проходил через поле, все еще слегка мучимую корми совести, ибо я боялся, что не все хорошо. Как вдруг мне на душу упали слова: «Твоя праведность на небе». Мне также показалось, что духовным взором я увидел Христа, одесную Бога. Вот моя праведность. И потому, где бы я ни был и что бы ни делал, Бог не скажет, что мне недостает праведности, ибо она всегда перед Ним. Я также понял, что неблагость моего сердца делает мою праведность совершеннее, как нечестие моего сердца не делает праведность хуже. Ибо праведность моя – это сам Иисус Христос, который и вчера, и сегодня, и вовеки тот же.
2: Когда умер Гиффорд, Буньян был избран пастором той же церкви. Джон Буньян в основном известен как писатель, но в первую очередь он был проповедником Слова Божьего. На богослужениях собирались огромные толпы народа, и множество людей каялись. Популярность и известность Буньяна росли, и он все более и более становился излюбленной целью для клеветы и злословия. С 1660 года закон запрещал проводить святые богослужения в несоответствии с ритуалами церкви и без распоряжения епископа на обращение к пастве. Буньян больше не мог свободно проповедовать. Он лишился права, которым он пользовался во время Пуританской республики. И 12 ноября 1660 года его арестовали во время частной проповеди в Нижнем Самселе, к югу от Бетфорда. Его посадили в тюрьму за упорное нежелание посещать обязательные службы в англиканских церквях и за проповедование на незаконных собраниях. Во время тюремного заключения, которое длилось 12 лет, он начал писать книги, преимущественно богословского содержания, которые впоследствии получили широкое признание и издавались большими тиражами. В те долгие дни и месяцы Буньян и написал самые знаменитые труды. Это «Благодать изобильная», его духовная автобиография, «Духовная война», в которой изображена борьба церкви с сатаной, и наиболее популярное его произведение – «Путешествие пилигрима». Эта повесть описывает путь человека по имени Христианин из города Гибели в небесный город. Произведение по количеству переводов и изданных экземпляров стоит на втором месте после Библии. В своих трудах и проповедях Буньян неизменно отстаивал евангельские истины.
3: Христос является тем путем, благодаря которому душа имеет доступ к Богу, и без которого ни одно прошение, ни одно наше желание не может достичь ушей Господа Саваофа. Я не могу выразить все, что знаю о нашем Боге. Я благоговею перед Ним. Жизнь, слава, благословение – и всецело удовлетворяющая душу благость, которая есть в Боге, все это невозможно выразить словами. Правильные мысли о Боге способны восхищать сердце человека. Но насколько счастливее тот человек, который лично познал Бога и служит Ему.
2: После освобождения Буньян сразу же приступил к пасторской работе в Бетфорде. Вскоре собрание верующих в его общине выросло до 4000 душ. Где бы ни был Джон Буньян, он неизменно представлял истину Божью. Когда его арестовали, правительственные чиновники предлагали отпустить его, если он пообещает не проповедовать. На что Буньян ответил:
3: «Если вы отпустите меня сегодня, завтра я буду проповедовать».

Прощаюсь я. Прекрати сомневаться. Стряхни робость и страх. Поверь, что ты имеешь на то полное право, ибо существует река жизни, струи которой – благодать и милость. И когда случится тебе видеть людей, которые ради телесного здоровья стараются поселиться вблизи целебных вод, вспомни, что и у тебя должно быть только одно стремление – найти эту воду жизни, так как для твоего исцеления от духовных недугов, от страха и сомнений необходима именно она –

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Откуда взялись 10 заповедей? Книга «Исход» описывает историю освобождения израильского народа из египетского рабства. Господь призывает Моисея, чтобы он мог вывести еврейский народ из рабства, который находился там вот уже продолжительное время, более 400 лет. Бог совершает чудесные дела, 10 казней, и через Моисея, вождя Божьего народа, выводит Израиль в пустыню. Они проходят определенное расстояние, приходят к горе Синай. Вот на этой горе Синай Господь как раз и открывает себя Божьему народу.

воду. Гора дымится, она в огне, и Божий народ боится этого. Но, тем не менее, Господь приглашает народ подойти к подножию горы, просит не заходить за определенную черту ни животных, ни человека. И там, через Моисея, провозглашает 10 заповедей. Он говорит о том, что является условием завета теперь Бога со своим народом. И здесь в 10 заповедях есть очень на самом деле глубокий смысл, потому что Господь вначале освобождает Божий народ из рабства, а затем дает 10 слов или 10 заповедей, которые являются именно условием этого завета, где Господь просит, само слово 10, оно это как бы такое маленькое условие, да, то есть вот то немногое, чего просит от тебя Господь, это соблюсти хотя бы вот это. Естественно, народ, который слышит такие раскаты грома, видит огонь, дым, он боится. Это такое сверхъестественное явление Бога. И когда Моисей приходит к Божьему народу, то часть вождей просит Моисея о том, чтобы Бог так не разговаривал с ними, что лучше пусть это делает Моисей. Моисей уйдет к Богу в его присутствие, туда поднимется на гору, где Господь и передаст Моисею две каменные скрижали. На этих двух каменных скрижалях и будут написаны 10 слов или 10 заповедей для Божьего народа. Конечно, впоследствии мы, если читаем дальше историю, то видим, что Моисей, пребывая продолжительное время в присутствии Божьем и получая другие наставления для израильского народа, возвращается и видит, что народ отступил, народ сделал себе тельца и устраивал различные, скажем так, оргии, пляски религиозные, которые были посвящены тельцу. И Моисей вот в этом ярости, в этом гневе разбивает 10 заповедей. Тем не менее, все равно Бог решает эту проблему. Да, там происходят определенные Божьи суды. Народ опять кается, смиряется с этим. И уже тогда Моисей сам делает 10 заповедей, на которых Бог снова своим перстом пишет этих 10 слов. И эти 10 слов помещает потом, уже тогда, когда будет сделана скиния, помещает специальный такой ковчег, где 10 заповедей и хранятся. Они становятся как бы свидетельством против Божьего народа, чтобы народ Божий слушал слова этого закона, да, соблюдал эти заповеди, поступал по ним. И всякий раз, когда что-то будет нарушаться, вот эти 10 слов или 10 слов завета или 10 заповедей Божьего закона, они будут вот таким напоминанием, да, отступил ли Израиль от Бога, нарушил ли он этот завет, или наоборот, он живет в этом завете и пребывает в нем. Это как черта, как граница, как определенные условия вот таких отношений человека и Бога, Божьего народа, да, и всемогущего Господа.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, здравствуйте! Сегодня мы продолжим цикл лекций на тему об алкоголе и какое разрушительное влияние он несет для всего организма. Мы примем правильное решение, что он нам не нужен, и станем победителями. Неважно, а сегодня есть ли у тебя сильная зависимость, либо ты употребляешь немножко и по чуть-чуть, тем самым оправдываешь себя, либо твои родственники или родные уже страдают от этого, и ты хочешь им помочь. В любом случае, эта информация будет полезна абсолютно для всех, потому что мы будем касаться сегодня питания. И то питание, о котором мы сегодня будем говорить, оно поможет человеку зависимому скорее избавиться от абстинентного синдрома и выйти из вот этой зависимости, но также и здоровому человеку оно поможет чувствовать себя намного лучше. Только человек, не принимающий алкоголя и понимающий весь его вред для своего здоровья, сможет осознать необходимость правильного сбалансированного питания для собственного полноценного восстановления как личности. Основа лечения алкоголизма путем правильного питания – это снижение зависимости тела от простых углеводов, которые, как и алкоголь, быстро повышают уровень сахара в крови. Они содержатся в белом хлебе, макаронах, рисе, выпечке. Преимущественно это сахара, рафинированные углеводы, содержащиеся в этих продуктах, способны влиять на уровень сахара в крови, так же, как и алкоголь. Другими словами, их употребление может тоже спровоцировать желание употреблять алкоголь. Многие, употребляющие сахар, тоже чувствуют притупление мозга, поэтому более женщины склонны к тому, чтобы какие-то свои проблемы или трудности заедать сахаром. Вот. Но это не решение проблемы. И вот часто бывает, что сахар в крови производит избыточный инсулин, в результате чего из крови выводится большое количество сахара. Пониженный сахар может вызвать чувство тревоги, раздражительности и острого желания вернуть необходимое количество сахара обратно в организм. Замещение белков сложными углеводами помогает побороть страстное желание употреблять сахар, а аминокислоты полезны для мозга. Продукты, которые содержат насыщенный жир, на самом деле тоже могут приносить пользу. Важны жирные кислоты, омега-3, содержащиеся в семенах льна, грецких орехах и кунжуте. Нам просто необходимо восполнять этот запас. Программа «Правильное питание» предлагает также отказ от веществ, к которым приходит привыкание. Сюда входят и кофе, и чай, и какао, и сладости, о которых мы говорили, поэтому от них лучше отказаться. Что интересно, что идет вразрез с традиционными методами лечения алкоголизма. Некоторые говорят, что было бы неплохо чем-то алкоголь заменить, другими словами, веществами. Но переход на другую зависимость, друзья, это путь в никуда. Сначала вы почувствуете себя лучше, но в конце концов многие люди, к сожалению, сорвутся и откажутся в более худшем положении, чем раньше. Как же должен выглядеть стол при восстановительной диете? Во-первых, еда должна быть свежей и здоровой. Как можно больше употребляйте свежих фруктов и овощей. В них также содержится клетчатка, которая будет помогать токсинам выходить быстрее из организма, потому что клетчаточка, она действует как щеточка. Она выметает из организма все ненужное. Ликвидируйте и сведите к минимуму продукты, которые содержат сахар и кофеин. Вот, они вам просто не нужны. Замените их блюдами из зерна и бобовых. Цель такого питания – состоит не в быстром наборе или сбросе веса любой ценой, а в восстановлении нормального функционирования всех органов и систем больного человека. Так как долговременный прием алкогольных ядов, особенно всячески суррогатов, пагубно сказывается на общем здоровье и на пищеварительной системе в частности. При программировании будущего питания нужно учитывать специфические ограничения, накладываемые существенными заболеваниями. Например, при циррозе печени придется строго контролировать количество жиров и технологию приготовления пищи. Возможно, стоит отказаться будет от какой-то жареной продукции. При отказе почек соблюдать бессолевую диету и так далее. Здесь необходимо проконсультироваться с врачами. При употреблении алкоголя также наблюдается дефицит цинка. Риск алкогольного поражения печени в результате этого увеличивается в разы из-за нехватки цинка. Больше всего цинка есть в зерновых, бобовых, орехах. Включайте эти продукты обязательно в ваше меню. На здоровье алкоголезависимого сильно влияет нехватка витаминов. Все знакомые с алкоголем так или иначе сталкиваются с недостатком витаминов группы В. Считается, что самым важным для таких является витамин В1, тиамин, но он обязательно должен приниматься в комплексе с остальными витаминами, так как при алкоголизме наблюдается острая их нехватка. Спирт препятствует синтезу пищеварительной системе человека. Прием синтетических витаминов, препаратов может на какое-то время восстановить нарушенный баланс. Однако целью правильного питания считается нормализация естественного уровня витаминов в организме. Добиться ее можно лишь при помощи питания здоровой, свежей и натуральной пищей. Естественным образом богаты витаминами и минеральными веществами. Крупы, орехи, семена льна, овсянка, шпинат, капуста. Эти и многие другие продукты будут полезными. Все фруктовые, овощные соки, морсы, компоты не только обогащают ослабленный организм витаминами и минералами, но и способствуют очистке крови и лимфы от продуктов распада алкогольных ядов и продуктов жизнедеятельности. Кроме того, большое количество таких жидкостей и воды быстро восстанавливает нарушенный баланс. А это, в свою очередь, положительно сказывается на аппетите и возможности организма легко переваривать продукты. Для восполнения организма витаминами введите в рацион тыкву, рябину, бруснику, клюкву, абрикосы, облепиху, цитрусовые и морскую капусту. Хорошо действуют травяные чаи, например, ромашка и мята, которые не только улучшают пищеварение, обогащают организм витаминами, но и успокаивают перевозбужденную нервную систему. Грамотное и полезное питание необходимо сочетать с разумными физическими нагрузками и прогулками. Любое усилие – это трата энергии, которая потребует возмещения в виде пищи. Именно поэтому качественное меню обязательно должно сочетаться со здоровым образом жизни. В этом случае можно ожидать достаточно быстрого восстановления работы пищеварительной системы и нормального функционирования всего организма. Вот почему очень важно, знаете, что после приема пищи немножко подвигаться и походить, не полежать, как мне понравилась фраза, измененная в правильном состоянии. Конечно, я думаю, что Архимед к ней не причастен, но все-таки она звучит следующим образом. После сытого обеда, по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно нам, друзья, ходить. Но это нам нужно делать не только, чтобы не заплыть жиром, но для того, чтобы у нас процесс пищеварения улучшался, чтобы все функции работали грамотно. Поэтому следите за тем, как вы едите. И постарайтесь сделать, чтобы продукты были вашими лекарствами. Сегодня есть люди, которые начинают уже, к сожалению, употреблять лекарства как продукты. Вы знаете, в свое время я помню, когда... Не все продукты я любил, которые люблю и ем сейчас. Но однажды я попал на мероприятие, где было очень много овощей, фруктов. И я не очень любил ни кабачки, помню, ни баклажаны, ни тыкву, ни петрушку, ни сельдерей. Но дочка врача мне однажды сказала такую фразу: «Ты почему не ешь?» Я говорю: «Они мне не нравятся». Она говорит: «Кушай, они полезны». Вроде бы проще фразы придумать сложно. И я задумался, а почему бы мне не начать относиться ко многим продуктам как к лекарствам? И я начал их кушать, некоторые продукты, не потому, что они мне нравятся, а потому, что я понимал, что они полезны моему организму. Я не знаю, когда это произошло, но сегодня многие продукты я ем, и они мне нравятся. У нас меняются вкусовые рецепторы, проходит время. Пройдет время, ваш организм обновится от пагубного воздействия алкоголя, который оказывал на вас и ваш организм. И наоборот, вам начнет нравиться та пища, тот новый образ жизни. Питание и продукты будут снабжать ваш организм всем необходимым. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Продолжаем нашу тему про... В частности, сегодня мы поговорим о гендерах, о некотором их разнообразии и как нам к ним относиться, как им к нам относиться, ну и так далее вот в этой сфере. Сколько у нас вообще этих гендеров есть? Мы чуть-чуть это уже упоминали, немножко повторимся, пойдем дальше.
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Facebook дает 56 вариантов гендерной идентичности. Тим был более 300, поэтому тут вот...
4: Решать вам.
3: На самом деле, современная гендерная теория, она предполагает, что гендерных вариаций может быть намного больше. Намного больше.
1: До условной бесконечности, да, я так полагаю.
3: Ну да.
1: Сколько людей, столько...
4: Я думаю, что вот лично для каждого из нас мы определяем это в своей, через свою призму восприятия, так скажем, таких людей. Угу. Поэтому это, как правило, ну, в принципе, лично для меня это вот пока еще на пальцах одной руки можно определить эти гендеры, которых я, с которыми сталкиваюсь или могу столкнуться, с кем как бы вот приходится общаться.
5: Угу. Разновидности, мне кажется, может быть просто... Тысячи, потом десятки тысяч. Да, действительно, мы в основном знаем не так много, ну, распространены, так скажем. Но вообще, по сути, у нас только два – мужчина и женщина. И либо мы трансформируемся в одних, не мы, а те, кто предполагает, либо в других, какого-то другого вариации. Слава богу, пока что еще в кошку никто не превращался или в собаку. Угу. Поэтому, мне кажется, в принципе, мы и ходим вокруг да около, это только...
1: А можем сказать, что все остальное вон там, да, в голове.
3: Бинарная модель, да, то есть согласно которой есть мужчина и женщина, то есть два пола, которые равняются двум гендерам, соответственно. Угу. Мужской пол равняется мужскому гендеру, и женский пол равняется женскому гендеру, цисгендерность, да, так называемая. Вот, а есть квир-гендер, это понятие, которое включает в себя всевозможные вариации, да, там, то есть гомосексуалы, лесбиянки, транссексуалы, бисексуалы, асексуалы и так далее. Вот все это вот вмещает в себя понятие
1: вот, допустим, это вопрос сексуальности, а как же вопрос гендера? То есть он мужчина, но он гей, допустим, да? Он, или он мужчина, и он бисексуал? Он при этом не перестает быть мужчиной, нет?
3: Тогда, наверное, надо как бы еще раз вернуться в терминологию, да, то есть что наверное. Такое пол? Это совокупность биологических признаков, так. Да, такие как вот гормональный фон, вторичные половые признаки и так далее. Вот. А что такое гендер? Это самоощущение человека, это то, как он себя ощущает. То есть человек может быть по половым признакам мужчина, но он ощущает себя, ну вот,
1: ну, абсолютно
3: женщиной,
1: кем угодно,
3: да, допустим, к примеру.
1: Да.
3: То есть вот в таком плане. Сексуальное влечение – это, ну, некий свод романтического поведения, ну, предпочтений, да, сексуальных по отношению там, ну, к чему-то определенному.
1: Хорошо. Вот такие люди, они приняли решение, да, что я теперь вот такого гендера, да, там, 25-го в списке Фейсбука, там, не знаю, как угодно, или, может быть, своего собственного какого-то, который они там выбрали, назвали. И мы говорим, что в современном обществе у них есть такое право называться как угодно, считать себя как угодно, самоопределяться в этом вопросе как угодно, и даже до определенной степени вести себя согласно тому, как они себя считают. Но если это их право, значит ли это, что они имеют теперь право требовать у меня признавать их гендер, который они вчера придумали, их самоидентичность, в которой они еще сами плавают и завтра могут поменяться на что-то новое, значит ли это, что они имеют право с меня требовать вот это все принимать, то, что они сами себе...
5: Мне кажется, требовать от кого-то что-то вообще никто ничего не может. Если я придерживаюсь правил вот, и какой-то такой вот, ну, достаточно строгий, консервативный, к примеру, я человек, да, то от меня требовать, чтобы я там подчинялась, да, даже не подчинялась, а принимала, да, там, какие-то гендера, да, каких-то других вот людей, да, это лично мое решение. То есть если я имею какой-то контакт, да, с этим человеком, какое-то общение, так скажем, то тогда, значит, я его принимаю. Если я не общаюсь с этим человеком, то, значит, я его, в принципе, не принимаю. И мне кажется, ну, что общество, ну, так же и действует. Если, к примеру, наше государство, да, оно за то, чтобы сохранять больше какие-то христианские позиции, поэтому мы не принимаем людей с, так скажем, нетрадиционной какой-то ориентацией, да, конечно, но, ну, мы не искореняем их, да, мы их там не убиваем и тому подобное, да, это тоже неправильно. Но в то же самое время мы и не говорим о том, что это хорошо, ну, их поведение. То поэтому есть... и в то же самое время диктовать мне, что я должна принимать вас такие, ну, как бы, с вашей... с вашим определением, да, с вашей предрасположенностью, тоже как бы, ну, не имеет права. Тогда принимайте и мое, что я там вот такой вот консервативный человек.
4: Я думаю, друзья, что здесь вот на самом деле мы должны оставить право за самим человеком, как он будет относиться вот к такой категории людей, будет принимать или нет. То есть если на самом деле мы будем обязывать всех в обществе вокруг нас, в том числе и христианском обществе, относиться как бы только так вот и никак, может быть, по-другому, то я думаю, что мы тут займем тоже не совсем как бы лучшую позицию. Вроде бы как бы мы хотим доброе сделать, помочь этим людям, но мы тут можем в другую крайность уйти, так скажем, где-то, возможно, нарушить какие-то понимание концепции людей, которые совершенно по-другому, ну, совершенно, так сказать, определенную неприязнь выражали вот к этой категории людей. То есть необходимо, чтобы пришло время для того, чтобы человек сам пришел для себя и понял, как я буду теперь относиться к этой категории.
1: Я считаю, что этот вопрос вообще, вот, который я поднимаю, право на отказ от признания тебя с твоим выдуманным гендером. Потому что сейчас мы все больше приходим к тому, что вот эти меньшинства, они перестают быть меньшинствами. Они заполонили все настолько, что становится, вот их мнение становится доминирующим над каким-то консервативным мнением, становится доминирующим над какими-то религиозными мнениями, будь то традиционными христианскими или традиционными мусульманскими верованиями, пониманиями.
5: Кажется, здесь мы должны сделать акцент на том, как человек развивает себя. То есть если, вот, к примеру, даже в христианском каком-то сообществе, неважно, в каком-то там протестантском или там какое-то другое, да, вероисповедание, если люди, появляется какое-то новое ответвление в виде там, какого-то нового вероисповедания, люди туда идут за каким-то лидером, они смотрят, что да, это классно, это круто, это интересно, но человек с устоявшимся какими-то своими внутренними ценностями, там, классическими, да, так скажем, которые ему нравятся, ему комфортно в них, он сходит туда, посмотрит, увидит, что... это вероисповедание не подходит ему, не сочетается с его внутренними ценностями, с его внутренней личностью, то тогда он посмотрит, окей, классно, да, прикольно у вас тут, но это мне не подходит, и он уходит. То есть человек, который внутри как личность сформировался, даже если он об этом узнает, да, он расширит свой кругозор, но он вернется к своим изначальным истокам. То есть он не будет идти наперекор себе.
3: Я хочу уточнить, Андрей, что вы имеете в виду под словом «принять чей-то гендер»?
1: Ну, вот человек заявляет, я теперь там такого-то гендера, да, 50-го в списке Фейсбука, вот, неважно, как он называется. И он об этом заявляет, и он говорит, прошу меня теперь называть, я не знаю, мое это, преосвященство, потому что вот мой гендер так требует меня называть, да, и относиться ко мне не он, не она, а какое-нибудь там оно. Вот. А я смотрю на него, вижу, что он выглядит как мужчина или выглядит как женщина. И я говорю, а я отказываюсь, мне не нравится, совершенно не нравится тебя называть вот так вот, а завтра ты передумаешь, и надо будет тебя еще как-то называть. Я вижу, ты выглядишь как мужчина, значит, ты мужчина. В крайнем случае, у тебя в паспорте там стоит буква «М», ну, значит, вот, глубокоуважаемый мужчина. Все, не более, не больше, не меньше. То есть мое право на отказ от признания тебя тем, кем ты себя заявляешь.
3: Угу. То есть предполагается, что вы достаточно хорошо знаете этого человека.
4: Ну, по крайней мере, заявил о том, что он относится к такой категории.
3: Просто такой совершенно посторонний человек, он вряд ли скажет вот так вот во всеуслышание. Знаете, друзья, все, кто тут в троллейбусе, пожалуйста, я вот, ну, скажем так, вот такого, вот таких предпочтений, да, поэтому, пожалуйста, все называйте меня.
1: Так тем веселее и история получается. То есть человек со своими предпочтениями, крайне странными и индивидуальными, заходит в троллейбус, и в троллейбусе к нему тот же самый кондуктор говорит, мужчина, ваш билетик, да, а этот мужчина обижается и говорит, какой я вам мужчина, я тут вот такой-то, такой-то, такой-то гендер. Прошу меня называть соответствующе.
4: Я вспомнил однажды историю такую, когда я был в больнице, вот, и пришел к тому, чтобы посетить свою супругу, и обратился к доктору, который женщина была. Говорю, знаете, говорю, женщина, говорю там по поводу. Угу. Она говорит, я никакая вам не женщина. И такая пауза, я доктор. Угу. Вот как бы, ну, так сказать, в этом вопросе, ну, понятно, что мы говорим сейчас не об этом в случае, но тем не менее, люди как бы вот могут или же имеют право исправить нас, ну, как бы, когда мы обращаемся к ним не так, как они этого хотели бы.
1: Я думаю, до определенной степени. Потому что, хорошо, если она сказала, что она доктор, и она в данном случае является врачом, да, и она сейчас, как бы так сказать, при исполнении, да, если это применимо к доктору, вот, то, возможно, это право ее уместно и хорошо. Но а если она скажет, прошу называть меня ваше преосвященство или ваше высочество, просто потому что я считаю себя королевой,
4: безусловно, как бы.
3: Что касается меня, я бы назвал ваше преосвященство. Я бы назвал вот так, как человек меня об этом попросил. И это, с моей стороны, не было бы абсолютно каким-то признанием, ну вот, согласием с его поведением. Для меня это шаг эмпатии. Угу. Для меня это попытка завязать диалог или продолжить диалог, если я этого человека знаю, да. И попытка вообще... Для меня всегда важно выяснить причину. Да, вот эти подводные течения, которые человека привели к такому вот решению, умозаключению, там, самоидентификации.
1: Но тут
3: поэтому
1: есть...
3: для меня вот, с такой профессиональной точки зрения, с точки зрения моего христианства, я хочу человеку помочь. Только я понимаю, если я ему сейчас скажу, знаешь, как бы, а я вообще не буду тебя так называть, потому что ты мужчина, я знаю, что ты мужчина, поэтому...
1: Это может быть разрыв отношений,
3: я его потерял. Вот, скорее всего, он просто оборвет со мной всякую связь. Угу. А я этого не хочу, потому что я, как и мой Господь, я хочу постараться для этого человека сделать что-то. Поэтому я бы назвал.
5: Если, к примеру, это какая-то ситуация, да, как, к примеру, мы в троллейбусе, да, и тут подходит ко мне кто-то и говорит о том, что я вот хочу, чтобы меня так называли, да, то моя реакция будет совершенно другой, да.
4: С какой стати?
5: Да, вообще... Что, простите, ну, кто? То есть этот человек мне не знаком, мы не в той ситуации, мы на нейтральной территории, да, и этот человек ко мне вообще никак не относится.
3: Поэтому я и спросила, какие
5: да,
3: отношения.
5: Да, но если, соответственно, ты знаешь человека, и он пришел к тебе с запросом, и это смотря с какой позиции он это говорит. То есть если он говорит это просто как вот ему так вот взбрело, с какой-то агрессией, да, и я понимаю, что за этим что-то скрывается, но он пришел это не с запросом, а с, вот именно с какой-то такой вот с каким-то пренебрежением.
3: Я очень сложно отношусь, когда люди начинают транслировать вот ЛГБТ-ценности, да, гей-культуру. Потому что я считаю, что ну, это уже вмешательство в гетеросексуальное большинство, причем агрессивное вмешательство.
1: Так вот,
3: человек
1: да,
3: имеет право.
1: Я воспринимаю на... вот это требование называть их таким вот особенным образом за пределами вот тех полов, которые ну, физиологически существуют.
3: За пределами бинарной системы, да, скажем так.
1: Пусть так будет, да. Потому что я считаю, что это уже требование признать то, что, я считаю, только у них в головах и есть. И только является их, будь то болезнью или извращенной психикой, или извращенным каким-то внутренним состоянием. Но признавая это, я считаю, что я способствую укоренению этого состояния у них в сознании. Отчасти даже так.
3: Поэтому
1: то есть начинаю потворствовать им.
3: Одно дело, когда это, скажем так, индивидуальная просьба человека, которого я знаю, и которому, в принципе, я могу чем-то помочь.
1: Угу.
3: А другое дело, это общественное требование группы людей, которые угу. исповедуют нетрадиционную сексуальность, да, и ассоциируют себя там с разными гендерами. Вот, это две разные вещи. Вот
5: еще
3: я
5: и
3: к этому
5: пропагандирующие.
3: Да.
4: Представим себе, что, допустим, такие люди, такая категория людей пришла в церковь или находится в церкви. То есть не один человек, а два человека, допустим, там, или трое. То есть мы со своей стороны рады тому, что они пришли. Вот. То есть как бы мы не запрещаем им, как служители, допустим, пастор церкви. Но, с другой стороны, когда они начинают транслировать внутри церкви уже свои отношения, поведением, вот, потому что там те же самые как бы объятия, да, там, где дети смотрят на них, подростки на них смотрят, как бы, да, и в любом случае каким-то образом начинают как бы, так, где-то вот взгляд косой бросать, то здесь в этом вопросе мы как церковь реагируем конкретно и говорим, что, пожалуйста, если вы пришли сюда к нам, мы не против, но, пожалуйста, не транслируйте свои, вот это, свое
3: Конечно.
4: Поведение, принадлежность к этому сообществу.
3: Если бы человек, допустим, попросил меня не просто называть его как-то, да, в соответствии с его самовосприятием, а если бы человек меня попросил признать его сексуальность как разновидность нормы, я бы этого не сделал. Потому что это противоречит моим убеждениям, да, глубоким убеждениям. Вот. Но если для меня это повод построить как бы, ну, диалог, и он просит меня как-то там назвать, я бы назвал.
5: Причем я не считаю это лицемерием. Ну, это вот когда ты действительно не признаешь,
1: когда
5: да, там...
1: Это,
5: да,
1: когда это эмпатия, это лицемерие быть не может, я понимаю.
5: Да.
1: Но просто я вижу за этим другой минус. То есть в любом действии есть плюс, есть минус. То есть плюс в том, что ты человека к себе располагаешь, и вроде как можешь на него потом в дальнейшем влиять. Но минус-то в том, что ты фактически уже потворствовал ему, ты фактически уже своими словами подтвердил то, что он попросил от тебя. Вот. Называй меня так, то есть признай меня таким.
5: Но мы же, например...
1: И называй, ты уже признаешь. То есть что он увидел, что ты хочешь этим сказать, эмпатию проявить, это понятно. Что он увидел после того, как ты сказал, то ли, что ты?
3: Я не знаю, что он увидел, и за это я не несу ответственности. Я в этом плане абсолютно свободно себя чувствую. Вот. Но если на начальном этапе человек, допустим, просит меня как-то вот себя по-особому называть, и я проявляю ну, какое-то такое даже вот, ну, отторжение, да, вот так, агрессию, у меня даже шанса не появляется с ним обсудить более глубинные вопросы.
5: Мы же, к примеру, когда приходит алкоголик, мы же не говорим, да, про, как я привела людей, которые вообще к нам не относятся и просто подошли и агрессивно пропагандируют и просят нас так называть. А если, к примеру, к нам приходит алкоголик или наркоман, мы же называем, да, что вот, ну, как бы он говорит, я алкоголик, и мы признаем, да, что вот он алкоголик, но не значит, что мы признаем
1: да,
5: его позицию.
1: То есть он пришел и признал свою проблему.
5: Так, а здесь же тоже так же, он приходит и говорит, мы не значит, что мы принимаем то, что вот он
1: если
5: такой вот...
1: Если он приходит и говорит, в частности, допустим, я трансгендер, но говорит это с осознанием проблемы, что мне нужна помощь, да, как алкоголик, который пришел, я алкоголик, мне нужно от этого вылечиться, да, это одно. Тогда я могу сказать,
5: мы
1: да, у тебя
5: не,
1: есть
5: мы здесь не можем,
1: такая...
5: так сказать, вот измерить, насколько он это осознал.
3: Считать это порой очень сложно.
5: Вот. О. А если он просто пришел, мы же так же называем, например, вот человек приходит и говорит, я изменяю. Ну вот, ты изменщик. Мы же тоже так же, мы же можем его так назвать. Он приходит, мы не знаем, насколько он осознал эту проблему. Но это не значит, что мы его принимаем, потому что, ну, мы рады за тебя.
1: Ну, то есть, если, я понимаю, что как вы будете относиться, есть ли право у других людей отказать этим людям вот в их самоопределении? То есть их право обозначить свой новый гендер? Есть ли у человека, в принципе, право не признать этот гендер? Не принять его?
5: У всех людей, конечно, есть права.
1: А вы понимаете, что законодательная часть очень многих западных стран уже отказала людям в этом праве не признавать?
4: Отвергайте, да, в смысле?
1: Да. И я на самом деле благодарен Богу, что я живу в той стране, которая пока еще не дошла до этого состояния. Пока у меня еще есть право не признавать вот эти вот 300 с лишним разных гендеров.
4: Знаете... Вот я скажу вот так вот по поводу даже вот библейского повествования, евангельского. Пример Христа. Ведь в его жизни, за время его служения были разные категории людей, вот, которые по-разному себя называли. И он, естественно, понятно, как бы, ну, не все эти убеждения, как бы их направления тоже разделял, по большому счету. Угу. Но их называл так, как они себя называли. Саддукеев, допустим, там, фарисеев, книжников. Говорил как бы открыто. То есть момент как бы такой, что он строил мостики для того, чтобы помочь этим людям. Для того, чтобы, как говорил Александр, найти с ними какие-то возможности для коммуникации дальнейшей, чтобы им помочь. Угу. Не все из них приходили с желанием сразу же, так скажем, чтобы признать свою проблему.
3: Просто я не считаю, что когда я человека называю так, как он меня просит, что я признаю его поведение как норму. Я не считаю так. Я это больше воспринимаю как вот, представьте себе человека, да, который вот попал в автокатастрофу, и у него там многочисленные там разрывы мягких тканей, многочисленные открытые, закрытые переломы и так далее. И он меня просит, допустим, да, там, ну, о чем-то там, назови меня вот таким вот образом, то я не буду в данный момент, понимая масштабы трагедии, я не буду как-то вот его сейчас вот, ну, травмировать, да, вот отстаивая какую-то свою принципиальную позицию по тому или иному поводу, потому что я понимаю, что его запрос, он гораздо глубже, чем он сам может себе представить, поэтому окей, хорошо, я назову тебя так, да, чтобы не вызывать лишнего стресса. Или, к примеру, когда человек демонстрирует четкое намерение уйти из жизни, то есть его вот суицидальные риски, они очень высокие. А вот здесь нужно четко понимать, что нам нельзя вступать в какую-то такую жесткую конфронтацию с человеком. Потому что когда мы вступаем с ним в жесткую конфронтацию, с ним нельзя разговаривать с позиции...